0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: В России осталось восстановить около 10% нефтеперерабатывающих мощностей, поврежденных в результате атак. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что для защиты критически важной инфраструктуры подписал соответствующий указ. По словам Путина, государство сможет временно управлять объектами критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают необходимый уровень защиты или затягивают восстановление.
2: О политике.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Германии уничтожают все положительное, что оставалось в отношениях двух стран. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефоль ранее сообщил о закрытии российского генконсульства в Бонне и расторжении договора о деятельности русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел Германии Александр Добрендт обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Захарова назвала происходящее реинкарнацией нацизма в его худших практиках, соединенные с неоколониализмом и террористическими практиками. По ее словам, остается вопрос, осознает ли немецкий истеблишмент последствия своих действий. Дипломат также заявила, что ответ России на закрытие генконсульства в Бонне будет жестким.
2: Про НАТО.
1: НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на полях ВВФ. По его словам, действия и заявления представителей Альянса свидетельствуют о том, что НАТО ведет дело к военному столкновению с Россией.
2: Об автомобилях.
1: Первым гибридным автомобилем «Москвича» станет версия кроссовера М70. Об этом сообщила генеральный директор автозавода Елена Фролова. По ее словам, гибридную версию планируют поставить на конвейер в 2027 году, однако завод пытается ускорить этот процесс. Для выпуска М70 уже установили роботизированную сварку.
2: Об образовании.
1: Развитие нейросетей может изменить систему проверки знаний. Письменные домашние работы и сочинения, вероятно, придется заменить другими формами контроля, считает профессор психологии Мичиганского университета Кай Куртина. По его мнению, на фоне распространения ИИ может произойти возвращение устных и индивидуальных экзаменов, когда преподаватель лично оценивает знания ученика. При этом ученый отметил, что умение хорошо писать может в будущем перестать быть столь важным навыком, поскольку часть работы возьмут на себя нейросети.
2: О космосе.
1: В сентябре Луна дважды сблизится с планетами. 9 числа она пройдет примерно в 1 градусе от Юпитера, а 14 сентября от Венеры. Первое сближение можно будет наблюдать перед восходом Солнца на Дальнем Востоке, а второе – днем в европейской части России. Оба явления, по словам ученых, можно рассмотреть в любительский телескоп или бинокль. Виктория Фоменко, служба информации.
3: Дипломатический марафон в Бишкеке. Путин провел серию встреч на полях саммита ШОС. Расклад по просрочке. Кайкалас призвала отдать Киеву зенитные ракеты с истекающим сроком годности. Билет есть, кресла нет. Минтранс готовится официально узаконить авиационное лишкобилетие. У нас все официально, все законно. Пришел Измайлов. Давайте вместе разбираться. Бишкеке продолжает или вовсю уже разгорелся в образном смысле саммит Шанхайской организации сотрудничества. На полях президент Владимир Путин провел уже целую серию встреч с партнерами, в частности на встрече с новым президентом Ирана Масудом Пазишкианом. Глава российского государства подчеркнул традиционно тесный и дружественный характер сотрудничества двух стран и выразил искреннюю поддержку иранскому народу.
4: Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям, стабильно, в соответствии с буквой и духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Машхадабе Хусейни Хаменеи. Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары мы поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. Отлично. И этому в первую очередь способствует эффективная работа межправкомиссии, которая работает регулярно, и совсем недавно проводилась очередная сессия. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Ираном тоже, на мой взгляд, является существенным фактором. Придам большое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. Мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учатся в России. В 25-26 годах, учебных годах, численность иранских студентов в России приблизилась к отметке в 10 тысяч человек.
3: Ну и помимо Ирана, график у нашего президента в Бишкеке максимально плотный. Множество переговоров, да про понедельничные даже не говорим. Вот во вторник с президентом Таджикистана Рахмоном, с лидером Турции Эрдоганом. Ну и, собственно, еще и не вечер. Директор Центра геополитической информации с пиалой, с азиатским чаем и геополитическими шахматами Алексей Мухин с нами. Алексей Алексеевич, приветствуем вас.
5: Здравствуйте. Чего это вы меня геополитической информацией-то обозвали? Политической я. Не дорос еще до геополитической информации.
3: Мы же с вами обсуждаем планетарного масштаба, да, и вот дальше через запятую вопрос. Цунг-цванг для
5: клиента.
3: А? Не
5: звучит конспирологически.
3: Ну, хорошо, что не астрологически все-таки.
5: Точно.
3: Да, цукцванг для коллективного Запада на этом форуме. 98% в понедельник было сказано национальных валютах стран ШОС уже торгует. С одной стороны, да, взаимовыгодное сотрудничество развивается. С другой стороны, вся эта компания, честно говоря, Эрдоган, вот, значит, конечно, могло быть и хуже, прямо скажем, да, но могло быть и лучше. Там был этот Никол Прикол, да, вот, в общем, в целом все эти встречи, и можем, наверное, подвести итоги, про что этот саммит в этом году, и можно ли говорить о том, что, уж, извините, я долго спрашиваю, визит ЦРУшника связан как раз со встречами президента России и последующей встречи Си и Трампа?
5: Нет, никак не связан визит Джона Рэдклиффа, если вы его имеете в виду.
3: Да.
5: Он тоже знаковый, но он совершенно выпадает из ряда вот как раз геополитических новостей, которые на саммите мы наблюдали достаточно много. Первое, я хотел бы сказать, что Россия очень тщательно готовилась к этому саммиту. Я напомню, что в предыдущие годы Россия активнейшим образом принимала участие в его формате. И в конце концов мы выработали достаточно такую эффективную модель, которую пока китайская сторона не смогла перебить. Считается, что ШОС – это такая площадка китаизированная, и Китай там действительно очень влиятелен. Но Россия предложила компромисс. Она предложила создать экосистему Евразии вот на базе ШОС и БРИКС, которая, ну, больше ШОС, потому что это Евразия, собственно, которая смогла бы эффективно противодействовать или нейтрализовать санкционные угрозы, с которыми сейчас сталкиваются практически все страны мира, если они торгуют с Россией, с Ираном, с Китаем, внимание, да, и другими странами, которые не нравятся почему-то западным странам, которые рассматривают их в качестве соперников, конкурентов и так далее. В чем это выразилось? В том, что нам не столько необходим отказ от доллара, Россия не настаивает на этом, кстати, Владимир Владимирович периодически это все артикулирует, сколько нам нужна работающая система распределения санкционных рисков для всех стран. То есть это универсальный механизм, он может быть национальным. Пусть Китай там контролирует то, что он хочет контролировать, никто не претендует на этот контроль. Но этот механизм должен действовать универсально. И в этом состоит новелла того, что мы предложили. А дальше мы распределили эти вещи по основным вызовам. Антитеррористическая угроза, борьба с экстремизмом, борьба с наркотрафиком, борьба с сепаратизмом и так далее. И стимулировали, вернее, подогнали различные институты, вроде Банка развития ШОС и так далее, под вот эту систему. И надо сказать, что, конечно, мы сейчас на данном этапе в декларации не прочитаем, что лидеры стран, а их там было, на секундочку, 21, порешали. Особенно основные, я имею в виду Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди и так далее. Но судя по тому настроению, которое сейчас царит на саммите, диалог очень конструктивный. И какие-то результаты обязательно будут. Причем, мы узнаем, конечно, об этом чуть позже, по нервной реакции наших западных непартнеров.
3: Вот интересно про нервную реакцию Запада и все остальное. Вот с одной стороны все то, о чем вы говорите, о чем мы говорим, а с другой стороны никто из этих дорогих партнеров по Шанхайской организации сотрудничества, по БРИКС там, и так далее, с Западом тоже ссориться не спешит. Да? То есть взаимовыгодные истории – это хорошо, это максимально возможно нужно, но до тех пор, пока, и вот здесь возникает странное заявление Моди о том, что, значит, война, да, это ужасно, и надо ее сворачивать.
5: Простите,
3: да.
5: Оно совсем не странное. Оно, мало кто прочитал всю цитату и весь диалог, посмотрел Моди и Владимира Путина. Моди сказал, что хорошо бы заканчивать войну. Так Путин сказал, что мы это и делаем сейчас на самом деле. Вырвали почему-то цитату Моди, сейчас ее все цитируют, и якобы Владимир Владимирович с ним согласился. Конечно, согласился. Кто же против мира и за войну? Ну, я вас умоляю.
3: Нет, мы это да. Это путь, главный путь, но к миру. Но почему он это сказал? Моди, да.
5: Потому что Моди на самом деле человек, который исповедует индуизм, и причем в такой достаточно радикальной форме. И его концепция его жизни, она посвящена гандизму. Он не мог это не сказать. Если бы он не сказал это, было бы очень странно. Но вы задали очень классный вопрос относительно того, что не спешат наши партнеры присоединиться. Именно поэтому мы придумали совсем интересную вещь. Мы не создаем альтернативные институты, которые бы конфликтовали с западной системой финансирования и так далее. Мы создаем и обеспечение любого государства. Uh-huh. В рамках ШОС и БРИКС это возможно. То есть мы, по сути, создаем систему безопасности и гарантии от разных санкций введения. Вот что создается на саммите ШОС сейчас. Если это удастся, будет очень здорово, на самом деле.
3: Ну, да, как может быть гарантия вот от санкций с учетом каждый раз, когда происходит какая-то там местечковая история,
5: это тут называется... же...
3: Да, мы натыкаемся на то, что они не хотят связываться с санкциями, поэтому, да, и дальше понятно.
5: Это называется переход на вторую систему жизнеобеспечения, как я сказал, которая делает санкции бессмысленными. Угу. Причем санкционная эффективность в том, что их боятся. А почему боятся? Потому что других систем не существует платежных других систем, да, и так далее. А уже они созданы, эти системы, надо просто ими пользоваться. Вот, собственно, и все.
3: Ну да, интересно.
5: Поверьте, да. Поверьте, что любая страна, которая так или иначе не желает спасть в зависимости от западных стран, от Китая, от России и так далее, от механизмами. Понимаете, в том-то и новелла России, в том, что она предлагает механизмы, которые не подчинены. То есть страна, которая входит в эту систему, она не попадает в подчиненное положение, как, например, да, попадает в подчиненное доллару положение любая страна, которая рассчитывается в долларах. Вот и все. И все.
3: Да, интересно. Ну, как вы же сказали, да, что-то какие-то круги на воде будут уже после этой встречи, поэтому я думаю, что...
5: Абсолютно, да, точно. Сейчас мы еще не знаем ничего, да.
3: Тогда к этой теме еще и вернемся. Спасибо. Директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ну, а далее утилизации европейских арсеналов на Украинском театре военных действий. Вот скоро.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Самое лучшее радио на свете.
7: сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Экономист Василий Колташов о том, почему страны ЕС вновь заговорили об изъятии замороженных российских активов.
9: Пытаются заставить колеблющиеся страны подписать некую бумагу, условно говоря, договор с дьяволом о том, что они будут бороться против России ценой даже своего собственного существования. Я говорю про колеблющиеся страны. Это Испания, Италия, Греция, Франция, Бельгия, потому что Бельгия больше всех колеблется по вопросу изъятия российских активов, ибо они там, в Бельгии, находятся в распоряжении компании Евроклир. А вот кто не колеблется? Неколебимо против России. Швеция, Нидерланды, Дания, чуть менее демонстративно неколебима Германия. Мы видим и другие скандинавские страны там в этом лагере. Ну, я перечислил лидеров процесса. Получается так, что вот эта коалиция, она не очень организована, деньги не получается собрать. Сейчас очередной кризис, сбора средств по сосеночкам, по сусекам там, как угодно. 90 миллиардов для Украины собрать не могут. И ищут способ, как присвоить российские активы. Присвоить их невозможно без решения со стороны Бельгии. Бельгия в конце прошлого года такое решение принимать отказалась. Ей делали, ну, не намеки, а ее пытались убедить в том, что она должна эти средства присвоить и передать Европейскому Союзу. Заметьте, сам Европейский Союз, всякие там Швеции, Нидерланды, Дании, Норвегии, они как бы не участвуют. Они просто им дали, они взяли. Они сейчас призывают, а решение за них должен принимать бельгийский народ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
11: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, вот с таким странным взглядом всегда, посмотрите просто ее официальный портрет, когда будет время и желание, выступила с крайне откровенным РАЦ-предложением. Призывает страны Евросоюза немедленно сгрести со своих складов ракеты-перехватчики ПВО, у которых вот-вот истечет срок годности, и отправить все это, весь этот неликвид, просрочку, рухлить на Украину. Но чтобы не списывать, а то, знаете, дорогое удовольствие, это же целая процедура того, что с этим делать. Ну, приблизительно, как предлагают иногда здесь у нас раздавать просрочку бедным. Так вот, она, в общем, решила закинуть удочку относительно. Ну и, конечно, Киеву помогут. Все равно, мол, все равно выкидывать. Пусть хотя бы постреляют. Но, правда, конечно, формула просрочки разная бывает. Как бы не выстрелила обратно к продавцу. Параллельно Bloomberg сообщает, что НАТО и Брюссель прямо сейчас продолжают дожимать Испанию и Грецию, заставляя их расстаться со своими комплексами «Патриот» в пользу Киева. Этот вопрос министра обороны и иностранных дел Евросоюза намерены предметно потрошить на встречах как раз во вторник и в среду с участием гостей из Великобритании, Норвегии, Исландии и Швеции. Те приехали давить на этих. И, наверное, напомнят им, что Испания и Греция по-прежнему находятся в списке свиней, по дотациям со стороны Евросоюза. Ну, вот как-то так. А насколько опасна эта затея с инвентаризацией просрочки? Директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин, наверное, поставил бы неуд Кае Каллас, если бы она сдавала ему. Алексей Иванович, здравствуйте. Что бы вы Кае Каллас сказали на ее РАЦ-предложение?
12: Ну, глупость очередная. Здесь вопрос заключается в том, что они уже стреляли просроченными ракетами. Эти ракеты, если не попадают, она потом должна быть самоуничтожена. А если она не самоуничтожается, то представьте себе, пятиметровая дура такая с боеприпасом падает кому-то на голову или даже в здание. Мы уже видели, как эти ракеты попадали в торговые центры и в гражданские дома. Собственно, вот они и рушат гражданскую инфраструктуру, если
3: факты,
12: которые не взорвались. Да? Перезарядить их невозможно. Даже если они хорошие, не просроченные, грубо говоря, перезарядка комплекса занимает там до 60 минут. А так можно 8 делать.
3: А почему? Это же не лаваш, который через 3 дня плесень съест, и не молоко, которое скиснет через месяц, да, свежее якобы. А там же все-таки, наверное, ну, какие-то технологические штуки стоят.
12: Да, я, честно сказать, не очень расслышал, что вы имеете в виду.
3: Ну, да. Ракета, она же не про... Вот там же внутри будильник не звенит у нее четко по графику, когда истек срок годности, она превратилась в болванку.
12: Без мозга. Это все правда, да. Это правда. Срок годности можно продлевать. Мы, кстати, продлевали для некоторых ракет срок годности, когда для этого есть основания. Но дело в том, что вот как раз у ПАК-3 оснований-то практически нет. Они даже без срока годности, как я сказал, там далеко не каждый из них надо. Поэтому нет, это процент того, что будет не взорвавшаяся ракета куда-то там в сторону и кому-то на голову, очень высок. Вообще, вы знаете, стрельба, в том числе, не только ракетами, но и стрелковым оружием, она достаточно угрожает гражданскому населению, потому что надо знать, в какую сторону вы стреляете. А пуля там винтовочная или автоматная, если она падает с высоты там несколько сот метров, мало не покажется никому. Эти жертв достаточно много. Поэтому нет, это дурной совет, его может дать только человек, который ничего это не понимает. Ну да, из 10 ракет там просроченных 3 долетят, может быть. Сделают свою работу, потому что для того, чтобы уничтожить какой-то объект, ну, в зависимости, конечно, от того, что летит, требуется там от 2 там, до 10 ракет Патриот, да. Вот представьте себе, летит крылатая ракета. По ней 10 ракет вот таких просроченных запускают. Из них 7 просроченных ракет на квартал. То есть, ну, надо быть очень не очень нормальным человеком, чтобы такие советы давать.
3: А, ну вот интересно, ну, может ли это быть связано или в какой степени с работой наших вооруженных сил по складам вокруг Киева, когда вот информация была на днях, да, что довольно ощутимо для той страны поработали как раз, где были системы Патриот, Фламинги и все остальные. И может быть ли это связано с тем, что Киев в какой-то степени сейчас без всего этого остался. Ну, вот так или иначе. Да, Алексей Иванович, я говорю про то, что мы немножко прорядили запасы Киева на Патриот и Фламинго и все остальное. Может ли это предложение быть связано с этим, что хотя бы на время старье какое-то рухлядь подкинуть, чтобы пока не восстановили поставки?
12: Это все придумано. И ситуация очень простая. На самом деле она была ясна в 24-м году. Ракет мало, установок еще мало. Американцы их раздали своим союзникам в большом количестве. Там рецензиях тоже глупость. Они только с японцами подписали, те начали делать. С немцами подписали, те ничего не производят. Поэтому единственный способ это забрать у каких-то, которые захотят это. Часть тех комплексов, которые были туда поставлены. Других вариантов нет. Делают постепенно там голландцы, немцы делятся, что называется, немного. А ракет так вообще мало. И производить их быстро тоже нельзя. Здесь одна глупость следует за другой. Там приняли решение об ускоренном производстве ракет «Патриот» там, и «ТХАТ» тем более. И «ТХАТ», и «Патриот» вы ускоренно никак произвести не можете. Это вам нужно полгода. Как бы вы там ни делали, все равно, как беременная женщина, она родит через 9 месяцев. Да? Вот так и здесь тоже. Быстро не получится. А на самом деле это надо законтрактовать, сделать дополнительные мощности и прочее, прочее. Ну, это просто одна глупость. Американцы для себя любимых не жалеют. Все, что у них есть, осталось. Они сгребают туда, на Ближний Восток. Вот там они готовы против иранских ракет выпускать и по 20, и по 30 патриотов. То есть все здесь, они там. Других у них нет, на складах ничего не осталось.
3: А, ну это интересно. То есть, можно ли тогда говорить, что в какой-то степени вот в современной войне, с которой мы имеем дело, не менее важным становится вопрос разведки и, собственно, уничтожения этих самых складов. Да? То есть, можно произвести любое количество, но их надо как-то ввести, а морем не получается и границами, и уже, вот, видимо, следующий вопрос, да, когда по сухопутным трассам, соединяющим Украину с Западом, и где-то сохранить. Ну вот, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Ну и для тех, кто летает самолетом иногда или как-нибудь, Минтранс готовится официально легализовать ту самую практику, когда билетов продают больше, чем есть кресел в лайнере. Глава ведомства Никитин заверил, все делается для защиты ваших прав, а воздушный кодекс четко пропишет компенсации для тех, кто остался на земле. Наш Василий Воронин вообще никуда не летает. Ну, а если полетит, то точно теперь знает, что откидное место ему, место на откидном стуле, точно гарантировано.
13: Минтранс России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об узаконивании овербукинга для авиапассажиров. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По словам министра, дискуссия с участием профильных организаций и экспертов должна завершиться до конца года. На рейсах всегда есть так называемые не явившиеся или опоздавшие пассажиры. И на борту появляются свободные кресла. Напомнил, что такое овербукинг, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Вот что он рассказал радио КП.
14: Есть среднестатистический процент пассажиров, которые не являются на посадку. Проспали, опоздали, передумали лететь. Ну, условно говоря, вот там 3% пассажиров не являются. И продают билетов на 3% больше с расчетом того, что в среднем кто-то не явится. Они взяли все и явились, да? И вот они не улетели. Вот что такое сознательный овербукинг.
13: Минтранс ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения. Министр добавил, что для формирования стабильной практики применять овербукинг планируют только на направлениях с высокой частотой полетов, где есть возможность быстро предложить пассажиру альтернативный рейс. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России и сегодня, но находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину. Например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе. Закон о овербукинг повысил бы эффективность бизнеса, заявил радио КП исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
15: Механизм рыночный, он показал свою жизнеспособность в мировой гражданской авиации, но хорошим он станет в том случае, если будет найден баланс интересов между пассажирами и авиакомпанией. Совершенно очевидно, что авиакомпании должны иметь возможность управлять своими ресурсами более эффективно. С другой стороны, совершенно очевидно, что от этого не должны страдать потребители.
13: Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходятся много рейсов из разных направлений. В России это, например, Московский авиаузел, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Министр здравоохранения Михаил Мурашко о превентивной медицине.
16: В этом году в программе государственных гарантий появилась инновация. Это исследование липопротеида амала. Это наследственная форма дислипидемии, нарушения обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов. И если начинать лечить этого пациента, подчас это будет и с 18 лет, возможно, и раньше, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт, или не будет окклюзии сонных артерий, там, сужения. То есть медицина сегодня идет по пути превенции, ранней диагностики. И это правильное решение, потому что ее мы сегодня часто называем медицина 3.0. А в этой части именно разговор идет, что диабет, сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить. Если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска, и тем самым мы получаем значительно лучший результат.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
10: О важном.
1: Владимир Путин заявил, что Россия комфортно взаимодействует со специальным посланником президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. По словам российского президента, Москва считает их людьми, с которыми можно вести содержательный и искренний диалог. Путин также отметил, что оба представителя пользуются доверием президента США Дональда Трампа.
10: О вооружениях.
1: Украина находится в очень сильной зависимости от поставок всех видов вооружения из-за рубежа. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
10: Об авариях.
1: В Забайкалье волонтеры обнаружили тело девушки, пропавшей после падения автомобиля в реку Чара. Авария произошла в конце августа. В Рено находились 5 подростков от 16 до 18 лет. Одна девушка погибла, ее тело нашли в машине, еще одну разыскивали. Трое подростков смогли выбраться из автомобиля и позже были госпитализированы. Тело пропавшей девушки 2009 года рождения обнаружили под завалами в воде, примерно в 500 метрах от падения машины.
10: О финансах.
1: С 1 января 2027 года в России появится жилищный вклад и изменятся условия социальных вкладов. Об этом сообщает агентство «Прайм». Жилищный вклад позволит копить на покупку или строительство жилья. После накопления минимального первоначального взноса банк сможет рассмотреть заявку на ипотеку на льготных условиях. Средства будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей. Снять их можно будет только для приобретения или строительства жилья. Социальный вклад предназначен для получателей господдержки, в том числе многодетных семей и пенсионеров с доплатами. Максимальная сумма 50 тысяч рублей, срок 1 год. При этом вклад можно пополнять и снимать деньги без потери процентов.
10: О технологиях.
1: В Пекине открылся детский сад для роботов, где машины учат самостоятельно приобретать опыт методом проб и ошибок. Исследователи хотят отказаться от подхода, при котором человек заранее показывает роботу каждое действие. Например, если робот во время обучения ходьбе сталкивается со стеной, столкновение становится частью его опыта. Машина фиксирует ошибку, пробует снова и меняет движение. Ученые рассчитывают, что благодаря непрерывному обучению роботы смогут адаптироваться и после начала эксплуатации, в том числе к ситуациям, которых не было в первоначальной программе. Центр создан китайской компанией Tashan Technology и командой под руководством канадского ученого Ричарда Сатона. О валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юаня 12 рублей 90 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
3: Пришел Измайлов. Настоящая авиационная драма. Правда, со счастливым финалом разыгралась в небе над Россией. Не поверите, не подумайте. На рейсе с Камчатки 44-летнему жителю Уфы внезапно поплохело. Резкий скачок давления и, как говорят, без квалифицированной врачебной помощи мужчина просто бы не долетел бы, а прям там и помер бы. К счастью, счастливым билетом для него стало соседство на борту. В том же салоне летел лично и чисто случайно министр здравоохранения России, сам Михаил Мурашко. Он не растерялся, побросал все и оказал мужчине ту самую, мало того, что квалифицированную, так еще и глубоко экстренную помощь прямо на высоте 9000 метров. Самое любопытное, что несчастный, ну или наоборот счастливый, теперь уже спасенный уфимец, даже не понял, кто именно вернул его к жизни. Но вот что сам министр, сам глава Минздрава, сам Михаил Мурашко рассказал «Комсомольскому».
17: Камчатки в Москву летели. Ну, у меня поднялось давление, не было с собой никаких таблеток от давления. Давление почти 180 уже поднялось, и я имел с собой, собственно, тонометр. Я измерил, увидел, ну, почувствовал себя плохо, измерил давление, увидел, что оно большое. Просил у них какую-нибудь таблетку, на что мне было сказано, что не имеет права, для этого нужно объявить, есть ли врач на борту. Вот. Я, ну, отказался сначала из скромности, потому что не хотел никого беспокоить. Несколько раз как бортпроводники подходили, интересовались моим здоровьем, и в итоге убедили меня, что нужно найти врача. Я дал согласие, сделали объявление. Через некоторое время ко мне подошел вот мужчина, поинтересовался моим состоянием здоровья, моим самочувствием. Я не сразу узнал товарища министра. Представился врачом, просто скромно, уверенно, скромно одел свои часы мне на руку. Его часы имели функцию кардиограммы. Снял кардиограмму, посмотрел, все ли в порядке с сердцем таким образом. Принес тонометр, сам сходил там, спросил тонометр ручной. У меня электронный с собой был, хотел перепроверить. Провел опрос, спросил, что как там, какие раньше обследования проходил и так далее. После этого подобрал несколько препаратов из аптечки, сделал мне сам укол, затем еще несколько раз подходил проверял мое состояние. Те препараты, которые он подобрал, подействовали, у меня начало нервная система начала успокаиваться, давление начало снижаться. Я максимально поблагодарил за внимание, за все. Потом, когда узнал о том, что это был министр, так я вообще растрогался, естественно. Своей высокой должностью не представлялся. То есть он максимально по-доброму, как врач, относится ко мне.
3: От 8-тысячной метровой высоты к 6-тысячным кабакам, оставшимся от врачебного подвига к суровой экономике досуга. В российских мегаполисах стремительно пустеют и закрываются бары. За год их число в городах-миллионниках просело на 6% и упало вот как раз ниже 6 тысяч заведений. Главная причина – перенасыщение рынка, привычка граждан экономить и общенациональные тенденции на отказ от алкоголя. Где же будем пить? В жилетке бармена с двумя бокалами и протирочной тряпкой. Ответы миксует Василий Воронин.
13: В российских городах-миллионниках сокращается количество баров. Так, в августе 2026 года их насчитывалось около 5900, на 6% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего число заведений снизилось в Москве. За год рынок сократился на 14%. Об этом сообщил представитель сервиса 2GIS. По данным NF Group, в Москве в первом полугодии 2026 года на центральных торговых улицах столицы открылось 92 заведения общепита, а закрылось 118. По мнению участников рынка, последствия бума после пандемии, когда новые проекты быстро занимали освободившиеся помещения, привели к избытку предложения. В итоге наиболее уязвимыми оказались заведения без четкой концепции и устойчивой аудитории. О причинах сокращения количества баров в России говорит руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
18: Здесь, как мне представляется, если говорить в целом о стране, да, два основных фактора, которые повлияли, да, на число объектов общественного питания на территории нашей страны. В первую очередь, это все-таки законодательные ограничения, которые введены, как я уже сказал, в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации, и рост цен на услуги общепита. Вот эти два фактора, как мне представляются, в первую, вторую, в третью очередь и явились неким триггером сокращения числа объектов общественного питания на всей территории Российской Федерации.
13: Дополнительное давление на бизнес общепита создает изменение потребительских привычек. Посетители стали чаще экономить и проводить свободное время дома, а интерес к алкоголю снижается, в том числе среди обеспеченной аудитории. Ранее сообщалось, что за последний год в Москве количество кафе сократилось на 10%, ресторанов – на 5%, заведений быстрого питания – на 3,5%. Чаще всего закрывались кофейни. Их число в столице за последние 12 месяцев сократилось на 15%. Это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. Помимо Москвы, снижение зафиксировали в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, Казани, в Перми и в Краснодаре. Комментирует Радио КП председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
19: кофейни находятся в среднем ценовом сегменте, и сегодня предпосылки есть к схлопыванию всего среднего ценового сегмента. Люди оттуда уходят. Удар по всей середине идет, и удар очень серьезный. Потребитель либо переходит в доставку, и доставки очень много, либо переходит в нижний ценовой сегмент, переходит на фастфуд. Поэтому закрытия идут по всем средним ресторанам сегодня. И кофейни просто попадают в них. По всем идет спад.
13: До конца года рынок общепита, вероятнее всего, продолжит оптимизироваться. В первую очередь под давлением будут заведения с высокой себестоимостью и недостаточной загрузкой, которым сложнее перекладывать растущие расходы в цене без потери гостей. Лето дало многим ресторанам и кафе передышку благодаря верандам и сезону роста трафика. Но осенью и зимой давление на бизнес, скорее всего, усилится. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: От пустеющих барных стоек прямо на вершину мирового кинематографа Том Холланд официально ворвался в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Общие сборы фильмов с его участием превысили астрономические 15 миллиардов долларов. И главный локомотив успеха – «Человек-паук. Новый день». Подвигами супергероя прямо на диване у телевизора вдохновилась Виталия Осипова.
20: Привет, меня зовут Питер Паркер. Вы меня не помните, но мы знали друг друга. Надвигалась беда, и чтобы ее остановить, пришлось заставить всех забыть меня. Ведь я не только Питер Паркер. Я Человек-паук.
21: Фильм «Человек-паук. Новый день» поднялся на четвертую строчку в списке самых кассовых кинокартин в истории, вытеснив из пятерки лидеров «Титаник» Джеймса Кэмерона. Проект также стал самым прибыльным кинокомиксом 2020-х годов. Согласно актуальным данным о кассовых сборах, с мировой премьеры 31 июля лента заработала по всему миру 2 миллиарда 332 миллиона долларов. По этому показателю она обошла драму 1997 года «Титаник», общая выручка которой с учетом повторных прокатов составляет примерно 2 миллиарда 264 миллиона долларов. Кроме того, новый блокбастер опередил китайское анимационное фэнтези 2025 года «Неджа 2». В ближайшее время «Человек-паук. Новый день» может войти в тройку лидеров мирового проката. Сейчас картина вплотную приблизилась к результату ленты «Аватар. Путь воды», сборы которой составляют 2 миллиарда 334 миллиона долларов. В случае успеха выше нового фильма о Питере Паркере останутся только «Мстители. Финал» и первая часть «Аватара».
22: Ты чё, Фрэнк? Тачка меня таранит!
23: Хорош скулить. Ладно, давай.
21: Человек-паук уже полюбившийся зрителю герой. Он стал в какой-то степени родным почитателем киноленты. Такое мнение, комментируя кассовый успех ленты, выразил кинообозреватель «Комсомольской правды» Денис Корсак.
24: Его просто любят. Проект гениального продюсера Кевина Файги, который создал, как известно, вселенную Марвел. Там же и «Мстители. Финал», там и куча еще фильмов. Хотя он делается на разных студиях, это немножко отдельно стоящий проект, но Питер Паркер, Человек-паук, он вписан в эту вселенную. Вписан очень удачно. Одна из причин успеха вот именно вот этой части, потому что изначально, если вы помните, его играл Тоби Магуайр в трех фильмах, потом в двух фильмах его играл Эндрю Гарфилд, но это был не очень удачный кастинг, не очень удачный выбор актера. А здесь его играет Том Холланд, который реально безумно обаятельный, которого очень легко любить. То есть девушки мечтают о таком бойфренде, там юноше.

0: партнершей Зендеей. Они поженились в марте этого года. Но это, конечно, далеко не главный момент.
1: Фанаты почти 5 лет ждали с прошлого «Человека-паука». Фильм с Томом Холландом и Зендеей вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20 августа. Выход «Человека-паука» перенесли, чтобы поддержать отечественную киноленту «Последний богатырь. Колобок». Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: «Человек-паук. Новый день».
3: Цветочки?
4: О, так это я на новоселье?
3: Я МДжей.
4: А я ваш сосед, получается?
3: Дружелюбный.
2: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Здесь Измайлов, конец великой эпохи в мировом футболе. Лионель Месси или Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Более 20 лет в национальной команде, свыше 200 матчей, золото чемпионата мира, 2 Кубка Америки и прощальное письмо со словами «Благодарю тебя, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем». Наш Василий Воронин, едва прочитав эти прощальные строки, от глубокой печали уже натянул бело-голубую футболку с 10-м номером, судорожно чеканит мяч прямо в соседнюю стену. О, слышите? И со слезами на глазах готов зачитать главный спортивный расклад.
2: Новости спорта.
9: Вторая ракетка России Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open последнего в сезоне турнира «Большого шлема». На старте соревнований россиянка обыграла украинку Дарью Снигур, 45-я ракетка мира, со счетом 6-0-6-4. Далее Шнайдер встретится с чешкой Каролиной Плишковой, 57-я ракетка мира. Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге, вторая из россиянок. На ее счету 5 титулов WTA. В 2024 году в паре с Мирой Андреевой Шнайдер взяла серебро Олимпийских игр. Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» был выход в полуфинал «Ролан-Гаррос». 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси завершил выступление за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время», — написал Месси. Форвард также заверил болельщиков, что всегда выкладывался на все 100% и отдавал все ради футболки сборной, чтобы дарить им радость и гордость за свою страну. Последним матчем для 39-летнего форварда за сборную стал финал чемпионата мира 2026 года против Испании, который состоялся 19 июля и завершился поражением аргентинцев со счетом 0-1. Аргентинец выступил на своем 6-м чемпионате мира. Месси и португалец Криштиану Роналду – единственные футболисты, принимавшие участие в 6 мундиалях. Тренерский штаб Этери Тутберидзе в официальном телеграм-канале команды ответил на

0: Высказывание фигуристки Елизаветы Андреевой после ухода спортсменки из группы. 16-летняя Андреева объявила об уходе из группы Тутберидзе 30 августа. В своем заявлении она отметила, что хочет оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, а также где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе. Позже стало известно, что Андреева приступила к тренировкам в Академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки. В ответ команда Тутберидзе опубликовала заявление, в котором опровергла обвинение. Также в сообщении отмечалось, что с уважением относятся к решению фигуристки и желают ей удачи, но попросили, чтобы уход не сопровождался необоснованными обвинениями в адрес тех, кто все это время был рядом. В сезоне 2024-25 Андреева стала четвертой и на первенстве России, и в финале юниорского Гран-при России. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
2: От спортивных слез к автомобильным чудесам. Санкционное давление опять дало неожиданный рикошет. Российский авторынок переживает мощный всплеск любви наших людей к официально ушедшим европейским маркам. Сети и продавцы опять фиксируют устойчивый взлет спроса на наши любимые баварские BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi и, пожалуйста, вам японские Toyota и Mazda. Правда, есть один забавный нюанс. Львин доля этих немцев и японцев теперь уже пишутся и должны писаться в кавычках, потому что имеют чистокровную китайскую сборку и едут к нам прямо из Поднебесной. Наш Юрий Кораблев радостно изучил все китайские иероглифы на детальках свежепривезенного баварского кроссовера со словарем и сейчас расскажет, как европейский престиж заговорил с азиатским акцентом.
3: В России вырос спрос на машины ушедших из страны глобальных брендов. Большая часть таких машин – китайской сборки. Почти 70% новых автомобилей глобальных брендов, зарегистрированных в России за 7 месяцев, собраны в КНР. По данным Автостата, продажи машин европейских брендов в январе-июле в России увеличились на 90% – до 38 тысяч штук. В первую очередь на рост продаж влияет валютный курс. Рубль к юаню большую часть первого полугодия стоял на комфортном для ввоза уровне. Кроме того, избыточные складские запасы в КНР дают дисконт покупателю из России. Генеральный директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов говорит, что есть и другие причины, почему россияне покупают такие машины. Вот что он заявил радио КП.
4: Чаще всего под ушедшими брендами имеется в виду резиденты недружественных юрисдикций, которые обычно там же где-то и производят свой автомобиль. Дальше возникает вопрос запчастей, поставки, санкционных режимов по предметам роскоши, к которым отнесены в том числе автомобили при поставках в Россию, ну и так далее. Вот, соответственно, на Китай все это не распространяется. То есть какие-то оговорки, даже если они есть у китайских дилеров или лицензиатов в Китае, они либо не соблюдаются, либо легко обходятся. Раз именно в Китае производится определенный модельный ряд, ясное дело, что не весь, да, то очевидно, что к ним же там и производятся запчасти, потому что нелогично дорого производить запчасти в Европе, чтобы собирать автомобили дешево в Китае. Соответственно, речь идет, скорее всего, о высокой степени локализации, если не стопроцентной. Покупая ушедший бренд, сделанный в Китае, вы решаете очень важный вопрос, связанный с поставкой запчастей.
3: Высокий спрос отмечается на автомобили BMW, Audi, Volkswagen, а также Toyota и Mazda. Это подтверждается статистикой Автостата. BMW – лидер на российском рынке в январе-июле среди европейских брендов. Продажи выросли на треть. Следом идут Volkswagen и Audi. Самые популярные среди поставляемых по параллельному импорту автомобилей – японские модели. В июне на них пришлось 8% всего российского рынка новых машин. На немецкие 4,5% и на корейские 1,5%. Toyota остается вне конкуренции среди параллельных иномарок. Почти 13 тысяч штук. Также среди японских брендов растет интерес к Mazda. Анатолий Семенов из Ассоциации параллельного импорта отмечает частоту документов машин из Китая как немаловажный фактор при выборе авто.
4: Одно дело там купить в дружественном Китае и получить весь комплект документов на машину, либо потом мучиться там с какими-то документами на европейские марки, которые, как вы знаете, очень часто... Ну, не то, что прям часто, но частенько бывают ситуации, может, вы даже про них слышали, что люди, купившие иномарку, европейскую, американскую или какую-то еще, да, потом вдруг сталкиваются с ситуацией, что она оказывается в угоне в Интерполе. Естественно, что угонять автомобили в Китае никто не будет, а вот все эти интерпольные истории, они так или иначе связаны как раз с недружественными юрисдикциями, в которых, ну, видимо, действовала какая-то схема взятия машины в аренду, потом ее хищение и перепродажи, и потом она там ставится в Интерпол, ну и, соответственно, люди здесь имеют целую проблему, которую даже здесь пришлось законодательно решать в Российской Федерации. Ну, толком не решили, на самом деле.
3: Новые автомобили, поставляемые в страну по параллельному импорту, с начала года в среднем подорожали на 5-10%, следует из опроса. Несмотря на увеличение стоимости таких машин, спрос на них продолжит расти. По словам экспертов, увеличение интереса к автомобилям ушедших брендов стало устоявшимся трендом. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну, автомобильная тема далее. В нашей традиционной рубрике «Под капотом» заглянем.
5: Рекламно-информационная программа.
1: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
6: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Многие водители, что нормально, напрягаются, когда поведение их автомобиля вдруг меняется. Вот, например, вряд ли останется незаметным изменение поведения сцепления у машины с механикой. Скажем, узел сцепления начинает просыпаться лишь в самом конце свободного хода педали. Это точно заставит напрячься. Предупредим наиболее мнительных. При появлении первых симптомов лучше не торопиться и не отправляться в первый попавшийся сервис. Там сразу приговорят узел к замене. Объяснение обычно простое – сильный износ коробки. Однако даже агрегатная замена не всегда решает проблему. Поэтому, чтобы не выбросить деньги на ветер, лучше разобраться. Сначала важно понять, каким образом реализован механизм выключения сцепления. На устройствах с тросовым приводом этот самый трос растягивается и изнашивается, однако его можно отрегулировать. Процедура в целом несложная. Для этого открываем капот и находим шток, к которому крепится уже упомянутый трос от педали сцепления. Далее с помощью проникающей смазки обрабатываем гайки, закрепляющие шток, а после ослабляем их. Прокручиваем регулировочную гайку в направлении от левой педали. Это уменьшит ее свободный ход. Нередко данная работа сразу позволяет довести момент схватывания до привычного состояния. При хорошем раскладе все должно работать как часы. Нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения передач также обязан ходить плавно, а сам автомобиль трогаться без пробуксовок и дерганий. Гидравлические конструкции требуют иного подхода. Для начала следует убедиться, что в системе есть необходимый уровень тормозной жидкости. Утечки недопустимы. Они приведут к завоздушиванию и описанным выше проблемам. Потребуется прокачка, в результате которой узел должен снова начать работать штатно. А если этого не произошло, то тут уже нужно отправляться к специалистам. Ведь причин неисправности может быть много. А еще обязательно пользуйтесь составом «Супротек МКПП». Продукт предназначен для защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик механических коробок, включая роботизированные коробки любых конструкций. Устраняет гул, шум, вой при работе трансмиссии, устраняет вибрации. Это происходит за счет восстановления формы зубцов шестеренок и обоим подшипников. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
7: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
1: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
8: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
13: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
15: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
18: О важном.
17: Временные или частичные решения конфликта на Украине не устраивают Россию, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Так он прокомментировал предлагаемое Киевом перемирие на Черном море, передает РИА Новости. По его словам, Россия готова работать над достижением прочного мира, которое требует устранения первопричин конфликта. Как сообщил ранее российский президент Владимир Путин, общий ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составило около 1% ВВП. Всего было повреждено около 100 судов, есть пострадавшие и погибшие.
19: О политике.
17: Китай был единственным членом группы 20, который не принял все пункты совместного коммюнике, составленного по итогам заседания глав министерств, финансов и управляющих центральных банков стран двадцатки. Это заявил министр финансов США Скотт Бессент. Китай не согласился с заявлением, что нерыночная экономика, постоянно генерирующая дешевую экспортную продукцию, неустойчивая. Как уточнили в Минфине США, Пекин также выступил против пунктов, в которых выражалась обеспокоенность перебоями в судоходстве в Ормузском проливе, а также поддержка мониторинга дисбалансов МВФ.
20: Про визы.
17: Москва и Пекин проработают вопрос о переводе безвизового режима между странами на постоянную основу, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поддержал ли Си Цзиньпин предложение Владимира Путина. Российский президент на встрече с председателем КНР 31 августа заявил о готовности перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу. Он отметил, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43% благодаря практике безвизового режима. В конце июля Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года.
21: Об автомобилях.
17: Автозавод «Москвич» рассчитывает по итогам 2026 года выпустить более 20 тысяч автомобилей. Это сообщила генеральный директор предприятия Елена Фролова. По ее словам, из общего запланированного объема 5-6 тысяч автомобилей придется на модели новой линейки М70 и М90. Фролова отметила, что предприятие, скорее всего, успеет выпустить эти машины в указанном количестве.
22: О валютах.
17: Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, курс юаня 12,90. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
23: Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин» и на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Сегодня мы с вами поговорим, ну, коль уж 2 сентября. Завтра, кстати, календарь переворачивайте, вспоминая песню Шуфутинского. Сегодня поговорим про ЕГЭ, вернее, про его отмену. Надо или не надо отменить ЕГЭ? Так много споров вокруг единого госэкзамена. И вот не так давно, и я как раз специально отложил этот разговор на начало сентября, депутат Останина планировал, во всяком случае, внести законопроект об отмене ЕГЭ. Председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства предлагает заменить единый государственный экзамен на итоговую аттестацию. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Что вы об этом думаете? Ну, много споров, конечно, вокруг ЕГЭ. До сих пор они продолжаются, никуда они не денутся. Есть у меня определенный скепсис, что отменят, но вот Останина, видите, хочет целый законопроект, это не просто там какой-то пост в Телеграме у нее, она настроена серьезно. 8 800 200 ровно 9702, но речь не про депутата, а в принципе, вы довольны ЕГЭ, недовольны, пожалуйста, какие претензии озвучивайте, ну и ключевой вопрос, пора или не пора, быть или не быть, оставляем или отменяем. 8 800 200 ровно 9702, звоните после песни, начнем разговор.

0: Так, певица с псевдонимом Марса начинает наш эфир на радио «Комсомольская правда». Вопрос стоял очень просто. Отменить ЕГЭ или оставить? Прекрасный вообще экзамен, замечательный, все придумано грамотно. Вам слово, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пора или не пора ЕГЭ это самое отменить? Или, может быть, давайте оставим. Принимаем звонок. От кого? Марианна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, знаете, пожалуйста.
1: Что?
0: Пожалуйста, говорите.
1: Да, я говорю. Вы знаете, я давно на эту тему думаю, потому что очень много об этом говорится, да? У меня все время такие мысли, что получается, что вот сейчас еще все это связано с тем, что говорят, что студенты не хотят работать по специальности. Ну а как вот, если они подают, например, в 5 вузов, и раньше было в 25, да, можно было подавать документы, сейчас сократили до 5 и еще на 5 направлений. То есть они не понимают, кем они хотят быть, а вот куда возьми. И в результате потом они получают корочку и не хотят работать по специальности. Вот просто когда я училась, там, конечно, этого ЕГЭ не было. И у нас в моем классе, например, уже с 5 класса все буквально определялись, кто кем хочет быть. Абсолютно точно знали, куда они пойдут. И, я не знаю, вот результат, по-моему, все-таки лучше такой, чем вот когда действительно человек не знает, кем он хочет быть, куда возьму. Вот я все.
0: Спасибо, спасибо. Я поднимаю сейчас довольно старый опрос, ну как за 24-й год, и большинство россиян тогда выступали за отмену ЕГЭ, может, что-то изменилось. Портал superjob.ru проводил этот самый опрос, почти две трети россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену, считают, что его следует отменить, так и показал опрос исследовательского центра портала Superjob среди родителей учеников 10-11 классов, которые непосредственно сталкиваются со сдачей. Противников ЕГЭ еще больше. Доля негативных ответов приближается к 80%. А вот среди школьных учителей отрицательные отношения высказали лишь 59% респондентов. При этом число учителей-критиков снизилось. Год к году было 63%. Вот так вот, друзья. Пожалуйста, вам слово. Вы родители или рядом с вами дети есть. Может быть, вы крестный, дядя, тетя, пожалуйста, звоните и рассказывайте вот эти страшные, ужасные истории про ЕГЭ. А можете рассказывать хорошие, положительные, как вот сдал экзамен на максимальное количество баллов и поступил в престижный вуз. Легко и просто. 8 800 200 ровно 9702. Такие же истории тоже есть. Мне вот рассказывают из того же МГИМО. Преподаватели рассказывали, что все-таки система работает. Другие рассказывают, что система не работает. Я не знаю, на самом деле, как там до чего. Внутри обстоят дела. Мне совершенно не очевидно. Ну вот, пожалуйста, если у вас есть что сказать, вы можете позвонить в эфир радио «Комсомольская правда». В мои времена, я вот, кстати говоря, закончил школу, но я после 9-го поступил в колледж, поэтому что такое ЕГЭ, мне неведомо, но и тогда никакого ЕГЭ еще не было. Абсолютно и в помине от начала нулевых годов, соответственно, ни о каком ЕГЭ еще речи не шло, и, вы знаете, было, по-моему, неплохо, откровенно говоря. Есть звонок, алло, здравствуйте. Лора из Перми, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вы знаете, проблема, конечно, очень-очень актуальна. У меня внук сейчас пошел в 8 класс и тоже, так сказать, с тревогой жду некоторых экзаменов. Вот. Но я считаю, что ЕГЭ – это самая антикоррупционная форма проверки знаний учащихся. Но вы знаете, дело в том, что знания – это не главное. Главное, чтобы дети, обучившись в школе, научились понимать и научились учиться. Самое главное вот в этом. А ЕГЭ вот в той форме, в какой сейчас существует, я думаю, что это проверка памяти, психической устойчивости, но отнюдь не умений. Знания можно приобрести или подчеркнуть из справочников своей практической деятельности. А вот умение мыслить, оно должно развиваться с самых первых классов. Умение мыслить, умение анализировать. Вот это самое главное, что в жизни пригодится. А вот сейчас вот эта учебная программа излишне теоретизирована. Я заглядывала в учебник физики. Мы учились по Перышкину. Очень простой был учебник. Тем не менее, я закончила физический факультет по специальности радиофизика и электроника. То есть ну, какие-то моменты нелегко давались, но тем не менее можно было во всем разобраться самостоятельно, без помощи. А сейчас дети практически, ну, среднего уровня, без помощи не могут обходиться, приходится им помогать. Должна быть изменена в целом концепция образования школьного в нашей стране, потому что то, что идет по русскому языку, я как-то уже вам звонила, говорила, это просто диверсия. Вот эти все морфологические разборы, кому это нужно, теоретизирование, никому это не нужно. Дети должны учиться именно мыслить, обобщать, подбирать слова. Вы знаете, вот когда я училась в школе, у нас каждую неделю были изложения. А изложение текста – это умение точно так же мыслить, обобщать, рассказывать своими словами. Сейчас я что-то ни разу не слышала, чтобы у ребенка в школе были изложения. И вот я считаю, что это какая-то просто диверсия против развития наших детей. Поэтому ЕГЭ, вот как самая антикоррупционная форма экзаменов, должна быть сохранена. Но концепция не та должна быть. То есть не знание надо проверять, а умение, понимание и способность мыслить.
0: Спасибо. Спасибо. Далее слушаем Вячеслава из Подольска. Пожалуйста, Вячеслав, говорите.
3: Здравствуйте, Ваня.
0: Здрасте.
3: Я 71-го года рождения и учился в СССР. И у нас в учебниках провозглашали коммунисты подвиги простых крестьян, таких как Иван Сусанин. И когда я посмотрел фильм «Семь верст до рассвета», во-первых, после революции в километрах мерили, а не в верстах. То есть весь фильм вранье. И поп выбегает из церкви, и немцам жалуются, как коммунисты памятники сносили. Это вообще такой абсурд. Комедия, конечно, интересная.
0: Так, вы это к чему?
3: Но там каменный век. У Толстого был велосипед. А Ленин уже калоши одевал на валенке. А тут, короче, каменный век показывают. И то, что во всем виноваты.
0: Вы это к чему, это скажите, бред, пожалуйста? Жертвы ЕГЭ фильм снимали
3: образование,
0: или что?
3: У нас подмена образования. Вот про что.
0: Ага, да. Вы своеобразно, конечно, пример-то привели, да. Спасибо. Игорь из Ростова-на-Дону, далее вы, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Иван, добрый день. Очень важная тема. И у меня опыт положительный, Иван, положительный. У меня трое детей. Две девочки закончили с золотыми медалями. И что хочется сказать? Вот если ты 10 лет дурака валял в школе, то тебе ни ЕГЭ не поможет, ни экзамены, ничего тебе не поможет. Это труд. И дети должны это понимать. Это тяжелый, каждодневный труд. И тогда он будет вознагражден поступлением в вузы. Они учатся у меня в вузах, все довольны, все хорошо, Иван. Вот что хотел сказать. Спасибо.
0: Вам спасибо. Вот, видите, какие положительные примеры есть. Тогда откуда же отрицательные? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Казалось бы, да, все просто. Сдай на максимальное количество баллов, и будет у тебя все хорошо. Он на Камчатке на 400 баллов школьник сдал. Ему 400 тысяч подарили машину. Я сейчас подниму эту новость. И вот буквально в следующем блоке озвучу. То есть и тебя еще и вознаградят, да, регион поддержит. Ну, как видите, там плюшки всякие предусмотрены в некоторых регионах. Короче, 8 800 200 ровно 9702. Пора ли отменить ЕГЭ? Звоните, делитесь своими мыслями и соображениями.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Алексей Пелько о российско-американских взаимоотношениях.
8: На самом деле, если трезво оценить ситуацию, Россия и США вообще нет никаких коренных противоречий. Мы могли бы быть союзниками, не просто партнерами, а союзниками. Например, в той модели, которую отрабатывали Рузвельт и Сталин после Второй мировой войны. К сожалению, Рузвельт скончался до ее окончания. А в той модели, в которой предлагал Буш-старший Горбачеву, когда в конце 80-х, начале 90-х появилась такая возможность. Запросто. Это переход от биполярности к диполярности, соуправлению, разделу сфер влияния, согласованию позиций сторон. Это такой концерт великих держав на двоих, если пользоваться терминологией 19 века. Но абсолютно иррациональное желание нести России стратегическое поражение идет вразрез с интересами США. Мы слишком долго были идеологическими оппонентами. Начиная с холодной войны, да, вот у нас разные периоды были в отношениях с США, в том числе очень даже позитивные. Но вот начиная с холодной войны было воспитано несколько поколений американских политических и военных деятелей, заточенных под войну с нами. Это и политики, и военные, и экспертное сообщество. Они заточены под войну с нами. Они просто не могут остановиться. Это инерция.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим про отмену ЕГЭ. Ну, 2 сентября, новый учебный год. Кто-то, кстати говоря, в 11 класс пошел. Пожалуйста, кстати, если школьники нас слушают.
6: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Готовимся постоянно идти подготовки к этим КГ, УГЭ. Это все происходит. Просто я сам отец двоих детей, которые ученики. Ну и вот это просто регулярно происходит. И все заостряется внимание именно на УГЭ и ЭГЭ. Так что, я думаю, не совсем это должно быть правильно.
0: Да, я, кстати, перепроверил, что действительно с 2001 года, оказывается, стартовало, но только в нескольких регионах. Это Чувашия, Якутия, Самарская и Ростовская области, а еще Республика Мариэл, все несколько. А с 2009 уже полноценно пошло, да, поэтому я как-то пропустил. В 2001 году, да, действительно. Так, 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста. Дмитрий, Нижний Новгород, слушаем вас. Здравствуйте.
11: Доброе утро, страна, доброе утро, редакция. Ну вот, хотелось бы высказать по ЕГЭ. Для меня это история как с двух сторон. Согласен с большинством ранее выступавших, но вот у меня... А если мы сейчас отменим ЕГЭ, мы, на мой взгляд, столкнемся с огромным валом коррупции при приеме в высшее учебное заведение. Почему? Потому что на любом экзамене любой преподаватель может даже отличника завалить. Это я прошел на личном опыте, когда у меня ребенок, имея сертификат по иностранному языку, следующий был сертификат уже носителя языка, то есть этнический, вот, не смог сдать этот экзамен в качестве дополнительного в один из столичных вузов. Вот, когда он задал эти вопросы тем, кто носителям этим языка, они очень удивились, что правда про этот язык. Вот. Но я еще раз говорю, прекрасно понимаю, что если мы сейчас сделаем в вузах этот экзамен вступительный, то затраты на коррупцию у родителей вырастут значительно по сравнению даже с теми затратами на репетиторов, которые сейчас, ну, большинство родителей тратят. На мой взгляд, ЕГЭ нужно просто модернизировать, доводить до логического совершенства, чтобы можно было объективно это оценивать. Ну, тем более у нас развиваются интернет и компьютерные технологии, поэтому это возможно. При этом моя же вот дочь давала ЕГЭ по иностранному языку и в УСы. В форме, которая была вторая часть, обнаружила, что компьютер сбойнул, и у нее часть предложения, середина, не записалась. Ей предложили, что прямо на экзамене это обнаружила, ей предложили пересдавать полностью весь экзамен. Но она отказалась, поэтому высоких баллов, таких, каких как она имела, какие права, она не получила. Вот. С другой стороны, работая некоторое время в приемной комиссии одного из вузов, я столкнулся с тем, что выходят заинтересованные родители с просьбой организовать так, чтобы их дети поступили. Приходилось долго, иногда трудно объяснять, что, извините, вот баллы ЕГЭ, у вашего ребенка просто не хватает, и приемная комиссия ничего сделать в этом случае не может. То есть таким образом вот часть коррупционной составляющей в приеме убирается. То есть ЕГЭ имеет, на мой взгляд, как плюсы, так и минусы. И минусы нужно
0: модернизировать. Убирать. Понятно, понятно. Давайте других послушаем. Мысль ваша понятна. Спасибо большое. Да, модернизировать мы умеем. Вот что-что, регулировать, зарегулировать, в этом мы профессионалы. Далее у нас кто? Андрей из Люберец, пожалуйста.
12: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Значит, очень хорошая у вас передача. Вы так умело все это делаете. Я что хочу сказать. Задача ЕГЭ и ОГЭ, она не столько, чтобы знания повысились, а все это сделано для того, чтобы учеников, которые сдают эти экзамены, все-таки по возможности максимально справедливо разделить на тех, кто знает лучше, у кого там 100 баллов, у кого 99 баллов, 98, ну и так до самого низа. Потому что это исключает в значительной степени, если это, ну, как сделать это более справедливо. Я, например, сам в своей жизни, там, мне 66 лет, сдавал экзамены без всякого ЕГЭ и ОГЭ. Но сейчас, когда вот у меня младшая дочь, сейчас она поступила, на четвертом курсе учится, она поступила честно, вот сдав экзамены. И ее подруга тоже одна. Я принимал участие в подготовке. Как бы я тоже не знал, ну, как бы говорили, вот ЕГЭ, ОГЭ, там плохо. Я сел просто по-тупому, стал делать эти задания. И понял, что вот эти вот 5 заданий последних, там 20 достаточно простых или среднего уровня, опять повышенной сложности. Иногда у меня уходило по 2-3 дня. Я их делал, пытался донести. Почему? Очень хорошее дело. На мой взгляд, так справедливее, чем было раньше. А речь идет о справедливости. С другой стороны, огромное количество людей, которые, ну, потеряли в связи с этим свои доходы. Потому что коррупционная составляющая, вы представляете, это же судьба детей. И за своего, как бы, Ванечку, Санечку, который, ну, по идее, глупый, и хочет, а родители хотят, чтобы он попал дальше, значит, в эту жизнь. А не какой-то там, ну, я не знаю, из тьмы таракани какой-нибудь Саша, Петя или Оля. И ЕГЭ, ОГЭ – это справедливая система, я полностью за нее, вот и предыдущий человек все очень хорошо рассказал.
0: Спасибо, спасибо большое. Кстати говоря, Останина, которую я цитировал в начале выпуска, также обратил внимание на проблему высокой конкуренции. Выпускники, успешно сдавшие ЕГЭ, часто проигрывают в борьбе за бюджетные места победителям и призерам Олимпиад. Такие дела. Далее. Александр из Москвы, слушаем вас, пожалуйста.
13: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
13: Доброе утро. Значит, там готовил людей к ЕГЭ и КГЭ, значит...
0: Преподавал. Вы преподаватель?
13: Да, да, я учитель английского языка.
0: Так.
13: Вот что хочу сказать. ЕГЭ сам по себе как экзамен хорош. Это правильная система оценки. Но дело не в ЕГЭ. Дело в том, что школа должна помогать детям, а не делать из них невротиков и истериков. Потому что к концу школы дети превращаются в людей, у которых расшатана нервная система полностью. Потому что тот объем знаний, который им дается, и самое главное, вот это натаскивание на ЕГЭ, ОГЭ, рушит им нервную систему напрочь. Дети ненавидят школу. Вот мой опыт мне говорит, они ненавидят школу с первых классов. Потому что их начинают там просто натаскивать и делать из них таких загнанных лошадей, понимаете? Школа не для этого, школа не для ЕГЭ. Для того, чтобы раскрыть творческие способности ребенка. Чтобы он знал, чтобы он хотел идти в школу, чтобы ему было интересно, чтобы он знал, что он там будет делать, что это приносило ему прежде всего удовольствие. А то, что происходит у нас сейчас, это делает из людей просто психически неуравновешенных людей в очень молодом возрасте. И самое главное, там нету никакого творчества. Нет никакого созидания, там люди думают про то, сколько он баллов должен набрать ЕГЭ. Еще раз, сам по себе экзамен – это хорошо. Но то, как это внедряется, превращает людей, и из родителей тоже, психически больных людей. И школа превращается из места, где дети должны раскрываться, и раскрываться их творческие способности прежде всего, в какие-то фабрики по производству, значит, успешных получателей баллов на ЕГЭ.
0: Вот спасибо, спасибо. Как-то интервьюировал Андрея Полосина, это проректор президентской академии, во всяком случае, на тот момент научный руководитель проекта ДНК России. Он сказал такую вещь: процесс обучения – это насилие. Что? Ну, перерыв, друзья.
6: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета продажа со 2 сентября.
15: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
16: Уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
15: В Великих Луках после капитального ремонта открылся детский сад номер 5. Во время праздничного мероприятия от имени главы города Николая Козловского с открытием учреждения поздравил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Он подчеркнул, что обновленные группы, современные помещения, уют и комфорт создадут прекрасные условия для воспитания, развития и первых важных открытий ребят. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и всех сотрудников детского сада. Правительство Псковской области и Сбер подготовили для всех первоклассников региона специальные наборы и передали их детям во время торжественных линеек. Первоклассники получили праздничную открытку с приветствием губернатора, набор книжных закладок, светоотражатель для школьного рюкзака, ленту с картхолдером для карты, набор стикеров, а также открытки со скидками, которые действуют у псковских производителей детской одежды и обуви, в магазинах канцтоваров и парках аттракционов. Работники «Ауруснефть Верхняя Волга» присоединились к ежегодной благотворительной акции «Скоро в школу» в Псковской области, направленной на оказание поддержки семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Сотрудники компании приобрели и передали подопечным Центра социального обслуживания города Великие Луки готовые наборы для первоклассников. В каждом комплекте все необходимое для первых школьных дней – письменные принадлежности, тетради, альбомы и краски.
18: О валютах.
15: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
18: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Обсуждаем ЕГЭ, быть или не быть, оставить или отменить. Вопрос так и стоит. ЕГЭ, пора отменить, знак вопроса. Пожалуйста, друзья, звоните, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр из Челябинска, слушаем вас, пожалуйста.
21: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
21: Я уже довольно пожилой юноша, в 69-м году окончил школу. Значит, проблема, я понимаю, везде обсуждается. Вот в «Одноклассниках» я смотрю, постоянно возникают такие споры, что этот ЕГЭ, значит, отупляет детей, да то все. Вообще страшные вещи просто говорят. Но мой сын работает в университете. Он завкафедрой. Но он не посчитал, он не по юридическому словоблудию. У нас юристов, экономистов много научили уже. И я его всегда спрашивал, он говорит, да ты что? Нет у меня никаких тупых, никто не отупил. У меня дети все с высшими баллами в основном. И насчет справедливости, это однозначно. Человеку из глубинки не нужно ехать. У кого-то просто денег нет поехать в большой город, в университет. Однозначно это. И вот я его спрашиваю, какие дети, то есть что двух слов связать не могут? Да ты что, говорит, таких практически нет. Короче, я хотел возразить тем, кто говорит, что это необъективно отражаются знания этим ЕГЭ. Нет таких, кто бы, получив высокие баллы, и не успевал, в учебе. Программистов учат, это все-таки люди более подготовленные и более умные, так сказать, все-таки. Так что практически не отчисляют тех, небольшое количество, кто не набрал баллов и учится на платном обычно. А те, кто с высокими баллами ЕГЭ, практически все успевают без проблем. Вот такое вот просто возражение хотел я возразить тем, кто что там неправильно отражается. Да, то есть...
0: Спасибо. Спасибо. Далее. Дмитрий из Тамбова. Прошу вас. Дмитрий, говорите. Нету Дмитрия. Сергей из Калужской области. Тогда с вами давайте поговорим, пожалуйста.
1: Алло,
0: Сергей,
1: здравствуйте.
0: Да, говорите.
1: Здравствуйте. Ну, я живу в регионе. У меня старшая дочь как бы ЕГЭ сдавала ЕГЭ, поступила, слава богу, уже закончила престижный вуз в Санкт-Петербурге. Училась она врача. Сейчас у меня на очереди младшая дочь, как раз в 11 классе. Я за ЕГЭ. Но систему, конечно, надо регулярно дорабатывать, смотреть за ней. Но единственное, тут другая проблема возникает. Тут олимпиадники. Их огромное количество. И система контроля олимпиад вообще непонятная. И такое ощущение, как будто это лазейка для коррупции. Вот мое такое мнение.
0: Вы имеете в виду, что те, кто участвует в олимпиадах, да, становятся призерами как раз, у них
1: зеленый свет.
0: Да, ну понятно. Да, да, есть такая проблема. Действительно, и вот Останина, я цитировал, обратил тоже на это внимание. Спасибо, да, спасибо. Далее. Дмитрий из Тамбова, прошу вас.
2: Да, Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Моя личная расшифровка ЕГЭ – это дебилизация населения на государственном уровне.
0: Но это как бы не расшифровка, это ваша трактовка.
2: Ну, трактовка, извиняюсь, да. Это все осознанно людей загоняют в рабочие профессии, в техникумы, в колледжи, потому что, наверное, где-то середина 90-х и по и нулевые выходили школьные из школьных парт, все хотели стать юристами, экономистами, в общем, о рабочих профессиях все позабыли. Поэтому эта государственная программа, считай, на еще на какое-то время она обязательна, она нужна, потому что выйдут на самом деле сильные специалисты, кто сам сдаст ЕГЭ. Это умные, грамотные, подготовленные люди, которые, ну, возможно, пробьются, будут хорошие там места занимать. Я считаю так. Остальные двоечники, кто не сдаст, все они... Ну как, людям тоже нужны сварщики, токари, все у нас.
0: Да, конечно, почему нет? Да, я в рабочий пойду, пусть меня научат. Почему бы и нет?
2: Все верно.
0: Ну, а куда деваться, да. Рабочие тоже нужны. Причем они сейчас неплохо зарабатывают, грех жаловаться. Рабочие, особенно хорошие рабочие. А, то есть, если речь именно про заработок, да, про то, устроится человек в жизни или не устроится, то не престижный вуз тут как бы выступает гарантом, правда ведь? Далее. Марина из Ивановской области, прошу вас.
22: Здравствуйте, меня зовут Марина, я работаю в образовании, и я, честно говоря, очень рада, что есть ЕГЭ, потому что это действительно большой шанс для ребят из глубинки поступить в престижные вузы. Но есть еще другая сторона этой медали. Ведь в репетиторы ушли сейчас потрясающие преподаватели из школы, потому что при подготовке будущего абитуриента, ученика к ЕГЭ, они зарабатывают гораздо большие деньги, чем они зарабатывают в школе. Это очень обидно.
0: Так, они совсем уходят, да, не подрабатывают, а именно уходят?
22: Я думаю, что практически да, даже знаю людей, которые оформляют самозанятость и зарабатывают достаточно прилично. Ну, для того, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ, вот у нас, например, в глубинке это стоит от 1500.
0: Это час занятия, да, я правильно понял?
22: В Москве это гораздо больше, конечно, да, это час занятия.
0: Ага, ясно.
22: Поэтому коррупция немножко сдвинулась, да, она ушла в другой момент, и никто не дает гарантии, что ребенок, получив там 80, 90 и 100 баллов, поступит в тот вуз, который хочет. Мы все понимаем, что сейчас меньше бюджетных мест, мы понимаем, что сейчас есть возможность поступать в вузы ребятам, которые олимпиады получают первые места, и это правильно, конечно. Но вот я думаю, что все-таки как-то надо пересмотреть систему в том случае, что, может быть, ребята бы сдавали экзамены внутри школы, и по результатам этих экзаменов, набирая баллы в школе, не через ЕГЭ, поступали в вузы. Тогда бы вернулись в школу хорошие, умные учителя, которые учили бы своих учеников.
0: Марин, дело в том, что, мне кажется, из школы не уходят не только из-за денег. Вы не находите?
22: Вы знаете, я сама очень долго работала в школе, я очень люблю школу, но вот уже больше 20 лет работаю в техникуме, очень люблю свою профессию, честно говоря, и своих учеников люблю. И мне кажется, что нас в школах затюкали не тем, чем надо.
0: Ну вот, я о том говорю.
22: Вот у нас очень много предметов, которые, ну, не нужны. Очень много усложненной программы, которой не надо.
0: А вы можете подчеркнуть?
22: Внучка учится...
0: Что вот
22: могу сказать, прям,
0: да,
22: конкретно.
0: Да, давайте, ага.
22: И вот, например, у меня внучка учится, ну, сейчас пошла в 7 класс, а в прошлом году она была в 6 классе, а я по специальности химик-биолог. И я смотрела учебник биологии 6 класса. Но это просто нереально. Ребенок в 6 классе, там, 11-12 лет, у него еще мозг не сформировался настолько, чтобы понимать, что такое хромосомы и что такое ДНК. Понимаете? Зачем насыщать программу сложностями, которые ребенок в своем возрасте не поймет?
0: Ну, в общем, там пестик да тычинка, вот и весь разговор. Да, я согласен, конечно.
22: Нет, не совсем пестик и тычинка. Там идет ведь образное восприятие. То есть нужно же смотреть и по классам. И все это очень интересно. И учебник Корчагина был потрясающе, прекрасно, замечательным. Но не знаю я, зачем так делают. Вообще не понимаю, зачем усложняют программу там, где ее не надо усложнять. Для того, чтобы ребенок участвовал в всероссийских олимпиадах, в любом случае его будут готовить отдельно, а не брать из, ну, массовой школы. Там, если ребенок не очень тянет физику, зачем рассказывать про электронный коллайдер? Условно говоря, там, в 7 классе. Но это я пример привела неправильно. Я не знаю физики 7 класса программы. Вот могу сказать только на примерах.
0: Ну, таких. Понятно, да. Пример принимается.
22: Сложностей много всегда было сложностей. Если бы знали, как надо воспитывать, как надо обучать, уже бы давным-давно все ввели эту систему как надо. Каждое время приносит свои какие-то изменения.
0: Но вот все-таки я вот коротко скажу, да, и давайте другого послушаем, но вот вам коротко скажу. Мне кажется, преподаватели все-таки не только из-за денег, деньги – это очень важно, но не только из-за денег уходят из школы, а еще и потому, что, ну, программа зарегулирована, тьфу ты, отношение к ним, соответственно, как к обслуживающему персоналу, ребенку они ничего сказать не могут, и, соответственно, поэтому плюют да уходят из школы и правильно, в общем, делают. Да, спасибо большое, что позвонили. Далее, Алексей из Воронежа.
3: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
3: Ну, 200% согласен с последними словами предыдущего выступающего. Однозначно программу исказили, ее надо возвращать. В том числе, считаю, и систему сдачи экзаменов. Вот у меня 3 высших образования. Ну, 90-е годы, пришлось там менять профессию и так далее. Но если бы была вот сегодняшняя система сдачи ЕГЭ, ну, я сомневаюсь, чтобы я ее сдал с высоким баллом. Потому что 9-10 класс, много было вот именно вопросов с ошибками. Такими, ну, связаны с невнимательностью.
0: То есть вы просматривали тесты, да, и сами подумали, что не сдали бы, да, я правильно понимаю?
3: Ну, да, у меня есть. Хотя свои плюсы есть, вот дочка в

0: 8 800 200 ровно 9702. Про ЕГЭ говорим. Звоните.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
2: Кто-то из великих сказал, у каждого свой путь. Но с остановкой в СТО-фильтр. СТО-фильтр – сеть станций техобслуживания автомобилей любых марок. Автомасла для любых легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла на СТО замена бесплатна. Фирменная гарантия. Работаем круглосуточно. Сайт stofilter.ru. Звоните 235-1111. Код 495. СТО-фильтр. И все как по маслу.
3: Комсомольская правда. Читайте сегодня, какие медицинские обследования нужны, а какие бесполезны. Путеводитель по Московской международной книжной ярмарке. Зачем бывшая выбивает алименты из Данилы Козловского? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
7: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: ЕГЭ пора отменить или нет? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав из Ставропольского края, пожалуйста. Вячеслав. Нету его. Далее.
9: Реклама. Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «StroySamVL.ru».
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Да.
12: Да-да. Ну, вот, когда вот такие вещи будут проходить, будут награждать победителей олимпиад и их преподавателей. Тогда, может быть, и преподаватели тоже будут стремиться к этому, создавать знания и помогать в этом ученикам.
0: Хорошо.

0: принимается, спасибо. Далее, Артем, Ростов-на-Дону, прошу.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я против отмены ЕГЭ, потому что, ну, если отменять ЕГЭ, то отказываться от него не в пользу советской системы, да, вот как говорят, вернуть там билеты.
0: А вам сколько лет? Сколько вам лет, скажите, пожалуйста?
1: Мне 22 года. 22. Я вот сравнительно недавно учился в школе.
0: Да. Я по голосу так и понял, поэтому уточнил. Да. Продолжайте, пожалуйста.
1: Если отказываться от ЕГЭ, то не в пользу советской системы там по билетам, а что-то придумывать новое. Потому что отказываться в пользу системы, когда там тянут билет или еще что-то, ну, достаточно будет субъективная оценка. И ну, разные сейчас есть преподаватели, учителя в школах, кто-то может быть там любимчиком у кого-то, кто-то кого-то могут недолюбливать.
0: Так нет, и почему? Будут сдавать в других школах, как ЕГЭ, в других стенах. Причем тут это, если уж на то пошло. Ты будешь общаться с другим преподавателем из другой школы, который тебя не знает.
1: Ну, даже если так, то у каждого преподавателя может быть разный взгляд на один и тот же вопрос. Какой-то преподаватель может читать то, что ты правильно, допустим, ответил. Какой-то может читать то, что можно было решить эту задачу другим способом и снизить за это баллы. В любом случае, мне кажется, если отменять, то надо переходить на какую-то систему, которая будет максимально объективна. Не возвращаться к старому, когда преподаватель мог быть субъективным, так скажем. Вот, допустим, если вот современная система образования, допустим, после 9 класса, когда уходят, то поступают по баллу аттестата, да, то есть там нет никаких экзаменов, ничего. И, то есть, допустим, в нашей современной системе образования, вот в 9 классе, да, получается, человек может учиться 8 лет до этого на одни тройки, в 9 классе закончить все на 5 и поступить на бюджет в колледж. И такая система, мне кажется, может вызывать некоторые вопросы, да, в объективности того, как человек получил вот этот вот, допустим, аттестат. Если убрать ЕГЭ и вернуться и ввести какую-то систему, где будет возможен человеческий фактор какой-то, да, то, мне кажется, это будет шагом назад.
0: А вы сами на какой балл сдали, скажите, пожалуйста?
1: Честно говоря, нет, я ЕГЭ не сдавал, я ушел после 9-го. Но у меня много кто в окружении ЕГЭ сдавал. Ну, и я сам, допустим, вот уходил после 9-го, и у меня был не красный аттестат, у меня был средний балл 4,8 или 4,9, вот это достаточно высокий балл. И я не поступил на бюджет в колледж, я пошел на коммерцию. И вот я вот, допустим, знаю, да, в тот же колледж, если поступать, сейчас очень сложно. Даже вот красные аттестатники приходят, и там очень огромная конкуренция.
0: Спасибо, спасибо. Еще одного слушателя успеем послушать. Примерно полторы минуты остается. Это Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
2: Алло, добрый день.
0: Да, пожалуйста, полторы минуты, прошу.
2: Во-первых, согласен с Мариной из предыдущего блока. Сам являюсь преподавателем в одном из московских вузов. Вот если брать разговоры об отуплении населения, абсолютно с этим не согласен. Из-за класса, скажем, из группы 30 человек, ну, процентов 20, наверное. Ну, это в среднем, опять-таки. Это все-таки ребята, которые с горящими глазами, которые соображают. Тут пления никакого не наблюдается. Всегда были люди, которым надо было учиться, которые тянули знания, и люди, которые считали, что это не надо. Такое было всегда. И как пример еще приведу один момент по поводу «надо отменять, не надо отменять». У меня есть очень близкий родственник, ну, собственно, брат родной, который до поры до времени очень сильно критиковал систему ЕГЭ, когда у него дети учились в школе. Да, были репетиторы, племянникам сейчас получается 19 и 17 лет. Один в прошлом году поступил также в один из московских вузов, сам из региона. И после этого как-то брат перестал критиковать систему. он абсолютно согласился с тем, что система позволяет человеку, ребенку из региона, не имеющего какой-то финансовой подушки, серьезно имеющей только знания, поступить в серьезный вуз на бюджет.
0: Спасибо. Да, спасибо большое, что позвонили. Всем спасибо, кто звонил. Хорошо поговорили сегодня. Впереди большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайте. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Минфин и Россия и США отметили наличие основы для развития двусторонних отношений, заявил российский министр финансов Антон Силуанов. Экономические точки соприкосновения Москвы и Вашингтона помогут решать политические вопросы, отметил он, комментируя встречу с Бессентом на полях G20. Министр финансов США, объясняя причины своей встречи с Силуановым, заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без участия США и прямых контактов со всеми странами, несмотря на недовольство Европы.
0: О работе.
1: Правительство России держит на постоянном контроле ситуацию с ликвидацией последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов. Это сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров ТАСС. По его словам, сами компании прилагают значительные усилия для устранения последствий, в частности, перенаправляют логистические потоки. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые получили повреждения из-за атак ВСУ.
0: О конфликтах.
1: Вооруженные силы Ирана заявили об ударах по двум базам США на Ближнем Востоке. Ксир ударил баллистическими ракетами по лагерю американской морской пехоты в Иордании. Как сообщается, погибли американские военнослужащие. Также армия Ирана сообщила об атаке БПЛА на базу в Бахрейне. Под удар попали радиолокационные объекты. В ответ США тоже нанесли серию ударов, по данным Axios. Атакованы 2 танкера и 100 целей в Иране.
0: Об авиации.
1: Первый самолет Ил-114-300 заказчик получит в этом году. Еще две машины будут переданы в 2027-м, сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Сейчас первые три машины в глубокой степени готовности. Ил-114-300 – региональный пассажирский турбовинтовой самолет на 68 пассажиров. Он стал модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114.
0: Обо всем.
1: Россиянам будут ставить диагноз сверхожирение. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, которые вводят новый диагноз с таким названием. Согласно разработкам, главное при лечении – сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, курс юаня 12.90. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Всем приветики!
4: Привет-привет.
3: Я так смотрю, ты в уме сначала поздоровалась, а потом уже в реале.
4: Я проснулась. Мы проснулись, и я надеюсь, что наши радиослушатели тоже. А если нет, то просыпайтесь 2 сентября, уже второй день осени.
3: Конечно. Здесь Ксения Фадеева, Антон Киев, «Утро с той ноги», дуэт, который вы точно ждали. Может быть, и неосознанно, но тем не менее.
4: Но тем не менее, да. Кто-то уже на работе, кто-то ездит, кто-то ведет детей в школу, кто-то сегодня, я уверена, вообще не хотел вставать, да, но большая часть нашего города, молодая часть нашего города, большая часть идет сейчас в школу, второй день. Я вот ехала на эфир, я видела эти лица, видела всю эту грусть, печаль, тоску, что
3: Они уже уставшие.
4: Они уже уставшие, да-да-да, все уже закончилось. Та самая беззаботная пора, и я думаю, что сегодня уже даже будет первая домашка.
3: Но хотя, мне кажется, в моем детстве не было такого, что я прям не хотел идти в школу.
4: Ты знаешь, у меня тоже не было такого, что я не хотела идти в школу, но я помню, что сентябрь, особенно первых две недели, они всегда давались тяжело, потому что погода еще теплая, да, еще не так рано темнеет, и вроде бы только вчера ты вообще еще тусил на озере там или где-то во дворе, а сегодня ты уже все. Особенно, мне кажется, сложно вот кадетам, потому что они помимо того, что, да, идут в школу, они еще одевают эту форму кадетскую, да, у них там вводят всевозможные дисциплины, бег и так далее и тому подобное. Мне кажется, вот ребятам, которые кадетские классы, им особенно тяжело.
3: Да, там просто наваливается нагрузка, и ты просто не можешь ее выдержать, особенно если тебе там 10-11 лет.
4: Да, но тем не менее. Знаешь, что я хочу сейчас вообще, собственно, пообсуждать в первый выход?
3: Я предполагаю.
4: Да, это что вообще нужно делать или что делают люди сразу после пробуждения? Понятно, что у школьников сейчас, да, если говорить про школьную пару, которая началась, у них есть определенный график. Они просыпаются под будильник, идут завтракать, умываться, собираться, да? А вот что делают люди, которые, ну, вне школьное время?
3: Да, между первые секунды сна,
4: да,
3: после
4: какое
3: сна.
4: Вот первое действие утром?
3: Я издаю какой-то рев древнего животного, мне кажется. Такое громогласное.
4: А я проверяю телефон.
3: На наличие сообщений каких-то новых?
4: На наличие сообщений, да. Просто вот смотрю телефон.
3: Ну, это не первые секунды, это какие-то вот...
4: Нет, первые секунды, вот, грубо говоря, сразу смотрю, сколько время, потому что я обычно просыпаюсь без будильника.
3: Но это вредно, кстати.
4: Вредно, сразу. Но что делать?
3: Глаза открыл, уже все.
4: А потом, там, не знаю, ставлю кофе, иду в душ, вот как-то так.
3: Но у меня первые секунды, у меня есть два варианта развития событий. Если это эфир, я включаю фоновый телевизор, музыкальный канал какой-то, потому что если на фоне что-то бубнит, особенно если играет музыка, это автоматически меня поднимает с кровати. А если на эфир не надо, то я просыпаюсь где-то часиков 10 и встаю в тишине. Иду на кухню, кипячу воду, чтобы кашку залить, собственно. И поэтому мое утро всегда протекает в таком неспешном варианте.
4: Ну, тебе повезло, ты фрилансер.
3: Я такой.
4: Да. Ну, вот у меня такое неспешное утро бывает иногда в выходные, когда особо никуда не нужно, да, и я тогда себе даю еще вот этих еще 5 минут, которые могут превратиться еще в 30 минут. Ну, и далее, да, вот такое неспешное действие. Вообще, большинство людей как раз-таки поступают, как я, если посмотреть опрос в ЦИОМ, они проверяют телефон, как только открывают глаза. Это говорит о нашей, наверное, тревожности общей, да, то сейчас вот, например, я смотрю там не только новости, не только время, но очень часто в ночное время приходят смс-ки от МЧС, да, о том, что была беспилотная опасность, например.
3: Ну или то, что будет гроза, ураган.
4: Да,
3: такое.
4: Или то, что будет гроза, ураган.
3: Ну, кстати, у меня проверка сообщений тоже всегда происходит, просто чуть-чуть попозже, вот когда параллельно я начинаю есть, и перед тем, как поставить какое-то видео интересное, когда я буду поглощать пищу, я всегда проверяю, вдруг пришло что-то интересное там от заказчиков, например.
4: Кстати, летом я еще люблю, как только просыпаюсь, посмотреть в окно, что же там. Ну, потому что осенью, зимой понятно, что ничего хорошего там, как правило, не ждет.
3: Ну, хотя тоже бывают непредсказуемые моменты.
4: Да, вот летом люблю посмотреть в окно вот эту вот утреннюю погоду, знаешь, когда солнце яркое, дворник уже шуршит во дворе. Это вот, ну, тоже такой вот ритуал утренний, скажем так.
3: Классный ритуал, я считаю, потому что бывает такое, что не смотрю в окно и выхожу на улицу, например, забывая зонтик. Ты такой: о, а на улице ливень, оказывается. И тебе приходится обратно на пятый этаж бежать быстро-быстро, пока там не приехало такси, и забирать там необходимый реквизит в виде зонтика.
4: Ну, я тебе могу посоветовать завести Алису и спрашивать у нее: Алиса, что сегодня за окном?
3: А так ли она точна?
4: Ну, обычно точна.
3: Особенно вот по маленьким городам.
4: В момент она точна, то есть она тебе скажет, что за окном дождь или изморозь. Кстати говоря, утром, сразу после пробуждения, очень полезно пить стакан воды теплой.
3: Есть. Но да. У меня больше такой вредный вариант – это сок. Я пью соки, да.
4: Ну да, вредновато. Уж лучше тогда вода с лимоном.
3: Совру, что свежевыжатый, на самом деле нет.
4: Обычный пакетированный?
3: Ну да, просто разные вкусы нравятся, я просто фанат соков.
4: Да, конечно, очень важно вот эти вот первые секунды пробуждения, потому что если ты вскакиваешь в какой-то тревоге, да, или, не дай бог, просыпаешь, то, понятное дело, в суете пройдет и весь остаток дня.
3: Хотя, если правильно и грамотно позавтракать, то стресс немного улетучивается, когда ты немножко себя успокаиваешь какими-то приятными продуктами, приятным общением, релаксом. То есть забываешь о том, что произошло утром, то, конечно, можно как-то исправить эту ситуацию.
4: Ну, вообще, я считаю, что утро, вот этот вот старт, да, это все-таки очень большой вклад в остальной день, потому что от того, как ты проснулся, кто тебя встретил, да, утром, какой ты выпил кофе, да, или какой съел завтрак, очень много чего зависит.
3: У тебя есть какой-то счастливый, правильный вот час утром, вот как он должен пройти идеально?
4: Идеально. Ну, вот, наверное, это час выходного дня, когда ты можешь полежать до 10, а то и до 11, просто посмотреть, там, не знаю, в телефон или что-то почитать, или послушать что-то. Вот это вот идеально, когда никуда не надо спешить. Обычно, конечно, в большей степени мои утренние, да, забеги происходят, то, что у меня есть час. Обычно я себе оставляю утренний час, чтобы собраться на работу. Вот в этот час мне нужно уложиться, собраться, сделать какие-то дела, да, там, иногда с собакой погулять, поэтому вот так.
3: Тут, мне кажется, нужен еще такой правильный предпродакшн, потому что если ты засыпаешь очень поздно, то утро не будет таким счастливым.
4: Ну да,
3: немножко
4: в большей
3: такой
4: степени, скорее всего.
3: Разбитый, такой какой-то непонятный, думаешь, а зачем ты вообще скроллил ленту до 3 часов ночи, если можно было бы там в час лечь и все.
4: Вообще, конечно, лучше ложиться там до 12, чтобы проснуться в следующий день, да, об этом говорят многие психологи, что нужно заснуть в один день, проснуться в другой день.
3: Да, поэтому, дорогие друзья, вы, пожалуйста, составляйте свое расписание правильно, особенно ближайшую осень, потому что она всегда больше нагнетает, чем лето.
4: Да, к сожалению, сентябрь не такой золотой, как хотелось бы, да, пока что у нас синоптики прогнозируют всю неделю дождей, вот так вот мы входим в осень.
3: Да, уже случилось вчера, кстати.
4: По мокрому, я бы так сказала. Ну, а сегодня явно утро уже у всех бодро, потому что сейчас звучит сирена «Внимание всем!» Это всего лишь тренировка, да, не переживайте, но это тренировочный сигнал точно разбудил весь город.
3: А, да, знаешь, что еще разбудило весь город? Хотел с тобой обсудить одну вещь. Это концерт «Музыка на воде». Это же была?
4: Я была 2 года подряд в Пскове на концерте «Музыка на воде». В эти выходные я проводила не в Великих Луках, поэтому я не была. Но
3: ну там, в принципе, то же самое.
4: Да, то же самое.
3: Ты имеешь представление.
4: Да, да, да, да. Это крутая история.
3: Мне понравилось.
4: Да, нам повезло, что в городе провели такой фестиваль, потому что это действительно очень высокий уровень и культуры, и организации.
3: Ты знаешь, что мне не понравилось, это наличие зрителей на этом концерте, больше всего. Потому что, когда бесплатный вход, это немножко обесценивает само посещение. Я наблюдал за тем, как я стоял и пытался погрузиться в атмосферу произведений Рахманинова, Чайковского. Значит, рядом стояли люди, которые бурно обсуждали покупку автомобиля, бурно обсуждали сбора ребенка в школу, и все это происходило так, как будто бы мы сидим на кухне, и Рахманинов где-то по телеку играет.
4: Ну, вот это, типа, опять же, уровень культуры. Я когда была в Пскове, там тоже абсолютно бесплатно этот фестиваль проходит. Как-то там уже люди попривыкли к классической музыке, потому что губернаторский симфонический оркестр очень много дает концертов именно в Пскове, и там, конечно,
3: да, они там живут,
4: умеют слушать, да, музыкальное произведение высокого, да, уровня эстетического, скажем так. Поэтому я тебя, наверное, понимаю. Ну, поэтому хорошо, что в Великих Луках начали играть, да, классическую
3: по чуть-чуть,
4: музыку,
3: да,
4: приучать людей, потому что тот, кто действительно поймет, тот останется, да, и привыкнет к этой культуре. Кто не поймет, для кого важнее покупка автомобиля и сборы в школу, тот, наверное, будет слушать другую музыку.
3: Да, потому что многие в филармонию не ходят специально.
4: Да, я думаю, даже некоторые и не знают о том, что у нас в городе есть эта филармония.
3: Мне еще понравилось, когда ведущая объявляла саундтреки, люди такие: о, там «Звездные войны», эй, и там, например. Но вообще были разные такие эмоции, когда люди вот прямо живо реагируют, и круто было визуально. Не знаю, может, ты видела
4: какие-то видеоролики. Конечно, у нас
3: луна поднялась.
4: У нас же ВТРК снимали,
3: я,
4: да,
3: видел, да,
4: поэтому действительно очень красиво, это действительно круто, и не понимаю людей, которые бежали ближе слушать, да, эту музыку, потому что правильно классическую музыку, да, когда играет оркестр, слушать как можно дальше, от этого будет гораздо лучше восприятие.
3: То есть, получается, те, кто был на крепости, им лучшие места достались?
4: Да, те, кто был дальше, им достались повыше лучшие места.
3: Угу. Ну, я где-то напротив стоял.
4: Это нормально. Здоровская история, действительно, была. Надеюсь, это будет не единственный фестиваль, который будет в Великих Луках музыки, да, симфонической, потому что у них много проектов. Ну, а мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
5: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78

0: Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: А вот и мы, Ксения и Антон, это «Утро с той ноги», наш третий влет на сегодня. Мы поговорили про разные философские темы, я думаю, что стоит затронуть и праздники на 2 сентября.
6: Да, например, сегодня день Российской гвардии, день образования патрульно-постовой службы полиции, это так известное ППС, поэтому поздравляем ребят. День окончания Второй мировой войны, тоже достаточно важный праздник для...
5: Переломный момент.
6: Переломный момент, да. День независимости Вьетнама, Всемирный день кокоса, а вот из необычных день свободного ветра в крыльях. Так как-то. Я кстати говоря, не знала о том, что вообще существует Всемирный день кокоса, да.
5: Мне нравятся сырки с кокосом.
6: Да?
5: Угу, творожные.
6: Я вообще люблю кокос. В принципе, мне нравится. И кокосовое молоко, и кокосовая стружка, и баунти.
5: А кокосовый раф?
6: Кокосовый раф нравится.
5: Все кокосовое.
6: Все кокосовое. Как ты вообще думаешь, для тебя кокос это вкусно или красиво?
5: Красиво. Не то, что я прям балдею от него. Просто эстетика. Ты видишь и понимаешь, что это будет всегда красиво и в кадре, и в маркетинговом каком-то смысле. Поэтому баунти и выстрелили.
6: Да. Мне кажется, кокос это все-таки и вкусно тоже. Тут важно, как подать и с чем сочетать, потому что кокос с шоколадом, это идеально, сочетание. Кокос с творогом, говоришь. Я когда путешествую, обязательно покупаю себе этот кокос, зеленый такой, в котором проделывают дырочку, и ты пьешь это кокосовое молоко. Это тоже достаточно приятный напиток, охлаждающий.
5: Да, мне кажется, кокос идеальный реквизит для какой-нибудь рекламы, когда загорелый мужчина сидит на пляже и пьет что-то оттуда, из кокоса.
6: Кстати говоря, кокос в косметических целях тоже очень полезен, масло кокосовое, оно для кожи очень хорошо и для волос. Но я бы хотела поговорить не о кокосе. Какой бы ты продукт сделал национальным символом нашего города?
5: Ничего себе вопрос, это сильно. Да. На законодательном уровне даже, да?
6: Не на законодательном уровне, давай просто поразмышляем, пофантазируем. Какой продукт, овощ, фрукт ты бы сделал символом города Великие Луки?
5: Мне кажется, манго.
6: Манго?
5: Что-то, да.
6: Почему манго? Где мы, где манго?
5: А я его ел просто недавно, поэтому он такой разный, много слоев. Не всем заходит, но кому заходит, тот понимает фишку.
6: То есть ты про наш великолукский характер здесь.
5: В целом, да.
6: Про великолукский стиль, есть такое выражение.
5: Да.
6: Кстати говоря, в соседнем городе так обычно про нас говорят, ваш великолукский стиль.
5: Где, в Псковушке?
6: В Псковушке, да. Если у меня бы такой вопрос, у меня тут несколько есть размышлений. Во-первых, Великие Луки у многих с луком ассоциируется, лук, да?
5: Да.
6: И я слышала даже такое название нашего города, как лучки.
5: Угу.
6: То есть...
5: Великие лучки.
6: Да, не без великих, просто лучки, угу. Да. Поэтому в этом что-то, наверное, есть. Лук, да, опять же, это если говорить про характер, что мы далеко. Возможно, не всем нравимся, но мы очень нужны, потому что лук — это очень нужный овощ в целом, да, в системе питания и вот в этой цепочке. Ну и такие мы своеобразные, то почему бы нет? Если бы это говорить про какой-то фрукт, то я бы все-таки ранет оставила, потому что вот эта история нашей, да, великолукский ранет, о том, что это удивительный сорт яблок,

0: который здесь открыла княгиня Ольга. Мне эта история нравится. Я бы, наверное, ранет сделала бы символом нашего города в том числе. Почему бы нет?
1: Это мы такие детки, великолукские ранетки.
0: Да.
1: Так было бы, да?
0: Да, было бы так. Кстати говоря, нужно твою идею передать в шоу-группе «Карусель» какой-нибудь, чтобы они под эту песню-то зажигали, только немножко ее
1: переделали.
0: Текст. Почему бы и нет?
1: Все, сделаем по красоте, договорились.
0: Да. А вот Санкт-Петербург, с каким бы у тебя овощем или фруктом ассоциировался?
1: Ну, там понятно, что картошка как будто первая ассоциация.
0: Ну да, потому что Петр первый привез. Согласна с тобой.
1: Да, овощи или фрукт?
0: Ну, я бы капусту ассоциировала с Санкт-Петербургом, потому что вот это вот, да, его многогранность, многостильность, вот искусство, да, там очень много, и вот его хочется раскрывать как капусту, когда слой за слоем там что-то будет другое. Ну, например.
1: Мне кажется, больше напиток, но напиток это будет кофе.
0: Да? Почему?
1: Потому что там его пьют все, и там кофейни просто на каждом шагу.
0: Я, кстати говоря, об этом даже не задумывалась, о том, что так много кофеин именно в Санкт-Петербурге.
1: Да, да.
0: Мне кажется, хорошо, Петербург... а Москва, с чем бы у тебя ассоциировалась?
1: А именно с продуктом каким-то, да?
0: Ну да, мы сейчас говорим, что какой бы продукт сделать национальным символом города. Вот Москва с чем?
1: У меня ассоциация фастфуд какой-то.
0: Да?
1: Да, картошка фри.
0: А вот у меня с Москвой ассоциация что-то типа эскимо, вот что-то такое, знаешь, очень стильное, простое. Ну вот так я бы это...
1: Мороженое эскимо.
0: Мороженое эскимо, да, угу. Потому что вроде бы она такая вся интересная, да, но тем не менее она гораздо проще.
1: Холодно, вот, холодно принимает еще. Да,
0: да, холодно принимает всегда, потому что это очень большой город, да, но она вот по-своему стильная, да, но все-таки, если говорить Санкт-Петербург, это что-то вот величественное, да, такое вот много дворцов, да, там всех, всякой интересной архитектуры. Все-таки Москва, она, мне кажется, с точки зрения попроще, постильней, вот, поэтому у меня бы эскимо. Вот как-то так.
1: Интересно, как бы ответили псковичи на этот вопрос?
0: Да, вот мы дошли до самого интересного. С чем у тебя ассоциируется Псков? С каким продуктом? Либо с каким вот овощем, фруктом?
1: Интересно. Ну, наверное, это когда заходишь вот в эту столовку, которая Сергиевская называется. Там просто мы часто бываем, когда приезжаем. Набираешь много всякой еды. И чаще всего, наверное, давай дадим какой-нибудь что-то простое, макароны с котлетой. Вот, пускай это будет котлетка.
0: Почему? Это котлетка?
1: Но я чаще всего, когда что-то беру там на второе, мне попадается пюрешка с котлеткой. Пускай будет такая ассоциация. Я не был там в ресторанах просто.
0: Да, у меня дело же не в ресторанах, а дело в ощущении города. Ну, то есть, вот, да, там, ты вот говоришь, ты там Великие Луки воспринимаешь, как вот что-то такое, да,
1: манго, да, оставили.
0: Не всем подходящее, но тем не менее, вот как и я говорю, да, лук же тоже далеко не всем подходит, но тем не менее, это вот очень нужно. Поэтому если вот у меня Псков ассоциируется вот с окушками какими-то.
1: С чем?
0: Окушки.
1: Окушки?
0: Рыба такая маленькая. Да? То есть, вроде бы, он очень красивый, в нем есть какой-то, да, вот этот вот древний русский стиль, да, окушки, это тоже что-то такое. Вот в нем есть вот это вот очень много чешуи, именно чешуи, если смотреть на их церкви, да, у них очень много чешуйчатых элементов. И вот они вот такие вот, ну вот, как я тебе сказала, да, там очень много интеллигенции, поэтому в целом они вот такие все непростые. Мы все-таки здесь больше рабочий класс, да, и мы вот в этом плане более прямолинейные. А вот Псков у меня ассоциируется с окушками.
1: А нет, я был в парочке хороших кафешек в Пскове. Не в ресторанах, именно в кафешек. И там вкусная паста была, например.
0: В общем, у Антона Псков ассоциируется с макаронами и
1: котлетами.
0: Ну, у кого что?
1: Да, у всех разные.
0: А вот Великий Новгород, например. Вот,
1: о, интересно.
0: Я вот господин Великий Новгород посетила в этом году вот впервые после длинного перерыва.
1: О, правда?
0: Да. С чем у тебя Новгород ассоциируется? Я... С каким продуктом, либо с каким овощем, фруктом?
1: Опять же, мои личные ассоциации. Для меня Великий Новгород — это пицца из печи. А что ты смеешься?
0: Просто прикольно.
1: Ну, потому что, когда я сотрудничал с одним клубом, где мы выступали, они в качестве такого приятного презента, когда мы приезжали поздно вечером, всегда готовили и подавали пиццу из печи, очень вкусную. И это было практически каждый приезд. Поэтому это моя прочная ассоциация.
0: Ну, возможно. Я когда была в Пскове, там, в Пскове, в Великом Новгороде несколько дней, я тоже мощный гастротур совершила. Тут я ничего не могу сказать. Но именно... если Псков у меня ассоциируется с укушками, да, вот с чем-то таким очень юрким, то Новгород именно хочет к нему обращаться, как господин Великий Новгород, и поэтому в связи с таким величественной ассоциацией у меня, я бы его ассоциировала, ну, с каким-то там, знаешь, хлебом или вот чем-то таким вот серьезным.
1: Монументальным,
0: да-да-да. Ну, с чем-то очень русским таким, знаешь, вот там бородинский хлеб, вот что-то такое.
1: Ну, близлежащие города, хорошо, давай, Смоленск.
0: Смоленск.
1: Да. Последнее мое посещение месяц назад, какой-нибудь, давай, холодный коктейль, точно.
0: Почему?
1: Потому что этим завершилась моя поездка. Холодный коктейль и ледяная комната. Минус, сколько-то, минус 20 градусов. Есть ресторан, в котором существует ледяная комната. Там реально можно посидеть на троне, посмотреть советские мультики про морозку, про 12 месяцев, и при этом тебе могут занести туда какие-то коктейли. Вот у меня такая ассоциация.
0: Слушай, ну у меня ассоциация со Смоленском — это что-то вот типа тортика-лакомки, что-то вот такое. Он очень простой, очень незамысловатый, да, вот как раз-таки, если Великий Новгород сейчас там очень сильно стараются сделать что-то этакое и в архитектуре, и в подаче ресторанов, да, и в целом привлечение туристов, то в Смоленске это вот, ну, что-то вот типа тортика-лакомки. То есть он вроде бы вкусный, интересный, но какого-то лоска, да, вот не для меня лакомка — это вот отсутствие лоска в этом тортике, да.
1: Что-то приятное, уютная.
0: Уютная, приятная, не более того.
1: Так, ладно, Витебск. Но здесь ожидаемо, что драники?
0: Да, драники. Угу. Витебск — это...
1: Со сметаной.
0: Драники — это пенное. Угу. Вот что-то такое. Да, Минск.
1: Минск. Не был, к сожалению, в Минске. Не драники, там что-то другое, может быть?
0: Да, в Минске это другое. Это все-таки мегаполис. Это уже ближе к Европе. И там уже что-то такое изысканное, типа тартара, я не знаю. Ну, вот что-то такое уже очень тонкое.
1: Ну, хорошо. Ну, в целом, Витебск — это тоже ближе к Европе. И мы ели, конечно же, не только драники. Я вообще не уверен, что я ел там драники в последние два своих приезда там.
0: Борщ,
1: и было что-то очень вкусное с рыбой, я не помню точно, какое-то блюдо с рыбой очень вкусное, невероятно.
0: Ну, вообще, в целом, Беларусь — это с едой ассоциация. Вот сколько раз была в Беларуси, я была достаточно много, я и Гродно посетила, и замки Радзивиллов, да, там много пунктов, она к себе именно располагает с точки зрения, что это вот хлебосольно, это всегда огромные какие-то вот порции, гостеприимство и так далее, и тому подобное.
1: Ну, несомненно, вкусно всегда.
0: Да, да, поэтому драники, борщ — это все про национальность наших братьев-белорусов.
1: Поэтому мы завидуем Алене, которая планирует на Новый год поехать в Витебск с друзьями.
0: Абсолютно завидуем.
1: Да, хочется еще раз посетить.
0: Ну, какие еще здесь ближайшие города? Ну, давай.
1: Не,

0: приятные люди. А вокруг лес тоже хороший бонус. Ну, еще, кстати говоря, если говорить про Пухлики, Невельский район, это, конечно же, ягоды-грибы ассоциация. Ну что, мы прервемся на паузу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
7: Стучит дождь громко, а мы тоже такие веселые и бодрые вместе с Ксенией. Я знаю, что тебя подбешивает капелька, которая там бушует за окнами.
0: А, ну, мне просто не нравится этот звук слышать так рано. Все-таки хочется думать, что еще чуть-чуть будет бабье лето, и все-таки вот дождь за окном будет уже ближе там, к октябрю.
7: Ну, может, на следующей недельке выстрелит.
0: Может быть, бабье лето. Ну что, мы продолжаем путешествовать по воспоминаниям и по сегодняшним памятным датам. Именно сегодня, в 2008 году, впервые вышла публичная бета-версия браузера Google Chrome. Вот, Антон, ты помнишь вообще жизнь в интернете до Хрома, до вот этих вот модных браузеров с искусственным интеллектом?
7: Очень свежие и яркие эти воспоминания. Конечно же, Explorer, мы помним, как ясный
0: как ты,
7: день.
0: Может быть, как ты открывал Explorer, мог пойти на кухню, налить себе чая, да, сделать бутерброд и прийти, и он только-только загрузил вообще поисковую систему.
7: Да, у меня, кстати, только в 2008 году появился ноутбук дома. До этого мы пользовались только на информатике и в компьютерных залах. И на почте компьютерами.
0: Да, на почте, точно. И в библиотеках еще потом появились компьютеры, где тоже можно было за денежку посидеть, поработать там над рефератом или еще чем-то. А вообще, в принципе, да, вот насколько интересно шагнул мир. Вот мы с тобой еще помним ICQ. Ты помнишь вот это? А-а-а.
7: Да, ну были... Я не то чтобы очень активно пользовался.
0: А я пользовалась, я переписывалась очень много там с одноклассниками, со школьными друзьями, ну вот уже там 10-11 класс.
7: Вот я с псковской подругой точно переписывался, а с другими ребятами, ну поскольку-постольку, потому что у них конкурентом еще был ВКонтакте. И почему-то больше ВКонтакте я зависал, но ICQ помню хорошо.
0: Или MP3-плееры.
7: О, да.
0: Да, это же тоже хорошо забытое старое. Сейчас на смену пришел смартфон. Я даже не знаю, есть сейчас плееры? Вообще такое понятие, как плеер?
7: Есть.
0: Есть? Но есть. Они, наверное, какие-то тоже очень модернизированные.
7: Модернизированные, а кто-то, наоборот, угорает по винтажным, покупает винтажные где-то на сайтах объявлений или перекупщики. Но в любом случае я прошел через все этапы плееров. У меня был кассетный, несколько штук на дисках, несколько штук. И потом просто как называют, портативный плеер, куда закачиваешь песни.
0: Да? Маленький, который к компьютеру подключался, закидывал.
7: Конечно,
0: туда. Да,
7: конечно, через USB. Был. Да,
0: да. Кассета, да, это тоже наше с тобой прошлое. Мы знаем, как они выглядят, мы ими пользовались.

0: конечно, нынешнее поколение, оно даже, наверное, в руках-то и не держало их.
1: Ну, либо если они посещают какие-то тематические вечеринки, то там могут, ну, какие-то кассеты быть. Хотя, мне кажется, некоторые музыканты сейчас очень такой важный, я бы сказал, свежий момент, момент перерождения. Очень много видосов в интернете, когда молодые музыканты подходят к горожанам на улицах Москвы, Петербурга и просят послушать их новый трек, но не просто послушать, а дают самый настоящий кассетный плеер. И именно в этих моментах, понимая, что эти молодые люди, музыканты, записали свои песни на кассету и при помощи кассет это распространяют, потому что именно они ностальгируют по тому времени, в котором они не жили. То есть, условно, если ребенок рождается в нулевых, то, понятное дело, что он не застает вот эту эру кассет. И поэтому он немножечко начинает кайфовать, и для него это в новинку, когда он предлагает кому-то послушать свою музыку именно на кассете. И это здорово, потому что именно кассеты имеют свою атмосферу, свой какой-то неповторимый музыкальный вайб. Именно там можно было прокрутить карандашом пленку, если, ну, какие-то технические сбои происходили. А в целом, естественно, сейчас, в 2026 году, когда возвращаются всякие ностальгические истории, типа диски, какие-то диско-болы, возможно, какие-то вечеринки. Вот, например, я могу рассказать, что в декабре я точно буду вести вечеринку, юбилей в стиле нулевых, и там будут только ремиксы нулевых, там будет одежда из нулевых, там даже будет в качестве такой фоновой зоны, фотозоны, стена ВКонтакте. И все будут гости на ней на фоне этого фотографируются. Но чуть позже я об этом расскажу, точнее через пару-тройку месяцев, когда это мероприятие произойдет, и мне уже будет о чем рассказать. Ну а пока что это просто такой маленький небольшой анонс. А вообще сегодня, 2 сентября, помимо того, что дети уже учатся, много есть и других праздников, популярных и не очень, которые отмечаются не только в России, но и в других странах. Ну, например, сегодня есть день хризантем, день прокола ушей, а еще сегодня праздник, например, Венецианского кинофестиваля в Италии. Поэтому, если вы любители итальянского кино, посмотрите обязательно сегодня как раз под занавес плохой погоды что-нибудь со второй половинкой. А также сегодня отмечается день черничного эскимо на палочке. Мы как раз сегодня сравнивали эскимо с Москвой. Я думаю, это такой популярный вариант зайти сегодня в магазин и купить что-нибудь из этой категории. А день грамотности коренных народов Австралии. Я думаю, это абсолютно экзотический праздник, но парочку человек в Великих Луках это смогут отметить. Также сегодня отмечается день Республики Арцах в Армении. Я не знаю, что это такое, но, по крайней мере, я знаю, что сегодня отмечается именно этот праздник. Ну, а в целом, сегодня по всем событиям мы уже, я думаю, прошлись, и я даже успел проанонсировать события в стиле нулевых, которые буду вести буквально через пару-тройку месяцев. Немного дал такой анонс.
0: На 2 минуты отвлечься.
1: Да.
0: Ну что, давай теперь гороскоп. Мне кажется, время пришло. Да, сегодня 2 сентября, среда, и звезды обещают, что день будет располагать к спокойным делам. Но есть риск переоценить свои ресурсы и взваливать на себя слишком много.
1: Конечно. Давай начнем. Собственно, у нас не так много времени. Овны, у вас подходящее время для того, чтобы решить накопившиеся задачи.
0: Тельцы, будьте активны и инициативны, и тогда все дела начнут решаться легче.
1: Близнецы, вы сможете продвинуть свои цели, если приложите усилия и предпримите конкретные действия.
0: Раки, сегодня ожидается отличная атмосфера для совместного планирования и реализации свежих идей с друзьями и коллегами.
1: Львы, стабильное и спокойное внутреннее состояние расположит к занятиям, где важны внимание и кропотливость.
0: Девы, это среда, отличный день для чтения, изучения иностранных языков или общения с иностранцами.
1: Весы.
0: Да, особенно, когда дождь идет.
1: Угу. А, весы, не бойтесь избавляться от лишнего, сегодня это пройдет легко и принесет пользу.
0: Скорпионы. В партнерстве возможна легкость, если не предъявлять других завышенных требований.
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вы делаете. Лучше несколько раз перепроверить себя на ошибки, чем рассчитывать на авось.
0: Козероги. Творческие проекты сегодня будут реализованы, если действовать открыто, легко и с удовольствием, без резкости.
1: Водолеи. Если бытовые вопросы вызывают разногласия, старайтесь не доказывать свою правоту, а искать компромиссы.
0: Рыбы. У вас отличное время для коротких поездок и обучения.
1: Почему-то самый короткий текст для рыб.
0: Да, кстати говоря, такое часто бывает, видимо,
1: потому что заканчивается
0: фантазия у тех, кто пишет эти гороскопы. Да.
1: А я подумал, что у рыбок слишком короткая память, и им лучше поменьше текста давать.
0: Ну, кстати говоря, твоя версия
1: имеет место быть.
0: Может быть и верна.
1: Поэтому все, уважаемые радиослушатели, мы поговорили на разные темы, да, и даже успели обсудить праздники.
0: И мы отправляемся в рабочий день. Всем желаем отличного настроения, хорошей погоды вечером, чтобы после работы была возможность насладиться еще зеленью нашего города, погулять по паркам, скверам и провести отлично свой вечер.
1: Да, наслаждайтесь средой, работайте и в целом будьте бодры и эффективны. С вами Антон и Ксения.
0: Всем пока-пока.
1: Пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Такое совпадение. Только вчера вспоминал олигарх Прохорова. Согласно рейтингу, больше всех потерял именно Михаил Прохоров, который стал беднее более чем на 6,5 миллиардов долларов. На втором месте оказался президент Норникеля Владимир Потанин. И далее на третьем Алишер Усманов. Вот такие дела. Это вот такая боевая тройка. Ну, как бы, да, вроде бы ничего серьезного. Но, с другой стороны, может быть, кому-то будет приятно. А вообще, с чем связано, что... Это, кстати, рейтинг составил Bloomberg, если кто-то захочет уточнить. А вообще, как вы думаете, с чем связано, что количество богатых людей у нас увеличивается? Ну, вот как бы и количество бедных растет, да, и количество богатых тоже. Вот... Как это можно объяснить, да?
4: Ну, просто надо посмотреть, какое количество бедных и какое количество богатых. Вот. К сожалению, так сказать, мир вошел в режим, когда происходит прекретизация. То есть это вот классическая история, когда распределение богатств, да, приводит к следующему, что состояние экономики вымывает средний класс, и люди, которые раньше считались такими, так сказать, вот, ну, обеспеченными, перемещаются в разряд бедных. А вот прирост финансового богатства, да, он основан в первую очередь на тех дивидендах, на тех процентах, которые зарабатывают, так сказать, люди от своих сумм.
1: 15
4: вот,
1: секунд.
4: Да, поэтому, так сказать, ничего необычного, все как всегда. Да,
3: просто есть, стали вот, меньше зарабатывать, и все. Да,
4: да, одни меньше, да, другие, так сказать, чуть больше.
3: Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Благодарим за выход перерыва.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Вадим Трухачев о боеготовности стран НАТО к прямому столкновению с Россией.
6: Насчет Турции я бы иллюзий не питал. Там, в общем, к России претензий масса. Среди турецких партий нет ни одной, относящихся к России хорошо, а некоторые просто откровенные русофобы. И у Турции очень тесные отношения с Британией. Не забываем и об этом. В том числе. Поэтому в случае чего это резерв НАТО. Причем не только на государственном уровне, но и в виде наемников, которые могут воевать с Россией не по государственной линии. Что касается скандинавских и даже прибалтийских стран, напрямую воевать с Россией они пока не готовы. Работать пушечным мясом, как Украина, они пока не готовы. Но гадить иными способами они, безусловно, будут. Но что касается прямого столкновения с Россией, на это они не готовы. Но одержимость скандинавов недооценивать не надо. Больше всех помогают Украине 4 страны. Дания на первом месте, Норвегия на втором, Швеция на третьем, Финляндия на четвертом. Все остальные вещи, кроме прямого столкновения с Россией, они делать готовы. И они в этом смысле еще более даже одержимы, чем поляки и прибалты. Швеция, Дания, Финляндия, но в Норвегии картина не столь удручающая. Это мировые лидеры по отсутствию русофилии. По части русофобии, ну, в Дании совсем клиника, Швеция, Финляндия все-таки это не первый ряд. Но по части отсутствия симпатии к России этот мировой лидер.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
7: Россия ночью ударила по предприятию опытного производства безэкипажных катеров в порту Одесса, сообщили в Минобороны. Также поражены 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов в Одессе и области, 6 резервуаров с горючим для ВСУ и логистический центр в Киевской области, где хранились иностранные товары двойного назначения. Кроме того, в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь над российскими регионами было сбито 130 украинских беспилотников.
2: О политике.
7: В российском МИДе не исключили встречи Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. На это указала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что контакты глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов приобрели устойчивый характер. Стороны понимают необходимость поддержания общения. Кроме того, она отметила, что Лавров и Рубио регулярно сверяют часы по Украине.
2: О продуктах.
7: В России уровень потребления рыбы отстает от утвержденной Минздравом нормы в 28 килограммов на человека в год, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, граждане потребляют примерно по 23-23,5 килограмма. Шестаков напомнил, что Росрыболовство создало автономную некоммерческую организацию по продвижению рыбной продукции, которая развивает те направления, которые власти считают необходимыми и важными для увеличения потребления рыбы.
2: Обо всем.
7: Озеро Онтарио стало озером Америка в Apple Maps, правда, только для пользователей из США. Ранее президент Америки Дональд Трамп напрямую обратился к Apple с просьбой изменить название озера, находящегося на границе США и Канады, на картах компании. Сам американский лидер уже успел отметить смену названия традиционным для себя способом, опубликовав ролик в True Social, на котором он сам меняет табличку с названием. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что для его страны название озера не изменится. Он отметил, что озеро Онтарио называется так уже более 400 лет.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, курс юаня 12 рублей 90 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Трансляция на YouTube канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группы Радио Комсомольская Правда. Чат работает. Через полчаса снова пообщаемся. Микрофон будет включен во время большого перерыва. Геворг Мирзоян к нам присоединяется, политолог-международник. Геворг, я вас приветствую.
8: Доброе утро.
3: На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, а ныне, кстати, идет уже и Восточно-экономический форум, саммит ШОС закончился, он проходил в Киргизии, в Бишкеке, и там, среди прочих, Владимир Владимирович встречался с Пашиняном. В общем, разговор проходил как обычно, как и до этого вот разговоры складывались, в смысле не очень складывались, и среди прочего, когда, кстати говоря, Пашинян выступал, ну там обращение было с трибуны, он говорил на армянском языке, все говорили по-русски, все, ну кто мог, кто его знает, все носители, все говорили по-русски, а он говорил на армянском языке. Ну, наверное, это очередной демарш, и, в общем, как я понимаю, можно, в общем, ставить точку в российско-армянских отношениях, ну, просто потому что, как мне кажется, Армения нацелилась на Евросоюз, а не на ЕС, а не на ЕАЭС. Ну, да, вам слово, пожалуйста. Из УДКБ они сказали, будем рады выйти, это уже чуть раньше было сказано. В общем, по-моему, все.
8: Будем рады, если нас выгонят, а не будем рады выйти. Вот так было сказано Пашиняном.
6: Смотрите, нужно и давно было нужно ставить точку в российско-пашиняновских отношениях. Вот это да, здесь факт. В российско-армянских отношениях можно, конечно, тоже поставить точку, но России как державе, которая претендует на контроль за своей периферией, такое абсолютно не к лицу. Если мы добровольно отказываемся от территорий, которые представляют для нас интерес, и если на этой территории будут наши противники представлять для нас угрозу, то, наверное, нам не стоит называться великой региональной державой, которая должна управлять процессами на своей периферии. Поэтому еще раз точку ставить надо на российско-пашиняновских отношениях, донести максимально четко, максимально ясно, может быть, даже устами первого лица государства, что до тех пор, пока Пашинян находится во главе Армении, Россия не будет относиться к Армении как к союзнику, в том числе экономическому союзнику, ну, со всеми вытекающими в виде дополнительных ограничений, отрезания Армении от российского рынка и так далее. А пусть дальше население решает, хочет население проявить гордость, принципиальность и тупость, дальше поддерживая Никола Пашиняна и его политику. Ну, ради бога, это их выбор, мы же не можем быть, так сказать, Путин не может быть большим армянским премьером, чем армянский премьер. Если армянское население считает по-другому, что, наверное, этот человек, его курс, точнее, вынудил Россию пойти на такие шаги, коль он своего курса не отказывается, коль он хочет светить свои волосатые ноги в отеле в Брюсселе, ну, ради бога, пускай тогда это делает, но тогда все должны понимать последствия такого шага. Опять же, не в формате некоего наказания Армении, а в формате абсолютно логичной защиты российского интереса и российского рынка.
3: Кстати, Владимир Путин им предлагал провести референдум, да, то есть самое простое – это обратиться к людям и спросить, что вы хотите, сделайте референдум и закройте тему. Но, насколько я понимаю, Пашинян, ну, если я правильно его понял, от референдума отказался официально.
6: Конечно, он говорит, я сначала решил подать заявку, а потом спрошу у населения, нужно ли подавать заявку. Это блестящая логика демократически избранного.
3: Не, ну, недавно же были выборы, на которых он победил, соответственно, значит, люди ему доверяют.
6: Да, замечательно, но... Он же на этих выборах не говорил о том, что он будет выходить из Евразийского союза. Он же там рассказывал сказки, что будет заниматься многостульем. А когда вы принимаете судьбоносное решение для страны, в приличных странах принято проводить выборы. Референдум, прошу прощения. Но если это, конечно, не решение, требующее как бы определенного уровня секретности и определенного уровня оперативности, как это было, например, со специальной военной операцией.
3: Ну и вот он сам сказал, что в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. Я не знаю, что об этом думают в Европейском Союзе. Можно сколько угодно издавать законы в самой Армении по поводу вступления в Европейский Союз. Но смысла в этом, как мне кажется, немного. В общем, в ближайшей перспективе... Почему вас спрашиваю? Мне кажется, ну вот есть Пашинян, и, в общем, армянская элита сейчас, в общем, однородна и, по сути, монолитна. То есть они все там думают, и он транслирует мнение нынешних армянских элит. Правда ведь? Я же правильно понимаю?
6: Нет, я бы не сказал, что армянская элита монолитна, она расколота. Просто проблема в том, что у них нету решимости, готовности и смелости брать власть в свои руки. Ну вот так получается. Они могут скакать, прыгать, орать, потрясать кулачками возле премьерской резиденции, но на большее, к сожалению, они не способны, и там нет людей, которые способны. И опять же, здесь наша вина, потому что надо было заниматься системно, ну, если не 10 лет, ну, хотя бы последние лет 5, созданием в Армении новой молодой элиты, пророссийской, подчеркиваю, не номинально пророссийской, которая на российские деньги проводит какие-то мероприятия у себя дома, а потом еще диктует российским организаторам, как это мероприятие должно было провестись, я имею в виду наш предыдущий подход. Так у нас тоже было, к сожалению, в Ереване. А именно настоящая пророссийская элита, молодая, яркая, харизматичная. Мы такую элиту не сделали. Мы до сих пор делаем ставку на людей, которые правили страной 15 лет назад, и какими бы они хорошими ни были, в отношении этих людей в армянском информационном пространстве сложился определенный уровень недоверия.
3: А может быть, и нехорошими, давайте прямо говорить.
6: Может быть, хорошими, может быть, нехорошими. Свечку я не держал.
3: 25 августа, Георг, важно добавить в контексте этого разговора, в Ереване был задержан Роберт Кочарян, второй президент страны, лидер политического альянса Армения. Вместе с ним задержаны его старший сын и еще 4 человека. У младшего сына, депутата парламента от Армении, его зовут Левон, в этот день прошли обыски. В общем, полянка зачищается.
6: Ну, полянка зачищается, при этом Пашинян прекрасно знает уровень отношений между Кочаряном и Путиным. Ему Лукашенко это еще объяснял лично на пальцах в свое время. Вот. И все равно Пашинян этим занимается. Ну, Москва должна воспринимать это как враждебный в отношении себе шаг. Мы же все понимаем, почему Пашинян преследует Кочаряна. За то, что Кочарян в 2010 году посадил Пашиняна за организацию Майдана в 2008. Все это прекрасно помнят. Пашинян – мелочный трус, который вот так вот мстит тем людям, которые его высочество обидели в свое время.
3: Слушайте, а как он реально выкручиваться-то будет, если действительно и Владимир Владимирович сказал, что если Армения не хочет, чтобы там на территории Армении была военная база российская, то ее там не будет.
6: Французов поставят.
3: Ну, пусть французов поставят. Я имею в виду, что отношения-то идут к полной заморозке, по сути, правда ведь?
6: Да, отношения идут к полной заморозке. На мой взгляд, мы должны это артикулировать очень четко и ясно, именно, опять же, устами Владимира Путина. Потому что очень многие люди, скажем так, оппозиционно настроенные в Армении, мне говорили еще на выборах, там не этих, а предыдущих, а почему Москва не артикулирует, что она против Пашиняна. Пашинян едет в Москву, встречается с Путиным, улыбается, пожимает руки, приезжает и говорит, что у него с российским президентом все зашибись, все отлично. Вот. Надо было изначально показывать, что такой человек, как Пашинян, который интригует против России с самого своего прихода к власти, а занимается русофобской политикой с самого своего прихода в политику, он для нас не рукопожатный человек. Мы с таким человеком не общаемся, не разговариваем. А если разговариваем, то ровно так, как это было у Путина на его предпоследнем диалоге с Пашиняном. Когда, помните, они сидели и просто перебрасывались, скажем так, претензиями друг к другу. Вот
3: обмен
6: так
3: любезностями,
6: надо разговаривать с Пашиняном.
3: Обмен любезностями был, да, довольно интересный. Но давайте и с другой стороны взглянем. Один конфликт, другой конфликт, третий конфликт. Может быть, и с Арменией есть определенная наша доля ответственности, что отношения нынче вот такие.
6: Конечно. Я уже сказал.
3: Да, вы сказали, но вот мы прямо сейчас, да, вот если нас послушать, опять во всем виноват Пашинян. Все равно. Как бы, ну, мне кажется, что...
6: Понимаете, это, здесь...
3: Давайте честно все-таки смотреть на вещи. Нельзя со всеми ругаться постоянно, правда ведь? Надо уметь как бы обходить острые углы.
6: Понимаете, если вы выстраиваете на постсоветском пространстве политику, когда пустые слова в ваш адрес являются для вас основанием считать этих людей лояльными, когда эти люди тянут у вас ресурсы, зарабатывают на вашем рынке, а в ответ дают лишь пустые слова, потом удивляться, почему они вдруг так себя ведут, почему они вдруг ведут себя так, как будто российский рынок – это нечто само собой для них разумеющееся и бесплатное. Наверное, не приходится. Поэтому да, это наша ответственность, наша вина, то, что мы на всем постсоветском пространстве, не только в Армении, не смогли себя правильно поставить.
3: В смысле, всем продавать по той цене, ну, в смысле...
6: Нет, просто дать понять, что доступ на российский рынок дается тогда, когда вы действительно нам лояльны. Когда вы не сидите и не рассказываете.
3: А может быть, не так надо лояльность покупать, Георг? У нас, правда, 50 секунд до перерыва.
6: Это не покупать, это заслуживать. В любой нормальной такой структуре интеграционной, как, например, делают Соединенные Штаты со своим рынком, когда они допускали туда европейцев, рынок в обмен на лояльность. Плюс к этому мягкая сила, которая внушает и учит ваше общество тому, что Россия друг враг, а не колонизатор, друг, точнее, а не враг и колонизатор.
3: Так и был же рынок в ответ на лояльность. К чему пришли?
6: Да нет, рынок был просто так. В обмен на публичную лояльность, а не лояльность делами. В то же время в Казахстане вся нефтянка ушла на Запад, в то же время в ряде стран пророссийские организации преследовались просто потому, что они пророссийские.
3: Давайте перерыв сделаем, вернемся и продолжим через пару минут. Георг Мирзоян с нами.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Иван Панкин и политолог-международник Георг Мирзоян. Георг, давайте продолжим. Я вот что хотел сказать, что есть такое понятие, как рыночная цена. И не надо просто никому скидок делать. Вот есть пример, Норвегия какая-нибудь. Да, помните, когда началась специальная военная операция, и вообще с энергоресурсами возникли проблемы в Европе, многие тогда обратились как раз к Норвегии с просьбой, ну, подешевле продавать, дать скидки. На что Норвегия ответила: ну, нет, вот есть цена. И, кстати говоря, цена приличная. Вот по ней и покупайте, пожалуйста. Что, на мой взгляд, было вполне логично. И нам бы так тоже делать. А то как-то странно получается. Только потому, что мы с братским армянским народом действительно в хороших отношениях, мы им продаем подешевле, потому что они в каких-то там союзах состоят и прочее. И вообще мы дружим. Так уже было с Украиной, я напоминаю. И вот если мы с вами, допустим, периодически встречаемся в эфире, вы когда будете велосипед продавать, тоже позвоните мне первому, скажите, я у вас со скидкой куплю. А еще лучше, когда квартиру будете продавать, тоже попрошу 30% скидки. Только потому, что мы с вами, ну, как бы друзья. Не совсем, мне кажется, логичный подход. Есть цена. За все есть цена. И за все надо платить.
6: Нет. Потому что если мы с вами продаем квартиру друг с другом, то мы действуем как два независимых суверенных контрагента. Если мы с вами находимся в рамках концепции единого рынка, подразумевающего единые цены для всех участников рынка, мы не имеем права завышать цены для других контрагентов. В рамках внутри этого рынка, подчеркиваю. Потому что это внутренние цены. Помните, когда Лукашенко требовал фактически от России равную цену на газ для Беларуси, для Смоленской области? Он, конечно, был в достаточно жесткой манере, да даже хамской, но тем не менее у Лукашенко была как раз логика в том, что раз мы находимся в рамках единого союзного государства с принципом внутреннего единого рынка, то тогда цены действительно должны быть сопоставимы, как минимум. Норвегия не находится внутри Европейского союза. Давайте так. Поэтому Норвегия имеет право делать, что хочет в этом плане. А в отношении с Россией нет.
3: Но Норвегия и Швеция ничего со скидками не продает. Понимаете, в чем дело? Ну, хотя вроде как соседи тоже, да? Наверное, братские. Вот, пожалуйста, вам. Но я все-таки за то, чтобы всем все продавать по одинаковой цене. Ну, такой скромный у меня подход. Я не знаю.
6: Тогда мы должны выйти из всех интеграционных объединений, в том числе из Белоруссии, установить внешние границы торговые по границам Российской Федерации и продавать всем по той цене, по которой мы считаем нужным, по рыночной цене.
3: Во всем есть, везде есть и всегда место для исключения. Даже в русском языке, как мы знаем, парашют почему-то пишется через «ю». Значит, вот Беларусь, да, как действительно, вот у нас есть такой проект, как союзное государство. Там две страны, насколько я помню. Россия и Беларусь. Республика да. Беларусь. Ну, вот и все, собственно. Вот и достаточно.
6: Ну, а Евразийский экономический союз, там несколько больше стран. И там тоже общий рынок.
3: А мы в каких отношениях с этими странами? Мы в каких отношениях? Особенно в контексте специальной военной операции. Георг, в контексте специальной военной операции.
6: Нет, давайте так. Либо, извините, крест снять, либо трусы одеть. То есть, если мы не считаем их союзниками в рамках нашей СВО, тогда давайте их исключать из ОДКБ и Евразийского союза. Как только мы их исключим оттуда, тогда мы имеем право вводить против них те пошлины, которые мы считаем нужным.
3: В рамках ОДКБ есть такое обязательство. Если страна, у которой есть какие-то проблемы, запрашивает помощь, они обязаны помочь. Мы
6: правильно.
3: Помощь у стран ОДКБ не запрашивали.
6: Правильно, мы не запрашивали, поэтому здесь к ним претензий нет. Мы понимаем, что если мы запросим помощь, у нас ее не будет, и тогда в этой ситуации надо просто распускать ОДКБ, нам это не надо. Но давайте так, при всей нашей критике, наших зачастую абсолютно обоснованной критике партнеров по Евразийскому союзу и ОДКБ, они оказали нам помощь в рамках войны. Кто-то оказал большую помощь, пусть и не бесплатно, например, братья-белорусы. Кто-то оказал помощь косвенную, например, через Казахстан было завезено огромное количество станков в Россию. Да, не бесплатно, но тем не менее, при всем поведении господина Токаева и при всем поведении его теперь уже прозападного вице-президента, господина бывшего министра иностранных дел, вот несмотря на все это, мы получили серый импорт из Казахстана. Мы получали серый импорт
3: за счет Армении. Слушайте, мы серый импорт получаем и из Азербайджана, из Киргизии.
6: Есть разница. Есть разница в масштабах и в, скажем так, глубине этого процесса. Из Азербайджана его получать не совсем просто, потому что нас, Азербайджан не входит в наш единый рынок.
3: Кока-кола, будете в магазине, Георг, ну вот наш разговор будет так складываться, будем друг друга перебивать, нет, это нормально просто, ну вот такой разговор эмоциональный. Если вы зайдете в магазин и просто захотите купить кока-колу, будьте уверены, 80%, что она из Азербайджана, и, наверное, много чего другого тоже. Но вот про кока-колу скажу вам точно.
6: Ну, во-первых, я эту гадость не пью и никому не советую. Ну,
3: дело не в этом, я про другое говорю. Да.
6: А во-вторых, одно дело импортировать кока-колу, достаточно безопасную для страны, через которую идет серый импорт. Ну что, у них будет претензия от руководства кока-колы за это. А другое дело импортировать оружейные станки из Юго-Восточной Азии, например. За это может очень сильно прилететь. Но, тем не менее, мы это делали именно через страны-члены Евразийского экономического союза. Поэтому, еще раз, у меня много претензий, я с вами согласен, у меня много претензий к их поведению. Особенно, когда президент нашей страны-союзника садится перед Путиным и начинает рассказывать о том, что мы там что-то должны заключить на Украине. Но, несмотря на все вот это, вот, надо честно сказать, что да, они нам помогли. Не так, как, может быть, мы хотели, но, тем не менее, они нам помогли.
3: Хорошо, принято. Закрываем этот разговор. Давайте поговорим про что-нибудь простое и понятное. Например, про ядерный удар по Украине. Я уже приводил пример, но в силу того, что вы большой пост написали, не просто пост, а вы, как мне кажется, в некотором смысле меняетесь. Ну, впрочем, как и я. И вот была у вас реакция в телеграм-канале «Мирзоян» на слова депутата Журавлева. Депутат Журавлев, первый заместитель в Комитете по обороне, он сказал, что дискуссию вообще по ядерному удару по Украине надо отменить и просто ударить, и все. И вы написали, что, ну, может быть, действительно время пришло. Хотя я напоминаю, что вы в свое время были категорически против. А сейчас как будто бы что-то изменилось. Что изменилось?
6: А потому что мы опаздываем. То есть
3: шел
6: проблема
3: пятый год СВО.
6: Да. Так. Проблема в том, что мы не выставили в свое время жесткие рамки для западного поведения. Мы ее выставили на словах. И серии «Не смеете помогать Украине, иначе жахнем». Не жахнули. И вот на протяжении этого всего времени, которое прошло, пятый год СВО, мы пять лет фактически не смогли вот за это время убедить Запад в серьезности нашей позиции. И уровень поддержки Западом Украины кратно растет. А уровень эскалации, на который идет Запад, тоже кратно растет. И если, положим, в 2022 году для того, чтобы убедить Запад в том, что за нашими словами могут пойти действия, достаточно было просто, не знаю, испытать ядерное оружие или жахнуть по банковой, то сейчас возможно. Этого уже недостаточно. Ситуация зашла слишком далеко.
3: Давайте, да, вот по Германии долбанем уже. Самое время.
6: По Германии не надо. Мы все понимаем. Путин, на самом деле, абсолютно правильно сказал, зачем Мерц это делает. У него сейчас выборы в восточных землях. Ему нужно показать, что русский враг. Потому что он столкнулся с ситуацией, когда альтернатива для Германии может вполне взять полный контроль над одной из федеральных
3: земель. Я его расстрою, ему не поможет никак, абсолютно.
6: Ну, да, ну не знаю, может поможет, может не поможет, надо смотреть на социологию. Скорее всего, не поможет.
3: Социология в Германии, я вам могу сказать, что она, по сути, сводится к тому, что давайте-ка уже займемся своими проблемами. Кстати, немцы не идиоты, в отличие от многих других европейцев, ну, совсем не идиоты. И, значит, да, шел-шел-шел, пирожок нашел, помните такую песню, и в данном случае беспилотник с боевой частью просто так лежит в аэропорту, да, вот на самом видном месте.
6: Надо больше там, чтобы подпись была Путина на нем.
3: Ну, конечно,
6: подарок, да. Подарок с уважением,
3: да,
6: Владимир,
3: да,
6: Путин.
3: Да, с наилучшими пожеланиями, так сказать, в общем. Да. Хотя как какой-то намек, вполне себе, кстати говоря, разумный ход. Просто так оставить, значит, вот этот беспилотник с боевой начинкой, просто положить и сказать, друзья, ну это вот в качестве намека. И в этом ничего такого нет. Это вместо слов, да, Рафаэла, вместо тысячи слов. Помните рекламу? Ну, тут то же самое, как бы. Один беспилотник. Да. Но вы что предлагаете? По Германии, по Великобритании оттуда
6: нет,
3: посла
6: Кельна отозвали. Зачем прыгать? Я много раз говорю, зачем прыгать через ступеньки лестницы эскалации?
3: Да уже пора, по-моему, прыгать. Уже на лифт пора садиться.
6: Давайте сначала шибанем по Западной Украине.
3: Зачем? Львов красивый город. Львов красивый город.
6: Я не сказал по Львову. Вы что, мы что, будем мирных граждан, что ли, убивать? Какими бы они ни были.
3: Да.
6: Достаточно военных полигонов. Можно ударить по любому военному полигону там.
3: Да по нему просто можно и без ядерки ударить. Знаете,
6: как бы. Ну, слушайте, секундочку. Удар без ядерки и удар с ядеркой – это разные виды ударов и разные виды демонстрации решимости. Поэтому здесь речь идет именно... Я в своем посте, на который вы сослались, как раз и писал, что надо, чтобы увидели в Польше этот грипп, условно говоря. Ой. Тогда, возможно, они прекратят свою политику по эскалации. Возможно. Есть такая надежда. Поорут, конечно, повозмущаются, но поймут, что они могут быть следующими. И что Россия серьезно настроена абсолютно серьезно притворить свои многочисленные слова, которые мы говорим, в реальные дела.
3: И пост вы практически заканчиваете, но в конце звучит такая фраза. И катится мир к большой ядерной войне. На этом, собственно, и закончим наш сегодняшний разговор. Да, пусть, я уж не знаю, точку поставим или троеточие, это вам виднее. Давайте прощаться уже на сегодня. Ну, через пару недель вернемся к этому разговору, к тому же новостей прибавится по части ядерных угроз, я уверен. Иван Панкин, Георг Мирзоян, известный российский политолог-международник, телеграм-канал Мирзоян. Подписывайтесь, кстати говоря, и там можете внимательно прочитать этот самый пост. Мы сейчас прервемся на 4 минуты. Новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен во время перерыва. Сможем с вами, друзья, пообщаться. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
12: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Друзья.
15: Будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
15: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках после капитального ремонта открылся детский сад номер 5. Во время праздничного мероприятия от имени главы города Николая Козловского с открытием учреждения поздравил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Он подчеркнул, что обновленные группы, современные помещения, уют и комфорт создадут прекрасные условия для воспитания, развития и первых важных открытий ребят. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и всех сотрудников детского сада. Правительство Псковской области и Сбер подготовили для всех первоклассников региона специальные наборы и передали их детям во время торжественных линеек. Первоклассники получили праздничную открытку с приветствием губернатора, набор книжных закладок, светоотражатель для школьного рюкзака, ленту с карт-холдером для карты, набор стикеров, а также открытки со скидками, которые действуют у псковских производителей детской одежды и обуви, магазинах канцтоваров и парках аттракционов. Работники «Ауруснефть Верхняя Волга» присоединились к ежегодной благотворительной акции «Скоро в школу» в Псковской области, направленной на оказание поддержки семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Сотрудники компании приобрели и передали подопечным Центра социального обслуживания города Великие Луки готовые наборы для первоклассников. В каждом комплекте все необходимое для первых школьных дней, письменные принадлежности, тетради, альбомы и краски.
15: О валютах.
19: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
15: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». В телеграме Лизан можно найти канал и подписаться. Иван, приветствую.
23: Доброе утро.
3: Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников. Он обратился к летающим над Россией международным авиакомпаниям, призвал их отказаться от полетов над страной из-за беспилотников. заявил, что российское небо становится полностью опасным. По его словам, необходимо, чтобы его угрозы услышали послы государств, которые работают в Киеве и Москве. Он добавил, что небо на России де-факто будет закрываться. Добавил также, что Министерство иностранных дел Украины и другие уполномоченные органы предоставят международным структурам информацию об угрозах, которые Киев намерен создать для гражданского авиасообщения. Путин ему ответил на полях саммита ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, угрозы Зеленского российским авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России, можно считать заявкой на государственный терроризм. Это еще не терроризм, но заявка на него. И, ну, вот у меня помечено, что Путин сказал угрозы Зеленского российским авиакомпаниям. Уточним, что Зеленский угрожал международным, наверное, больше даже авиакомпаниям, которые летают на... над территорией России, ну, в нашем воздушном пространстве. Иван, вам слово, пожалуйста.
23: Главный вопрос, как отделить самолеты Boeing и Airbus российских авиакомпаний от таких же самолетов иностранных авиакомпаний? Наверное, только по цифровым системам, да и по окрасу, по ливрее. Поэтому это угроза абсолютно всему авиасообщению, потому что все используют одни и те же самолеты. И, ну, я бы не согласился с Владимиром Владимировичем, что это заявка на государственный терроризм.
3: Это уже давно
23: Украина
3: он.
23: Его практикует очень давно.
3: Да.
23: Просто формы другие. А сейчас мы имеем дело с историей очередной, когда киевская власть решила сыграть в эскалацию, руководствуясь политико-медийными соображениями в первую очередь. И что-то пошло не так. Предыдущие разы Россия отвечала на эскалацию с украинской стороны достаточно осторожно и, как правило, останавливалась. Ну, то есть подорвали Крымский мост, побомбили объекты электроэнергетики, успокоились. И вот так вот каждый раз побомбили, успокоились. А теперь чего-то, похоже, этих русских до греха довели, и они все никак не угомонятся. И у Зеленского, который действовал также все предыдущие разы, и эффект был другой, возник соблазн эскалировать ситуацию еще сильнее. В логике мы заставим Путина через очередной виток эскалации все-таки деэскалировать обстановку, потому что приобретший качественно новый уровень конфликт нас не устраивает. Но, похоже, добьются совершенно иного результата. И сейчас видно, что, ну, например, ударами по складам ВБ и Озон киевская власть добилась того, что на ее территории нашими ответными действиями уничтожаются любые объекты, хоть сколь-либо похожие на современные склады. Ну, вот эти вот металлокаркасные гигантские строения, наполненные стеллажами. И этих складов там становится все меньше и меньше. И, похоже, будет поставлен натурный эксперимент по работе современного ритейла с супермаркетами и гипермаркетами вообще без складского обеспечения. Непонятно, как отрасль в таком ситуации будет выживать. Ну, а если будут бить по авиасамолетам, того и гляди, похоже, придется ликвидировать и отдельных украинских начальников. Хотя определенные робкие попытки были, там, террористы, экстремисты, Буданова прибить и уже бывшего главкома, ну, философа Залужного до того, как он в Лондон
3: зафилософствовался,
23: но
3: правда,
23: да,
3: зафилософствовался, это действительно так, судя по интервью, да, раздухарился. Как-то раньше, как в бытность его главкомом ВСУ, он как-то был посдержаннее, да. А вот сейчас что-то прям действительно разошелся. Ну, может, почувствовал, не знаю, в себе какие-то новые ораторские способности. Дело не в этом. О новом витке эскалации еще писали. Как вы его понимаете, этот новый виток, и к чему он может привести обе стороны?
23: А вот смотрите, как в предыдущие разы было. Киев повышает градус противостояния, находя какую-то болевую точку на территории России и бья по ней. Россия отвечает по уже достаточно привычным целям. Ну, в предыдущие годы летела по объектам, в первую очередь, электроэнергетики, по теплоэнергетике стала прилетать только этой зимой. И после этого все успокаивается. Часто густо бывало даже так, что стороны по всей видимости, через посредников приходили к джентльменскому соглашению. Ну, например, они оставили в 22-м году Запорожскую АЭС в покое, а мы весь 23-й год не били по их объектам электроэнергетики. Но они ожидали удара. Либо была история с судоходством после расторжения зерновой сделки. Мы попытались им судоходство заблокировать и бить по портам. Они ответили нам бэками по Севастополю, Новороссийску. И после этого договорились не трогать суда друг друга. А сейчас все идет по пути эскалации безостановочной. С нашей стороны стало больше средств поражения, они стали реактивными. Каждый отдельный дрон вроде бы как дороже, но зато их меньше сбивают. Соответственно, цели поражать стало сподручнее, меньше, скажем так, расходы на залп. И в этой ситуации, исходя из предыдущих лет, было бы логичным ожидать деэскалации. Ну, в духе побьют подругу и успокоятся, но мы ее не видим. Мы, наоборот, видим с нашей стороны вывод на новый градус и его удержание, а с той стороны желание эскалировать еще сильнее, чтобы отбить у России желание поддерживать текущий градус напряжения. Соответственно, я исхожу из того, что до выборов нас ждет полный угар. Бить будут на отмашь друг по другу максимально сильно. Затем после выборов неделя-две на принятие новой реальности. И где-то в октябре, скорее всего, мы станем свидетелями переговоров по частичному снижению уровня напряжения. Я ожидаю в первую очередь в части судоходства в Черном и Азовском морях. Просто его блокировка бьет по интересам двух сторон. Мы тоже страдаем от невозможности экспортировать полноценно зерновые и масличные. Но заодно в этой истории очень много разных посредников заинтересованных, потому что с мирового рынка вывалилась треть поставок зерновых. Ну и, соответственно, вчера Владимир Владимирович с Реджепом Таиповичем вроде как полтора часа в Бишкеке беседовали. А турки страшно заинтересованы в восстановлении нормального режима судоходства в Черном море.
0: Надо отдать им должное.
23: Мукомольная промышленность на стероидах.
3: Извините, надо отдать им должное туркам, я имею в виду, вызывали все-таки и ноту вручали Украине как раз за атаки по турецким судам. Да, и там же погибли турецкие граждане. Азербайджан, чьи граждане тоже погибли, по этому пути не пошел.
23: Да, да. Это, кстати, уникальный пример, наверное, тюркоязычной страны, которая протестует, когда ее граждан прессуют в России, но совершенно не против, когда ее граждан убивают на Украине. Главное, чтобы русские там не трогали ее автозаправочные станции Сакара. Вот. Ну, это отдельные траектории, скажем так, мировой политики.
3: Как вы думаете, что касается разговора про самолеты, атаки, реальные атаки по гражданским судам планируются у Украины или нет?
23: Я исхожу из того, что киевская власть, скатившаяся в необандеровщину, способна абсолютно на все. Паниковать из-за этого, отказываться летать на самолетах не стоит. Проявлять осторожность необходимо. Практика показывает, что у них получается первая атака, ну, как с паутиной, а все последующие не выходят. Но если атаковать самолеты, то эта история будет выстроена вокруг все той же паутины. Дроны с ишкой, как писали западные СМИ. Но в таком случае тогда с той стороны не нужно будет удивляться, когда реально начнет прилетать по начальникам, потому что удары по начальникам – это единственное, чего там реально боятся. Все остальное не имеет значения, потому что у Зеленского нет агрохолдинга, Зеленский никогда ничем не занимался в сфере производства, и ему глубоко безразлично, что там с логистикой, экспортом и прочим. Выборы он у себя отменил.
3: Я еще вот что хочу уточнить, просто, коль уж мы говорим про Азербайджан, атака на самолет, так или иначе, да, можно как угодно смотреть на происшествие, уже было, вспоминаем известный эпизод, и я вот сейчас думаю, если новая атака состоится, нас пытаются вынудить на ядерный удар целенаправленно, как думаете, есть ли вообще такой замысел?
23: Ну, в первую очередь, нас пытаются принудить остановить текущий удар. Но если Украина всколпочет ядеркой, ее начальники будут исключительно рады. У них появится прекрасный повод пойти в Европу и сказать, ну, смотрите, нас тут совсем уж бьют, а вы, бельгийцы, нас не любите, не поддерживаете. Разрешите все-таки конфисковать российские золотовалютные резервы, потому что, ну, поймите, нам денег не хватает. А вчера там как раз Корецкий выступал и говорил, что все будет переведено в режим жесткой экономии. Она будет даже не жесткой, а жесточайшей, потому что денег у них нет. И даже на те же дроны они сильно наперед потратили деньги. И как раз Федоров старался, поддерживая эту самую кампанию 40 дней ударов по России, которые обернулись 40 днями ударов по Украине.
0: Спасибо. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар 2050». Лизан в Телеграме, найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Скоро вернемся в эфир, не переключайтесь.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный

0: Сертификаты на все. Доставка или самовывоз. Скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
3: Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Игорь Шишкин, историк и политолог. Телеграм-канал Игорь Шишкин. Подписывайтесь. Игорь Сергеевич, вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: А вот вы у себя в телеге порассуждали как раз про Среднюю Азию, которая является жизненной зоной жизненных интересов России. И Россия пришла туда совершенно не случайно. Не случайно произошло включение этих территорий в наш состав. Вы напоминаете огромную роль Средней Азии в обеспечении экономической мощи Советского Союза. Какую роль среднеазиатские республики внесли в общую победу в Великой Отечественной войне. Но мы видим, какие тенденции там происходят сейчас. Хотя мы продолжаем вкладывать огромные деньги в эти республики абсолютно безвозмездно, как говорила сова в известном мультике. И в этой связи вопрос, почему же, и вы акцентируете у себя на это внимание, российские элиты, ну, для себя, скажем так, определились тем, что, ну, можно, значит, вот, Россия добилась установки не замечать, что прозападная часть элиты России добилась вот этой самой установки. В связи с чем, скажите, пожалуйста, как вы думаете?
5: Я полагаю, что ответ лежит на поверхности. В связи с стратегическим курсом России на вступление в западную цивилизацию, на строительство общеевропейского дома, и было очевидно, что Запад ставит условием, что такую огромную страну, как Советский Союз, никто в общеевропейский дом не примет. И поэтому Среднюю Азию, ну, буквально пинками вышвырнули и отделили. Именно из Москвы. И все это делалось исключительно ради строительства общеевропейского дома. А что там происходит у азиатов? Кого это волнует? Кого это интересует? Мы же через 5 минут, ну, через 10 минут будем членами глобальной элиты. И так далее, и так далее, и так далее. Мы же все это слышали 90-е, 2000-е годы. Это был главный стратегический курс России. Вот вы сейчас сказали про вклад Средней Азии в победу Великой Отечественной войны. А многие об этом знают. Да почти никто. Кто-нибудь действительно серьезно понимает степень, важность того, что Средняя Азия находилась в составе нашей страны для Великой Победы? Кто-нибудь знает, что примерно 35% военной продукции, примерно 40% гражданской продукции было произведено именно в среднеазиатском регионе во время Великой Отечественной войны. Многие у нас знают, что примерно 4 миллиона человек отправились на фронт из Средней Азии. И около 1,5 миллиона назад не вернулись. А то, сколько отсюда, из Центральной России, было вывезено туда беженцев. Знают? Вот Анна Ахматова, которая в эвакуации была в Узбекистане, она потом написала, что русские никогда не забудут тот подвиг приема детей-сирот, который совершил узбекский народ. Сейчас помнят об этом подвиге? Помнят о 5000 сирот из Ленинграда, которые усыновили, удочерили в семьях Узбекистана? Я думаю, что это большая тайна для многих и многих. А почему? Да потому что не нужна была Средняя Азия. Отказ от Средней Азии свидетельствовал о том, что мы свои, мы европейские, мы белые. Или как там в Сурковской концепции было

0: северные люди. Соответственно, не нужно нам все это. Цари, ну они же глупые были, эти цари. Зачем они полезли в эту Среднюю Азию? Зачем ссорились с самой Британской империей, с этим средоточием белых ценностей? А зачем потом большевики полезли туда же в 20-е годы и возвращали? Ну, видимо, от того, что исключительно были врагами народа, как нам сейчас пытаются это доказать. А от того, что сейчас среднеазиатские республики ведут себя так, как нам не очень нравится, а что же мы ожидали? Они руководствуются исключительно своими интересами и балансом сил. И они понимают, что им нужно максимально нравиться тем же самым западным господам, а не только Москве. И что если они будут себя вести хорошо по отношению к Вашингтону и Лондону, у них будет гораздо меньше неприятностей, если они по сравнению с тем, что они будут вести себя хорошо по отношению к Москве. Но это же мы сами сделали. Мы же действительно закрыли глаза на то, что Запад осваивал Среднюю Азию и насаждал там русофобию. Вот сейчас большой крик идет и большая кампания по поводу учебников, пропитанных русофобией. А ведь концепция колониального прошлого стала насаждаться в Средней Азии еще в середине 90-х. Вот институт, в котором я имею честь работать, институт стран СНГ, поднимал этот вопрос неоднократно. Проводились соответствующие научные конференции. Директор нашего института еще в 95-м году, будучи председателем комитета по делам СНГ Госдумы, организовал парламентские слушания с приглашением ведущих специалистов, где говорилось о том, что остановитесь, смотрите, что делается. Если мы не будем ничего предпринимать, Средняя Азия превратится в очаг русофобии. Результат нулевой. Точно так же, как, кстати, на Украине. Что для кого-то было секретом, по каким учебникам учат на Украине. Вот сейчас идет война. В окопах сидят люди, которые были воспитаны на этих учебниках, пропитанных ненавистью к России и объяснением, что украинский народ всю свою историю был жертвой москальского империализма. Но ведь именно такие учебники все 90-е, 2000-е годы насаждались там. И опять-таки, кстати, давайте вспомним, когда сейчас говорят, а почему они сейчас быстро все это не изменят? Когда у нас наш президент поставил вопрос о том, что в российских учебниках история Великой Отечественной войны во многих трактуется по соросовским программам. Лет 10 назад, по-моему, правильно?
1: Ну, где-то так,
0: да. Если мне не изменяет память, то только с прошлого года, а реально уже с этого года, дети начнут учиться по новым учебникам, не соросовским, в наших российских школах. Почти 10 лет прошло от того момента, как наш президент поставил эту задачу. Какое сопротивление было? Там ведь сейчас то же самое. Там воспитаны уже не только дети, там уже преподаватели за эти 30 лет в соответствующем духе. Я напомню, что в том же Узбекистане при Каримове практически ликвидировали почти все памятники героям Великой Отечественной войны. А вот сейчас в Узбекистане построили грандиознейший парк Победы. Эту память стараются вернуть. Опять-таки, знаем мы об этом, говорим мы об этом. Мы только говорим о том, что вот смотрите, там есть русофобы. Кстати, а когда Российская империя пришла в Среднюю Азию, там что, нас все любили? Там не было военных действий. А, кстати, когда уже Советская Россия пришла в Среднюю Азию, сколько пришлось бороться с басмачами? А ведь тоже было удобно сказать: смотрите, там страшный, ужасный басмач, кошмарный.
1: Игорь Сергеевич, у нас просто немного времени, это все констатация, да, я не спорю, но я прокатился по странам Средней, читайте, Центральной Азии, по Узбекистану вообще 4 города. Это Ташкент, Самарканд, Бухара и еще несколько, ну, там Хива, кажется. Вот, это было несколько лет назад, и по усадьбам местных генерал-губернаторов тоже погулял. И, в общем, отношение гидов к советской власти, а вы социалист, оно, ну, прямо скажем, не очень хорошее, я вам хочу сказать. Я не знаю, кто в этом виноват, но это просто факт, и все. Наверное, они на что-то опираются. Это взрослые люди. Это взрослые люди, понимаете, вот эти самые гиды. Конечно. Это не молодежь какая-нибудь. В общем, и в Казахстане тоже я был, в Киргизии, и в Таджикистане. Там поменьше, но, тем не менее, тоже определенные выводы можно сделать. Вот в этом кто виноват? Это кто? Это российские элиты или кто? Если указывается на Советский Союз, вы мне скажите, пожалуйста. Вот не на Российскую империю даже.
0: В этом виноваты в том числе российские элиты, которые не обращали на антисоветскую пропаганду в республиках Средней Азии, как, кстати сказать, и Закавказья, как, кстати сказать, Украины, Молдавии и Прибалтики. Потому что сами эти элиты в значительной мере были пропитаны этим же самым антисоветизмом. И я напомню, что еще совсем недавно, в каком это году было? В 2011 году, по-моему, в Российской Федерации по инициативе ныне большого патриота Сергея Караганова разрабатывалась программа десталинизации всей страны под лозунгом «Россия – большая котынь», то есть расстрельная яма. Было это? Было. Что же здесь удивляться, что такое происходит и в Средней Азии?
1: Спасибо. Игорь Шишкин, историк-политолог, телеграм-канал Игорь Шишкин, Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья, все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
4: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
3: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
4: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
3: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
5: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: За месяц российские средства ПВО сбили более 8 тысяч беспилотников, летевших в сторону Москвы. Это заявил мэр столицы Сергей Собянин. Согласно опубликованной инфографике, дроны преимущественно летели на город с юга, юго-запада и юго-востока. По словам Собянина, большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве были сбиты 795 БПЛА.
2: О визитах.
6: Юрий Ушаков опроверг данные об отказе президента России от встречи с главой ЦРУ. Помощник главы государства отметил, что у Владимира Путина не было планов проводить переговоры с Джоном Рэдклиффом во время его недавнего визита в Москву. Директор Центрального разведывательного управления встречался с руководством российского разведсообщества, сказал Ушаков и добавил, что беседы носили строго конфиденциальный характер. Джон Рэдклифф посетил Москву с необъявленным визитом 25 августа.
2: Про визы.
6: Москва и Пекин проработают вопрос о переводе безвизового режима между странами на постоянную основу, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поддержал ли Си Цзиньпин предложение Владимира Путина. Российский президент на встрече с председателем КНР 31 августа заявил о готовности перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу. Он отметил, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43% благодаря практике безвизового режима. В конце июля Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года.
2: Об инициативах.
6: Дежурные группы в российских детсадах смогут начать работать до 8 часов вечера с будущего года, если этого потребуют не менее 10 семей. Такая возможность уже предусмотрена законодательством, однако теперь предлагается формализовать ее. Для работы групп планируется предусмотреть доп-персонал, чтобы воспитатели не были вынуждены работать сверх нормы. Финансирование возьмут на себя муниципалитеты и регионы, а государство будет контролировать открытие группы и расходование средств. Ранее Владимир Путин поручил проработать вопрос о продленном времени работы детсадов с учетом графиков родителей.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара в среду 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, курс юаня 12,90. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: 100 рублей 64 копейки за литр 92-го бензина. Это не цена на заправке, это... Оптовые цены на петербургской товарно-сырьевой бирже на этой неделе, вот вчера буквально, был установлен новый рекорд стоимости бензина. 75 477 рублей за тонну. В пересчете на литры, ну вот получается где-то около 100 рублей.
8: Здравствуйте.
7: Ну так а это же результаты торгов.
8: А, то есть купленная...
7: Да.
8: Маришка, за эти деньги.
7: Это сделки, это средняя цена по итогам торгового
8: 95-го.
7: Дня.
8: 95-го. 92-й?
7: 100 рублей 64 копейки.
8: И интересно, и где это будут потом продавать?
7: А другой вопрос. А, собственно, это топливо какого экологического класса? Евро-2? Евро-4? Евро-5?
8: Это Дима Делинский.
7: А это Кирилл Манжула. Еще вместе с нами Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро.
8: Привет, Олег.
9: Привет, доброе утро всем.
7: Ну, значит, одна из главных новостей на этой неделе заключается в том, что правительство официально разрешило продавать бензин пониженного экологического класса на автозаправочных станциях. Собственно, все, смиритесь с этим. Где-то кто-то уже видел евро-4 в чеке. На всякий случай, предупреждаем вас еще раз. Если вы видите на АЗС, на пистолете, на колонке буквы К3, К4,
8: К2. И более К2.
7: Да. Задумайтесь над тем, насколько молод ваш двигатель. Если машина выпущена, разработана в нулевые и в десятые годы, ну, еще куда ни шло. Если машина 20-х годов, то вам противопоказан такой бензин. Вы можете залить там условные 5-10 литров для того, чтобы добраться до другой заправки, на которой будет бензин экологического класса Евро-5. В противном случае у вас будут проблемы с форсунками, с катализаторами, с топливным фильтром.
8: Ну, топливными насосами, да вот с любой ерундой в топливной системе. Угу, и не ерундой в том числе.
7: Так, ладно, мы вас предупредили. Бензин экологического класса в ближайшее время появится пониженного экологического класса в ближайшее время появится по стране массово. А прямо сейчас давайте порадуемся за светлое будущее за наше. У нас же обрастает мясом стратегия развития автопрома. Господин Мишустин заявил, что нужно сделать машины доступными для народа.
8: Но нужно. Делаем.
7: Так у них есть план, у них есть стратегия.
8: А у нас есть план, мистер Фикс.
9: Более того, стратегия актуализирована, между прочим, и вселяет просто уверенность в завтрашнем дне. В принципе, устами бы Мишустина да мед пить, в общем, все правильно. Вот не поспоришь, конкурентоспособность повышается, наращивается производство, конкурентоспособность, причем не только автомобилей, но и компонентов, внедрение критически важных технологий. Все, я, например, двумя руками за. Одну только он не сказал, что чтобы сделать автомобили доступными, более доступными, скажем так, надо дурацкие налоги изъять из обращения, вроде утильсбора. И все будет хорошо.
8: Олег, можно еще кратно увеличить заработок наш?
9: Это было даже... Вот, кстати, да, оставим утильсбор, но повысим в 2-3 раза хотя бы заработок. Тоже неплохо. Хорошая мысль, между прочим.
8: Так я давно говорил, что я не на своем месте.
9: А так, это вот эта стратегия, она, конечно, важна, вне всякого сомнения, без всякой иронии говорю это, она действительно важна. И все эти меры, вероятно, необходимы, но все-таки хорошо бы подумать и в первую очередь действительно о доступности машин.
8: Просто, знаешь, когда ты видишь заголовок, кто бы ты ни был, поручил сделать российские автомобили доступными для народа, ну, кроме иронии, в моей башке ничего не рождается. Ну, вот правда. Ну, извините, я прошу прощения.
7: У них есть план, согласно которому к 2035 году у нас, во-первых, 80% новых автомобилей на рынке должны быть российского производства. Достижимые цифры у нас бывало и больше 80%. Но прикол заключается в том, что по этому плану 2 800 000 автомобилей должна выпускать наша страна в год к 2035 году.
8: Доступными для народа.
7: Эти 2 миллиона 800 тысяч нужно каким-то образом куда-то девать.
9: Слушай, я бы насчет этого вот совершенно, так сказать, не переживал, понимаешь? Ну, понятно, что такое 35-й год. Да, дай бог нам дожить, конечно.
8: Да, кто из тех, кто принимает этот план сейчас, в 35-м году будет по-прежнему находиться на руководящих постах? Ну, вот скажите.
9: Кроме того, 35-му... 10 раз изменится ситуация.
7: Да, к 35-му году... Вот, это
8: либо Ишак, либо Ишак, либо Ишак.
7: Дайте мне договорить, в конце-то концов.
8: Это либо Падишак,
7: извини. Стратегия развития автомобильной промышленности к 2035 году будет актуализировано еще неоднократно. Угу. Выйдет зайчик погулять. Ладно.
8: Тогда, ну, ладно.
7: У нас есть положительные, вполне ничего перемены. Вот. Вот вы говорите о том, что, значит, мировой автопром, глобальный автопром, значит, российская автомобильная промышленность не может огораживаться. Вот смотрите, на заводе «Москвич» начали ставить на машины, на «Москвич-3», систему курсовой устойчивости российского производства и российской разработки. ЕСЦ. Мы научились делать ЕСЦ. Чего в этом плохого?
8: Ничего плохого. Вопрос стоимости.
9: ЕСЦ теперь, ЕСП она называлась. Теперь ЕСЦ называется. Хорошо.
7: Да, они
9: мы можем пишут. Это переварить, не вопрос.
7: Ага. Прикол заключается в том, что делали совместно с нами, да, от первых тестов и разработки калибровок до запуска серийного производства срок 25 недель.
8: Дим, мы ведь ни разу с Олегом...
9: Главное, чтобы ее можно было отключать.
8: Мы ведь ни разу с Олегом не оспаривали тот факт, что наша научная мысль может разработать все, что угодно. Мы и автомат можем, я имею в виду трансмиссию автоматическую, сделать. Вопрос экономической целесообразности. Ну, для ESP, может быть, экономическая целесообразность будет, особенно если смотреть на те планы до 35-го года. Там 20 с хвостиком миллиона машин нужно же чем-то оснащать.
9: А да, сколько стоит, не говорили, слушай?
8: Вот Вот-вот. Вот-вот.
9: По сравнению с китайским, допустим,
7: системой. Господи, значит, какая-то экономика в том, чтобы вставлять систему ESC и ESP в Москве-4 российского производства вместо
8: китайского. Ты уверен в этом?
7: Она какая-то экономика
8: уверен?
7: В этом должна быть.
8: В этом может быть просто желание перед высоким начальством оправдать свое...
7: Повысить процент локализации.
8: Вот, типа, мы, смотрите, мы вставляем туда российскую разработку. А сколько она стоит?
7: Так вот.
8: А бог ее знает.
7: Возвращаемся к стратегии на развитие отечественного автопрома. Mm-hmm. Там черным по белому написано, что производство автокомпонентов должно быть унифицированным. То есть, условно говоря, на те 2 миллиона 800 тысяч автомобилей, которые...
8: Мы ставим нашу ESP.
7: Мы ставим...
8: Или как там ESC тебя называется?
7: Детали, которые подходят и к этой платформе, и к той платформе. И к третьей платформе, и к четвертой, и к пятой, и к десятой.
9: И годятся и для легкого легкового автомобиля, и для тяжелого внедорожника. Для всех. Универсально.
7: Погоди, поступил с движком от Ауруса, например? Вот. Они просто откусили от него половину, распилили напополам этот движок от Ауруса, и в результате у них получился...
8: Они буквально его пилили?
7: Буквально распилили двигатель. И в этом году показали на выставке, по-моему, в Екатеринбурге и на Иннопроме движок, который можно ставить в коммерческую технику.
8: Олегу сказать нечего, ты представляешь?
9: Ну, все это, конечно, это, между прочим, не бессмысленные забавы. Пусть дальше продолжают в том же духе, что-то получится.
8: А, кстати, а во сколько обойдется вообще развитие?
7: Да. Есть цифры, приблизительная оценка, 200 миллиардов в год.
8: 200 миллиардов в год.
7: Если сравнить со сборами от утильсбора, ну, это капля в море, это ни о чем. Ну, то есть государство собирает от утильсбора значительно больше, чем эти самые 200 миллиардов. Поэтому, в принципе, ну, как бы звучит как план.
8: Угу.
7: Мы ждем, что в ближайшие 3-4 месяца, значит, правительство нарастит мясо на вот этот скелет под названием «Стратегия развития».
8: Я сказал, уже нарастили.
7: Наращивают.
8: А, на процесс.
7: Да, мы в процессе.
8: В процессе.
7: Угу. И станет понятно, собственно, какие конкретно меры будут предпринимать наши власти.
8: Но уже понятно, что нужно 200 миллиардов. Странная логика.
7: Приблизительная оценка.
9: Я тут на трех заводах побывал, слава богу, удалось мне до этого времени, китайских. Там один цех выпускает 1 000 000 автомобилей в год на каждом из трех. Так, просто на всякий случай. Ну, понятно, да, о чем идет речь? О какой себестоимости?
7: Ну, вот и все. Переживаешь ты по этому поводу? Мы...
9: Я не переживаю, просто... Понимаешь, что дело? У нас АвтоВАЗ, между прочим, вот с чего в 60-е годы, когда построили его, да, он делал сам все. И все до последнего сидения, так сказать, и последней затычки пластиковой. Ну, вот мы получили АвтоВАЗ, который сегодня нуждается в утилизационном сборе и защите. Ну, вот и все. Понятно, да, о чем речь идет?
7: Олег, в нынешние сложные времена, когда страны ставят, ну, предпочитают ставить всевозможные заборчики налоговые на границе, когда геополитическая обстановка настолько нестабильна, что мы не можем прогнозировать, что будет с мировым автопромом там, в течение ближайших 3-4 месяцев, когда мировые автопроизводители с гигантскими совершенно объемами производства типа Volkswagen закрывают заводы, ну, просто потому что они проигрывают конкуренцию. Значит, наша задача сделать так, чтобы машины внутри нашей страны были доступными. Мишустин такую задачу поставил. У них есть стратегия. Они рано или поздно, да, они будут обязаны что-то сделать. Они это делают в меру сил и возможностей, в меру своего собственного представления о прекрасном. Они вкладывают сотни миллиардов рублей в перезапуск производства. Производство перезагружено. Вон, ты видел, в Калуге на конвейер поставили очередной тинет.
8: Перезапущено, ты имеешь в виду?
7: Да.
8: Или не перезагружено?
7: Правда. Неважно. Тинет плюс L6. Это китайский липас, это очередная версия Cherry, но как бы что-то где-то как-то немножко подороже и посовременнее. Это актуальный липас. И он вот встает на конвейер полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Ладно, прямо сейчас вынужден прерваться на рекламу. Вернемся через 2 минуты.
2: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: А давайте «Ниву» вспомним.
8: «Ниву»?
7: Да.
8: А что ее вспоминать-то?
9: Нам не дадут ее забыть.
8: Вот в том-то и дело.
7: Значит, обновленная рестайлинговая «Нива» поступила в продажу. 1 200 000 за базовую версию. Это вот с другой кулисой. Там коробку передач, ну, в смысле переключения, сделали более удобным человеческим. Это двигатель более приемистый, те же самые 1,8 литра, мощность 90 лошадиных сил, а крутящий момент на 24 ньютон-метра больше. Там расход уменьшен, там оцинковка кузова появилась вот в тех местах.
8: Тебе Глеб сказал про этот автомобиль, он все равно остался, ну, весьма некомфортным.
7: Это утилитарная машина. Не для того, чтобы ехать из Москвы во Владивосток. Это машина для того, чтобы уехать на дачу. Ну, как минимум. Как максимум забраться на рыбалку туда, куда Макар телят не гонял.
8: Так, и что ты хочешь, чтобы мы обсудили в таком случае, если ты считаешь, что все хорошо?
7: Доступность. Они сделали рест и не изменили практически цену. Это те же самые 1 200 000.
9: А это так и было, да, 1 200 000, нет?
8: Мне кажется, дешевле, нет?
7: Ну, чуть-чуть дешевле стоила дорестовая машина.
9: Ну, ладно, это я старые времена вспомнил, когда Нива стоила меньше миллиона. Ну, это, конечно, глупо сейчас. А кроме того, конечно, если появилось однорычажное управление раздаткой, это большой шаг вперед. Впервые, между прочим, за 30 или 40 лет, я не помню. Это хорошо. И добавлена третья точка опоры раздаточной коробки. Ну, кто будет спорить? Усилен кузов. Можно много чего сказать. В общем, интересная новинка. Хорошо известная. Народ привык. Я бы, кстати говоря, купил, если бы стоило 1600. Ну, какая-нибудь подержанная.
8: Зачем она тебе нужна?
9: А вот для того, чтобы ездить...
8: По буеракам?
9: На ближайший пруд.
8: Ага.
7: Не может в современных условиях нормальная машина стоить 600 тысяч рублей в автосалоне. Не может. Просто смиритесь с этим.
8: А как же о доступности разговор?
7: Доступность, судя по всему, будут повышать за счет либерализации кредитных программ и за счет повышения доходов россиян.
9: Вот, это хорошо. За счет повышения заработной платы и пенсии.
8: Будем ждать повышения нашей заработной платы.
7: Заметьте, я ничего не обещал. Это мое личное диванное мнение. С моего дивана эта ситуация видится таким образом.
8: Не твоя работа обещать, Дима.
9: Но мы с вас спросим, Дима, спросим.
7: Ладно, хорошо.
9: Подождем еще и спросим.
8: Обязательно. Где наше повышение?
7: Когда я говорил...
9: Дим,
7: о том, что утиль сбора приведет к тому, что китайцы начнут приземляться здесь. Вот. Что вы...
8: Нет, Дима, не передергивай. Мы не об этом. Мы не об этом спорили. Мы не об этом говорили по поводу утиль сбора. Не будем возвращаться к разговору. Мы не спорили с тобой, что китайцы будут приземляться здесь. Мы об этом не говорили.
9: Ладно. Между прочим, вот тут и у вас готовят интересную новинку. То есть все в этом смысле, конечно, развивается, что говорит.
7: Интересная новинка УАЗа, это ты имеешь в виду Патриот с новым движком на автомате? Да, дизель и автомат.
9: Да, конечно, это интересно. Но автомат у них давным-давно был. Я ездил на УАЗе, на Патриоте, с автоматом от GM, General Motors еще. Была такая версия, между прочим. Вот, потом исчезла почему-то, не знаю почему.
8: Ну, вот теперь, автоматы закончились.
9: Автоматы закончились, да. Ну, что ж, будем ждать, ну, вот этого. Мне бы интересно было, кстати говоря, опробовать. И особенно дизель. Он, конечно, давно пора его каким-то образом представить, такую версию дизельную.
7: Угу. Вот. Пока, значит, мы ждем новинку от УАЗа. В России разработали проект правил дорожного движения для роботов-доставщиков. Вот, все же видели.
9: Наконец-то.
7: Видосики уже немножко такие апокалиптические, типа восстания машин. По Москве уже начали передвигаться толпами эти роверы. У меня в Мурино, это пригород Петербурга, роверы появились лет 6 или 7 назад, и их было немножко, там штук 5, 6, 7, 8. А сейчас они уже в настолько товарном количестве на улицах крупных городов, что правила дорожного движения. С конкретными параметрами, с ответственностью прописанной в случае всевозможных неприятностей и ДТП. Я вот прям представил себе, очень живо себе представляю, как инспектор
8: на дороге... Очень много неразрешимых проблем, трудно разрешимых проблем, которые могут встать перед всем этим процессом. Я не очень понимаю, как все это дело будет администрироваться. Ну, правда, не понимаю.
9: Да, с этими...
8: беспилотниками.
9: Да, это не... Кстати сказать, вот первое, что я заметил, когда видел этих роверов, в Москве, пожалуйста, сколько хочешь, уже ездят. Народ относится к ним вполне себе благосклонно.
7: Это пока они не начали убивать людей.
8: А почему они должны убивать людей?
9: Он вспомнил фильм «Я робот», по-моему.
8: Ага.
9: Да?
8: Ну, да, много. Все.
9: Да, мы еще до этого, нам далеко-далеко, так что можно быть спокойным. Но роверы не вызывают особого отторжения, вот это вот я точно заметил. А то, что правила нужны, вне всякого сомнения, а то, что Кирилл говорит, что трудно администрировать, так это не понимают и сами администраторы, по-моему, как это администрировать пока еще.
8: В этой связи мне совершенно непонятно вот это заявление, которое прозвучало на заседании Восточного экономического форума. Член Комитета Госдумы по транспорту об этом заявил, Валерий Горюханов, что законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят уже на этой осенней сессии. Ну, как я понимаю, уже я от роверов перехожу к беспилотным автомобилям. Там-то еще сложнее, а они уже собираются осенью закон об этом принимать. У меня большие по этому поводу сомнения.
7: Как обычно у нас в Госдуме происходит с какими-то важными документами. Мы принимаем в первом чтении текст документа, можно считать декларацией о намерении.
8: А потом все это уходит на долгие-долгие годы.
7: На доработку ко второму чтению. На поправки и перекладывание всевозможных бумажек. Даст Бог вспомнит о том, что был такой документ.
9: Угу. Но, между прочим, это будет первый в мире такой закон, кстати.
7: Погоди. По-моему, так, в Голландии...
9: Так говорит нам товарищ Горюханов.
7: Возможно. Нет оснований не доверять. Но у меня есть сведения о том, что в Голландии разрешено нынешним летом или с этой осенью разрешено передвижение на автопилоте.
9: Каком
8: автопилоте? Они бывают разные.
7: Я понимаю. На максимально продвинутом.
8: Угу. Да, что-то мы, по-моему, такое обсуждали. По этому поводу...
9: Слушайте, я прочитал, на самом деле, вот какие-то там базовые вещи, кто за что отвечает. В общем, все вполне логично выглядит, вот на мой непросвещенный взгляд. Конечно, все это нуждается в доработке ко второму и третьему чтению, но в первом принять, по-моему, действительно возможно осенью.
7: Ну, хорошо, дождемся.
9: Дождемся, да, будем привыкать к роверам, к беспилотникам.
7: И после выборов посмотрим на то, как поменяется отношение наших властей ко всем этим технологическим свистелкам. Вот. У нас тут есть громкое заявление от шеф-дизайнера Volkswagen Group. Volkswagen, я не знаю, генерирует инфоповоды со страшной силой. Они тут опубликовали, во-первых, план по закрытию заводов. 4 завода у них под закрытие. А во-вторых, вот, собственно, господин Андреш Нинт в интервью порталу «Автовик» назвал моду на злые передние части автомобилей, на огромные решетки, узкие фары, на агрессивный внешний вид машин бессмысленной.
8: Мне кажется, это такое, скорее, маркетинговое заявление с тем, чтобы конкуренту вставить шпильку куда-нибудь.
7: В смысле BMW?
8: Ну да. Разве нет?
7: Ну, не знаю. Это,
9: слушайте, да, в принципе, по большому счету, есть сермяжная правда в том, что он говорит. Меня тоже многие, так сказать, современные модели раздражают. Ну, во-первых, они все один похож на другой. Попробуйте разобраться в китайцах. Джилент от джитура отличите, ну и так далее. Да? Да ни за что не отличите. Вот если едет там какой-нибудь, я еще скажу об этом, автомобиль Феррари, я его узнаю издалека и сразу. И
8: услышишь.
7: Если это не Люси.
9: Нет, ну Люси не узнаю, вот честно скажу. Люсю эту пока не понял. А вот раз уж мы об этом заговорили, слушайте, ну давайте оттянемся немножко. Есть замечательный, красивейший автомобиль, на мой вкус, так сказать. Это Феррари, господи, V12 по-русски, додичи цилиндри. Так это звучит.
7: Короче, 12-цилиндровый Феррари. Он прям так и называется. Это название модели. 12 цилиндров.
9: Да, совершенно додичи цилиндри. Мне больше нравится итальянская вот эта вот история. То есть, ну, потрясающе совершенно выглядит автомобиль, на мой вкус. С самым длинным капотом в истории Феррари. Я представляю себе, как им управлять непросто, да, допустим. Ты же должен понимать, где она начинается. Так, на всякий случай. Англичане, между прочим, на Роллс-Ройсе, на котором мне тоже довелось поездить, они для этого ставят эту самую свою скульптуру впереди, чтобы ты точно ориентировался, где у тебя начинается твой автомобиль и как рулить на маленьких дорожках. А здесь этого нет, но надо попробовать, конечно. Но ведь на самом деле машина выглядит совершенно потрясающе. Это то, вот настоящий гранд-туризма, который отсылает к старым, так сказать, моделям, причем давним-давним-давним. Тестароса, Энца, 458-я Италия. То есть, ну, в общем, тут с дизайном все в порядке, но все ведь в порядке и с наполнением, да? Это все-таки сколько там? 2 с чем-то секунды до сотни. Это 350 километров в час. Между прочим, максимальная скорость. Это, ну, невероятно это...
7: Олег, да. есть одна проблема. Вот. А, точнее, две проблемы. Во-первых, это старая машина. Ну, то есть она 24-го года выпуска. Вот. Во-вторых, если ты хочешь ее купить, ну, тебе нужно готовить 60 миллионов рублей.
8: А ты думал, за копейки? Ну,
9: зато ты получишь 830 лошадей.
15: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто
16: и всегда интересно.
17: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
19: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На базе школы номер 5 и лицея номер 10 в Великих Луках открылись кадетские классы Следственного комитета России. Они вошли в число первых в Псковской области профильных кадетских классов, созданных по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Обучение в них объединит общеобразовательную программу и специализированную подготовку. Учащиеся будут углубленно изучать историю и обществознание, знакомиться с основами юриспруденции и криминалистики, деятельностью следственных органов и особенностями службы в Следственном комитете России. В инженерно-экономическом лицее Великих Лук стартовал юбилейный учебный год. Вчера там в пятый раз прошла традиционная торжественная линейка, посвященная Дню знаний. По доброй традиции разделить этот праздник с учащимися педагогами пришли почетные гости. Среди них депутат городской думы Сергей Федосеев. От имени главы города он поздравил ребят и педагогический коллектив с началом нового учебного года и пожелал лицеистам успехов, новых знаний и ярких достижений. Юнармейцы городского поста номер один приняли участие во всероссийском слете «Пост номер один в Москве». Его программа включала экскурсии, в том числе в 154-й отдельный комендантский преображенский полк, а также соревнования по нескольким юнармейским дисциплинам. Учащиеся школы номер один достойно представили город и область на этом мероприятии.
21: О валютах.
20: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
21: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: И все-таки вернемся к Volkswagen. Заявление шеф-дизайнера по поводу того, что современные машины выглядят слишком агрессивно. Нужно, чтобы они выглядели...
8: Дружелюбнее. Дружелюбнее. Доброжелательнее.
7: Мимимишнее.
8: Мимимишнее. Хорошо, мимимишнее.
7: Ладно, оставим в прошлом. Теперь по поводу судьбы Volkswagen в принципе. Значит, выпуск автомобилей в Эмдене и в Цвикау планируется завершить в 31 году, в Ганновере, в 32-м, в Некарзульме.
9: Вообще его зовут, да.
7: Окей, в 2034 году.
8: У них тоже есть план по развитию автопрома.
7: Да,
8: до 35-го года.
7: Значит, этот план пока неофициальный. Это предложение...
8: Они его наращивают мясо.
7: К совету директоров. Совет директоров будет рассматривать этот план 4 сентября, то есть уже послезавтра. И вот с этой мыслью мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжулов.
7: Олег Осипов вместе с нами. В этом плане описывается критическое положение, в котором оказался Вагроб.
8: Ну, может быть, они просто разрослись слишком. Ну, не...
9: Слушай, вот, между прочим, Volkswagen угробили тоже, так сказать, налоги и профсоюзы, это понятно.
7: Они не конкурентоспособны. Олег, да. Олег, профсоюзы сейчас гробят Volkswagen, протестуют.
9: Это правда, они продолжают его угробить, да.
7: А налоги? А что налоги?
8: А что, у других немецких производителей другие налоги или другие профсоюзы? А,
9: ну, как-то там договариваются. Я бы, на самом деле, вот, ты знаешь, почему простых решений нельзя? Отдайте профсоюзам в собственность, пусть делают, что хотят, так сказать.
7: Угробят. Угробят завод вообще.
9: Ну, через два дня банкротятся, но они же собственники, они же сами. И какие-то проблемы исчезнут. Слушайте, это старая, как мир, так сказать, проблема, и она, к сожалению, с трудом решается. Другое дело в Китае. Попробуйте там забастовать.
7: Я понимаю. Олег, мы не политику прямо сейчас обсуждаем. Мы обсуждаем судьбу Volkswagen ID4, ID7, ID3, ID5, Audi Q4 e-tron.
9: Правильно, потому что была ошибка сделана, потому что не на то направлены были все средства и усилия.
7: Вот эти машины, вот перечисленные мною, да, их производят на тех заводах, которые будут закрыты через 3-5 лет.
9: Правильно, потому что, господи, ну это было понятно еще 10 лет назад.
8: Что не нужно такое количество электричества.
9: Абсолютно. Да не нужно вообще переставать. Они же ведь на самом деле прекратили разработку бензиновых силовых агрегатов, дизельных и так далее. Вот в чем проблема-то еще. Хотя, в общем, конечно, наработки остались, и сейчас они спохватились. Вот почему не догадаться сразу переходить на гибриды хотя бы, да? Они бы уже были впереди планеты всей, так сказать. Но с китайцами вряд ли сравнятся, потому что там другая себестоимость. Действительно, мы об этом говорили. Но все-таки это бы очень сильно поспособствовало. Теперь, по сути дела, они проигрывают конкуренцию, причем у себя в Европе, тому же китайскому производителю.
7: Переносимся в другую часть нашего маленького уютного мирка, в Японию. Mazda запланировала радикальные перемены в своих больших кроссоверах CX-60, CX-70, 80-90. Проблема в том, что они продали меньше, чем рассчитывали. В 25-м году 150 тысяч четырех моделей кроссоверов, вот этих больших Mazda, а планировали 200 тысяч.
8: А что случилось? Почему не берут?
7: Эти машины рассчитаны на американский рынок. Вот. И в Америке они не зашли. И теперь они будут переделывать двигатели этих тачек, будут агрегаты нового типа, которые изначально планировались для работы в составе гибридного привода. Вот сейчас они собираются применять технологию под названием SkyActiv Z, который будет... Это двигатели, которые работают на объединенной смеси. Прикинь, ради экономии топлива, ради того, чтобы вписаться в экологические нормы Евро-7, они заставляют двигатель работать на объединенной смеси и вкрячивают это все хозяйство в гибридные установки.
9: Да мало того, в Америке, в разных штатах разные требования экологические, особенно жесткие в Калифорнии. Там, в принципе, очень сложно продавать что-то. Да, конечно, это путь, никуда с него не свернешь. Но к тому же в Америке вообще трудно продавать большие машины, потому что американцы сами гораздо их выпускают. И причем это те автомобили, которые пользуются спросом. Вроде там «Шевроле», «Сильверадо» и прочих других, так сказать, вот этих вот пикапов. Но на этом рынке трудно конкурировать, это безусловно.
8: Ну, японцы всегда традиционно конкурировали, вполне себе справлялись.
9: Они начинали всегда,
7: японцы, в сегменте малых автомобилей, малолитражки.
9: Абсолютно так и есть. Малолитражки, компактные, да. Это то, о чем мечтал Обама, и не удалось ему, так сказать, воплотить в жизнь. Чтобы все американцы пересели с пикапов в малолитражки. Не получилось и не получится. Вот. Поэтому, да, вошли там с CX-90, я на нем видел, кстати, неплохая машина. Вошли, так сказать, в этот сегмент, и стало трудно. Конечно, трудно с F-150 там или с Silverado конкурировать. И это правильно.
7: Я в этом смысле, я не понимаю. Олег, смотри, на F-150, и это одноклассники его, конкуренты, они все сделаны в духе «Fuck the fuel economy». И тут приходит такая Mazda и говорит, а мы будем работать на сверхбедной топливо-воздушной смеси ради экономии топлива и соблюдения экологических норм, и за счет этого мы выиграем конкуренцию.
9: Ну, слушайте, во-первых, американцы тоже делают и электромобили, там, будь здоров, сколько, и гибриды у них есть, и у Форда того же, и пикапы есть гибридные, все это делается на самом деле. Другой вопрос, что им пока позволено продавать вот эти вот петролхедовские машины.
7: Трамп же отменил все вот эти штрафы для автопроизводителей, не соблюдающих экологические нормы.
9: В Калифорнии действуют по-прежнему, так сказать, достаточно жесткие нормы. В некоторых штатах еще, я не помню сейчас каких. Но, в общем, это все равно процесс неизбежный. Все равно об экологии заботиться надо, вне всякого сомнения. И, собственно, Mazda с этим справляется совершенно спокойно. Они же ведь ничего не переделывают в CX-5, да, допустим, в CX-30, скажем, да, там все у них хорошо с этим делом.
7: Потому что эти машины, да, эти машины, это золотые яйца, они приносят им основную часть прибыли дохода. Да. Ну, просто потому что они хорошо продаются, в отличие от больших кроссоверов.
8: Кстати, у CX-90 есть гибридная версия?
9: Да, есть, но она... конечно, но она... Есть. Она недостаточно объединенная смесь там.
8: Там 2,5 литра атмосферный двигатель стоит.
7: Смотри, эксперименты с вот этой сверхбедной смесью, они начинаются с CX-60.
8: Ну, понятное дело, попроще. Начинать надо попроще, а не с флагмана.
7: И еще. Мы теперь уже с Дальнего Востока, из Японии, переносимся в Европу. Дача Сандеро. Ну, в смысле, Рено Сандеро. Хорошо знакомы всем машины, да?
8: Ну, по картинкам.
7: В смысле, ты имеешь в виду третье поколение?
8: Да.
7: Новое поколение будет электрическим.
8: Полностью? Угу. Ну, здорово.
9: Нет, Дима, они все-таки очень аккуратны. Европейцы уже обожглись, понимаешь? Причем, будь здоров как. Поэтому, конечно, будет Рено Сандеро нового поколения не только электрическое, но и гибридное, и бензиновое. Вот так вот я вам скажу. Они же подтвердили, что да, будут версии не только там Stepway, которая, кстати, в первой итерации очень плохо рулилась, между прочим. Но это бог с ней. Они оставят и бензиновые двигатели, и главное, делают ставку на гибриде. Поэтому, да, будут электрические версии для особо, так сказать...
8: Одаренных.
9: Для особо зеленых. Для позеленевших. А все остальные могут ехать на нормальном автомобиле с запасом хода приличным. Кстати говоря, машинка-то симпатичная получилась. Я смотрю.
8: Да-да-да, кстати, симпатичная.
7: Картинки.
9: И у нас очень хорошо шел Дастер, который выпускался здесь же, вот недалеко от меня.
7: Не только Дастер, но и, собственно, сама Сандеро. Вот. Можно я процитирую вице-президента Дачи по маркетингу, продажам и операциям Франко Марота? Вот. Эта дача должна быть лучшей в своем классе по доступности в мире электромобилей. Мы ставим цель найти баланс между производительностью продукта и доступностью.
8: Вот, люди работают над доступностью.
9: Как будто Мишустина прочитали.
8: Да вообще, работают в связке.
9: Да, и вообще у них будут натрий-ионные аккумуляторы, а не какие-нибудь там...
7: Литий-ионные. Да.
9: У них будут натрий-ионные, дешевые, стабильные. Но
7: проблема,
9: тяжелые.
7: Потому что, да, они тяжелее, это во-первых. Во-вторых, они хуже принимают заряд. То есть про быструю зарядку вот этой Сандеры, ну, как бы забудьте. Ну, как страшный сон. Я вообще даже подумать не могу. Сандера на батарейках, которую нужно заряжать.
8: И что?
9: Да ну, почему? Дима, это нормальный процесс. У нас, между прочим, вот у вас, кстати, в Питере открылась самая крупная в стране, по-моему, зарядная станция.
7: Да. 62 соска на этой зарядной станции и лаунж-зона для водителей с креслами мягкими, с массажными креслами, вот. С баром и что-то там еще есть.
9: Меня это особенно впечатлило. Да. Можно выпить бокальчик и протрезветь, пока она заряжается. Хотя говорят 240 киловатт, я, правда, в это не очень верю. Максимально то, что вот я заряжался, у меня 60 киловатт выдавала зарядка.
7: Смотри.
9: На которой было написано 120, так что...
8: Там парадокс заключается в том, что она находится черти на куличках.
7: Но зато рядом с ТЭЦ.
8: Рядом, да, с теплоэлектростанцией.
9: Там есть одна проблема. Рядом с ТЭЦ я тут пытался зарядиться около Капотни. Там тоже зарядная станция новая, очень хорошая, когда у меня электричка была подо мной. Вся проблема в том, что не работает с интернет, связи нет. А без связи ты не можешь активировать.
8: Оплатить.
9: Да нет, активировать.
8: А, ну да, даже активировать.
9: Вот в чем дело. Да это, конечно, вот это вот проблема. Но она, я так понимаю, решаемая.
7: Окей. Все проблемы так или иначе решаемы, в том числе проблемы с доступностью автомобилей в нашей стране. Задача поставлена. Посмотрим, как это все будет развиваться.
8: Олег, спасибо.
7: Олегу Осипову говорим хорошего дня. А впереди у нас Игорь Маржарет, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «АвтоСтат».
0: Программа «Мой автомобиль».
1: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Иван Канал.

0: возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну, вот все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Ну а теперь возвращаемся к главной теме этой недели. На заправку все-таки появится антикризисный бензин. Евро-2, Евро-3, Евро-4. Правительство разрешило розничную продажу топлива пониженного экологического класса.
3: Все, о, боже мой, кошмар, катастрофа.
2: Кирилл Манжулов.
3: Дима Деленский. А
2: вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
3: Привет, Игорь.
4: Доброе утро всем.
1: «Форсаж дня».
2: Значит так, разрешение это действует до конца июня 2027 года. В сообщении Минэнерго говорится, что это инструмент оперативного реагирования на текущую ситуацию на топливном рынке. Долгосрочные подходы по соблюдению экологических требований к продуктам отечественной нефтепереработки сохраняются, подчеркивается в Министерстве энергетики. Понятно, что мы, в общем-то, по большому счету, уже начали обращать внимание на то, что там написано в паспорте качества топлива в уголке, в красном уголке на автозаправочной станции.
3: Особенно нервные.
2: Таблички на бензоколонках, на самих, еще мы читаем чеки. Мы нервные.
4: Значит, смотрите, братцы, вообще по техническому регламенту таможенного союза каждая страна, входящая в союз, может производить все, что хочет, но продавать на заправках может только топливо Евро-5 и выше. Но в данном случае постановлением правительства принято решение до весны следующего года разрешить продавать на заправках Евро-2, 3, 4 и 5, но только при этом широко информировать подъезжающих автомобилистов, что это за топливо. Вот бирочка, как вы правильно сказали, висит на пистолете, в чеке она, в уголке потребителя. И сотрудники, те, которые наливают, должны сказать, это Евро-3. А дальше принимаем решение, заболеваем или нет. Скажу сразу, то для большинства автомобилей, которые в парке Российской Федерации, примерно для 70%, это все, ну как это сказать, безразлично, потому что у нас больше 60% парка Евро-3 и ниже. Ну и, соответственно, им вот что Евро-2 или что Евро-5, Евро-2 даже роднее и привычнее. А вот для примерно 20-30% это неприятно, хотя и не критично. Если у вас современный автомобиль, современная система нейтрализации с турбонаддувом и так далее, для него нехорош бензин.
2: Значит, если мы привыкли к здоровой еде, к здоровой пище, значит, мы употребляем значительное количество овощей. Вот. А потом в какой-то момент внезапно переходим на диету из гамбургеров.
3: И картошки фри.
4: Ну вот мы не переходим на постоянное питание гамбургерами, то есть топливом Евро-3, условно говоря, но понимаем, что разовая заправка таким топливом не смертельна для автомобиля, но не неприлично. И, соответственно, если у вас вот совсем вот костлявый рукой голод вцепился в тонкое горлышко, то бишь очень хочется чего-то вкусненького, а его нету, ну, надо наливать, что есть. Из расчета, сколько мне надо? Так, мне надо 20 литров, у меня еще там 20 литров нормального бензина, смешавшись, они составят некую смесь более-менее приемлемую, я доеду до заправки, где я точно знаю, есть нормальное топливо. Ну и доехал. Приезжаешь, а там уже нормальное. Заливаешь по максимуму и едешь дальше в смеси, это все нормально. Специалисты говорят следующее, что, ну, во-первых, если бы вот раз там, через там 3 раза залили, ну, переварить даже современный двигатель системой непосредственного впрыска, переварить все это дело. Ничего с ним страшного не случится, хотя там сильно повышенное содержание серы. Но рекомендуется, если вы хотя бы там раз в неделю заливали или в месяц заливали такое не очень хорошее топливо, пройдите замену масла там не через 15 тысяч километров, а через 7,5. И фильтр поменяйте. Сейчас в моду вошли сразу присадки к топливу, которые продаются там на АЗС или в специализированных магазинах. Говорят, что спрос на них вырос очень серьезно. Есть серьезные присадки, действительно, которые очищают топливную систему и в этом случае помогут. Только надо покупать их тоже осмысленно. Знаете, как я всегда говорю, масло там выбирайте, шины себе выбирайте. Не по принципу самое дешевое, а по принципу проверенного. Если это присадку делает, например, сама топливная компания. Или если там компания с имиджем серьезным. Есть там, например, одна серьезная питерская компания,

0: которые очень серьезные присадки делают. То есть я к чему говорю, что выбирать надо с умом и не попадать в панику, если топливо не соответствует вашим пожеланиям. Ну, это нехорошо, но не смертельно. А опять же, если у вас Форд там какой-нибудь 13-летний, тут вообще беспокоиться не о чем, потому что он был выпущен из расчета именно на такое топливо, и ему как-то это даже глубоко безразлично, а может какое-то приятное воспоминание о его юности буйной и его замечательном детстве.
1: О, Господи. Я тут толкался в пробке на пассажирском сиденье в Тигуане. Относительно свежий 5-летний Тигуан. Значит, везла меня девочка. И на старте, ну, то есть каждый раз, когда мы трогались с места, машина дергалась. Спрашиваю, типа, а это нормально? Она говорит, а это вот у меня бензин такой. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот с начала топливного кризиса я вот дергаюсь в пробке на старте, машина вот так себя ведет. Я не понимаю,
2: все ли с коробкой что-то не то?
1: Нет, вряд ли. Это, возможно, форсунки, свечи вот где-то в этом духе.
2: Угу.
1: Ну, короче, порекомендовал ей очиститель топливной системы, вот, и порекомендовал заехать к мастеру, посмотреть на, а что там со свечами, что там происходит в цилиндрах, может, все за срано уже. Ну ладно. 4 минуты до конца этой четверти часа. У нас еще одна вполне еще себе серьезная перемена, которую, ну, наверное, она к лучшему, да? Наши власти официально разрешают нам предъявлять инспектору в полях, на дороге, вместо водительского удостоверения в бумаге, водительское удостоверение в МАКСе.
2: Ну, МАКС же у нас работает даже на подземной парковке. В полях уж тем более.
1: Короче, правительство подписало поправки в правила дорожного движения. Если я ничего не путаю, они каким-то образом умудрились протащить поправки в правила дорожного движения по этому поводу.
2: Это не может такого быть. Игорь, поясни, пожалуйста.
0: Значит, поправок там нету. Но они должны появиться в ближайшее время, как нам обещают. Потому что раз правительство приняло такое решение, наконец-то уравнять электронные документы с бумажными, как сделано давным-давно в многих странах мира, то, значит, такое решение принято, и действительно поправки появятся. Потому что ПДД – это прерогатива как раз постановление правительства соответствующее. Там уже написано сейчас, ПДД, что обязательно водитель должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО, причем полис ОСАГО может быть электронным, уже написано в ПДД. Там будет написано то же самое, видимо, и по поводу водительского удостоверения. Когда это появится, сказать сложно. Пока документы все возить надо с собой, сразу говорю. А как только появится такой пункт, то документы лучше сразу с собой тоже возить, хотя бы в виде копии, потому что, честно говоря, я вот полис ОСАГО, он у меня электронный, но бумажную копию, распечатанную на принтере, я в бардачке держу на всякий случай, потому что со связью сейчас проблемы.
1: Я прямо сейчас вижу у себя на экране постановление правительства Российской Федерации от 28 августа 2026 года, подписанное Мишустиным, в котором черным по белому написано. Правительство Российской Федерации постановляет дополнить сноску к пункту 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации абзацем следующего содержания. Цитирую. Предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах 2-3 настоящего пункта, с применением двухмерного штрих-кода при взаимодействии с Федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных услуг» приравнивается к предъявлению таких документов. Точка. Получите, распишитесь. Мишустин подписал, вступила в силу, подписано 28 августа 2026 года. Поправки в правила дорожного движения.
0: Ну, я еще не видел поправок в правила дорожного движения, поэтому и говорил, что они должны появиться, потому что постановление есть. Теперь технический момент с изменением в ПДД. Потому что вот в такой формулировке, я не знаю, появится ли в правилах, может быть, более простой, потому что очень сложная формулировка, но посмотрим, как только они появятся. В любом случае, еще раз говорю, пока рекомендую права и СТС возить с собой, а также сделать бумажные хотя бы копии, потому что связь неустойчивая, или сделать какие-то скриншоты, чтобы они у вас были в телефоне постоянно, а еще лучше возить зарядное устройство.
2: Скажите, тут написано, что вы предъявляете QR-код на водительское удостоверение, то есть инспектор его сканирует, и у него появляется ваше водительское... А как сформировать этот QR-код? Есть понимание?
0: Ну, вроде как он формируется каждый раз новый, я не знаю, пока я не инженер, простите меня, рву волосы на голове. Но давайте посмотрим на практику. В любом случае, давно ждали таких перемен, и, кажется, дождались. Теперь еще посмотреть, как это будет на практике. Потому что одно дело там в каком-нибудь богом спасаемом Люксембурге, где площадь там 3 на 3 километра, и, естественно, есть связь всегда. А другое дело гигантская Россия, где отъезжаешь от Москвы на 100 километров, и тут тебе ни телефон, ни радио не работает. Ну, посмотрим. Еще раз говорю, мы, в принципе, вступили все давно в эпоху цифровизации, и никуда мы отсюда не денемся. Будут у нас все электронные документы, но по опыту жизни в нашей стране, оживая всю жизнь тут, давайте иметь бумажные копии.
1: Я дорос до такой степени совершенства, что я, судя по всему, поставлю себе госуслуги авто. Вот.
0: А у меня стоят, и есть там QR-код. Вот. Давным-давно.
1: Вот. Этот QR-код каким-то образом, судя по всему, должен подгружаться в МАКС. Нужно каким-то образом внутри смартфона увязать госуслуги, авто и МАКС для того, чтобы...
2: Ну, понятно. То есть и твои права, они будут
1: в МАКСе
2: превращены в QR-код.
1: Да.
2: Я не знаю просто, как это правильно технически сказать.
1: И вот эту картинку можно будет показывать инспектору ГИБДД. Все, на этом выдыхаем. Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, Игорь, хорошего дня.
0: Всем хорошей дороги и берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
5: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Россия ночью ударила по предприятию опытного производства безэкипажных катеров в порту Одесса, сообщили в Минобороны. Также поражены 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов в Одессе и области, 6 резервуаров с горючим для ВСУ и логистический центр в Киевской области, где хранились иностранные товары двойного назначения. Кроме того, в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь над российскими регионами было сбито 130 украинских беспилотников.
0: О политике.
1: Минфин и Россия и США отметили наличие основы для развития двусторонних отношений, заявил российский министр финансов Антон Силуанов. Экономические точки соприкосновения Москвы и Вашингтона помогут решать политические вопросы, отметил он, комментируя встречу с Бессентом на полях G20. Министр финансов США, объясняя причины своей встречи с Силуановым, заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без участия США и прямых контактов со всеми странами, несмотря на недовольство Европы.
0: О работе.
1: Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Дмитрием Демешиным приступила к работе на 11-м Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке. Хабаровский край – один из ключевых участников форума. В прошлом году регион подписал 18 соглашений на сумму свыше 2 триллионов рублей и стал лидером среди субъектов ДФО по объему привлеченных инвестиций. В этом году на площадке ВЭФ пройдет стратегическая сессия «Большой Уссурийский. Остров дружбы, мира и процветания». Дмитрий Демешин выступит ее модератором. В центре внимания – развитие инфраструктуры острова, привлечение инвесторов, сохранение экологического баланса и создание международной территории опережающего развития. Продолжением ВЭФ станет второй российско-китайский форум, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября.
0: О вакцинации.
1: Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить прививки от гриппа не менее 60% населения, а среди групп риска не менее 75%. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все 3 штамма вируса. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Продвижение в Донбассе за август под контроль наших сил перешло 15 населенных пунктов и 270 квадратов. Заявка на гостерроризм. Владимир Путин жестко ответил на угрозы Киева в адрес российской авиации и восточный вектор экономики. Президент прилетел во Владивосток для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме. У нас здесь форум каждый день. Пришел Измайлов. Давайте разбираться и вникать вместе. Итак, подразделения нашей армии в августе взяли под контроль 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров территории Донецкой Народной Республики. Об этом по итогам участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.
3: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить. Под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Из чего это складывается? Подразделение южной группировки войск. Хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем в Дружковке выходят с разных сторон. Ее начинают войска обтекать как бы с юга и подходят с востока. Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут. Так? Соединение и воинские части группировки войск «Запад», это, не знаю, было в СМИ, это не было, заблокировали на восточном берегу Красноскольского водохранилища в районе населенного пункта Пески Радьковские крупную группировку противника и приступили к ее уничтожению. В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью около 5000 человек. Это произошло недавно. Не знаю, давало Минобороны, успели отдать или нет. Но где-то, может быть, 4,5-4,800. Ну, примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически. То есть это не без каких-то участков, которые находятся под нашим огневым контролем, а именно физически. Окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения. Активно реализуется наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено 9 населенных пунктов. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно. Теперь группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область.
2: Владимир Путин подчеркнул, что нашим вооруженным силам дано прямое указание наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре противника.
3: На продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России. Вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Ударяли это уже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Ну, имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
2: Ну а в ответ на очередные выпады и угрозы Зеленского президент России четко обозначил позицию Москвы. Любые угрозы в адрес нашей авиации – это прямая заявка на государственный терроризм.
3: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
2: Тема успехов на Донбасском направлении и тактику работы по энергосетям. Прямо из штаба военного ревю продолжит наш военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Когда люди слышат какое-нибудь безумное заявление, они обычно говорят такому человеку: «Тебе в дурдом пора». Вот после того, как Зеленский заявил, что будут атаковать беспилотники Украины гражданские лайнеры, которые летают на Россию, Мне кажется, что Зеленский стал идеальным клиентом для киевского дурдома. Вы слышали уже, как на это отреагировал президент России Путин? Он сказал, что это публичная заявка на государственный терроризм. У этой вот безумной идеи Зеленского, если ее такой можно назвать, много аспектов. Ну, во-первых, я хотя бы обратил внимание на то, что наши лайнеры, которые летают в небе над Россией, сидят ведь не только российские граждане, сидят там и американцы, и французы, и немцы, и китайцы, и японцы, и корейцы. Ну вот, например, как сейчас у нас на Дальнем Востоке Международный экономический форум, и туда, через всю Россию, на гражданских лайнерах, отправились несколько сот иностранных граждан, не россиян. Вы представляете, что может быть, если такой самолет украинские беспилотники собьет? Как на это отреагирует мир? А об этом тоже надо думать. Здесь, в общем-то, есть не только террористические аспекты, или гуманитарные, или антигуманные аспекты. Здесь есть и экономический аспект. Ведь если небо над Россией из-за пожеланий, в кавычках, Зеленского станет опасным, то это вызовет очень серьезное экономическое напряжение у десятков, то, может быть, и сотен иностранных авиакомпаний, которым придется облетать Россию. Это значит тратить на это сотни миллионов долларов. Я не думаю, что мировые авиакомпании будут аплодировать такому положению дел. Но теперь еще один вопрос. Угроза нашим лайнерам Зеленского – это угроза мирным людям. И, естественно, России придется каким-то образом отвечать на это, и, возможно, уже не только словами. Ведь вы посмотрите, сколько гражданских объектов уже уничтожили украинские беспилотники. Я уже не говорю о колледжах, где гибли молодые люди, о больницах, об автобусах и так далее. В общем-то, Украина все яростнее начинает охоту за гражданскими людьми. Теперь уже не только на земле, но и в небе. И России, безусловно, придется на это реагировать не только словами. И тем не менее, несмотря на эти угрозы, Зеленский что-то там вякает о желании вести переговоры с Москвой. Что там Путин сказал? После таких слов мы с террористами переговоры не ведем. Ну что, в начале этого своего заявления я сказал, что Зеленский, объявив об угрозах для российских гражданских самолетов в небе же России, он, в общем-то, проявил себя как безумец, которому место где? В дурдоме. Извините, я забираю свои слова назад. Идеальное место для него в киевском морге. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Прямо сейчас вылетаем и через пару минут будем с вами во Владивостоке. Там масштабная экономическая повестка, много всего.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров об изменении мышления у новых поколений.
6: С точки зрения людей второй половины 20 века, я соглашусь, что новые поколения выглядят более глупыми. Честно, они не глупые. У них просто несколько другой спектр интересов, другой фокус, другой подход и другие представления о том, что им нужно знать, а что им знать не нужно. Им не нужно знать, как выжить, точнее, в лесу, с какой стороны муравейник находится, чтобы определить, где запад, где восток и так далее и тому подобное. То есть все то, чему нас в школе учили, но уже в наше время это было, честно говоря, не очень нужно. Им это, в принципе, вообще не нужно. У них совсем другие интересы и совсем другие социальные компетенции. Поэтому я бы сказал так. Люди глупеют в старом смысле, а в новом смысле они, наоборот, умнеют. Они высвобождают пространство своего мозга для совсем другой информации, совсем других навыков, для совсем других знаний. Можем ворчать, ругаться, можем, наоборот, говорить, что это прекрасно, великолепно. На самом деле мы не знаем. Мы не знаем, и они не знают, что так, по большому счету, понадобится через 20 лет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
7: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: В среду Владимир Путин прилетел во Владивосток. Там президент примет участие в восточном, уже вовсю развернувшемся экономическом форуме, тот самый ВЭФ. План работы у президента предельно насыщенный. На полях саммита форума глава государства проведет совещание по развитию Дальнего Востока. В режиме видеосвязи запустят работу сразу нескольких новых предприятий. Ну а в четверг состоится центральное событие форума, пленарное заседание, где вместе с Владимиром Путиным выступят президент Индонезии Прабоу Субианто, премьер Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики. Но, кроме этого, будет серия важнейших двусторонних переговоров. Сообщалось, что, в общем, делегации 80 стран прибыли, потому говорит, что это какое-то местечковое внутрироссийское событие не получится. С нами редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскурюков, который вот уже имеет счастье второй день вдыхать прекрасный владивостокский инвестиционно-финансовый воздух вместе с местными чайками. Евгений, приветствуем.
12: Да, добрый день. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну, вот нулевой мы вчера говорили, да, так, как принято называть, день позади. На сегодня, видимо, уже полноценно, полноправно форум раскрыл свои двери. Заявления пошли уже, да, и вот Никитин, министр, насколько мы понимаем, находится сейчас там, оперативно отреагировал на ситуацию с гостерроризмом Киева. Ну и в целом, как обстановка, кто представлен сегодня, где, что, кофе, может быть, кто-то с кем-то на чьих-то стендах пьет.
12: Ну, вы знаете, большое, видите, расстояние, как говорится, да, поэтому вот я слушаю о том, что здесь прибыл один там большой человек, сделали какие-то заявления, но меня тут, не 10 тысяч человек, да, и присутствовать на каждом мероприятии физически нельзя. Для нас вот здесь главное что? То, что здесь работает открытая студия «Комсомольской правды», в которой мы берем интервью. Вот сейчас я общался, например, с заместителем министра экономического развития Денисом Тюпышевым про производительность труда в России, почему она у нас такая, а не другая, как ее повысить и так далее. Да? Вот. Поэтому наша основная работа здесь состоит вот в этом. Вот. Но, конечно, да, за заявлениями мы тоже по мере сил следим. Вот. Воздух инвестиционный, богатый, по мере сил вдыхаем. Вот, про то, что российская экономика кому-то напоминает верблюда, а кому-то снежного барса, если не ошибаюсь, да? на могу ошибаться, расслышим, улыбаемся этому и продолжаем работать. Вот такая у нас программа.
2: А кто, ну, какие-то, может быть, программы на сегодня же, на среду, да, кого мы, может быть, в студии ждем, кто обещает подойти? Интересно, вот подали сообщение, что некоторые участники хитро сделали, развернули у себя, вот я почему про кофе не просто так спросил, да, развернули у себя такие небольшие кофейни, чтобы как раз все с формы пока приходят, пока немножко постоят и между собой пообщаются, и на стенде побудут. То есть тоже такой интересный способ привлечь и как-то открыть новый контакт.
12: Ну, между прочим, да, на экономических форумах и на Восточном, и на Петербургском, вот, и на других, наверное, тоже, не знаю, не был, но подозреваю, что так и есть. Кофе – это такая точка притяжения, к которой все ходят. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что там можно завести серьезные деловые контакты, потому что туда тянутся те люди, которым не досталось бесплатного кофе на других стендах. Вот, поэтому, да, там людей действительно много всегда. Вот. Но, кстати, насчет вот кофе, опять же, находимся мы на Дальнем Востоке. Здесь есть точки, где можно отведать дальневосточного кофе. Насчет кофе с морской капустой не знаю, вот, но с различными орешками, ягодками, таежными вот, угощают. В этом, кстати, да, одна из особенностей Восточного экономического форума. Вот. И не только кофе по-восточному, да, здесь восточный кофе, здесь восточные люди, их здесь действительно много, представлен Ближний Восток, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия. Вот сегодня был на сессии, которая как раз посвящена сотрудничеству России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Обсуждали, как здорово и динамично оно развивается, и как бы нам его еще сильнее расширить и углубить, как говорится, да, поэтому действительно атмосфера очень деловая, и ждем завтра, вернее, послезавтра уже информации о, наверное, новом рекорде по заключенным контрактам. Они тут ставятся каждый год почти.
2: Да, ну и мы просто скажем, что здесь у нас пока еще утренний такой столичный инвестиционный воздух, а там-то уже с непривычки мы понимаем, что дело к закрытию уже этого дня идет, да, и как раз тогда мы уже действительно переходим в четверг и к пленарным сессиям, заявлениям и всему, что ожидается и планируется в этот день.
12: Да, четверг у нас наступит на 7 часов раньше, вот, но пленарная сессия пойдет тогда же, поэтому...
2: Да.
12: Поэтому да, это ждем завтра.
2: Да, спасибо, Евгений Проскуряков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Ну, в тему ли Восточного экономического форума или открытия сезона, но нет, потому что давно уже говорилось, и с 1 сентября таки вот-таки запустился-таки цифровой рубль в России. Праздника, салюта не было, а прошла новость тихо, не сказал о ней только ленивый, и теперь все знают, что крупнейшие банки, розничные компании, вот эти ваши любимые магазины, все теперь принимают и работают с новой формой, третьей формой национальной валюты. Может быть, вы уже успели, чтобы делать нечего, и на вас наличные в кармане, безналичные на вкладе миллионные лежат на всякий случай. Вы себе решили цифровой открыть или зарплату перевести и посмотреть, как оно работает. Наверное, больших отличий, как говорят специалисты, вы и не увидели. Юрий Кораблев тоже посмотрел во все свои банковские приложения, не нашел ни одного цифрового рубля, ну и, в общем, сильно не расстроился.
13: С 1 сентября цифровой рубль в России выходит из экспериментального режима. С этого дня все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации, признанные Банком России значимыми на рынке платежных услуг, должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывать цифровой кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсию или другие выплаты в новой форме денег можно будет только с согласия человека. Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Цифровой рубль – это в первую очередь платежный инструмент. Его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, а также других операций – предусмотренных функционалом платформы. Цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. 1 рубль равно 1 безналичный рубль равно 1 цифровой рубль. Перед массовым запуском цифровой рубль 3 года тестировался в пилотном режиме. Эксперимент начался в августе 2023 года. Экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша в эфире радио «Комсомольская правда» напомнил историю появления цифрового рубля.
14: Все центральные банки мира разделились на две части неравные. Одни центральные банки выпускают цифровую национальную валюту, там цифровой рубль, цифровой юань, цифровой что-нибудь. И они, соответственно, вот эти центральные банки, которые пошли этим путем, они запрещают оборот криптовалют внутри страны, других криптовалют, там биткоина какого-нибудь или эфириума. Другая часть центральных банков, наоборот, категорически против цифровой национальной валюты, и они ее не делают. Но зато они разрешают в той или иной форме обращения традиционных криптовалют. Некоторые страны, которые могут себе это позволить, типа Соединенных Штатов Америки, внедряют так называемые стейблкоины. Это специфические криптовалюты, которые привязаны к курсу американского доллара.
13: Массовое внедрение цифрового рубля займет 2 года. С 1 сентября будущего года к системе подключатся все банки с универсальной лицензией, а принимать новую форму денег должны будут компании с выручкой свыше 30 миллионов рублей. А с 1 сентября 2028 года к ним присоединятся остальные банки, а также торговые компании с выручкой от 20 миллионов. Чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, нужно открыть счет цифрового рубля. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильное приложение, подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложение разных банков, клиентом которых он является. Зачем нужен цифровой рубль? Этот вопрос в эфире радио «Комсомольская правда» задали председателю Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктору Достову.
15: Прямо сейчас функционал цифрового рубля ограничен, он мало отличается от функционала банковского счета, может быть, если отличается, только в худшую сторону. Но, тем не менее, есть определенная надежда, что по мере развития там появятся принципиально новые возможности. Возможности для борьбы с мошенниками, например, потому что проще отслеживать все на единой платформе, а не фрагментированно по банкам. Много говорят о смарт-контрактах, когда платежи можно будет выполнять по всяким сложным условиям. Соответственно, говорили об окрашивании денег, например, когда детские пособия вам нельзя будет тратить на сигареты. Обсуждали, что казначейство, например, будет напрямую подключено к платформе цифрового рубля и удастся очень сильно сократить расходы. Ну, как всегда, появляется новый платежный инструмент. Он пока такой маленький, робкий, но в процессе со многими платежными инструментами, например, с картами, с кредитами, с дебетовыми картами, с электронными деньгами, много интересного вырисовывается, и мы ими с удовольствием пользуемся.
13: Лимит установлен только для физических лиц на перевод безналичных рублей на цифровой кошелек – не более 300 тысяч рублей в месяц. Вклады и кредиты в цифровых рублях на платформе ЦБ открываться не будут, пока это останется функцией банков. Но к 2029 году регулятор планирует запустить эксперимент с моделью, при которой цифровые кошельки будут открываться непосредственно на балансе банков, что даст возможность кредитным организациям создавать продукты на основе цифрового рубля. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: От цифровизации ваших денег к цифровизации вашего бардачка скоро сможете удивлять инспекторов ГАИ.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На базе школы номер 5 и лицея номер 10 в Великих Луках открылись кадетские классы Следственного комитета России. Они вошли в число первых в Псковской области профильных кадетских классов, созданных по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Обучение в них объединит общеобразовательную программу и специализированную подготовку. Учащиеся будут углубленно изучать историю и обществознание, знакомиться с основами юриспруденции и криминалистики, деятельностью следственных органов и особенностями службы в Следственном комитете России. В инженерно-экономическом лицее Великих Лук стартовал юбилейный учебный год. Вчера там в пятый раз прошла традиционная торжественная линейка, посвященная Дню знаний. По доброй традиции разделить этот праздник с учащимися и педагогами пришли почетные гости. Среди них депутат городской думы Сергей Федосеев. От имени главы города он поздравил ребят и педагогический коллектив с началом нового учебного года и пожелал лицеистам успехов, новых знаний и ярких достижений. Юнармейцы городского поста номер 1 приняли участие во всероссийском слете «Пост номер 1» в Москве. Его программа включала экскурсии, в том числе в 154-й отдельный комендантский преображенский полк, а также соревнования по нескольким юнармейским дисциплинам. Учащиеся школы номер 1 достойно представили город и область на этом мероприятии.
0: О валютах.
10: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
0: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Здесь Измайлов к теме, которая касается каждого, кто сидит за рулем. Премьер Мишустин подписал постановление, согласно которому теперь вы какое-то время сможете удивлять инспекторов ГАИ, показывая им вместо привычного водительского удостоверения на привычное «Здравствуйте» и свидетельство о регистрации транспортного средства QR-код из национального мессенджера «Макс», если таковой у вас есть. То есть
18: ламинированную карточку, и ламинированную карточку доставать можно будет, не можно. Но есть нюанс. Дело в том, что подобная история не совсем новая, и уже была подобная идея. Даже были специальные приложения, которые назывались, ну, они есть, госуслуги авто, и там тоже, да и в обычных, по-моему, госуслугах тоже есть QR-код вместо документа. Но это как бы не отменяло требования правил дорожного движения о том, что вы обязаны предъявить, кстати, как и не очень понятно, вот новое постановление отменяет требования или вносит поправки в требования или нет. Потому что инспектор совершенно вправе будет сказать вам о том, что согласно правилам дорожного движения вы обязаны предъявить им водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. И будет прав, согласитесь. Потому, в общем, мало будет просто скачать приложение МАКС, нужно будет пройти подтверждение, завести цифровой ID, по полной себя подтвердить, записаться, встать на учет товарища, как говорят. Ну и электронные документы тогда, в общем, заработают. Доволен, но с оговорками, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
19: Перевод в цифровой формат всего документа оборота – это вообще, в принципе, полезно и удобно как для тех, кто контролирует, в данном случае не решен ли водительское удостоверение водитель, так и для самого водителя, если он может, допустим, забыть где-то свое водительское удостоверение. И в цифровом формате, конечно, это показать как возможность, это всегда удобно для всех, в том числе, я говорю, для контролирующих органов. Что касаемо работы самого МАКСа, то здесь, мне кажется, как раз перевод максимального количества цифровых документов в МАКСе, это помимо удобства водителю создает и дополнительные функции для тех людей, которые будут использовать этот мессенджер. Поэтому я думаю, что здесь все, в принципе, удобно и комфортно.
18: Механика такова, ну, в широком смысле, но юристы все-таки напоминают и предупреждают. Вот что говорит автоюрист Лев Воропаев.
20: Правила дорожного движения не предусматривают на данном этапе возможность предоставлять водительское удостоверение в электронном виде, как и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но за отсутствие водительского удостоверения формально, да, и по действующему законодательству водитель может быть привлечен к административной ответственности, а за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства помимо штрафа машина может быть задержана и помещена на специализированную стоянку. Поэтому действующее законодательство пока вопрос возможности не брать с собой эти документы никак не регламентирует.
18: Ну, автоэксперты, да и у самого МВД, у всех остаются пока вопросы. Во-первых, появятся мошеннические приложения, которые будут изображать из себя мессенджер для этих целей. Ну и интернет на глухих трассах, где работают инспекторы, тоже есть не всегда. Поэтому как сверить QR-код или фотографию в базе с человеком за рулем на ходу тоже пока будет не очень понятно. Продолжение автотемы. Российские торговые автомобильные сети окончательно переходят на коммунальный формат. Вместо одной марки под крышей крупного автосалона теперь теснятся сразу несколько. Юрий Кораблев выучил все иероглифы и отправился за покупкой.
21: Российские автосалоны все чаще превращаются в так называемые коммунальные шоурумы, где под одной крышей представлены сразу несколько автомобильных марок. За последние 5 лет число дилерских контрактов выросло примерно в 1.5 раза, тогда как количество самих дилерских центров увеличилось гораздо меньше. В результате один автосалон может одновременно продавать машины сразу нескольких брендов. Особенно активно дилеры добавляют новые китайские марки. Это позволяет экономить на аренде, персонале и содержание отдельных шоурумов. Дилерские центры активно развивались, расширялись и строились в 2012 году. С тех пор их количество только уменьшается. Главная причина этого тренда – экономическая. Низкий спрос на автомобили заставляет оптимизировать дилерские сети, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
22: Все дорого, спрос упал, и, естественно, это прямо таким грузом чем вложить на бизнес, потому что кредиты, которые достаточно в большом объеме на каждом дилерском центре лежат, тянут их на дно. Буквально. Безусловно, есть процесс сокращения физического и также параллельный процесс их перепрофилирования. Либо объединение, уменьшение количества брендов. Сколько у нас коллег переживет вот этот очередной кризис, пока неизвестно. До каких-то массовых банкротств, слава богу, пока не дошло. Но я знаю, что очень у многих ситуация просто критическая.
21: Эксперты считают, что такая модель мультибрендовых шоурумов будет распространяться и дальше на фоне перестройки российского авторынка. Дилерских центров слишком много, и такое количество просто не нужно, пояснил в интервью радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что главным фактором роста центров стало массовое пришествие китайских брендов.
1: За последнее время количество дилерских центров, дилеров, выросло свыше 4000, нам такого количества просто не нужно. Это перебор. При условии того, что у нас в год продается не более 1,5 миллиона автомобилей новых легковых. Такое количество дилеров наплодили в первую очередь китайские компании, которые заходили на наш рынок по такому экстенсивному и не очень обдуманному пути. Давайте мы напихаем побольше дилеров везде, где можно и где нельзя. И очень часто дилеры сами же оказывались в проигрыше, потому что когда потенциальная компания, которая хочет стать дилером, приходила к китайской компании, которая пришла к нам на рынок, просила права дилерства, ей что говорили? Вы построите или переоборудуете свой центр, сделайте по нашим правилам, сделайте красивую вывеску, вложитесь, купите у нас партию автомобилей 100 или 200 штук. И мы вам гарантируем, что в вашем городе вы будете единственным дилером нашего бренда. Люди вкладывались, а потом вдруг оказывалось, что через полгода появляется второй дилерский центр в этом городе, этого бренда, а через 3 месяца третий. И это никому не нужно, потому что дилеры просто не окупали те вложения, которые они могли окупить, потому что в конкретном городе, если достаточно одного дилера, то 3 дилера не продадут в 3 раза больше автомобилей, потому что конечное количество покупателей. Поэтому дилерских центров слишком много, они неэффективны, и очевидно, что самые неэффективные, особенно не крупные компании, очевидно, что они закроют. В этой борьбе будут выстаивать в основном мастодонты, крупные либо общероссийского масштаба компании, либо крупные регионалы. И, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Дилерских центров хватит на всех.
21: К концу лет российский авторынок показывает признаки умеренного оживления. По итогам последней недели августа в стране было реализовано больше 28 тысяч новых легковых автомобилей, что на 5,5% превышает показатель предыдущей недели. Однако в годовом выражении динамика остается отрицательной. Продажи сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну и теперь уж самое время заглянуть под капот.
3: Рекламно-информационная программа.
4: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
23: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. С серьезной поломкой машины автовладелец сразу же обратится в СТО, что логично. А обнаружив какой-нибудь ерундовый недочет, многие продолжают с ним ездить, откладывая ремонт на потом, что часто приводит к серьезным последствиям. Бывает, что у машины в какой-то момент тускнеют лампочки, скажем, габаритных огней или поворотников. Или начинают иногда работать с перебоями. Обычно так проявляется, например, плохой контакт где-то в проводке, или появившееся короткое замыкание на корпус, или помирающий генератор. В любом случае, если не выяснить истинную причину, в ближайшем будущем вас может поджидать неприятный сюрприз, скажем, в виде запоротого аккумулятора или начавших чудить мозгов двигателя. Короткие замыкания в электропроводке опасны еще и сами по себе. И дело тут не только в риске возгорания. Нарушение изоляции проводов, разъемов и всяческих соединений электроприборов и других компонентов порой крайне сложно обнаружить. Самый безобидный результат короткого замыкания – утечка электричества с последующей разрядкой в ноль АКБ. Несколько таких эпизодов, и батарею можно отправлять на помойку. Хуже, если при повреждении изоляции в жгуте проводов они перемыкают между собой. При подобном раскладе уже не избежать труднодиагностируемых глюков в электросистеме машины в целом, вплоть до выгорания тех или иных электронных блоков, что вынуждает изрядно тратиться на приобретение новых деталей. Для человека, далекого от мира электричества, будет откровением узнать, что плохо не только нештатное заземление какого-нибудь проводка на корпус, но и исчезновение массы. Чаще всего подобная неприятность подкрадывается незаметно из-за коррозии, постепенно подъедающей клемму. Если в какой-то момент отвалится массовый контакт аккумулятора, это одно дело, он перестанет заряжаться. Но когда ухудшается масса, например, у блока управления мотором, водитель начинает сталкиваться с необъяснимыми сбоями в работе движка. Не менее коварно постепенное отгнивание земляного провода у топливного насоса. какой-то момент он просто перестанет работать, и двигатель останется без горючего, со всеми вытекающими последствиями. Вывод из всего вышесказанного прост. Надо следить за состоянием любых проводков, которые вы видите под капотом, даже самых мелких и незаметных. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
5: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
6: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
24: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
26: А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» звучит как «между ложью и истиной».

0: есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим, фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов, просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
0: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
1: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
0: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
1: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
0: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
1: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям, например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
0: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
1: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск переломов, в том числе и шейки бедра.
0: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
1: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности, застарелая желчь и слизь, соли и окиси, тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
0: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
1: Отличное сравнение.
0: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
1: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
0: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
1: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
0: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
1: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я знакомился с комплексом Redunit. Это разработка ученых из Наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функции. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
0: А что в этом уникального?
1: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
0: Про нее же очень много рассказывали.
1: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой Редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
0: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек Редунит, прямо сейчас звоните с мобильного +1 125. Все звонки бесплатные. +1 125.
1: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку Редунита в подарок.
0: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что Редунит сочетается питание древних знаний и современных технологий?
1: Именно так. Также в состав Редунита вошел запатентованный итальянский комплекс Rainbow Selective. Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить

0: здоровью всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
1: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «#125». Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнают, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните «#125». Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
0: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
1: Прямо сейчас звоните с мобильного #125. Все звонки бесплатные. #125.
0: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме: магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
1: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
1: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного #125 и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: Просто космос.
1: Представьте себе, на невидимой Земле обратной стороне Солнца совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
0: Просто космос.
2: Реклама. Комсомольская правда.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета «Продажа» со 2 сентября.
4: Для лиц старше 15 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве в среду, сообщил Сергей Собянин. В настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, количество БПЛА, которые пытались атаковать столицу в течение дня, достигло 16. Мэр также рассказал, что за август в сторону московского региона летели 8670 дронов. Большая часть была уничтожена средствами ПВО на дальних подступах.
5: Об авиации.
6: Российские ведомства работают в тесной координации для предотвращения угроз авиасообщению. Это заявил министр транспорта Андрей Никитин, комментируя высказывания властей Украины о возможности закрыть небо России. «На все угрозы мы реагируем своевременно, и у нас есть ответы», — сказал Никитин. Он также отметил, что Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности полетов и работы аэропортов. Президент Владимир Путин накануне назвал угрозы закрыть воздушное пространство России заявкой на гостерроризм.
5: О болезнях.
6: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В связи с ситуацией в этом году специалисты уже обновили состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Это редкий случай. Препарат эффективно формирует иммунитет, а поставки начинаются во все регионы. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мняева была задержана в Москве и доставлена в СКР на допрос. Ее подозревают в распространении фейков о российской армии. Информацию об этом подтвердили ТАСС и РИА Новости. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, обвинение ей пока не предъявлено.
5: О происшествии.
6: Два человека пострадали при взрыве на вокзале немецкого Аугсбурга. В здании сдетонировал неопознанный предмет, сообщает Der Spiegel. По данным издания, вокзал оцеплен, движение поездов остановлено, правоохранители начали крупномасштабную операцию.
5: О спорте.
6: Российских лыжников допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. О принятом решении сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он назвал это первым шагом и отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась с несколькими другими видами спорта. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной глава Республики Чувашия Олег Николаев. Олег Алексеевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Рады снова вас видеть в нашей студии. Но у нас частый гость, и от этого как-то душа радуется. Про душу, точнее, про кровь. Кровь страны, вены страны, артерии – это реки. Угу. Об этом много говорят. Чебоксары через Чувашскую республику, и сами Чебоксары стоят на Волге. Наша крупнейшая река, наша матушка. Вот у вас в Чебоксарах в конце июня, в начале июля прошел форум «Река». Поднимались вопросы водного транспорта, речных перевозок, многое-многое другое. И я открою маленький секрет для наших слушателей и читателей. Буквально через неделю после этого форума вот здесь, на вашем месте, сидел министр транспорта Андрей Никитин, и он очень вас хвалил. Вот его буквальная цитата. Я у него спросил, а почему вот решили провести форум «Река»? Он же первый вообще, по-моему, в России был.
8: Первый,
7: вот,
8: да, был.
7: Именно в Чебоксарах. Он говорит, глава региона в инициативном порядке готов развивать у себя речные перевозки и все, что с этим связано. То есть мы так понимаем, что инициатива

0: сокращение вот, до 20, до 25%. Здесь можем наращивать, и тем более сегодня Министерство транспорта Российской Федерации видит крайнюю необходимость именно такого, если так можно выразиться, комбинирования грузоперевозок, то есть автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, речным транспортом, в зависимости от сезонов, в том числе не просто для использования потенциала реки, но и для того, чтобы в летнее время максимально высвободить автомобильные дороги, чтобы их привести в порядок и поддерживать в нормативном состоянии, в проезжаемом состоянии, ну и в том числе раскрыть возможность в летнее время передвигаться по автомобильным дорогам более свободно туристам, автотуристам, которые все больше и больше сегодня становятся популярным. Поэтому вроде бы говорим про одно, автоматически начинаем охватывать более широкие спектры вопросов, направления нашей жизнедеятельности. Ну и, конечно же, форум позволил как раз всем речникам объединиться впервые, посмотреть друг на друга, понять, кто здесь работает, а самое главное – запланировать совместные действия, потому что именно отсутствие объединения самих речников и совместного представления интересов всех участников этого рынка не позволяло полноценно выработать такие комплексные меры развития данной отрасли. И я думаю, что старт дан. Мы очень рады, что этот старт случился в городе Чебоксары, в Чувашской республике, и уверены, это семя прорастет и превратится в большое мощное дерево, которое объединит всех участников этого рынка.
1: Дай бог, мы искренне вам этого желаем. Еще одна важная тема, которую очень надо поднять. Приглашаем, дорогие друзья, вас всех в Санкт-Петербург. Я не просто так об этом говорю. Буквально на днях, вот 28-29 августа, в Санкт-Петербурге запланированы Дни Чувашской Республики. Что там будет? Расскажите.
0: Там будет много Чувашии в эти дни.

0: Будет
1: это
0: очень
1: уже
0: много,
1: прекрасно.
0: Да, очень много Чувашии. И Чувашия будет представлена в Санкт-Петербурге, можно сказать, почти по всем направлениям развития, но в целом жизни. Это, конечно же, прежде всего социальный блок, то есть здравоохранение, образование, культура, спорт. А вот все эти направления будут не просто проводиться концерты или демонстрироваться какие-то достижения, будут серьезные круглые столы, обсуждения по достижениям в данных сферах в Чувашии и Санкт-Петербурге, по планам наших дальнейших работ по всем этим направлениям, вот в частности здравоохранения. Наш центр ортопедии и эндопротезирования совместно с научно-медицинским центром Санкт-Петербурга уже давно работают по разработке новых материалов и суставов для дальнейшей их замены. Ну и, конечно же, вот здесь будет очередное обсуждение всех наших действующих проектов, ну и, соответственно, в ходе обсуждения всегда находятся новые идеи, как дальше нам развиваться. Если говорить про образование, будем здесь делиться такими направлениями, как новые такие успешные практики, в частности, это в среднепрофессиональном образовании. Здесь Чувашская республика, как сказали представители Росатома, первый регион, который смог сформировать сквозную фабрику процессов по отдельным направлениям от детского сада до вуза и работодателя. И это как раз так называемая бесшовная профориентация. А самое главное, уже с детского сада прививаем бережливые методы организации деятельности и внедряем их в образовательный процесс. Также Чувашская республика, насколько мне известно, первый регион, который смог реализовать образовательный процесс практически полностью на основе искусственного интеллекта. Это Singularity Lab, который действует в Чувашской республике с 2021 года. Есть уже первые выпускники, которые устроились сразу же после завершения колледжа в ведущие IT-организации, такие как Яндекс и другие. То есть 19-летние парни, закончив колледж, где преподаются все предметы на основе искусственного интеллекта. А самое главное, это, конечно, показатель, что человек смог пройти очень жесткий тест там, для Яндекса. Но самое главное, здесь реализовывается абсолютно индивидуальная траектория для каждого учащегося. И задача педагога – помочь сформировать цель, подобрать правильные подходы достижения этой цели, своевременно анализировать и корректировать и то, и другое. И тем самым все зависит от устремленности ребенка или там подростка, ну и дальше усердной работы.
1: Мы вынуждены сделать сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Я Валентин Алфимов, рядом со мной глава Республики Чувашия Олег Николаев. Олег Алексеевич нам рассказывает о днях республики, о днях Чувашии в Санкт-Петербурге. Вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня глава Республики Чувашия Олег Николаев. Мы продолжаем наш разговор, и Олег Алексеевич нам как раз рассказывает про дни Чувашии в Санкт-Петербурге.
0: Спорт. Мы здесь в этом году, конечно же, делаем акцент на единстве народов Российской Федерации. Чуваши – один из древних этносов, которые живут на территории Российской Федерации, и Чувашская Республика или Чуваши не только говорят на своем языке, соблюдают свои традиции, уклад жизни, но и есть такой вид борьбы, как кирежу, национальный вид борьбы, который вокруг себя объединил уже большое количество видов национальных единоборств, и 2 раза в Чувашии прошли уже Всемирные игры национальных видов единоборств. И в этом году впервые в рамках фестиваля единоборств в Анапе в ближайшее время будет первый чемпионат по кирежу, где будет участвовать, помимо борцов Чувашской Республики, еще несколько десятков регионов. И, конечно, это тоже борьба на поясах. В принципе, это известный вид борьбы. Но есть свои особенности у каждого стиля. Там кюреш – это у татар, кюреш – это у киргизов, да, и так далее, и так далее. Они все на поясах, но есть особенности. И вот там тоже будем демонстрировать. Сыграем в шахматы, наши гроссмейстеры и так далее. В Санкт-Петербурге очень много художников, ведущих художников, которые выходцы из Чувашии. Вот Петр Егорович Егоров, один из авторов ограды императорского сада, вот, тоже выходец из Чувашии.
1: Интересно.
0: Или Алексей Николаевич Крылов, известный кораблестроитель, который заложил принципы кораблестроения, тоже уроженец Чувашской Республики, Порезского муниципального округа. Конечно же, без промышленности никуда, будем говорить про промышленность. И здесь тоже у нас очень такие тесные взаимосвязи, тесные традиции. Да и кроме того, в принципе, основной вклад в развитие электротехнической промышленности Чувашской Республики было заложено во время Великой Отечественной войны, когда в Чувашию были эвакуированы Ленинградские и Харьковские электромеханические заводы, электротехнические заводы. Ну и на основе них вырос гигант электротехнической отрасли, Чебоксарский электроаппаратный завод, ВНИИР, Всесоюзный научно-исследовательский институт рельестроения. А на основе них уже появилось еще порядка 200 предприятий, которые сегодня производят более 70% продукции электротехнического назначения. И, конечно же, мы здесь тоже очень подробно поговорим, как нам надо двигаться, в том числе по роботизации, автоматизации процессов. Никуда не денешься от культуры. Культура – это наше все. И здесь мы очень плотно поговорим с нашими коллегами по развитию проекта «Вышитой карты». Это императорский фарфоровый завод, который уже начал выпускать чайные сервизы с элементами «Вышитой карты» для каждого региона. Приволжский федеральный округ уже полностью охвачен такой задачей, такими вещами. Поговорим о нашей дальнейшей работе с Эрмитажем, и есть у нас определенные договоренности, закрепим в их договоренностях. Ну и, конечно же, самое главное, подпишем план наших совместных действий на следующий период с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым, ну и с правительством, также пообщаемся по другим направлениям. Ну и, конечно же, будет большое шоу, которые представят наши деятели культуры как на основе старинных, традиционных культурных проектов, так и современных, которые сегодня признаны и очень бурно принимаются на различных площадках.
1: Так что так, Петербург, слышите, все, кто там есть, все, кто нас слышит в Петербурге, туристы и жители, не пропустите, обязательно приходите на Дни Чуваши в Санкт-Петербурге. Я знаю, что коллеги помогли, конечно, подсказали. Я знаю, что у вас буквально на днях вышел указ главы республики по поводу помощи учителям, поддержки учителям. Что это такое? Ну, какие новые меры поддержки учителей у вас в регионе?
0: Мы в первую очередь исходим из того, что, конечно же, учителя, педагоги делают очень важную фундаментальную работу. Это растят граждан Российской Федерации, патриотов и людей, которые в итоге всегда выполняют задачи защиты Отечества. Есть такое крылатое выражение: «Великую Отечественную войну выиграет учитель». И это, скорее всего, как раз очень глубокая философия. И, исходя из этого, у нас реализовано очень большое количество мер поддержки педагогов. Это и конкурсы, их у нас было 11, а сейчас, в соответствии с новыми решениями, станет 13. Здесь мы что сделали? Во-первых, мы на 40% индексировали призовые за эти конкурсы. Это самый учитель года Чувашской Республики, лучший воспитатель года детского сада. Дальше конкурсы логопед, педагог по разным направлениям. Там было у нас по 50 тысяч. То есть если учитель года было 150, стало 200, в лучший воспитатель было 100, было стало 150, все остальные конкурсы, их еще 9, было 50, стало 70 тысяч. То есть увеличили на 40%. И ввели еще две номинации. Это лучший советник по воспитанию и лучший воспитатель родного языка детского сада. Это тоже очень важно, потому что чувашский язык является вторым государственным языком в Чувашской Республике, и мы очень много делаем для того, чтобы чувашский язык... Кроме того, мы поддержали учителей начальных классов. Ввели дополнительно 5 тысяч рублей по аналогии с классным руководством из регионального бюджета всем учителям начальных классов. И такую же сумму ежемесячно будем доплачивать педагогам, участникам специальной военной операции, которые пришли в школу и преподают те предметы, которые сегодня развивают патриотизм и знание этих навыков у учеников. На сегодня таких у нас учителей 11, но мы надеемся, что через некоторое время у нас их будет несколько сотен, потому что у нас 371 школа, и, конечно же, хотелось бы, чтобы в каждой школе появился у нас такой педагог, участник специальной военной операции, который не просто будет рассказывать теорию, а через знания, через личное переживание будет доводить до ребят понимание вот этой предмета. Кроме того, мы существенно подняли, в два раза подняли единовременные выплаты для молодых учителей. Они у нас тоже были, в два раза подняли, чтобы молодые учителя... Ну, во-первых, мы увидели, что это поддерживает интерес ребят в продолжении профессии после получения образования, высшего образования. Ну и считаем, что правильно было бы поддержать, и мы соответствующим образом эти решения приняли. Но все эти решения, ну, естественно, структуру заработной платы мы уже поменяли так, чтобы постоянная заработная плата была гарантированная. Вот сейчас до конца года она у нас достигнет 70%. Эти все меры также были прописаны в указе президента об особом статусе педагогов. И мы знаем, что сегодня идет активная работа по реализации положения этого указа в правительстве Российской Федерации. И, очевидно, все, что мы сегодня приняли решение, это только предварительные решения, которые дальше будут развиты в соответствии с теми решениями, которые будут выработаны на площадке правительства Российской Федерации. И мы здесь намерены, конечно же, максимально поддерживать интерес, прежде всего, молодых педагогов. Здесь хотел бы чуть-чуть, наверное, похвастаться. Мы смогли добиться существенного увеличения за последние 5 лет доли молодых педагогов в структуре педагогического сообщества. То есть если у нас в 2020 году доля молодых педагогов составляла 12%, то по итогам прошлого года эта цифра уже достигает почти 20%. Ну, еще чуть-чуть, 2 раза мы уже увеличим долю молодых педагогов. Конечно, это радующие факторы, но мы уверены, что здесь, конечно, хотелось бы, чтобы эта динамика была больше, и поэтому эту работу будем и дальше продолжать.
1: Так, у вас в регионе действует программа инициативного бюджетирования НИМЕ, народный бюджет, или НИМЕ, как правильно?
0: НИМЕ.
1: НИМЕ. Я навел справки. Слово НИМЕ в переводе с чувашского означает «общее дело».
0: Да.
1: Что это такое?
0: Ну, если вообще сама традиция НИМЕ, это, знаете, вот особенно в деревнях, если, например, я на примере объясню, надо построить вам дом. И в деревне есть специальный человек, который созывает НИМЕ. То есть это не просто как бы... Вот человек говорит, вот, Валентин объявил НИМЕ для строительства дома. И он созывает. И каждый, кто хочет и может помочь, приходит со своим инструментом, топор, ну, что нужно для этого дела. Ну, и соответствующим образом дело делается очень быстро. А хозяин соответствующим образом организовывает, естественно, этот процесс. Ну, там должны быть материалы и так далее, и так далее. Вот если на примере. Но принцип-то какой? Принцип, главный принцип. Это когда объединяется много людей для того, чтобы достичь какого-то результата.
1: Угу.
0: Быстро и качественно. И поэтому мы увидели в инициативном бюджетировании аналогичные принципы и назвали его НИМЕ – народный бюджет. И логика простая. Люди собираются, определяют, какой проект надо реализовать в месте, где они проживают, там деревня, город, двор. А дальше соответствующим образом участвуют своими средствами. Это 5% от стоимости проекта. Ну, а все остальное уже это государство, муниципальный и региональный бюджет. И за это время, вот за последние 6 лет, мы реализовали, ну да, 6 с 20-м годом, 20-25 год, мы реализовали более 7 тысяч проектов таких. В этом году реализовывается более 1840 проектов. То есть количество проектов из года в год растет. Тут, знаете, тут можно дальше назвать суммы, можно назвать направления. Это дороги, детские площадки, колодцы, кладбища, водоемы там, и много другого.
1: Мне кажется, здесь давайте эту мысль сейчас запомним и вернемся с ней через несколько минут, сразу после выпуска новостей. У нас в гостях глава Республики Чувашия Олег Николаев, я Валентин Алфимов, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 12 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня великолукские технопарки «Электрополис» и «Агрополис» подписали соглашение о сотрудничестве. Их важная точка соприкосновения – технологическое развитие, работа с молодыми специалистами и поддержка перспективных разработок. В городе есть важный ресурс для такого взаимодействия – Великолукская сельскохозяйственная академия. Еще в 2022 году «Электрополис» подписал с академией соглашение о сотрудничестве, заложив основу для взаимодействия образования, науки и технологического бизнеса. Теперь эта работа получает новое развитие. Одно из перспективных направлений на стыке сельского хозяйства, биомедицины и промышленности – агробиотехнологии. В школе номер 5 Великих Лук во время торжественной линейки было объявлено об открытии в образовательном учреждении уникальных профильных классов Следственного комитета России. Углубленные знания помогут выпускникам при поступлении в вузы по направлению юриспруденции и другим подобным направлениям. По результатам строгого отбора в школе сформированы 4 класса Следственного комитета России – 6, 7, 8 и 10. Курировать образовательный процесс кадет будут сами сотрудники Следственного комитета. Они будут преподавать профильные предметы и обучать основам профессии. В октябре 2026 года организованному движению юных техников страны исполнится 100 лет. Этот юбилей коллектив Центра технического творчества в Великих Луках встречает в обновленном здании бывшего детского сада, которое не эксплуатировалось 6 лет. Учреждение дополнительного образования теперь располагается на улице Дьяконова, 13А. Благодаря дополнительному финансированию удалось не только обновить здание, но и решить проблемы с водоснабжением, провести необходимые сантехнические работы, спилить аварийные деревья и кустарники на прилегающей территории.
2: О валютах.
10: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасная «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и у нас в гостях Олег Николаев, глава Республики Чувашия. Мы в прошлую часть закончили на программе «Ниме народный бюджет». Это когда жители сами решают, какое благоустройство нужно их городу, поселку или даже двору. И вот, Олег Алексеевич, здесь самое главное, что это не чиновник решает, что нужно, а люди сами решают.
0: И они не просто решают, они участвуют на каждом этапе реализации этого проекта. То есть они принимают решение, какой проект надо реализовать. Они участвуют в формировании бюджета. Они контролируют ход строительства либо претворение в жизнь этого проекта, ну, там, в зависимости, какие процессы надо реализовать. А дальше принимают приемку. Очень во многих муниципалитетах организовано так. Инициативная группа принимает, только затем глава ставит подпись, что проект, значит, сдан, и подрядчик соответствующим образом получает средства. Дальше это что? Дальше ценность появляется у этого проекта.
1: Конечно.
0: Ну, а самое главное другое. Как мне как-то сказал один из уже людей, таких уже пожилых, уже, он говорит, вот, а теперь, ты, говорит, остановиться не можем, что-то ведь еще хочется делать. То есть запускается процесс постоянных изменений. Вот важность здесь самое главное в этом. И поэтому у нас получается сегодня в Чувашской республике мы смогли добиться постоянного процесса изменений на основе инициатив граждан. И это небольшие проекты. Это, ну, я же говорю, это колодец, кладбище отремонтировать, дорогу к кладбищу, еще что-то. Но это очень нужно и важно этим людям, которые живут на этой территории. И ценность от каждого этого проекта огромная. И поэтому мы этот проект очень сильно поддерживаем. А самое главное, его реализация на сегодняшний день полностью организована на основе использования личных кабинетов на едином портале государственных услуг. То есть там абсолютно все прозрачно. Угу. Начиная от выдвижения инициативы, сбора денег, его использования. Ну и тем самым мы открыты друг перед другом. То есть мы перед гражданами, граждане перед нами. Ну и тем самым идем, как говорится, вперед.
1: Уважаемые коллеги Олега Алексеевича, главы регионов, обратите внимание, есть чему поучиться. По-моему, это прекрасный совершенно пример. Про ГТО, про спорт, мы про спорт уже говорили, давайте чуть подробнее. В августе, 10 августа в Чебоксарах прошел республиканский фестиваль ГТО. Больше 2000 человек в нем, около 2000 человек в нем приняло участие. Это много, это ого-го. Даже Александр Карелин приезжал, наш великий трехкратный олимпийский чемпион, человек, который за всю свою жизнь проиграл только одну схватку. Герой России, сенатор. Почему такое пристальное внимание вы уделяете физкультуре? Я подчеркиваю слово физкультуре, потому что это не профессиональный спорт, а физкультура.
0: А вы знаете, на мой взгляд, физкультура – это очень важный элемент или важная составляющая нашей жизни. Если говорить просто про здоровье, если человек занимается физкультурой, он будет здоров, как минимум, или здоровее, чем если не будет заниматься физкультурой. А если он будет здоровее, то он, соответственно, будет более продуктивен, будет меньше болеть. Ну и, значит, его настроение будет лучше у самого человека. Значит, он больше может сделать вклад в развитие в том же НИМЕ или в других процессах в жизни. Это одна сторона. Другая сторона – это гордость. Когда мы говорим физкультура, а дальше уже спорт массовый, после массового спорта спорт высших достижений, то здесь, конечно же, уже появляется гордость. Гордость за своих земляков. Интерес к спорту запускается, новый виток интереса к спорту. И в этой связи мы радуемся тому, что уже в республике за эти 5 лет количество членов сборной Российской Федерации увеличилось в 2 с лишним раза. То есть было 154 человека. На 1 января этого года мы завершили 399 человек.
1: Это сборные по разным видам спорта?
0: Сборные, да, члены сборной России по разным видам спорта, по 32, по-моему, видам спорта вот закончили. Было намного меньше. В Чувашской республике 21 базовый вид спорта и еще 3 приоритетных. Это мы своим региональным решением их установили. Вернее, 2 приоритетных. Это коррежу и спорт слепых. Угу. Остальные базовые. О чем это говорит? Значит, эти виды спорта признанные и Министерством спорта Российской Федерации, и Министерством спорта Чувашской Республики, как виды спорта, которые делают как раз очень важный вклад в развитие спорта, то есть имеют как раз интерес как физической культуры, как массового спорта и дают вклад в спорт высших достижений. И для этого мы построили за это году большое количество спортивных объектов, 110. И среди них есть очень крупные спортивные объекты. В частности, лыжероллерная трасса, теперь это биатлонный комплекс, лыжный биатлонный комплекс, можно сказать, мы сделали. Вот буквально там прошло недавно под эгидой Союза биатлонистов России первые такие соревнования. Это первенство Приволжского федерального округа среди юнош и юниоров. И в ближайшее время, с 14 сентября, будет чемпионат России по летнему биатлону. Приглашаем. Приезжайте, посмотрите.
1: Спасибо. Это красиво, вот. Да.
0: Ну и, конечно же, ГТО, на мой взгляд, это квинтэссенция вообще развития спорта. Потому что через ГТО люди еще раз подтверждают вообще минимальные физические навыки, свои физические способности. Ну и когда президент в 2014 году возобновил вот это движение «Готов труды и обороне», Чувашская республика активно в числе других регионов в это движение включилась. И вот за это время в движение вошло более 400 тысяч человек. Из них более 200 тысяч подтвердили там золотые, серебряные, бронзовые значки. Ну и мы прошлый год закончили в Российской Федерации на 3-м месте в рейтинге этого движения. Ну и намерение это первенство намерены сохранять. Для этого вот в это движение мы вовлекаем всех педагогов, спортсменов, предприятия. Ну и вот как раз, когда Александр Александрович приезжал, это было одно из наших плановых мероприятий ко дню города Чебоксары, столицы нашей Чувашской республики, города трудовой доблести, собрались со всех муниципалитетов и сделали такой большой фестиваль ГТО, тем самым сами порадовались и празднику, и спорту, ну и, конечно же, привлекли внимание к этому движению. Ну и пока говорим про спорт, чуть-чуть сразу же о педагогах. Вот вы спрашивали, а я этот момент забыл. Помимо денежных форм поддержки, мы уже установили для педагогов один раз в месяц это бесплатное посещение учреждений культуры и физической культуры и спорта. Бесплатное – это гарантированное. Ну и льготное – любое количество раз в течение месяца. Поэтому, ну понятно, каждый месяц, если взять как за период. Поэтому спорт – это норма жизни должно быть. Тогда у нас будет все хорошо.
1: Я подчеркну, что я тут тоже пытался сдать нормы ГТО, понял, что совершенно не готов к этому. Пришлось заниматься. Скоро пойду еще раз сдавать. Хочешь сдать ГТО? Надо заниматься. Раз занимаешься, значит, лучше себя чувствуешь. Здесь все очень просто. Вот. Последний вопрос, наверное, да, если можно коротко. С 8 по 10 сентября в Чувашии пройдет федеральный этап конкурса «Лучшие по профессии». Очень большое мероприятие. Прям, ну, гремит. И специалисты там, конечно, высочайшего класса. Это уже, ну, про поддержку рабочих профессий, конечно, мы говорим. Что планируется у вас? Какие дисциплины? Вообще, как все это будет проходить? Ну, это же тоже фестиваль прям.
0: Да, это фестиваль, и мы благодарны Министерству труда Российской Федерации за честь проводить именно федеральный этап. Также мы с первых дней в этом движении, в движении конкурса профессионального мастерства. И последние два года мы проводили, сначала мы бульдозеристов нам доверили провести. Ну, понятно почему, потому что в Чувашии производятся лучшие бульдозера в мире. Есть соответствующий большой концерн, который этим занимается. И тем более у них был свой конкурс, «Четропро» называется. Мы объединили эти площадки, и получилось вообще очень классное, очень полезное, очень эффектное мероприятие в формате шоу. Шоу больших машин его называют у нас.
1: Это когда, грубо говоря, водитель бульдозера должен там яйцо почистить ковшом, да?
0: Да, да, да. О, спичку закрыть, я баскетбол видел, поиграть. Да,
1: это сумасшедшее дело.
0: Потом в прошлом году добавили бульдозеристам еще машинистов экскаваторов, угу, тоже на базе тех машин, которые производятся у нас. А в этом году нам доверили еще две номинации. Это мастеров строительных работ и каменщиков.
1: То есть уже четыре?
0: Четыре.
1: Да.
0: И вот это все четыре номинации будут у нас проходить с 8 по 10 сентября. Ну и, конечно же, мы приглашаем всех. Уже большое количество конкурсантов заявились. Чувашия готова. Ждем гостей. И сделаем все, чтобы это было так же эффектно и интересно, как было всегда.
1: Да, то есть любой желающий зритель может прийти посмотреть.
0: Это большое, очень много людей собирается. Это, знаете, полигон, особенно шоу больших машин. Он так получился. Мы специально выбрали такой, вернее, не специально, но получилось очень правильно. Выбрали полигон. Получается, он на берегу Волги, а там вот такой вот как бы овраг, косогор, и он как получается как амфитеатр. И там людям очень удобно прийти, постоять, посидеть. Или там даже сами машины, когда еще соревнования заканчиваются, доступны для детей, чтобы по ним полазить, потрогать и так далее, и так далее. Поэтому это реально большое шоу, семейное шоу, и привлекает большой интерес. И там, как правило, если погода хорошая, посещение очень большое.
1: Вот, мужики, ну все же вы в детстве мечтали работать на бульдозере. Дети ваши 100%... когда проходят мимо стройки какой-то на улице, смотрят на краны, катки, бульдозеры. По-моему, это великолепный повод съездить в Чувашию и посмотреть на все это дело. Но мне кажется, лучшего занятия, ну, просто не найти. Спорт, конечно, хорошо, но бульдозер – это еще круче. Спасибо большое, Олег Алексеевич. Очень надеюсь, что это мероприятие у вас закончится с триумфом, как и прошлое, и доверит вам еще новые дисциплины.
0: Мы будем рады.
1: Олег Николаев у нас был в гостях, глава Республики Чувашия. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
12: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
13: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
15: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудио.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю...

0: 77-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
1: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
0: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы. Но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов, от проблем с ЖКТ до отека квинки, и есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный, и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав – применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
1: А какие еще возможности лечения существуют?
0: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем. Даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
1: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Скидка 10 тысяч рублей. Но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
0: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
1: Нина Андреевна, скажите, людям

0: какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
1: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов, усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья, самочувствие и настроение улучшаются.
0: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
1: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
0: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
1: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
0: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка» 10 тысяч рублей. Но и количество аппаратов ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
1: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
0: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
1: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 10 тысяч рублей. Срок действия акции с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
0: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о ценностях российской молодежи.
7: Самый приоритетный приоритет для россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Эти пределы у нас как раз и маркируют молодежь. Раньше пределы были только другие, а сейчас они такие. Главный приоритет – достижение материального благополучия и финансовой независимости. То есть деньги. Деньги нужны. На втором месте – забота о здоровье, физическая активность, психологическое благополучие и ментальное. Кстати, с очень небольшим отрывом от денег. Там разница 0,3 балла. Деньги, они оказались на уровне 5,3 балла. А здоровье и спорт, и все, что с ним связано, на уровне 5 баллов ровно. Ну и, наконец, на третьем месте – это построение карьеры, профессиональный рост. 4,5 балла. Вот эта тройка главная. Есть и другие приоритеты. Сразу скажу, что самое неприоритетное – это участие в общественной жизни, личный и профессиональный вклад в развитие города, региона и других больших социальных общностей. Тут всего 1,7.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об экономике.
6: Максим Решетников оценил нынешнее охлаждение в экономике страны как закономерную фазу экономического роста. Как сказал глава Минэкономразвития, ранее мы прошли период интенсивного роста, который в качестве побочного эффекта вызвал ускорение инфляции. Министр также обратил внимание на то, что усилия по борьбе с инфляцией привели к ужесточению кредитных условий, повышению процентных ставок и снижению динамики роста. Меры поддержки продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников на логистические объекты компании, в дальнейшем могут распространить и на селлеров других маркетплейсов. Об этом заявил сегодня замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, уже утвержденные правительством меры для продавцов могут стать основой при разработке мер помощи другим компаниям в случае аналогичных происшествий. Замминистра напомнил, что действующий механизм предусматривает отсрочку по уплате налогов и при остановку налоговых проверок. С 18 июля из-за атак БПЛА пострадал целый ряд крупных логистических объектов Wildberries в разных регионах, а с 22 августа ударом подверглись сразу несколько логистических объектов «Озон».
2: О политике.
6: Казахстан поддержал инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС. Это сказал на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества президент Казахстана. Как добавил Касым Жомарт Токаев, ресурсы этого банка было бы целесообразно направить прежде всего на инфраструктурные, технологические и промышленные проекты. Объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в этом и следующем годах сохранится на уровне предыдущего года и составит около 1 400 000 штук. Такой прогноз привел вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа Сергей Громак. В компании также сообщили, что в августе продажи новых «Лад» в России выросли на 3,3% в годовом выражении до чуть более 29 000 штук. За 8 месяцев месяцев продали 212 тысяч «Лады». За 2025 год «АвтоВАЗ» продал на российском рынке 338,5 тысяч машин этого бренда, а это на 26% меньше, чем годом ранее. Google оштрафовали на 7 600 000 рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Решение сегодня принял Таганский суд Москвы. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Депортация культуры. Германия закрывает русский дом в Берлине, сваливая вину за инцидент с беспилотником на Москву. Пегасус на паузе. Турецкий перевозчик отменил вылеты в Москву из-за ситуации в воздушном пространстве. И права в мессенджере. Минцифра официально приравняла электронные документы в МАКСе к бумажным. У нас здесь тоже все ко всему приравнено. Пришел Измайлов. Будем разбираться. Берлин пошел на очередной дипломатический демарш. Германия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о деятельности русского дома. Поводом назначили обнаруженный в аэропорту Лейпцига беспилотник, вину за который без разбирательства свалили на нас с вами. Конечно же, сразу некоторые ушлые головы в Германии предложили пойти дальше и вообще объявить и начать войну с Россией. Но, так или иначе, все вылилось в публичное пространство. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС четко дал понять, подобные обвинения – лишь попытка замаскировать глубокий внутренний кризис в самой Германии.
9: Первая часть по поводу действий немецких властей. Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. И непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы по продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Но теперь надо объяснить вообще причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. Но я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа.
8: Политологи уже называют это политическим самоуправством. Берлин фактически рискует будущим собственного института Гёте в России и сам рисует на своей спине жирную мишень. Об этом говорят в самой Германии. В общем, и есть, к счастью, там здравые глаза. Другой вопрос, что и давайте разбираться, насколько они могут на что-то повлиять. Ну, кстати, эти же здравые глаза говорят о том, что данные действия и намерение Германии поставить новое вооружение Киеву под предлогом инцидента с дронами, обнаруженными в Лейпциге, говорят о нарастающей панике в рядах германского политикума Паноптикума. Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований с томиками германской классики на столе Владислав Белов. Владислав Борисович, здравствуйте.
10: Приветствую вас.
8: Что происходит в Германии? Да, и, может быть, вот от вас немножечко поподробнее узнать, чем занимался русский дом в Германии, чем занимается институт Гёте сейчас. С одной стороны, вроде названия такие заезженные, русский дом, да, ну, везде позакрывали, ну, и как бы чего удивляться. Но Германия все-таки это такое несколько другое, наверное, да, процесс здесь более важный происходит, чем повсюду.
10: Но в любом случае наш русский дом, это бывший дом советской науки и культуры, построенный в середине 70-х годов, согласно соглашению между СССР и ФРГ, его статус был определен, есть соответствующие договоренности, которые сейчас пытаются денонсировать денонсировать германская страна, как бы об этом заявлено, но какое-то время еще предстоит потрудиться немцам, чтобы разорвать все эти отношения. Решение неожиданное. Я бы, наверное, проиграл бы спор, потому что я был уверен, что Мерц на это не пойдет, но Мерц прикрылся двумя министрами иностранных дел Вада Фулева и внутренних дел Добринта, который представляет, кстати, партию ХСС. Вот они вчера на пресс-конференции говорят, да, вот мы убедили Мерца в правильности этого решения. Культурный центр, большое здание, много помещений для просмотра фильмов, для организации выставок и так далее. Магазин был с русскими книгами. Конференц-зал хороший, где можно было проводить мероприятия. В любом случае, это часть нашего культурно-гуманитарного сотрудничества, где в России существует институт Гёте с курсами немецкого языка, с мероприятиями и так далее. Но вот одно из немногих ниточек, которое сохранялось и с 14 года, и с 20 февраля 22 года в гуманитарно-культурной сфере, немецкая страна разрывает. Сложно сказать, зачем. Как и закрытие генерального консульства в Бонне, последнее генеральное консульство, которое расположено в крупнейшей федеральной земле, которое обслуживает, ну, скажем, миллионы немцев, включая российских немцев, наших бывших граждан, сограждан советского периода, да, то есть не только из России, но и из других бывших республик. Поэтому теперь консульство переносится только на территорию посольств. Назвать это глупостью, можно назвать, что это глупость, политическая глупость. Назвать это предвыборной кампанией в рамках предстоящих выборов в Восточной Германии, в воскресенье это будет Саксония-Ангальт, 20 числа Мекленбург-Померания и Берлин. Но опять, на мой взгляд, неверный шаг, потому что настроения антимерцевские в земле. И здесь делать такой грубый шаг, кстати, сейчас уже идет сбор подписей с протестами, знакомых мы пишут, что готовы выходить на пикеты в Берлине, протестуя против решений, абсолютно непродуманных решений. Про ужесточение контроля на границе, ну, тоже можно, конечно, покачать головой, как и угрозы так называемому теневому флоту. Поэтому бьют по культуре. Наши, вот сразу скажу, естественно, немецкая сторона прекрасно понимает, что в отношении консульства в Санкт-Петербурге и в отношении Института Гёте, почему я рассчитывал, что Мерц не пойдет на этот шаг, это фактически полный разрыв отношений. Остаются ручейки в торговле, и все. На Медне закрыта фирма Air Farm Баварии, которая выпускала лекарства, 256 или там 236 сотрудников увольняется и так далее.
8: О чем речь? Вы говорите, что это
10: бьют.
8: Глупость, непродуманность. Такой шаг вроде мог бы выглядеть там определенный другой шаг, но в целом системно мы видим антироссийскую деятельность, к сожалению, уже и в Германии. Да, направленную на полный разрыв и, что хуже всего, разворот опять Германии на войну с нами. Да, тут можно как бы ужаснуться, пожимать.
10: Смотрите, есть некий Стефан Туман. Вот за 3 часа до пресс-конференции появляется, сфотографировал, чтобы оно не исчезло, человек, который возглавляет одну из немецких компаний ВПК, который уверяет, что Россия хочет его убить. Ну, в свое время такое было про Папергера, главы Рейнметалла, но он вроде бы успокоился, никто его не убивает. Это опять провокация. Вот он дает текст, никакой прокси войны нет. Война идет настоящая, без участия труппен, да, то есть военных. Поэтому про прокси-войну говорить не надо. Но, конечно, потом Добринт на пресс-конференции говорит, нет, прокси-война идет, гибридная война идет, только эту войну ведет Россия против Германии. А дальше вы можете сделать мостик Писториусу, который уверяет, что в 29-м году будет столкновение с Россией. Это опасно. И на этом, кстати, играет именно альтернатива для Германии, которая прекрасно понимает риски милитаризации внешней политики, модернизации Бундесфера, колоссальных денег, которые идут не только на Украину, но и на расходы, военные расходы. Слово «оборона» у меня здесь язык не поворачивается.
8: Ну, на войну, называть, конечно, да.
10: на войну. И альтернатива на Германию говорит: стоп, стоп. Это не столько российская политика, сколько политика того, что надо выстраивать европейскую безопасность России. Иначе. Там много силовиков в альтернативе для Германии. Иначе они понимают эти последствия. Ни Писториус, ни Мерц, ни Бутефуль, ни Добрин не понимают.
8: Там же и другие в этой альтернативе есть, да, которые помнят про былое величие при Рейхе и все остальное. И, к сожалению, вот означает ли это, резюмирую, к сожалению, ну, вопрос интересный, мы с вами обсуждаем, но времени мало.
10: Такие есть и в КДР. Марсин вышел, бывший там, пытался создавать партию типа альтернативы для Германии. Вот такие люди есть практически в каждой партии, вот эти вот.
8: Ну, к чему дело-то идет, мы видим. Да. И вот смотрите, возникает вопрос: это наш крах, когда еще, начиная со Сталина, до Гитлера приходит и уходит, великий немецкий народ остается, и дальше попытка обняться с немцами, выстроить с ними союз в основе большой Европы от Лиссабона до Владивостока, сдача нами, глупая совершенно ГДР, и таков крах на выходе всего, что могло бы нас связывать с немцами. Огромные газопроводы мы тянули, соединение с промышленностью.
10: Ну, во-первых, договор остается 2+4, плюс там договор о сотрудничестве между СССР и ФРГ, там есть, они все остаются, но, тем не менее, давайте отметим практически 25 лет выступления Владимира Владимировича в немецком Бундестаге. Вот Россия при Путине делала все. Да. И Мюнхенская речь, да, и его статьи 10-го года и прочее. Россия пыталась выстраивать эти отношения. Скажем так, мы предпринимали хорошие усилия.
8: Спасибо, Владислав Борисович. Да, я уверен, мы все равно продолжим этот разговор. Владислав Белов был с нами на связи, руководитель Центра германских исследований. Германию на время оставим, она нас не оставит точно. Перемещаемся в Турцию. Авиакомпания «Пегасус» что-то задумала, вот и узнаем.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасная недалёка. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Итак, Турция, турецкая авиакомпания «Пегасус», небезызвестная, отменила одним махом сразу дюжину рейсов во Внуково и обратно, сославшись на ситуацию с воздушным пространством. Цитата. Что с воздушным пространством? Какая ситуация? Вот так, вот такая. Контекст. В общем, все это происходит. Ну, во-первых, значит, со 2 сентября, то есть прямо со среды, не летит «Пегасус» сюда. смело можно предположить, что наши дорогие любимые сограждане, которые улетели туда, планировали этим Пегасусом вернуться со 2 сентября в Россию, матушку. Но, а причем, кстати, сообщили в пресс-службе здесь у нас столичной воздушной гавани, отмен на другие даты пока нет. 6 во Внуково, 6 вылетов из московского аэропорта, вот 12. Пассажирам предложили переоформить билеты на даты когда-нибудь потом. Или оформить возврат и пожить, видимо, в Турции чуток. В Шереметьево говорят, что плановые рейсы из аэропорта в Турцию нашего аэрофлота, нашего Nordwind и Carrier Airlines выполняется в соответствии с центральным расписанием. Пока все норм, отмен рейсов на турецких направлениях нет. И что интересно, если говорить в целом о Турции, то 6 рейсов Turkish Airlines в Россию летят, и в Турцию из России обратно тоже летят, выяснили вот наши коллеги-журналисты. Ну, в общем, вот что-то как-то вот так. Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко заглянул и в Турцию, и в наши аэропорты, посмотрел, что происходит. Да, Дмитрий Викторович, здравствуйте, в туркомпаниях и туроператорах.
11: День, да. Здравствуйте.
8: Ну, рассказывайте, как вы видите, что это такое?
11: Ну, знаете, я на самом деле думаю, что это связано с какими-то внутренними, скажем так, экономическими соображениями перевозчика, потому что ну, у них не только есть билеты, которые продаются на рынке, да, то есть в свободной продаже, есть еще и блоки туроператорские. Туроператорские блоки могут, соответственно, меняться в зависимости от спроса, то есть, в общем, ну, скажем так, может происходить некая корректировка расписания. Вот. А всегда такие поводы, они удобны, то есть ослаться на закрытое небо, на погоду, ну, это классика. Поэтому я точно скажу, что я не знаю истинную причину, да, почему Пегасус отменил рейс именно на эти даты. Вот, но я вот могу предполагать, что это связано с какими-то внутренними проблемами с расписанием.
8: То есть решили не усложнять себе жизнь, да, может быть, не все билеты выкуплены у них на эти дни, и лететь неохота, да, деньги тратить.
11: Ну, это сняли просто мое предположение, да, еще раз говорю, это предположение. Я не могу это утверждать, но мне так кажется.
8: А так вообще, хочется спросить, принято у них, ну, не то, что у них у турок, а в целом у авиакомпании, то есть вот если, например, непроданные билеты не набираются или какие-то там сложности технического характера, они так могут отменить, например, ну, на какой-то день и скорректировать что-то на ближайшие дни? Или это сам по себе феномен, когда говоришь нам о том, что что-то
11: да нет, никакого феномена нету. Особенно, когда речь касается, например, про полеты, которые выполняются на одном направлении. Например, авиакомпания, ну, причем этим и большие компании часто грешат. Вот, например, выполняется рейс там из Москвы, грубо говоря, там, в Стамбул или какой-нибудь там Сочи, да, вот, и стоит там 5-6 рейсов, да, на этот день. И вот берут из 5-6 делают 3, потому что корректируют количество рейсов, но чтобы пустые самолеты не гонять полупустые.
8: А, внутри одной авиакомпании, экономии, да?
11: Ну, этим грешат абсолютно, ну, и очень большие наши компании, в том числе российские. Я не буду называть конкретно, но угу. Вот, есть такие. И просто ссылаются на погоду, ну, на что угодно, как бы, то есть. Но ковер это просто очень удобный способ, красивый, как бы, ну, с точки зрения оправдания, как бы, да. А истинные причины, я говорю, я не знаю. То есть, ну,
8: ковер,
11: я
8: это
11: могу только предполагать.
8: Да, это мы поясним. Но мне кажется, для наших здесь, для вас, для Шереметьево, Внуково, Домодедово, довольно уже настолько отработанная штатная история. План ковер объявляется, по-моему, постоянно, да, каждый день. И, кстати, ежедневно летят дроны на столичный регион. Собянин вот подсчитал тут, что с 1 августа по 1 сентября за календарный месяц более 8500 украинских дронов летят в сторону столичного региона, со всеми дронами поработали, поэтому, в общем, это не что-то из ряда вон, да, на момент объявления. Аэропорт знает, как себя вести, диспетчеры знают, как бы, да, ну, то есть вот до этого в августе, короче говоря, вот турки летали сюда, у них не было проблем никаких?
11: Ну, на самом деле, проблемы возникают постоянно, потому что это же прямой убыток для авиакомпаний, когда они не могут отправить рейс, который запланирован, либо, если еще хуже, когда он возвращается на полдороге, либо садится в другом аэропорту. Это проблемы и логистические, и финансовые для авиакомпании. Естественно, они не хотят их как бы увеличивать. Да,
8: логично, да.
11: Потому что, когда садится самолет, например, в другом аэропорту, там, да, в другом городе, это автоматически означает, что туда должна поехать новая команда летчиков, потому что у них уже курс рабочее время налета там уже до предельно допустимое. Туда надо как-то добраться, там надо самолет заправить. То есть, ну, это вот все, особенно если это аэропорт, куда они, например, не летают. Это целая история, как бы, и понятно, что никто не хочет с этим заморачиваться.
8: Но август сезон был, и наши летали, да, в Турцию. Я к тому, что как бы у турецких наших дорогих партнеров вопросов не было, да? То есть у турецких авиакомпаний летали сейчас, здесь. Да.
11: Сейчас сезон не меньше в августе, поэтому сентябрь – это очень высокий сезон.
8: Ну да, вот.
11: Поэтому, да, я, честно говоря, я говорю, я не вот не могу вам сказать.
8: Ну, понятно. Дмитрий Викторович, если чего, туристов вывезут, да, проблем не будет, они же там с голоду не помрут все.
11: Смотрите, туристы, которые летят через туроператоров, они вообще, в принципе, это, ну, как бы не должны даже заметить. То есть им просто заменят авиакомпанию на другие билеты, на билеты других авиакомпаний, которые летят. Ну, и, соответственно, там пройдет проживание в Турции, там, на сколько, день-два. Люди, которые покупали билеты самостоятельно, ну, в принципе, они имеют право их сдать, получить деньги, купить себе билеты на другую компанию, либо перенести на другую дату.
8: Спасибо, ну, Дмитрий Викторович.
11: Да. И предлагает, да.
8: Есть Дмитрий Давыденко, председатель Всероссийского объединения туристов, был с нами на связи. Ну, а наш Василий Воронин теперь гордо ездит со своим смартфоном, специально ищет экипажи ДПС и сразу показывает им МАКС.
12: Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в МАКС QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить МАКС, нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении госуслуги «Авто». Запущено в 2021 году. Сначала в виде QR-кода были только свидетельства регистрация. В 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов. В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложила мессенджер МАКС в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью Радио КП заявил, что приветствует все инициативы, направленные на цифровизацию документов водителей.
13: Перевод в цифровой формат всего документооборота – это вообще, в принципе, полезно и удобно как для тех, кто контролирует. В данном случае не решен ли водительское удостоверение водитель, так и для самого водителя, если он может, допустим, забыть где-то свое водительское удостоверение. И в цифровом формате, конечно, это показать как возможность. Это всегда удобно для всех, в том числе, я говорю, для контролирующих органов. Что касаемо работы самого МАКСа, то здесь, мне кажется, как раз перевод максимального количества цифровых документов в МАКСе, это помимо удобства водителю, создает и дополнительные функции для тех людей, которых в данном случае, которые будут использовать этот мессенджер. Поэтому я думаю, что здесь все, в принципе, удобно и комфортно.
12: Для того, чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, пользователю потребуется создать в приложении цифровой ID, пояснили в пресс-службе МАКС. После этого в мессенджере необходимо открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код, а инспектору отсканировать его. Но расслабляться пока рано. У водителя по-прежнему с собой должны быть документы в бумажном виде, напомнил в разговоре с Радио КП автоюрист Лев Воропаев.
14: Правила дорожного движения не предусматривают на данном этапе возможность предоставлять водительское удостоверение в электронном виде, как и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но за отсутствие водительского удостоверения формально, да, и по действующему законодательству водитель может быть привлечен к административной ответственности, а за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства помимо штрафа машина может быть задержана и помещена на специализированную стоянку. Поэтому действующее законодательство пока вопрос возможности не брать с собой эти документы никак не регламентирует.
12: Некоторые автоэксперты выражают сомнения по поводу возможности предъявления водительских прав в МАКСе. Через некоторое время в сети начнут продавать приложения, мимикрирующие под госмессенджер, и с их помощью будут пытаться показывать инспекторам фейковые удостоверения. На возможные проблемы при разработке постановления указывала и МВД. Одна из проблем в том, что при отсутствии интернета инспектор сможет продиктовать номер прав по рации дежурному ГАИ, чтобы проверить действительность документов. Но сверить фотографию в документах с личностью водителя за рулем – будет невозможно. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
8: Если вы хотите по старинке показывать водительское удостоверение, выговаривать свою фамилию, то послушаем, что с логопедами у нас, а все не очень.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
6: Минфины России и США отметили наличие основы для развития двухсторонних отношений. Это заявил российский министр финансов Антон Силуанов. Экономические точки соприкосновения Москвы и Вашингтона помогут решить и политические вопросы, добавил он, комментируя свою встречу с министром финансов США на полях Большой Двадцатки. Бессент, объясняя причины своей встречи с Силуановым, в свою очередь заявлял, что урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без участия Вашингтона и прямых контактов со всеми сторонами, несмотря на недовольство этой встречей Европы. Работа по защите НПЗ в России в последние месяцы была усилена. Это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, компании выделяют на это средства и взаимодействуют с Минобороны. Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики. Но это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки приносит большие убытки для предприятий, и компании несут дополнительные издержки, объяснил Новак. Также он добавил, что летние плановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах сдвинулись на более поздние сроки для обеспечения максимального выпуска топлива на внутренний рынок.
2: о стихийных бедствиях.
6: Главной причиной разрушительного наводнения в Непале стало изменение климата. Это заявил премьер-министр страны. Температура в Гималайском регионе повысилась на почти 2 градуса, поэтому именно это привело к катастрофе. Непальский премьер подчеркивает, что это общая ответственность всего мира. В Непале 26 августа произошло наводнение, которое привело к серьезным разрушениям. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли. По последним данным, число погибших из-за наводнения превысило 1100. Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, которые числятся пропавшими без вести.
2: О нефти.
6: Стратегический нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1982 года. По данным американского Минэнерго, на 28 августа он составляет 286 миллионов баррелей. Это 40% от общей емкости резервуаров. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 86,75, евро 100 рублей 60, юань 12,90.
8: Здесь, Измайлов, выяснилось, что в России катастрофический дефицит квалифицированных логопедов. Кадровые сервисы бьют тревогу. Остро не хватает специалистов для работы со сложными случаями – детьми с задержками развития, аутизмом и неврологическими заболеваниями. При этом сами эксперты успокаивают – профи в стране меньше не стало. Просто почти все они дружным маршем ушли из государственных учреждений в частную практику, где за один академический час берут, как за хороший ужин, в ресторане. Наша Виталия Осипова поговорила с профессионалами.
16: В России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями и аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалина государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
17: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали эти школы, сады. У нас теперь только логопункты непонятно на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система, открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как раньше, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше все корректируется, и потом доделать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
16: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звуком, произношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. целом число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
18: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России, были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, ну, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, ну там первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. Вот, то есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
16: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
8: От речи правильно перейдем к заведениям, где после пары бокалов дикция обычно как раз и ломается. В российских городах-миллионниках массово закрываются бары. Вот беда, в августе их оставалось около 5900. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Такими темпами мы рискуем, конечно. Больнее всего питейная диета ударила по Москве. За год столичный рынок баров усох сразу на 14%. Такие данные приводит сервис Тугис. Аналитики из NF Group добавляют гирьку на весы. За первое полугодие этого года на главных торговых улицах столицы открылось чуть менее сотни заведений питейных общепит, а вот дверями хлопнули и закрылись навсегда 118. Эксперты объясняют, мы наблюдаем похмелье после постпандемийного бума, когда инвесторы хватали любые помещения. В итоге рынок перенасытился, народ упился, надоело, и в связи с этим первым делом ко дну пошли именно заведения без, как говорят наблюдатели-специалисты, четкой концепции и постоянной публики. Почему бары сдают позиции и куда будем с вами ходить, объясняет руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
19: Здесь, как мне представляется, если говорить в целом о стране, да, два основных фактора, которые повлияли, да, на число объектов общественного питания на территории нашей страны. В первую очередь, это все-таки законодательные ограничения, которые введены, как я уже сказал, в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации, и рост цен на услуги общепита. Вот эти два фактора, как мне представляются, в первую, вторую и в третью очередь и явились неким триггером сокращения числа объектов общественного питания на всей территории Российской Федерации.
8: Но дело не только в кабаках, проседает вообще весь общепит, потому что наши люди стали активно экономить, чаще сидеть дома, но и в целом градус интереса к алкоголю падает даже у обеспеченных граждан, но все уже не могут больше. За год в Москве количество кафе уменьшилось на 10%, ресторанов на 5%, точек быстрого питания на 3,5%. Главный удар пришелся по святому, по кофейням. Их число в столице за год за 12 месяцев рухнуло аж на 15%. Это абсолютный рекорд среди миллионников. Но, правда, печальная тенденция задела не только Москву. Аналогичный минус фиксируют в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Перми и Краснодаре. Чашечка пахнущего за 400-500 рублей тоже больше, видимо, ни в кого не лезет. Ситуацию комментирует председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
20: Кофейни находятся в среднем ценовом сегменте, и сегодня предпосылки есть к схлопыванию всего среднего ценового сегмента. Люди оттуда уходят. удар по всей середине идет, и удар очень серьезный. Потребитель либо переходит в доставку, и доставки очень много, либо переходит в нижний ценовой сегмент, переходит на фастфуд. Поэтому закрытия идут по всем средним ресторанам сегодня. И кофейни просто попадают в них. По всем идет спад.
8: Прогнозы на остаток года тоже без особого оптимизма. Рынок продолжит ужиматься. В зоне риска заведения с высокой себестоимостью, которым трудно перекладывать расходы в чеки и не терять гостей. Летние веранды дали общепиту небольшую передышку за счет сезонного движения и сезонной в целом истории проходимости на улицах. Ну, короче говоря, в целом осенне-зимний период заберет свое, обещает жестко прижать ресторанный бизнес. Ну, раз уж рестораны и бары закрывают, казалось бы, самое время налечь на спорт, сжечь калории, подтянуть форму. Но наш Василий Воронин объелся и теперь не может поднять ни одну гантель.
2: Новости спорта.
1: Российская теннисистка Мира Андреева обыграла индонезийку Джанис Тьен в первом круге открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. Встреча завершилась со счетом 6-2-6-2 в пользу первой ракетки России, которая занимает пятое место мирового рейтинга. Тьен располагается на 36-й строчке рейтинга женской теннисной ассоциации. Во втором раунде, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», Андреева сыграет с немкой Евой Лис. Ростов обыграл ЦСКА в матче третьего тура пути РПЛ Кубка России со счетом 2-0. На 75-й минуте счет открыл Имран Азнауров. 10 минут спустя Данил Прохин окончательно обеспечил победу ростовчанам. Таким образом, футболисты Ростова набрали 9 очков после трех матчей и закрепились на первом месте в группе «Д». ЦСКА остается с 2 очками на третьем месте в квартете. В следующем туре эти команды сыграют между собой в Москве. Игра пройдет 13 октября. В другом матче третьего тура пути РПЛ Кубка России Краснодар одержал победу над «Факелом» в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Греции во втором матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам в пользу россиянок. Поединок прошел в Хорватии. Команды провели 3 сета, в которых сборная России одержала уверенные победы. Следующий матч на групповом этапе сборная России проведет против команды Турции. Россиянки выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном. После двух матчей сборная России набрала 6 очков и делит первое место в группе с командами Австралии и США. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
21: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
22: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
23: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «всё». Второе место занял «огонёк», третье – «пенёк».
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Ой, голова закружилась.
4: Не вставай резко.
3: Куда подевались очки?
4: Они у тебя на голове.
3: А газ-то я не выключила.
4: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
3: Это старость.
4: Я с тобой. Справимся.
5: Здоровье мозга – ключ к долгой и полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка. А если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
24: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
5: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
24: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают.

0: В пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
1: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
0: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
1: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
0: А бывают ли эмоциональные проявления?
1: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
0: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
1: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе памяти и мышления.
0: Значит, чтобы поддержать активность мозга, нужно в первую очередь позаботиться о его кровоснабжении?
1: Совершенно верно. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы.
0: Таким образом, наша главная задача – это поддержание здоровья сосудов и питания мозга. И начинать никогда не поздно. Как же правильно заботиться о мозге, чтобы сохранить его активность и поддержать здоровье?
1: Подвижный образ жизни, здоровый сон. Также требуется полноценное питание, содержащее витамины группы В, ферменты и другие полезные вещества. Сегодня для этого есть современное решение. Например, итальянские ученые разработали уникальную натуральную формулу Forte Mente Gold. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последние достижения в поддержке активности клеток мозга.
0: Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Просто позвоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Forte Mente Gold?
1: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
0: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона звездочка 125. Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Набирайте с мобильного звездочка 125. Я повторю, звездочка 125. 2-5. Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Forte Mente Gold? Почему стоит обратить на него внимание?
1: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого, напомню, напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
0: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона звездочка 125, чтобы получить персональную консультацию. Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Звездочка 125. Звездочка 125. Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Forte Mente Gold таким особенным?
1: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла, мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
0: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
1: Forte Mente Gold оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и формулой активного долголетия.
0: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем.

0: подведем итоги. Forte Mente Gold – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
1: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Forte Mente Gold – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
0: Пусть ваш ум будет ясным, а память – крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold.
2: Внимание! Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Просто позвоните с мобильного. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Я повторю. Звездочка 125.
1: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
0: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
4: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте себе бутылку, запечатанную не человеком, а самой природой. Она не плывет по океану, а летит через космос тысячи или даже миллионы лет. И вот, наконец, она достигает нашей Солнечной системы, и мы решаемся ее открыть. Что внутри? Рецепты инопланетного океана или химическая подпись неизвестного мира? Такой бутылкой для астрономов стала межзвездная комета 3I Atlas. Это редчайший гость из другой планетной системы, и недавно телескоп Алма впервые в истории сумел измерить в ней содержание особой воды, тяжелой воды. В обычной воде два атома водорода и один кислород. Но иногда вместо водорода появляется его тяжелый брат-близнец – дейтерий. Получается так называемая тяжелая вода H2O. В кометах нашей Солнечной системы этого тяжелого вещества строго определенное количество. Но комета 3I Atlas преподнесла сюрприз. Доля тяжелой воды в ней оказалась минимум в 30 раз выше, чем у местных комет, и в 40 раз выше, чем в земных океанах. Это яркий химический отпечаток пальца. Он доказывает, эта комета родилась не здесь, а в совершенно чужих, не похожих на наши условия. Главный секрет – это температура. Оказывается, химические реакции, которые насыщают лед дейтерием, работают только при запредельном холоде, ниже минус 243 градусов Цельсия. Родной дом кометы 3I Atlas, протопланетный диск вокруг далекой звезды, был более холодным, чем колыбель нашей собственной системы. Получается, что этот космический странник – работает как идеальный термометр и архивариус. Он запомнил условия своего рождения миллиарды лет назад. В отличие от планет, где все смешалось и изменилось, комета донесла до нас неизменный образец того холода, который царил на окраинах чужой звездной системы. Теперь подумаем о масштабе. Соотношение водорода и дейтерия во Вселенной было задано в первые минуты после Большого взрыва. Изучая лед этой кометы, мы не просто ищем другую планету. Мы касаемся фундаментальных законов физики, которые работали на заре времен. Как сказала одна из исследовательниц, такие кометы приносят нам окаменелости из другого мира. Это послание, которое не нужно расшифровывать. Оно записано в самой структуре вещества. С каждым таким гостем, вроде кометы 3I Atlas, мы учимся читать воду. И пока одни спорят о существовании инопланетян, природа просто высылает нам ледяные посылки с курьером, которого не остановить, со звездным ветром и гравитацией.
3: Просто космос.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Комсомольская правда.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета «Продажа» со 2 сентября.
9: Для лиц старше 15 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
14: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: О дипломатии.
16: МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Владимира Терабрина в связи с обвинениями в адрес Москвы в инциденте с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига в начале августа. Ранее сегодня во Франции вызвали временного поверенного в делах России, чтобы решительно выразить протест. Накануне Берлин назвал Москву ответственной за произошедшее в Лейпциге. Россия обвинения отвергает.
18: О нефти.
16: Российские нефтеперерабатывающие заводы сейчас защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Это заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в России исходят из более жесткой модели угроз и признал, что нефтяные компании вынуждены тратить большие деньги на защиту своих активов, но отказ от таких мер будет стоить бизнесу гораздо больше. По словам Новака, сейчас на ремонте находится около 10% НПЗ страны. Он при этом добавил, что по некоторым другим объектам ранее сдвинули сроки плановых ремонтов из-за высокого летнего спроса.
19: О топливе.
16: В России удалось избежать дефицита авиатоплива благодаря совместной работе Минтранса и Минэнерго. Это заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, определенные сложности есть и могут быть, но в целом самолеты летали и летают по расписанию. Перебои с поставками топлива в России начались в мае из-за участившихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер, налоговый стимул для импорта топлива и роста внутреннего производства. Центробанк ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке к октябрю. Минэнерго называла достаточным уровень производства авиакеросина в стране.
19: О финансах.
16: В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Это заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее в России предложили установить лимит 100 тысяч рублей на выдачу налички в банкоматах. Общественники, которые выступили с такой инициативой, считают, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством. До этого СМИ писали, что российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. Эксперты связывали это с перебоями в работе интернета и ужесточением контроля за переводами. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на связь со студией выходит официальный представитель компании «Аквалайф». И я приветствую Михаила Рудакова. Миша, как слышишь студию?
21: Прекрасно слышу. Здравствуй, Антон.
20: Привет тебе.
21: Меня тоже хорошо.
20: Да, слышно, тебя, да? Слышно тоже хорошо, да.
21: Ну, здравствуй, Антон, еще раз скажу. И здравствуйте, дорогие радиослушатели. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. В этом эфире я с удовольствием поделюсь с вами, как быть здоровым легко и просто. Кстати, призываю и вас тоже не оставаться в стороне, звоните в прямой эфир. Антон, напомни, как это сделать?
20: Сделать это очень просто. Достаточно набрать 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и можно будет выйти действительно в прямой эфир, задать, Миша, тебе, между прочим, вопрос или оставить свой отзыв. Но не только тебе, но уже всем слушателям.
21: Да. Ну, а я пока продолжу, да, и расскажу, как избежать огромного количества проблем со здоровьем, используя максимально экологичные средства для своего организма. Ибо, как известно, ну, большинство лекарств имеют побочные эффекты, и, как говорят, одно лечит другое, вы сами знаете, в то. Но я не отказываю, не призываю отказываться вас от лекарств, я призываю вас наладить правильные привычки. Об этом и о многом другом поговорим в этом эфире. Друзья, предлагаю вам быть максимально бережно, точнее, не просто быть, а вот максимально бережно относиться к себе. А что это значит? Ну, в первую очередь, понять главные потребности своего организма. Если вы будете удовлетворять самую главную потребность организма, то, уверяю вас, большинство проблем не возникнет никогда. А если уже и возникли, то будут отступать. Ну, например, что может начать отступать? Да, может начать стабилизироваться давление, однозначно, я уверен, может улучшиться обмен веществ, а значит, уйдут отеки, и вы наконец-то влезете там, в свою любимую обувь или одежду. Снизится вес за счет того, что уйдет плохая вода из организма, уйдут отеки. Вы увидите минус несколько килограммов на весах. Да? Также вы сможете укрепить и улучшить свой иммунитет. Это однозначно, и, кстати, это доказано наукой. А также опытом миллионов людей. Вы, друзья, снизите уровень холестерина и сахара в крови. Вы значительно улучшите состояние при сахарном диабете. Исследования, подтверждающие данный факт, я приведу в этой программе. Кроме того, вы очистите организм от шлаков и токсинов. Вы окажете существенную поддержку своему организму при лечении и атеросклероза, и полиартрита, и остеохондроза. Вы нейтрализуете последствия курения алкоголя, и все это легко и просто. И вот тут хочу привести высказывание хирурга, доктора медицинских наук Николая Амосова. Что он сказал? А он сказал следующее. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. И тут нужно понять одну простую вещь. Наше здоровье – это наша ответственность. Ни врачей, ни аптек, только мы в ответе за свое состояние. И неважно на самом деле, как называется ваша болезнь. Если знаешь причину и знаешь, как устранить эту причину, значит, ты на правильном пути к здоровой жизни. А по мнению всего, ну, большого числа специалистов в области медицины, первопричиной большинства заболеваний называют что? Оксидативный стресс, друзья. И если хотите быть здоровым, начните с самого главного. Дайте организму то, в чем он нуждается. В первую очередь, друзья, наладьте питьевой режим. Начните пить правильную воду, ионизированную воду. Да, она не является лекарственным средством, но именно ионизированная вода, она правильная. Она обладает антиоксидантными свойствами. То есть именно она помогает в устранении первопричины большинства заболеваний оксидативного стресса. И вот смотрите, каждый человек, мы все это знаем, состоит из воды в среднем на 3/4. А вода – это основа, это фундамент, это база. И вот, к сожалению, вода, которая течет из нашего крана, там, или которую мы можем купить себе в бутылке, правильно назвать, ну, никак нельзя. Она нас окисляет. А вот правильной водой мы называем ту воду, которая еще в 1988 году Минздравом СССР была внесена в реестр фармакологических препаратов. И речь идет про ионизированную воду. Воду, которая является источником силы и энергии. Воду, которая похожа на воду в нашем организме по своим физико-химическим показателям. И давайте я сейчас кратко скажу о них, о главных из них. Вот один из таких показателей – это pH, который показывает соотношение щелочных кислотных элементов в воде. Вот среднее значение этого показателя, семерка, обозначает нейтральный pH и говорит о том, что и щелочные, и кислотные элементы в воде находятся, ну, скажем, в равных количествах. Если pH выше семерки, это значит, что щелочных элементов больше. Ну, называют это щелочной водой. Да? Если ниже семерки, это значит, что кислотных элементов больше. Если быть, допустим, более точным, то к нейтральным pH относят не только показатель pH 7, но и показатели от 6,5 до 7,5. Кто-то эти рамки считает более широкими, ну, незначительно. Но pH со значением, допустим, от 6 до 8, они относят к нейтральным показателям. Но самое главное, что в нашем организме, вот подводя итог относительно pH этого показателя, в нашем организме вся вода имеет pH от 6 до 9, то есть нейтральный или слабощелочной. И знаете, можно сравнить наш организм с аквариумом. Вот мне сегодня такое сравнение пришло, образ. Внутри плавают наши клетки, как рыбки, да? Если вода в аквариуме правильная, рыбки веселы, активны, радуют глаз. А если вода закисла, стала мутной, грязной, рыбки начинают болеть, плавать вяло, а некоторые даже всплывать кверху брюха. Мы ведь не льем в аквариум уксус, да, или лимонную кислоту, когда там рыбки. Так почему мы заливаем себя непонятно что, да, воду, которая окисляет нас изнутри? Задумайтесь над этим. Другой, еще один очень важный показатель, ну, на мой взгляд, да и не только на мой взгляд, люди, которые начинают разбираться в воде, они тоже подтверждают этот факт. Самый главный физико-химический показатель, который определяет, насколько же вода полезна и качественна, да, он показывает потенциал воды. Является ли вода для нас окислителем или восстановителем? Он так и называется, окислительно-восстановительный потенциал, сокращенно ОВП. Измеряется этот показатель в милливольтах, то есть он показывает, какая энергия у воды, окисляющая или восстанавливающая. И как любая энергия, он может быть либо положительным, либо отрицательным. Если в воде ОВП положительный, она будет нас окислять. А если в воде ОВП отрицательный, она будет нас восстанавливать. По-другому можно сказать, такая вода будет для нас антиоксидантом, благодаря энергии, которую вырабатывает наш организм. Ежесекундно вода в нашем теле имеет отрицательный ОВП. То есть она богата электронами, отрицательно заряженными частицами. Друзья, а вода, которая течет из крана и легко доступная нам, она, к сожалению, имеет положительный заряд, значит, она нас окисляет, она не является антиоксидантом. Но ее можно таковой сделать, если есть ионизатор. Но скоро расскажу о том, что же это за прибор такой. Ну а сейчас давайте подытожим. Вода в нашем организме имеет, как вы поняли, слабощелочной pH и ОВП отрицательный. И именно такая вода нам и нужна. Именно такая вода будет называться правильной водой для любого человека. И знаете, вот еще пару слов о положительном ОВП. Сегодня думал, как вот об этом сказать более образно. Да? И об ОВП я бы сказал так, что окислительно-восстановительный потенциал, когда он положительный, это как трата денег с банковского счета. Вы каждый день тратите, когда пьете воду с положительным ОВП. И в конце концов остаетесь с пустым кошельком. Да? Клетки голодают, организм стареет, болезни приходят. А вот отрицательный ОВП – это как пополнение счета. Вы не тратите, а вкладываете, даете клеткам энергию, восстанавливаете их, продлеваете их жизнь, соответственно, молодость свою. Да? Так вот, ионизированная вода – это не просто вода, это пополнение вашего клеточного счета энергией. А что пьете вы, друзья, пополняете или тратите? Вот вопрос. И вот налаживая питьевой режим с правильной водой, вы помогаете своему организму быть здоровым и активным. Это легко, и стоит это попробовать. И вот как раз-таки вопрос, где же взять такую воду? Друзья, приготовить. Берете ионизатор, он выглядит как кувшин простой, там, вот как кто использует очистители всякие, фильтры, кувшины. Вот примерно так же выглядит ионизатор. Заливаете внутрь воду, 3,5 литра его емкость, объем. Закрываете крышкой, подключаете к розетке, нажимаете старт, все. Через несколько минут вода, правильная вода будет готова. Она будет помогать и снижать сахар в крови, снижать холестерин, нормализовать микробиоту. Сон нормализуется, друзья, да, просто за счет того, что вы будете пить воду, не являясь при этом лекарственным средством. Должен об этом тоже сказать. Еще раз, обычная питьевая вода нас окисляет, поддерживает причину большинства заболеваний, потому что у воды из-под крана, у бутилированной воды окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Поняли, запомнили, да? Кстати, его можно и измерить, да, измерить, есть такие приборы, окислительно-восстановительный потенциал, ОВП-метры они называются, они его измеряют. Так вот, если вы измерите воду из-под крана, бутилированную воду, любую другую воду, которая не прошла процесс ионизации, вы увидите, что там что там ОВП с плюсом, причем зачастую с очень большим, плюс 400 милливольт. Это значит, она очень сильно будет нас окислять, а значит, она будет поддерживать ту самую причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Да? Но если вы зальете такую воду в ионизатор, либо в генератор водородной воды, вы через несколько минут из этой воды, из окислителя получите восстановитель. Вот поэтому мы призываем вас к тому, чтобы вы налаживали питьевой режим с правильной водой. Это действительно можно ощутить, когда начинаешь пить воду, чувствуешь прилив энергии, прилив бодрости. Если какие-то болезни есть, вы почувствуете, как становится легче. Друзья, не являясь, еще раз скажу, при этом лекарственным средством, но это почувствовать можно. Попробуйте. И сегодня ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Всего за 34 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Друзья, я вынужден сказать, что это последний день акции ионизатора Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную и серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light. По 34 тысячи рублей, 400 миллилитров, кстати, объем генератора. Для заказа нужно всего лишь набрать номер телефона. Сделайте это. 8-800-505-0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Успейте, главное, до 19.00, потому что сегодня последний, завершающий день акции. Друзья, звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. 0855. Если не дозвонитесь сразу, а такое может быть, да, из-за большого количества звонков, мы перезвоним с городского московского номера в коде там 499. Поэтому поднимайте трубку, там будет написано «Фабрика здоровья». А мы встретимся в следующей части. Не переключайтесь.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
25: А знаете ли вы что? В центре Курска стоит памятник не просто яблоку, а именно Антоновке, символу и гордости этого края.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Aqualife» Михаилом Рудаковым. И Миша готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша?
21: Да, спасибо, Антон. Я напомню, что в прошлой части мы с вами выяснили, почему же вода из-под крана, либо вода бутилированная, не помогает нам с вами чувствовать себя лучше и не будет способствовать нашему оздоровлению. Потому что у всей этой воды окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. То есть эта вода окислитель, она нас окисляет. А нам нужно, чтобы вода была восстановительным, то есть антиоксидантом. Эта вода, когда у нее ОВП с минусом, тогда такая вода является восстановителем и pH, чтобы воды был слабощелочной или щелочной. Такая вода будет действительно соответствовать внутренним жидкостям нашего организма. А мы на 3/4, напомню, состоим из воды. Поэтому нам нужен ионизатор, который будет из обычной питьевой воды, окислителя. Да, помним, оксидативный стресс – это причина большинства заболеваний. Так вот, заливаете в ионизатор воду простую, с окислительными свойствами, и через, нажимаете кнопку, и через несколько минут буквально вы получаете воду с отрицательным ОВП. То есть из окислителя вода становится восстановителем путем воздействия на нее постоянного электрического тока. Этот процесс называется электролиз. Все просто. Налили воду, нажали кнопку, вода готова, и потом начинаем пить воду правильную. Друзья, и каждый глоток этой воды будет нас с вами восстанавливать, будет очищать рецепторы, будет процесс происходить детоксикации. Вот как все это работает. И поэтому мы за то, чтобы в каждой семье, вот в каждой семье в нашей стране был ионизатор воды «Аквалайф». Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды «Премиум», наш флагман, 4 в 1, уникальная модель, которая готовит все виды ионизированных вод, плюс дополнительно второй прибор – генератор водородной воды «Лайт». Это прибор, который работает уже от аккумулятора, 400 мл объем, и вы можете его брать куда угодно. Можете своему ребенку подарить, чтобы он ходил в школу и там пил только правильную воду, чтобы мозг насыщался кислородом, и он повышал свою успеваемость, друзья. Так что успеете до 19.00 заказать этот комплект, два прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. Не нужно ждать идеальных условий. Начните действовать прямо сейчас, идеальные условия уже наступили. Но скоро закончится. До 19.00 действует предложение. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ну, а кто-то уже звонит и заказывает, а кто-то дозвонился к нам в эфир. Давайте поздороваемся, узнаем, кто же это.
20: Здравствуйте, как вас зовут?
21: Здравствуйте.
0: Людмила Юрьевна.
21: Людмила Юрьевна, здравствуйте. С чем пожаловали? Рассказывайте.
0: Да я вот хочу поделиться своим впечатлением. У меня стоит прибор, ионизатор воды, кувшина Кола, который я покупала еще во времена, когда передачу делал Петрович.
21: У меня это еще много лет назад, лет 5-6 назад.
0: Да. И вот я услышала эту передачу, когда у меня была проблема. У меня аллергия на цветение амброзии. Вот как раз сейчас, август, сентябрь, это самый разгар. Я живу в Ростовской области. У нас амброзия, это вот дымно. Сейчас развелась.
21: Только сейчас уже сентябрь. Ну, в августе
0: да,
21: начала,
0: начинается, и сейчас самый идет разгар, да. Вот. И у меня с 8 класса начались приступы. Амброзия. Это за 30 раз, за один раз нужно чихнуть до обморока. Это резь в глазах, в горло, в устах, в носу. Там все какое-то состояние гриппозное человека. И было это у меня... пока я начала принимать таблетки. Сколько пробовала таблеток, от них сонной мухой ходишь. А мне надо работать было в школе, и я буквально до больничного, потому что невозможно вести, когда ты в состоянии гриппозном. А потом я слушала передачу о Аквалайфе и купила этот кувшин. У меня сейчас мне 70 лет, и сейчас у меня, сейчас август, я вот с вами разговариваю. Без таблеток, без больничных, без капель, нормально себе чувствую. То есть она повлияла настолько хорошо, что я вот покупала упаковки по привычке носовых платков, вот, а в пакете вот такой кирпич размера. Они у меня остаются не распакованные. То есть она мне не дает... Ну, бывают случаи, когда я попадаю вот в сильные места, где очень много амброзии, ну, раза два я там чихну. То есть это вот как бы за весь день. А основное состояние, нет слез, нет вот этого резь в горле, там, в ушах, там, вот этого нет ничего, это все прошло. И, что называется, проверено на себе. И вот я начала рекомендовать. Я купила своему сыну, я купила своей дочке. Вот. Потом генератор воды тоже взяла, вот этот водородный, походный, брать себе. То есть вот привычка пить воду становится просто, привычка. И рекомендовала своей знакомой, а у нее были отеки. Вот она начала пить эту воду, я ее стала заставлять буквально насильно. Она приобрела себе кувшин и стала пить воду. У нее прошли отеки. Она говорит, у нее снялось пальцы кольцо, которое она не могла снять несколько лет из-за того, что руки были отечные. То есть у меня этого нет, а у нее вот это произошло. Потом другой знакомый говорил, что у него перестали болеть почки. Вот, я стала вспоминать, что у меня тоже вообще-то с детства почки побаливали, я не заметила, как они прошли, и только если бы он не сказал, я бы не обратила внимания. То есть получается, что организм сам лечит то, что ему нужно. То есть ты как бы направляешь поток воды, а эта вода сносит то, что лично не нужно, смывает. Поэтому я вот рекомендую людям, у которых аллергия, вот особенно сейчас, август, сентябрь, амброзия, то есть это точно вот, вот аллергия на эту почку помогает. Я не знаю, как она с другими борется, заражающими вот этими аллергическими вещами, но с этим вот проверено, борется 100%. То есть я
21: на вашем
0: аллергия. Да, проверено на себе. Вот, и у меня сын тоже стал этим, у него как бы тоже по наследству такая же аллергия передалась. Он тоже принимает воду, и вроде бы у него тоже сейчас нет этих вот таких вот реакций на огромное количество пыльцы. У нас тем более аллерген в воздухе летает, да. У нас пыльная такая степная зона, это все в воздухе долго висит. И в городе даже находится очень сильно, но реакции нет. То есть таблетки принимать не приходится. Принимать какие-то успокоительные всякие капли не приходится. Так что проверено на себе. И большое спасибо, что, ребята, спасибо. Вы правильным делом занимаетесь.
21: Спасибо вам. Спасибо огромное, Людмила Юрьевна. Вам огромное спасибо, что не остались в стороне. Я желаю вам, вашим близким здоровья. Продолжайте пить воду. Я думаю, что вы согласитесь со мной, с моим утверждением, что такая вода легка для того, чтобы наладить с ней питьевой режим, потому что ее вкусно пить, она действительно легко пьется. Вы подтверждаете мое это утверждение или опровергнете?
0: Нет, она мягкая. Единственное, что кувшин у меня был еще старого образца, нам надо воду специально ему наливать, чтобы она была не такая, как у нас в Ростовской области. Она очень камняная.
21: Но там же есть анализатор воды. Да, да, он же как раз да, и говорит о том, да, что если она высокая минерализация, он как раз вас... Да. Да. Хорошо, спасибо большое. А я, кстати, хотел... мы, Людмила Юрьевна, еще раз... Спасибо вам, прощаемся с вами. А я хочу объяснить, вот как раз про аллергию зашел разговор, еще пару минут есть. В 2009-м, да, перед этим должно говориться, что ионизированная вода не является лекарственным. Де юре она не является лекарственным средством, но уже более 2000 разных исследований есть на тему того, как полезно налаживать питьевой режим именно с ионизированной водой. Потому что в ней есть антиоксидантные свойства. За счет отрицательного ОВП, о котором я рассказал в прошлой части, и за счет того, что в ней появляется еще молекулярный водород. Да? Если изменяется щелочность, там мы говорим, готовим ионизированную щелочную воду, то это ионизированная щелочная вода. Если мы не изменяем щелочность, то мы ее просто называем ионизированная водородная вода. Но и там есть молекулярный водород. А вот касательно аллергии, в 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Иите совершила настоящий прорыв. Они доказали, что именно молекулярный водород способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. Как это работает? При встрече с аллергеном в так называемых тучных...
20: Вот здесь на самом интересном месте у нас прервалась связь с Мишей, но я уверен, что в следующей части эфира, а может быть даже еще и до конца этой части эфира, мы Михаила обязательно услышим вновь, и он продолжит, во-первых, свой рассказ, а во-вторых, продолжит принимать ваши звонки, отвечать на ваши вопросы, сделать это можно по-прежнему очень... простым и хорошо знакомым способом, дозвонившись в эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И да, Миш, вот теперь ты в эфире, мы тебя теперь тоже слышим.
21: О чем я остановился, скажи.
20: Ты начал рассказывать об исследовании японского ученого, да.
21: Давайте я, ладно, про него расскажу подробно. И получилось мне о нем рассказать полноценно. Оно в тему к этому отзыву. Я начну с него следующую часть. Сейчас я напомню, что действует для всех слушателей радио «Комсомольская правда» особое предложение. Ионизатор воды Aqualife Premium, наш флагман, 4 в 1, готовит все виды ионизированных вод, щелочную, кислотную, водородную и серебряную. Он идет сегодня не просто с огромной скидкой, 10 тысяч рублей вы экономите, покупая его, да, но вы еще и получаете еще один прибор, второй, дополнительно, без доплат. Ионизатор, генератор водородной воды Light. Цена этого комплекта 34 тысячи рублей. Вынужден сказать, что это последний день акции, поэтому успевайте, звоните до 19.00, успейте дозвониться и заказать. Оплата при получении, предоплат никаких не нужно. Звоните 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера московского, 499, вот у него. Звоните 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99 году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
5: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
4: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов, там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
5: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 14 часов 30 минут, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня великолукские технопарки «Электрополис» и «Агрополис» подписали соглашение о сотрудничестве. Их важная точка соприкосновения – технологическое развитие, работа с молодыми специалистами и поддержка перспективных разработок. В городе есть важный ресурс для такого взаимодействия – Великолукская сельскохозяйственная академия. Еще в 2022 году «Электрополис» подписал с академией соглашение о сотрудничестве, заложив основу для взаимодействия образования, науки и технологического бизнеса. Теперь эта работа получает новое развитие. Одно из перспективных направлений на стыке сельского хозяйства, биомедицины и промышленности – агробиотехнологии. В школе номер 5 Великих Лук во время торжественной линейки было объявлено об открытии в образовательном учреждении уникальных профильных классов Следственного комитета России. Углубленные знания помогут выпускникам при поступлении в вузы по направлению юриспруденции и другим подобным направлениям. По результатам строгого отбора в школе сформированы 4 класса Следственного комитета России – 6, 7, 8 и 10. Курировать образовательный процесс кадет будут сами сотрудники Следственного комитета. Они будут преподавать профильные предметы и обучать основам профессии. В октябре 2026 года организованному движению юных техников страны исполнится 100 лет. Этот юбилей коллектив Центра технического творчества в Великих Луках встречает в обновленном здании бывшего детского сада, которое не эксплуатировалось 6 лет. Учреждение дополнительного образования теперь располагается на улице Дьяконова, 13А. Благодаря дополнительному финансированию удалось не только обновить здание, но и решить проблемы с водоснабжением, провести необходимые сантехнические работы, спилить аварийные деревья и кустарники на прилегающей территории.
0: О валютах.
1: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасная «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольск». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Разговор о правильной воде продолжается по-прежнему с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании «Аквалайф». И Миша готов принимать ваши отзывы, отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Дозвонитесь по номеру 8 800 200 ровно 9702 и получите эту возможность оставить свой отзыв или задать Мише вопрос. А теперь, Миш, тебе слово.
3: Да, как это сделала Людмила Юрьевна в прошлой части. Ну, а я для тех, кто к нам только что присоединился и знает, что такое правильная вода, зачем ее пить, хочу сообщить, что только сегодня, один день и прямо сейчас вы можете заказать ионизатор, который готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, водородную и серебряную воду из обычной питьевой воды со скидкой более 20%. Экономия в данном случае 10 тысяч рублей получается. Но получить его не один, а дополнительно без доплат по этой же цене вы получаете еще один прибор, второй прибор, генератор водородной воды Light. Предложение этого эфира действует только для слушателей радио «Комсомольской правды» только сегодня до 19:00. Чтобы им воспользоваться, звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. 8 800 505 0855. Ну и я обещал в прошлой части начать с объяснения вот относительно аллергии. У Людмилы Юрьевны аллергия на амброзию была долгие годы, да, как она сказала, и что когда она начала пить ионизированную воду, эта аллергия отступила. Много, сотни, тысячи, я тут даже могу сказать, примеров, есть подобных примеров на разные аллергии, на кошачью шерсть, там, и на цветение весеннее. Да, ионизированная вода, она не заменяет лечение. Она не является лекарственным средством. Но когда вы налаживаете питьевой режим с ней, организм получает именно то, что ему нужно. То есть, как я уже объяснял в прошлых частях, он получает воду с антиоксидантными свойствами, воду, похожую на воду в нашем организме. И начинает все работать. То, что, допустим, лекарства, даже которые раньше не работали, они начинают работать, потому что такая вода, она действительно, она самый настоящий помощник на пути к здоровому образу жизни. И вот это касательно аллергии, в 2009 году группа японских ученых во главе с Тамахиро Иитой, она доказала, что молекулярный водород, а он появляется в том числе при ионизации, да, в воде, и поэтому он также придает воде антиоксидантные свойства, да, и вот молекулярный водород, он способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Скажем так, он не просто глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. При встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Ну, и это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку, грубо говоря, взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а вот этот гистамин и есть главный виновник всех наших страданий, зуда, отеков, там, насморка, слезотечений. Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться, он подавляет вот эти ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, как говорится, нет выброса большого количества гистамина, а значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается и все. И всего лишь питьевой режим, друзья. Питьевой режим с правильной водой, которая не является лекарственным средством, но она делает чудеса. Вот честно, ее... Но это не чудеса, это биохимия, друзья. Но так или иначе, люди, которые пьют эту воду, они все однозначно говорят, что появляется энергия, и появляется и улучшается сон, друзья. Это действительно это та вода, с которой легко наладить питьевой режим, потому что ее хочется пить, друзья. Попробуйте вы, для этого необходимо, чтобы у каждого из вас появился ионизатор воды, либо генератор водородной воды. Это две технологии. Ионизатор, он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. Он может приготовить водородную воду. В нашем случае он еще и серебряную воду может приготовить из обычной питьевой воды. Это уникальный прибор, наш флагман. 4 в 1 мы его называем, многофункциональный. А генератор – это прибор, который делает именно водородную воду. Он маленький, он работает от аккумулятора генератора. Его можно с собой взять хоть куда. Хоть в самолет, хоть в поезд, хоть на прогулку, хоть фитнес-центр, да, на тренировку, друзья. И это действительно стильные приборы, они красивые, удобные. Их нужно, чтобы у каждого он был, этот прибор, для того, чтобы он появился. А сегодня, еще раз говорю, 2 прибора по цене 1, и генератор, и ионизатор вам доступны по цене ионизатора со скидкой. 34 тысячи рублей этот комплект вам доступен. Можете их покупать и отдельно, но в комплекте увидите, значительно выгоднее. Можете кому-то сделать подарок, один прибор подарить, другой оставить себе. Друзья, решать вам. Но главное, чтобы как можно больше людей начали пить воду, наладили питьевой режим с водой, которой легко это делать. Попробуйте. Звоните 8 800 505 0855. Успевайте до 19:00. Если сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, там будет маркирован он. Фабрика здоровья, это наше юридическое название, поэтому поднимайте трубку. Городской московский номер в коде 499. Фабрика здоровья. Поднимайте. Если вы не дозвонитесь, мы перезвоним именно с него. Ну и я хочу еще затронуть такую проблему, которая называется сахарный диабет. Да, в России на сегодняшний день достаточно много людей страдают от повышенного сахара в крови. А сколько вот кто-нибудь когда-нибудь задумывался, ну задумывались, те, которые страдают этой проблемой, у кого есть эта проблема, задумывались, сколько стоит лечение, да, диабетом, ну, около 100 тысяч рублей в год, да, а еще и диету надо соблюдать, но так или иначе, многие не задумываются, и фастфуд, и сладкая газировка, булочки, шоколадки поглощаются килограммами. Большинство людей считают свои, допустим, патологические состояния нормой, частью своей жизни. Друзья, но это не норма, так не должно быть. Нужно с этим работать. И вы знаете, когда налаживаешь питьевой режим, изменяются и вкусовые привычки. Меньше хочется сладкого, вредного какого-то, чипсов и всего остального. Просто чувствуешь себя по-другому, другой уровень жизни. И вот касательно сахарного диабета есть исследование. В рамках этого исследования доказано, что ионизированная щелочная вода не является, опять оговорюсь, не является лекарственным средством, но она способствует профилактике диабета. И вот в этом исследовании, не отменяя лечение, все получали одинаковую терапию. Но что было разным? Больным диабета второго типа одной группе давали пить простую воду, а другой группе давали пить воду ионизированную щелочную. Мне воды захотелось выпить. С вашего позволения, сделаю глоток. Это просто чудо. Ионизированная вода, она вкусна. Друзья, попробуйте. Так вот, было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови. А вот когда те люди пили ионизированную щелочную воду, снижался аномальный уровень сахара и жиров в крови. В среднем до 20%. И потребность инсулина в среднем на 60%. Кстати, вопрос, почему так происходит, еще раз объясню. Щелочная вода, ионизированная, снижает уровень глюкозы в крови. Все дело в соке поджелудочной железы. Это одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. При окислении организма pH поджелудочного сока снижается, происходит сбой в ее работе, и отсюда снижается выработка инсулина и повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, организм постепенно выходит из состояния окисления и нормализуется работа органов, в том числе и работа поджелудочной железы. Друзья, поэтому попробуйте вы. Она не является лекарственным средством, но нужно налаживать с ней питьевой режим, потому что она похожа на воду в нашем организме. А воду мы теряем каждый день. Из воды мы состоим на 3/4. Если мы не пьем воду, мы превращаемся в болото, друзья. И вот не нужно превращаться в болото. Мы реки. Мы с вами должны быть как река, в движении постоянно. Движение – это жизнь. И вода в нас должна быть движение для того, чтобы успевать очищать наш организм, производить такой детокс. Относительно молекулярного водорода, я хочу еще пару слов сказать, что это действительно не модный тренд, его изучают особенно плотно японцы, китайцы, да, в Корее его изучают, во многих странах, в нашей стране тоже изучают воздействие молекулярного водорода на здоровье человека, на организм человека. Помним, да, что большинство заболеваний вызывает именно оксидативный стресс. А вот молекулярный водород помогает в борьбе с первопричиной этих заболеваний. Он устраняет этот оксидативный стресс, не являясь при этом лекарством. А как происходит? Как молекулярный водород действует на наш организм? Он обладает избирательным действием. То есть он действует селективно. Оксидативный стресс проявляется в воздействии свободных радикалов на наши клетки. Свободные радикалы, что это? Это мельчайшие частички, такие молекулы, которые на своей внешней оболочке имеют несколько непарных электронов. Из-за этого являются достаточно агрессивными и очень активными. Они ищут свою пару, вот этот электрон, который стремятся отнять у окружающих их клеток. И вот в небольших количествах свободные радикалы нам, конечно, нужны для участия во многих физиологических процессах. Например, только при их участии иммунная система может бороться с вирусами, болезнетворными микроорганизмами. Однако под воздействием различных неблагоприятных факторов, болезни, плохая экология, стрессы, нездоровое питание, вредные привычки, вот количество свободных радикалов начинает возрастать сверх необходимой нормы. И тогда они разрушают все, что попадает им под руку. Молекулы клетки повреждают ДНК и вызывают клеточные мутации. И вот чтобы противостоять разрушению, нужны антиоксиданты, которые нейтрализуют эти свободные радикалы и защищают клетки от повреждений. И вот самым природным антиоксидантом, конечно же, является это вода с антиоксидантными свойствами, которую вы получаете из обычной воды, которая является окислителем, из крана, бутилированную, неважно. Заливаете в ионизатор либо в генератор, нажимаете кнопку, через несколько минут вода превращается в антиоксидант. Ненадолго, да, всего лишь на день, но на следующий день нужно готовить новое. Ну хорошо, когда есть генератор, ионизатор, вы это делаете. Попробуйте, и вы сделаете свой первый шаг навстречу своему здоровью. Успевайте. Сегодня последний день акции, когда вы можете приобрести и генератор, и ионизатор по одной цене. Для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Еще раз повторю, 8 800 505 0855. Успевайте до 19.00. Я желаю вам здоровья и слушайте радио «Комсомольская правда».
4: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Пришел Измайлов. Шокирующие подробности, шокирующие же трагедии в Подмосковье продолжают выясняться. Там продолжают же расследовать жестокое убийство 12-летнего мальчика. На преступление школьницы пошли, потому что было у них дикое желание в реальной жизни повторить одну из сцен южнокорейского небезызвестного сериала. И, в общем, судя по всему, не впервые эта история становится, как и некоторые компьютерные игры, причиной к подобному роду трагедии. Все детали по-прежнему расследуют вместе со следователями, скрупулезно собирая детали с лупой в руках спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза, восстановивший хронологию событий буквально по минутам, со всеми пообщавшийся. Саш, приветствуем.
10: Да, добрый день, Игорь.
2: Ну, вот этот ужас обрастает новыми подробностями. Действительно, причина только или в большей степени связана вот с игрой в кальмара?
10: Ну, на допросе они рассказали действительно, что хотели конкретную сцену повторить убийство человека ножом. При этом они поясняют, что для реализации этого плана... План был давно, они, а это уже несколько месяцев обсуждали между собой. Для реализации они специально подбирали жертву. То есть им нужен был некий человек, как,

0: Зазвать. Им нужно было его непременно в какое-то глухое место отвезти. Поэтому одна из девушек позвонила ему накануне вот, убийства, попросила зайти, ну, прийти в заброшку, там заброшенное общежитие на окраине деревни Кабаново. Оно известно всем, то есть там идти 5 минут от домов, и попросила прийти на секретный разговор. При этом сами девочки в этот день заранее готовились, они продумали, что им, ну, как бы нельзя засветиться на камерах, поэтому они отрезали старые кофты, рукава, сделали из этих рукавов обрезков балаклавы, кепки какие-то надели, но вот они надеялись, что так их по камерам никто не опознает, как они идут к месту. А, кроме того, оставили телефоны дома для того, чтобы сигнал потом нигде не засветился, что, чтобы не смогли доказать, что они покидали дом. И вот, к сожалению, все это произошло. Но, ты знаешь, я общался с психологом. Интересно же, именно игра кальмара, вот в них эти какие-то мысли, да, темные возбудило, но... Психолог все-таки считает, что триггером могло стать, ну, любое какое-то произведение, книга, какой-то другой фильм, какой-то другой сериал. Просто эти девочки вот именно из игры кальмара, вероятно, подхватили идею доминирования над жертвой. Там ведь в, ну, по сюжету этого сериала там есть, ну, то есть группу большую людей пригласили в смертельно опасную игру. Потом, ну, победитель получит очень большой куш, и вот мотивы людей участвовать вот в этих заданиях, которые заканчиваются смертями, именно в этом. И там есть персонажи такие, они в масках, они анонимны, но они вот контролируют этих игроков. И психолог считает, что именно этот момент привлек девочек, то есть они могли оттолкнуться от чего угодно, просто «Игра кальмара» — это нашумевший такой сериал, который сейчас на слуху.
1: Ну, да, вот интересно, да, в какой степени его нашумелость или популярность, как и некоторых других игр, которые встречаются, которые также подростки воспроизводят, да, как все это влияет, конечно, это не вопрос к следователю, это вот скорее, наверное, уже к твоей такой исследовательской работе как-то так вот получилось, да, что вот Александр смотрит на эти преступления действительно с разных сторон, и не только вот на то, о котором мы говорим, но и на многие исторические, устанавливая причинно-следственную связь, о чем в книгах Александра Газы много подробностей есть. И, да, вот и специалисты, и психиатры говорят, и те, кто занимается исследованием общественных процессов. И, конечно, ну, здесь печаль в том, что дети. И тут, наверное, не скажешь, они же дети. Сколько еще, вот девочкам еще раз, мальчик-то 12 лет, еще даже не подростки.
0: 15-16 лет.
1: Ну, все-таки уже подростки, уже не скажешь, они же дети. Но, тем не менее, и не взрослые люди по нынешним современным меркам. Да, вот это, конечно, трагедия. Логично. К сожалению, тоже последние дни достаточно сообщений о детских вот таких преступлениях. То один на кого-то напал, то другой, то на учителя, то все, то пятое, то десятое. То ли глядя друг на друга, да, то ли вот и воспроизводя какие-то истории.
0: Разгадка-то такая. Вот, к сожалению, дети такие, у которых есть определенные проблемы, фантазии, навязчивые мысли, они собираются в определенных группах тематических в интернете. И я не то что страшилку сейчас говорю, это точная правда. Многие такие группы в наше время уже начинают курировать враг, сторона украинская, то есть они подхватывают вот этих эти группы и отслеживают там нестабильных ребят.
1: Ну, как эти игровые платформы все, да, это абсолютно уж доказанная история.
0: То есть они видят ребят, которые интересуются этой тематикой, там, нападения на школы, маньяки и прочее, ну, выдумывают для себя этих кумиров, вот этих отморозков всяких, и этим пользуются вербовщики, то есть они их подталкивают, какая-то часть преступления именно так совершает.
1: Спасибо. Саша, Александр Газа, спецкор «Комсомольской правды», КП.ру. Все остальные подробности. Ну, а наш Юрий Кораблев занялся вопросом автомобилей из Китая в автосалонах под одной крышей. Теперь выучил китайские иероглифы и случайно не уехал на трех разных машинах одновременно.

0: Российские автосалоны все чаще превращаются в так называемые коммунальные шоурумы, где под одной крышей представлены сразу несколько автомобильных марок. За последние 5 лет число дилерских контрактов выросло примерно в 1,5 раза, тогда как количество самих дилерских центров увеличилось гораздо меньше. В результате один автосалон может одновременно продавать машины сразу нескольких брендов. Особенно активно дилеры добавляют новые китайские марки. Это позволяет экономить на аренде, персонале и содержание отдельных шоурумов. Дилерские центры активно развивались, расширялись и строились в 2012 году. С тех пор их количество только уменьшается. Главная причина этого тренда – экономическая. Низкий спрос на автомобили заставляет оптимизировать дилерские сети, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
1: Все дорого, спрос упал, и, естественно, это прямо таким грузом ложится на бизнес, потому что кредиты, которые достаточно в большом объеме на каждом дилерском центре лежат, тянут их на дно. Буквально. Безусловно, есть процесс сокращения физического и также параллельный процесс их перепрофилирования. Либо объединение, уменьшение количества брендов. Сколько у нас коллег переживет вот этот очередной кризис, пока неизвестно. До каких-то массовых банкротств, слава богу, пока не дошло. Но я знаю, что очень у многих ситуация просто критическая.
0: Эксперты считают, что такая модель мультибрендовых шоурумов будет распространяться и дальше на фоне перестройки российского авторынка. Дилерских центров слишком много, и такое количество просто не нужно, пояснил в интервью радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что главным фактором роста центров стало массовое пришествие китайских брендов.
2: За последнее время количество дилерских центров, скобочках, дилеров выросло свыше 4000, нам такого количества просто не нужно. Это перебор. При условии того, что у нас в год продается не более 1,5 миллиона автомобилей новых легковых. Такое количество дилеров наплодили в первую очередь китайские компании, которые заходили на наш рынок по такому экстенсивному и не очень обдуманному пути. Давайте мы напихаем побольше дилеров везде, где можно и где нельзя. И очень часто дилеры сами же оказывались в проигрыше, потому что когда потенциальная компания, которая хочет стать дилером, приходила к китайской компании, которая пришла к нам на рынок, просила права дилерства, ей что говорили? Вы построите или переоборудуете свой центр, сделайте по нашим правилам, сделайте красивую вывеску, вложитесь, купите у нас партию автомобилей 100 или 200 штук. И мы вам гарантируем, что в вашем городе вы будете единственным дилером нашего бренда. Люди вкладывались, а потом вдруг оказывалось, что через полгода появляется второй дилерский центр в этом городе, этого бренда, а через 3 месяца третий. И это никому не нужно, потому что дилеры просто не окупали те вложения, которые они могли окупить, потому что в конкретном городе, если достаточно одного дилера, то 3 дилера не продадут в 3 раза больше автомобилей, потому что конечное количество покупателей. Поэтому дилерских центров слишком много, они неэффективны, и очевидно, что самые неэффективные, особенно не крупные компании, очевидно, что они закроют. В этой борьбе будут выстаивать в основном мастодонты, крупные либо общероссийского масштаба компании, либо крупные регионалы. И, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Дилерских центров хватит на всех.
0: К концу лет российский авторынок показывает признаки умеренного оживления. По итогам последней недели августа в стране было реализовано больше 28 тысяч новых легковых автомобилей, что на 5,5% превышает показатель предыдущей недели. Однако в годовом выражении динамика остается отрицательной. Продажи сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
5: Владимир Путин во Владивостоке проводит встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюисяном. Сегодня политики будут участвовать в сессии Восточного экономического форума. Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Монголии. 31 августа российский президент встречался с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
3: Кремль говорит.
5: Президент Ирана на встрече с Владимиром Путиным не просил о посредничестве России в контактах Ирана и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 1 сентября на саммите ШОС Путин встречался с Масудом Пезешкианом. Тот поблагодарил Москву за поддержку Тегерана в конфликте с США и заявил, что Иран готов вернуться к соблюдению меморандума об урегулировании конфликта с Вашингтоном, если американская сторона будет соблюдать свои обязательства. Иран и США заключили меморандум о взаимопонимании 18 июня, но спустя 3 недели стороны возобновили атаки и вскоре объявили о приостановке режима прекращения огня. Очередной виток эскалации конфликта произошел в конце августа.
3: О торговле.
5: Евросоюз объявил о временной отмене пошлин на значительную часть армянских товаров. В объединении заявили, что это решение принято для поддержки армянской экономики после торговых ограничений России. Новые меры будут действовать 2 года и охватят около 80% экспорта Армении в Евросоюз. Соглашение предусматривает защитные механизмы для рынка в случае негативного влияния импорта на производителей. Ожидается, что Европарламент одобрит это решение без поправок на заседании в сентябре.
3: О судебных делах.
5: Экс-главу Росавиации Александра Нератика отпустили из-под стражи и перевели под домашний арест. Суд в Москве арестовал его 3 июля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением около 800 миллионов рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово.
3: Об автомобилях.
5: Представлен первый полностью электрический внедорожник Range Rover. Его производит компания Jaguar. Производство автомобиля налажено в Великобритании. Модель уже доступна для заказа по цене от 154 тысяч фунтов стерлингов. Это чуть более 18 миллионов рублей. Официальный курс доллара на сегодня 86,75, евро 160, юань 12,90. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Освобождение Донбасса, 15 населенных пунктов и 270 квадратов территории за август, сообщил Владимир Путин. Обход Старлинков, Маск на словах против эскалации, но ВСУ продолжает его использовать для ударов по России. И берлинский демарш, Германия закрывает русский дом из-за дрона в аэропорту Лейпцига. Мы здесь никого не закрываем, пришел Измайлов, давайте разбираться. Наши военные продолжают уверенно ломать оборону противников в Донбассе. Только за август под контроль наших войск перешло 15 населенных пунктов и 270 квадратов территории Донецкой Народной Республики, сообщил по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин, подчеркнув, что освобождение Донецкой Народной Республики идет строго по плану.
7: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить. Под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Из чего это складывается? Подразделение южной группировки войск. Хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем в Дружковке выходят с разных сторон. Ее начинают войска обтекать как бы с юга и подходят с востока. Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут. Так? Соединения и воинские части группировки войск «Запад», это, не знаю, было в СМИ, это не было, заблокировали на восточном берегу Красноскольского водохранилища в районе населенного пункта Пески Радьковские крупную группировку противника и приступили к ее уничтожению. В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью около 5000 человек. Это произошло недавно. Не знаю, давало Минобороны, успели отдать или нет. Да, где-то, может быть, 4,5-4,800, ну, примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически. То есть это не без каких-то участков, которые находятся под нашим огневым контролем, а именно физически. Окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения. Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено 9 населенных пунктов. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно. Теперь группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область.
6: Ну и начальник генштаба Герасимов ранее заявил, что до Славянска нашей армии осталось пройти всего несколько километров, а потому вот с каждым днем мы все ближе и ближе. Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военно-общественный деятель, подполковник, военный эксперт Андрей Марочка в бинокль прямо сейчас смотрит за бетонными укреплениями последних фортификаций противников в Донбассе. Андрей Витальевич, какая обстановка? Приветствуем. Да, ну и в целом, ведь Запорожье то же самое, да, вокруг Орехова, судя по всему, плотно сжимаются сейчас наши силы, оперативный простор открывается.
8: Здравия желаю, Юрий. Ну, действительно, сейчас у нас есть чем, как говорится, похвастаться на линии боевого соприкосновения, потому что наши военнослужащие сейчас наращивают действительно темпы продвижения, и есть определенные успехи за тот же самый август месяц. Я вот буквально недавно сделал сводку, и там, ну, просто колоссальные результаты. Более 90 населенных пунктов было освобождено за летний период, да, на той же Сумщине и Харьковщине очень активно действовали наша группировка «Север», где действительно есть тоже очень результативные действия со стороны наших вооруженных сил. Ну, Казачья Лопань – это действительно такой фортификационный центр для украинских боевиков, и прорыв данного центра означает то, что мы более быстро будем продвигаться на данном направлении. Есть успехи у наших военнослужащих и в Славянской Краматорской агломерации. Уже было озвучено, что совсем чуть-чуть осталось до этих стратегических объектов, но эти, скажем так, километры могут обернуться нам длительным продвижением, поскольку, скажем, там очень сложный рельеф местности, очень серьезные фортификационные сооружения, естественно, продвижение может там, ну, наши ребята, я точно знаю, что выгрызают каждый метр на линии боевого соприкосновения на данном участке, но опять же хочу отметить, что мы можем 10 километров пройти за сутки и 1 километр продвигаться в течение месяца. То есть не все так однозначно на линии боевого соприкосновения. Касаемо Запорожской области, очень отрадно, что сейчас мы действительно начали продвигаться на Ореховском участке. Освобождение червоной Криницы, это говорит о том, что мы начали сужать горловину котла Ореховского участка, и, естественно, та группировка украинских боевиков, которая находится в Орехове, может оказаться в очередном, как говорится, котле для того, чтобы мы этот котел, как говорится, подожгли и переварили. Ну, в целом, если мы говорим за линию боевого соприкосновения, инициатива полностью на нашей стороне, и сейчас очень много позитивных, скажем так, заделов на осенний период, скажем, ведения боевых действий. Летний период у нас ознаменовался тем, что мы освободили порядка 1000 квадратных километров, но я думаю, что в осенний период будет не меньше.
6: То есть, так вот, говоря о Донбассе, правильно ли, корректно ли будет сказать, что по мере приближения к Славянску и Краматорску уже о километрах говорить не очень правильно, да, корректно говорить вот о уже квадратных метрах, потому что укрепленные огромные вот эти сооружения, к которым мы, собственно, и подбирались, да, сколько времени займет, не очень понятно. Но еще один вопрос по поводу Маска. По-прежнему публично выступает, значит, против использования Киевом Старлинка для ударов вглубь России. Но, тем не менее, судя по всему, видимо, разворачивается ситуация немножечко не совсем так. На практике украинские формирования, похоже, все-таки находят, да, способы обходить блокировки и де-факто все-таки наносят удары старлинками по нашей, ну как они там, канонической территории, да, в двойной границе. Короче, вот манипулировать здесь не получается у них.
8: Ну, давайте скажу я так мягко очень. Маск лукавит, когда говорит, что украинские боевики не могут использовать Starlink на, как вы сказали, канонических территориях Российской Федерации. Де-юре у меня есть ряд уже подтвержденных факторов, что украинские боевики действительно используют Starlink для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Более того, уже, скажем так, некоторые обломки беспилотных летательных аппаратов с этими тарелками обнаружены на территории Российской Федерации. Ну, а де-факто, конечно, Маск будет и дальше говорить о том, что он против, что нужно, как говорится, подтверждение Трампа, да. Мы помним, что Financial Times как бы опубликовала данную, скажем так, данное заявление, которое тоже находится под сомнением. Но вместе с тем, они получают от этого колоссальные дивиденды, как в виде финансовых средств, так и политических дивидендов. Поэтому я считал и буду считать, что Соединенные Штаты – это наш враг, это никак абсолютно не посредник, и более того, этот враг получает дивиденды и в политическом, и в экономическом плане. Ну, тут, наверное, пусть, как говорится, бросят мне камень те, кто считает, что это не так, и пусть попробуют доказать обратное, потому что, если мы посмотрим, сейчас Соединенные Штаты продают оружие через Европу в Украину, получая дополнительные дивиденды, ну, плюс еще пытаются торговаться с нашими, как говорится, военно-политическим руководством на политической арене.
6: Спасибо. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военно-общественный деятель, подполковник, военный эксперт. Ну, а далее смещаемся на западное направление и доставайте микроскопы, посмотрим на этот странный дрон под аэропортом Лейпцига.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Итак, Германия пошла на новый обостренный шаг в отношении России. 1 сентября, в День знаний, здесь у нас Берлин в одностороннем порядке денонсировал соглашение о деятельности Русского дома. Официальным поводом немецкие власти назначили инцидент с неопознанным нелетающим беспилотником, который обнаружили в районе аэропорта Лейпцига возле украинского самолета. Их там 3, что ли, было, не самолета, а дронов. Какая-то мутная история, но сходу и без доказательств всю вину повесили на Москву. На пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин четко объяснил подлинные мотивы германского руководства. Все дело во внутренней политике самой страны.
7: Первая часть по поводу действий немецких властей. Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Очевидные расчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. На уровень жизни падает. И непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Но теперь надо объяснить вообще причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. Но я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа.
6: В экспертном сообществе отмечают, что Берлин буквально бьется в истерике вокруг темы русских дронов. Вот как отмечает, как пишет на сайте kp.ru международный спецкор отдела международной политики «Комсомольской правды», международный обозреватель Евгений Умеренков. Но фактически Германия в этой истории взяла на себя роль главного боевого петуха украинского конфликта, сжигая последние институты культурного и гуманитарного присутствие. Евгений Евгеньевич, приветствую вас, и согласитесь, да, что говоря, ну, в принципе, для нас привычно, что русские дома закрываются, да, все они с нами воюют, поливают, но Германия все-таки немножечко особняком стоит в этой истории, все-таки немножечко это не то чтобы другая, но, наверное, более важная для нас история с учетом длинной дистанции попытки выстроить большое общее единое государство с этой страной, во имя чего было положено очень многое, включая, собственно, наш сам Советский Союз, окраины и все остальное.
11: Добрый день, Игорь. Согласен с вами, что Германия действительно для нас была особенной страной. В каком смысле? Что после самой кровавой войны в истории человечества, да, после того, как Советский Союз 27 миллионов жизней потерял в этой схватке, это примерно почти половина из того, что забрала Вторая мировая война в глобальном масштабе, мы за там лет 70 сумели выстроить какие-то нормальные конструктивные отношения с немцами. То есть с теми, кто пришел на нашу землю в 41-м, для того, чтобы ее уничтожить и уничтожить наш народ. Это был, на мой взгляд, уникальный, так сказать, опыт восстановления межгосударственных, между народами связей после такой, ну, небывалой вспышки ненависти, которая присуща всем войнам. И вот сейчас нынешние немецкие власти решили, что им надо возвращаться туда, вот, когда вся эта ненависть культивировалась, начиналась, во времена Mein Kampf Гитлера. Да,
6: запрещенная, да, террористическая.
11: Запрещенная, да, да, да. Ну, понимаете, она у нас запрещена, но она в мозгах сидит, видно, у немецкого нынешнего руководства. И выбить это дело, я думаю, не получится.
6: Да, но вот это интересно. Сам немецкий народ не хочет, да, и задается правильными вопросами, зачем нам война с русскими? Вы безумцы, не русские, в смысле, а немецкие власти современного безумца, что вы делаете опять. Но такое ощущение, что действительно опять немецкий народ не спросит, а развернут вот в некогда печальную такую историю. И здесь, ну, можно говорить, что это их собственные проблемы, и это, наверное, будет правильно. Но хочется задаться вопросом к нам самим. Ну, мы слишком много положили на алтарь вот соединения с Германией, начиная от газопроводов в 60-х годах, которые потянулись не в русскую деревню, а туда, во имя соединения великого инженерного немецкого гения с нашими ресурсами. Да, зачем нам было строить те же заводы, когда там все это есть, стиралки и все остальное, машины. Да, после чего мы радостно сдали ГДР с тем, чтобы объединить Германию и самим потом объединиться. Потом мы сдали Советский Союз, скинули окраины. Невиданно в истории человечества, никто так раньше не делал, пустили под нож свои собственные производства, высшие технологические заделы, науку, образование, все, что можно было делать, мы разрушили все. Но большую Европу от Лиссабона до Владивостока, в основе которой был бы союз России, Германии, Москвы и Берлина, построить не удалось. И, ну, ладно бы не удалось, но через запятую мы видим, как теперь опять Германию. И это же невозможно в голове уложить, как Германию опять из нее делать локомотива в ударный кулак вместе с Украиной в предстоящей войне с нами. Ну, что-то там дед в могиле 9 мая, наверное, крутится, да, что-то не так мы сделали. Может быть, какая-то работа над ошибками должна быть, а не только размышления о том, что же с института Гёте здесь будет. Великая немецкая культура похоронена, или ее хоронят уже в самой Германии, забывают, да, а мы-то как, вот где мы здесь?
11: Я думаю, что когда немцы при нынешнем руководстве их страны идут на такие шаги, им уже, так сказать, наплевать. Закроем мы институт Гёте, закроем мы генконсульство в Санкт-Петербурге немецкое. Здесь на кон поставлено все. То есть,
6: ну, то есть вот, опять как тогда, в 39-м. Да,
11: мы только что давали объяснение вот Владимиру Владимировичу Путину, этой ситуации, да, почему вдруг сейчас такой всплеск, да, русофобии, и нас обвиняют в этом теракте, в попытке теракта, да. Действительно, вот когда в воскресенье, через несколько дней, в Саксонии, Анхальт, это восточно-германская земля, будут выборы, о чем Владимир Владимирович как раз и говорил. И там, ну, не знаю, там гарантированно, не гарантированно, но все говорят, что очень высока вероятность того, что альтернатива для Германии, которая выступает за восстановление нормальных отношений с Россией, может стать первой партией, а если найдут возможность договориться с одной из левых партий, такие уже пробросы были, то сформирует правительство. Это похоронит политическое будущее нынешнего канцлера Шольца. То есть, о, Мерца, извините. Отсюда и нервность такая. Понимаете, ведь по статистике, там еще даже в 24-м году авиационное управление Германии говорило, что по всей стране там свыше 100 инцидентов с БПЛА на территории аэропортов немецких было. А в Лейпциге там, ну, вот сколько там, в 24-м году было свыше там 10. Но кто об этом слышал? То есть вот, то, что это не только домашняя заготовка, а то, что это просто желание сейчас раскрутить по полной то, что доказать невозможно.
6: Но, Евгений Евгеньевич, нет ли опасности того, что лучше не будет, да, когда наши делают ставку на альтернативу для Германии, вспоминается ставка на Трампа, вспоминается ставка на Ле Пен, на вот всех вокруг, только потом да, на утро трезветь приходилось, болезнь везде.
11: Игорь, я считаю, что мы делаем ставку на себя прежде всего.
6: Вот, да.
11: Фиксируем, что вот там, и причем это очень примечательно,
12: восточно-германские земли, которые якобы немцы, живущие там, больше всех пострадали от советской оккупации, там, доминирования и прочее, прочее. А на поверку, выясняется, что там самый большой электорат, выступающий за нормализацию отношений с Россией. Вот такой, так сказать, ответ.
6: Да, Германия, конечно, нас не оставляет. Да, Евгений Умеренков, спасибо. Евгений Евгеньевич, спецкор отдела международной политики «Комсомольской правды» на КП.ру. Полная статья.
3: Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
15: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
14: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
15: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
14: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков вместе с помощником депутата Государственной думы Александра Козловского Лианой Кулаченковой поздравили с днем рождения операционную медицинскую сестру Великолукского межрайонного филиала областной клинической больницы Валентину Данилову. Валентина Андреевна посвятила медицине 62 года. Свой трудовой путь начала в 16 лет санитаркой. Ее жизненный и профессиональный путь – настоящий пример преданности профессии, милосердия и человеческого достоинства, подчеркнул Дмитрий Белюков. С начала сентября жители региона могут оформить универсальную цифровую карту «Псковича». Это инструмент на базе системы МИР, который заменяет банковскую карту, проездной и документ для соцвыплат, а также дает скидку у более чем 770 партнеров. Для детей от 6 до 13 лет создана ЕКПшка. Это электронный пропуск в школу и способ безналичной оплаты питания с мгновенным уведомлением родителям. Оформить карту в Сбербанке или ВТБ бесплатно могут граждане Российской Федерации с постоянной регистрацией в Псков. Области. Презентация книги Энвера Жамлиханова «Хорошие слова» состоится во время юбилейного вечера. Он пройдет 15 сентября в Доме культуры Ленинского комсомола и будет посвящен 90-летию со дня рождения великолукского поэта, первого в городе члена Союза писателей СССР. Новый сборник включает стихотворения Энвера Жамлиханова и воспоминания о нем.
3: О валютах.
16: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
6: Защита неба и гражданских рейсов. Глава Минтранса прокомментировал угрозы Зеленского в адрес российской авиации. Кадровый голод на букву «Р». Почему в России катастрофически не хватает логопедов? И гибель миллионов пчел. В Красноярском крае завели уголовные дела на крестьян из-за массового мора пчелосемей. Мы уголовные дела не заводим, разбираемся в новостях. Пришел Измайлов, будем вникать. Российская гражданская авиация работает без сбоев, а безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минтранса Никитин, комментируя очередные выпады и истерики и угрозы со стороны Зеленского. По словам министра, ведомство находится в постоянном оперативном контакте с Минобороны, Росгвардией, Росавиацией, чтобы своевременно реагировать на любые риски. Росавиация тоже координирует со всеми специальными службами, обороны, на все угрозы реагируем своевременно. И еще Никитин сказал, что Россия может вводить временные ограничения в аэропортах, потому что считает приоритетом безопасность пассажиров. И мы однозначно справимся с этим уже в ближайшие годы. Это цитата. Но ранее на подобное заявление из Киева жестко ответил президент России. Владимир Путин прямо назвал угрозу ударов по гражданским самолетам прямой заявкой на государственный терроризм.
7: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
6: Вот свой прицел прямо из главного штаба военного ревю на Зеленского наводит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
18: Когда люди слышат какое-нибудь безумное заявление, они обычно говорят такому человеку: «Тебе в дурдом пора». Вот после того, как Зеленский заявил, что будут атаковать беспилотники Украины гражданские лайнеры, которые летают на Россию, мне кажется, что Зеленский стал идеальным клиентом для киевского дурдома. Вы слышали уже, как на это отреагировал президент России Путин. Он сказал, что это публичная заявка на государственный терроризм. У этой вот безумной идеи Зеленского, если ее такой можно назвать, много аспектов. Ну, во-первых, я хотя бы обратил внимание на то, что наши лайнеры, которые летают в небе над Россией, сидят ведь не только российские граждане, сидят там и американцы, и французы, и немцы, и китайцы, и японцы, и корейцы. Ну вот, например, как сейчас у нас на Дальнем Востоке Международный экономический форум, и туда, через всю Россию, на гражданских лайнерах отправились несколько сот иностранных граждан, не россиян. Вы представляете, что может быть, если такой самолет украинские беспилотники собьют? Как на это отреагирует мир? А об этом тоже надо думать. Здесь, в общем-то, есть не только террористические аспекты, или гуманитарные, или антигуманные аспекты. Здесь есть и экономический аспект. Ведь если небо над Россией из-за пожеланий, в кавычках, Зеленского станет опасным, то это вызовет очень серьезное экономическое напряжение у десятков, а то, может быть, и сотен иностранных авиакомпаний, которым придется облетать Россию. Это значит тратить на это сотни миллионов долларов. Я не думаю, что мировые авиакомпании будут аплодировать такому положению дел. Но теперь еще один вопрос. Угроза нашим лайнерам Зеленского – это угроза мирным людям. И, естественно, России придется каким-то образом отвечать на это. И, возможно, уже не только словами. А ведь вы посмотрите, сколько гражданских объектов уже уничтожили украинские беспилотники. Я уже не говорю о колледжах, где гибли молодые люди, о больницах, об автобусах и так далее. В общем-то, Украина все яростнее начинает охоту за гражданскими людьми. Теперь уже не только на земле, но и в небе. И России, безусловно, придется на это реагировать не только словами. И тем не менее, несмотря на эти угрозы, Зеленский что-то там вякает о желании вести переговоры с Москвой. Что там Путин сказал? После таких слов мы с террористами переговоры не ведем. Ну что, в начале этого своего заявления я сказал, что Зеленский, объявив об угрозах для российских гражданских самолетов в небе же России, он, в общем-то, проявил себя как безумец, которому место где? В дурдоме. Извините, я забираю свои слова назад. Идеальное место для него в киевском морге. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: В России катастрофическая нехватка квалифицированных логопедов. Кадровые сервисы бьют на бат. Тяжелее всего найти врачей для детей со сложными диагнозами, задержкой развития аутизмом и неврологическими заболеваниями. При этом сами эксперты признаются, логопеды из России никуда не исчезли. Просто почти все они дружным маршем ушли из государственных учреждений в частный сектор, где за час занятия берут как за хороший ужин в дорогом ресторане. Наш Виталий Осипов давно интересуется, как же все-таки правильно, на Киевской или на Киевской?
17: В России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями и аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалена государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
19: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали эти школы, сады. У нас теперь только логопункты непонятно на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система, открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как раньше, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше всего корректируется, и потом доделывать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
17: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звуком, произношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. В целом, число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
20: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России. Были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, ну, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, ну там первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. Вот, то есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
17: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: Что же дальше? Почему Турция вдруг перестала летать в Россию частично? Вот и узнаем.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
21: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
22: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
24: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Теме авиаперевозок, где пассажирам турецкой Pegasus Airlines пришлось изрядно понервничать. Вот, пожалуйста, со среды 2 сентября, а пока календарь не перевернули, компания вроде бы возвращается к работе в штатном режиме, но отменены сразу 12 рейсов в Москву. Аэропорт Внуково и обратно. Вот 1 и 2 сентября вот эти отмены все-таки оставили немало вопросов, потому что именно в среду Pegasus, ну, стало известно, что Pegasus отменил вылеты во Внуково и, соответственно, обратно в Турцию. И тут же вроде как, значит, со 2 сентября уже продолжат выполнять рейсы в штатном режиме, когда тут у нас, вообще-то, у некоторых начал дергаться глаз в связи с такими действиями турецкого, одного из турецких дорогих партнеров. В общем, что сказали? Пассажирам отмененных вылетов турецкий перевозчик объяснил все размытыми техническими причинами и ситуацией с воздушным пространством. Шереметьево, Аэрофлота, Nordwin и других авиакомпаний все турецкие направления выполняли строго по центральному расписанию, отмен не было. Эксперты сразу заявили, дело вовсе не в закрытии неба, а в сбоях, а может быть и в финансовых интересах самого перевозчика. Версию о технических неполадках конкретно у этой турецкой компании прокомментировал пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.
0: Это связано с какими-то внутренними, скажем так, экономическими соображениями перевозчика, потому что, ну, у них не только есть билеты, которые продаются на рынке, да, то есть свободной продажи, есть еще и блоки туроператорские. Туроператорские блоки могут, соответственно, меняться в зависимости от спроса, то есть, в общем, ну, скажем так, может происходить некая корректировка расписания. Вот. А всегда такие поводы, они удобны. То есть ослаться на закрытое небо, на погоду, ну, это классика. Поэтому я точно скажу, что не

0: фиксируют количество крейсов, но чтобы пустые самолеты не гонять полупустые.
1: Внесем поправки. Это председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. Пожалуйста. Ну, а наш Василий Воронин, послушав новости о Пегасусе, подумал, что в Турцию он не полетит, зато, послушав другие новости, сел в автомобиль и поехал искать ближайший экипаж ДПС, чтобы показать им свой мессенджер Макс, куда он стремительно загрузил свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля и пони.
2: Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в МАКС QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить МАКС, нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении госуслуги «Авто». Запущено в 2021 году. Сначала в виде QR-кода были только свидетельства о регистрации. В 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов. В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложила мессенджер МАКС в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью Радио КП заявил, что приветствует все инициативы, направленные на цифровизацию документов водителей.
3: Перевод в цифровой формат всего документооборота – это вообще, в принципе, полезно и удобно как для тех, кто контролирует. В данном случае не лишен ли водительского удостоверения водитель, так и для самого водителя, если он может, допустим, забыть где-то свое водительское удостоверение. И в цифровом формате, конечно, это показать как возможность, это всегда удобно для всех, в том числе, я говорю, для контролирующих органов. Что касаемо работы самого МАКСа, то здесь, мне кажется, как раз перевод максимального количества цифровых документов в МАКСе, это помимо удобства водителю, создает и дополнительные функции для тех людей, которых в данном случае, которые будут использовать этот мессенджер. Поэтому я думаю, что здесь все, в принципе, удобно и комфортно.
2: Для того, чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, пользователю потребуется создать в приложении цифровой ID, пояснили в пресс-службе МАКС. После этого в мессенджере необходимо открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код, а инспектору отсканировать его. Но расслабляться пока рано. У водителя по-прежнему с собой должны быть документы в бумажном виде, напомнил в разговоре с Радио КП автоюрист Лев Воропаев.
4: Правила дорожного движения не предусматривают на данном этапе возможность предоставлять водительское удостоверение в электронном виде, как и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но за отсутствие водительского удостоверения формально, да, и по действующему законодательству водитель может быть привлечен к административной ответственности, а за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства помимо штрафа машина может быть задержана и помещена на специализированную стоянку. Поэтому действующее законодательство пока вопрос возможности не брать с собой эти документы никак не регламентирует.
2: Некоторые автоэксперты выражают сомнения по поводу возможности предъявления водительских прав в МАКСе. Через некоторое время в сети начнут продавать приложения, мимикрирующие под госмессенджер, и с их помощью будут пытаться показывать инспекторам фейковые удостоверения. На возможные проблемы при разработке постановления указывала и МВД. Одна из проблем в том, что при отсутствии интернета инспектор сможет продиктовать номер прав по рации дежурному ГАИ, чтобы проверить действительность документов. Но сверить фотографию в документах с личностью водителя за рулем – будет невозможно. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
1: Настоящая экологическая беда. За прошедший сезон в регионах России погибли десятки миллионов пчелосемей. Наш Юрий Кораблев надел защитный костюм пчеловода, натянул сетку на лицо и отправился в поля разыскивать выживших пчел, зовя их ласковым «бз-бз», чтобы погладить, накормить сладеньким и спасти.
5: Завершается очередной сезон откачки меда, но для многих пасечников он оказался очень тяжелым. В отдельных хозяйствах погибли десятки миллионов пчел. В начале лета так произошло, например, в одном из округов Красноярского края после химобработки полей. О массовой гибели пчел в конце весны и начале лета сообщили пчеловоды Ставропольского края. Пасечники называют проблему рапсовой. Портить жизнь пчел.

0: Пчеловодом она начала несколько лет назад, когда российский рапс стал очень востребован в Китае. Там это стратегически важный продукт, из которого изготавливают главным образом рапсовое масло. Своих полей под рапс в Китае не хватает, и Россия стала одним из главных поставщиков рапсового масла в КНР. Казалось бы, благо, что этот высокомаржинальный продукт востребован за рубежом. Но корни проблемы в том, что российские аграрии стали массово отказываться от посадки пшеницы и других злаков и отдавать поля под рапс. Для пчеловодов это обернулось большой бедой. Рапсовые поля нуждаются в химической обработке от вредителей и сорняков. Без нее урожай попросту горит, заявил старший научный сотрудник Института биологии и развития Российской академии наук, биолог-пчеловод Дмитрий Богуславский. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
1: Количество площадей рапса ежегодно увеличивается в силу его экономической эффективности. Он намного приносит больше прибыли фермерам. Рапс – это довольно-таки грязная культура в силу того, что она относится к семейству крестоцветных и очень привлекательна для различного рода вредителей. Прежде всего, это цветоеды. Также много там гусеницы его едят, прочие насекомые. Фермеры для защиты своих посевов от этих вредителей используют большое количество химических инсектицидов. Практически еженедельно вливают свои посевы, чтобы сохранить рапс. Тем самым уничтожают энтомофауну пчел.
0: Беда в том, что на поля высыпают очень сильные пестициды, не предупредив пчеловодов. Действительно, почему бы пасечникам и фермерам, выращивающим рапс, не договориться, сообщать, когда будет производиться обработка полей химикатами. В результате и рапс, и пчелы будут целы. Решить эту проблему пытаются не первый год, отмечает в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь Союза промышленных пчеловодов Вероника Долецкая. По ее словам, применение фермерами современных препаратов улучшило бы ситуацию.
2: Понятно, что аграриям требуются иногда и срочные обработки полей, чтобы сохранить урожай. Хотя традиционно пчеловоды и аграрии пикируются, по этим вопросам уже из года в год. Но, тем не менее, существует выход из ситуации. Это препараты третьего класса опасности, безопасные для пчел и других насекомых, потому что самое ужасное, что пчела – это просто индикатор. Умирает в количествах все живое вокруг. Но эти препараты, во-первых, требуют больше компетенции от агронома. И тут уже вопрос образования. Во-вторых, они требуют больших финансов. Совет промышленных пчеловодов не один год уже выступает за то, чтобы государство ответственно относилось к экологическому состоянию земель, населения, что самое главное, сельского, субсидировало не нам, не пчеловодам, а аграриям, и увеличение их образованности и применение подобных препаратов. Если это будет происходить, то пчелы не только не будут умирать, их количество будет увеличиваться, и они будут увеличивать количество урожая. Все это в итоге вернется налогами тому же самому государству.
0: В середине августа сообщалось, что, в частности, на Кубани производство товарного меда сократилось больше, чем на 15%. Количество пчелосемей во всех категориях хозяйств снизилось. На сокращение производства меда в этом году в регионе влияет совокупность факторов от климатических изменений до применения пестицидов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. «Комсомольская правда».
4: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект Крофт и Панкин. За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения из-за атака беспилотников на автомобили в Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Все произошло в селе Акулиновка Борисовского округа.
6: О политике.
5: МИД России вызвал временного поверенного в делах Германии в Москве Бернда Финке. Как сообщает пресс-служба российского дипведомства, вызов представителя ФРГ связан со вчерашними антироссийскими действиями и заявлениями властей Германии. Немецкие власти обвиняют Россию в гибридных атаках из-за инцидента в аэропорту Лейпцига. Дрон со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпцига ночью 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозив боеприпасы. Накануне глава МВД Германии со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает ответственность за произошедшее на Москву. Власти Германии вызвали российского посла в Берлине, закрыли генконсульство России в Бонне и русский дом в немецкой столице, а также пообещали ужесточить контроль за въездом россиян в страну. Москва все обвинения отрицает.
6: О расследованиях.
5: Следователь предъявил основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве обвинение в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти и составил протокол ее задержания, сообщает адвокат Маниавы Михаил Бирюков. Максимальное наказание по предъявленной статье – 10 лет лишения свободы.
6: О Москве.
5: Сергей Собянин сообщил, что 10 сентября на ВДНХ откроется масштабная выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». Как написал мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс» в павильоне номер 1 «Центральный» гости увидят около 200 редчайших произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. В проекте участвуют 32 музея из 12 городов России. Среди экспонатов работы Ильи Репина, Карла Брюлова, Василия Сурикова и шедевра Ареста Кипренского Дмитрия Донской на Куликовом поле. Центральный элемент экспозиции – инсталляция «Костюм» под куполом павильона. По масштабу, динамике и уровню организации эта выставка обещает стать одним из крупнейших музейных событий страны, отметил Собянин. Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Официальный курс доллара на сегодня 86,75, евро 160, юань 12,90. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
8: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Сегодня у нас особый день в истории. И сейчас вы поймете, почему.
9: Слушайте. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала.
8: И вот этот, вот это великое событие нашей военной истории, определенное время наши политики, законодатели пытались просто замять. Я хорошо помню то время, когда министром иностранных дел был Козырев, и когда с его подачи Ельцин собирался отдавать Курилы. Многие из наших радиослушателей наверняка это знают. Об этом, кстати, в своих воспоминаниях написали некоторые сотрудники МИДа России. Козырев доказывал, почему надо вообще заминать вот этот разговор о победе над империалистической Японией. Давайте построим по-новому отношения. Давайте не раздражать соседа. Борис Николаевич, давайте отдадим им эти Курилы несчастные, давайте восстановим добрососедские отношения с Японией. Вот так мы и жили. Жили, а в 2006 году, казалось бы, уже новая Госдума, новые законодатели. Вдруг ни с того ни с сего исключается эта победа Красной Армии над империалистической Японией из официального военного календаря. Вообще, как будто ничего не было. Но это еще что? В 2005 году было столетие победы японцев над нашим флотом. Разгром нашего флота и в сражении при Цусиме. Что вы думаете? Очень тонко знающие русскую историю студенты славного города Санкт-Петербурга направили императору Японии поздравительную телеграмму в связи с блестящим разгромом русского флота. Вот так вот мы, детишек, в одной из столиц России воспитывали. И вот то, что День Победы, подчеркиваю, над империалистической Японией заминался, куда-то заталкивался на третий план, очень обижало, например, ветеранов. Ветеранов, в том числе и тех, кто участвовал в сражении 1945 года. Я хорошо помню, как генерал армии Гореев приехал в «Комсомольскую правду», привез возмутительное письмо. Мы его, комсомолка, его опубликовала. Но тем не менее, вот начиная с 2006 года, мы почему-то скромненько отмечали день окончания Второй мировой войны. Да, это событие, никто не против, да, это событие отмечать. Но для нас-то принципиально важно было, что Квантунскую, почти миллионную армию разбил кто? Красная армия. А вы знаете, как мотивировали в той Госдуме, которая исключила этот праздник? Вы знаете, это, если мы напишем так, то это выпадет из концепции, в которой отмечаются в наших днях воинской славы только значительные победы русской, российской армии. Вот так только. Значит, победа над Квантунской армией – это незначительная победа. Чего только не делали. Но слава богу, что несколько лет назад, но все-таки образумили наших законодателей и ветераны, и просто граждане России, которые понимают значение этой победы. Ну и что вы думаете, что мы сегодня в конце имеем? Говорю. Да, в нашем календаре день воинской славы, что правда, то правда. Теперь читаем дальше. У него как бы есть и второе название. Это день победы над империалистической Японией, запятая, день окончания Второй мировой войны. Но и тут у ехидного баранца есть вопрос к законодателям. День победы над Японией. Опа-па! А чьей победы? Я спрашиваю, законодатели, чьи победы? Может быть, Соединенных Штатов Америки? А? Ну, надо же было указать. Ну, хорошо, не нравится вам Советский Союз, напишите «Красная армия». Видите, опять приходится драться за победу, за нашу победу над империалистической Японией. На этом, позвольте, я ставлю точку и жду ваших звонков, уважаемые радиослушатели. Уже на проводе Игорь из Калуги что-то хочет спросить. Здравствуйте, Игорь.
10: Добрый день, товарищ полковник. Говорите, прошлая дума, но это дума настоящая, которая сейчас опять нам что-то обещает прекрасное, а потом прыгнет в свое кресло и про нас забудет. Но это ладно, это всегда так было.
8: Извините, пожалуйста, мне так приятно с вами разговаривать. Это вы о чем сейчас говорите? Расскажите
10: нам. Я хочу задать вопрос. Как вы считаете, достойно ли...
8: Так вы уже оплевали думу. Еще дума не собралась. А вы ее уже оплевали, дорогой рожденец. Она ничего, там премия тебя забудут. Давайте потом поговорим. Давай, о чем вы хотите поговорить?
10: Я хотел спросить, что заслуживает народ, который, я имею в виду украинский, который предал свою историю, который не предал своих предков, не помнит своей истории, который прогнулся под Америку, и тупо гибнет, непонятно за что. Достоин ли жить в каменном веке, что прекрасно делают наши ребята? Конечно, может, это кощунство, вынося всю вот эту инфраструктуру, чтобы они поняли, что это Божье наказание. А мы, те, которых Господь, Отец Небесный, послал, вразумить Иваном неверующих, что надо было с нами обниматься, целоваться, а не стрелять сейчас по нам. И на колени, потому что они имели все благодаря нам, потому что это предатели. Достойно ли, что их отправляем в каменный век, чтобы не боялись, не то, что ракету у нас пускать, а из гранаты стрелять.
8: Продолжайте, я вас не перебивал. Продолжайте, давайте, я слушаю внимательно, очень интересно вас слушать. Давайте дальше, пожалуйста.
10: Так. Нам не нужно громить вот эти предприятия и иностранные.
8: Так, все, тут уже, простите, я точку поставлю, потому что этот трёп можно слышать бесконечно. И вы же меня будете крестить, материть. Вы говорите, давайте, украинский народ, давайте обниматься, целоваться. Вот человек призывает, да, давайте призываться. Украинский народ разный. Есть бандеровский, есть трезвоумный, есть тяготеющий к России. Он разный, разный. И я не хочу, например, целоваться с бандеровцем. К чему вы меня призываете? Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Сергей, Новосибирск, что-нибудь историческое нам как замутит? Поехали.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот на Украине сказали, что будут бомбить наши гражданские самолеты. Это что, они блефуют или действительно так может быть?
8: Так может быть. Ответ закончил. Так может быть. Но это будет уже другая война. А у нас в эфире легендарный радиослушатель с кличкой Пиноккио Юрий из Химок. Внимание! Фанфары! Поехали, Юра!
12: Добрый день. Что выглядит более неадекватным? Желание Германии за один дрон выдворить российских дипломатов или нежелание России за целые тучи дронов и других боеприпасов, получаемых, в том числе от Германии, как-то воздействовать на Германию? И не пляшут ли Германия и Россия под одну чужую дудку?
8: Не пляшут, уважаемый Юрий, не пляшут. Мы пляшем под российскую дудку, а Германия пляшет под натовскую дудку. Вот и весь вопрос, Юрий. Цена вашего неказистого вопроса. Я ответил. Давайте до минуты, это большое время. Давайте дальше. Сергей Рязань у нас. Здравствуйте.
13: Сергей Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, как США, администрация правительства президента Гарри Трумана в 1945 году отреагировали на освобождение и присоединение к СССР южной части Сахалина и гряды Курильских островов? Спасибо.
8: А вы знаете, нерадостно отреагировали. Да. Почитайте воспоминания и мемуары наших дипломатов, которые как раз описывали события того года. Знаменательно, легендарно теперь уже 45-го, нашей победы над империалистической Японией. Нерадостно. Там, говорят, были разговоры, может быть, умерим аппетиты Сталина. А был контраргумент. Он же нам на конференции пообещал открыть войну против Японии. Он открыл. Так что давайте будем честны.
14: Пусть остается это Сталином.
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
16: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
17: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
18: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
19: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенные.
16: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
8: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Вот вы слышали сейчас в двух порциях новостей и одинаковая информация, что нашлись некие журналистки, в кавычках, которые поливали помоями нашу Красную Армию. И злобные, брехливые фейки распространяли. Мне кажется, поскольку у нас в России равенство, то, мне кажется, ничего не будет зазорного, если, когда они получат по десяточке, помещать их не в женскую колонию, а в общую. Ну, мужчины, женщины равны, где? На свободе. И на нарах должно быть равное, да? Вот их бы туда отправить к мальчикам голодным, да? Они, наверное, бы, может быть, быстрее прозрели и очень полюбили Россию. Хотя кто его знает? Может, им было об этого только лучше. Кто в эфире? Здравствуйте. Владимир, Москва у нас в эфире.
20: Здравствуйте. Что из себя представляет система «Дельта» и почему Дрискол назвал ее невероятной, подобной которой нет и у американцев?
8: Расскажите для начала, пожалуйста, напомните человечеству, что такое система «Дельта». Будьте добры.
20: Это система, которая соединяет воедино разведданные, полученные от дронов, радиоперехвата и спутниковые фото в единое целое, что помогает обнаружить цель. Затем система распределяет цели между разведывательными и атакующими дронами, помогая создавать серую зону, где все, что движется, может быть обнаружено и уничтожено.
8: А вы не читали, что система «Дельта» в какой-то мере копирует «Палантир»? Не читали случайно, нет?
20: Нет? У нас есть аналогичная система, это я знаю.
8: Да, ну вот такая же, вы говорите, аналогичная система есть, да. То, что вы сказали, это действительно соответствует действительности, извините за тавтологию. Вы знаете, я еще служил кадровым офицером был, и уже мне показывали нашу систему, которая действительно каким-то, ну, совершенно сказочным образом объединяла десятки, то сотни каналов поступления информации. Когда мне показывали эту машину, я просто удивлялся. Значит, что это за система? Это система, в которой получает информацию противника со спутников, авиация, радиотехническая разведка, легальная, нелегальная разведка, войсковая разведка. И все это стекается в кучу в один только блок. И, естественно, сведения противника. Командир дивизии нажимает кнопку, и машина выдает, какое количество войск противника, личного состава, боевой техники, виду боевой техники, и сразу определяет самое слабое звено и направление, там, скажем, прорыва на том ином участке линии боевого сопротивления противника. Это было уже, я извиняюсь, по-моему, первый раз это видел в 95-м году. Там что-то, это были какие-то, знаете, только первобытные, я бы даже сказал, попытки создания искусственного интеллекта. Они уже у нас были. А то мы часто себя затолкали куда-туда, в обоз военно-технический. А потом, когда начинаешь копаться в военной истории, кажется, что мы многое первые в мире создали. Повторяюсь, первое в мире. А теперь это очень эффективно пользуются американцы. Как говорится, пользуясь советскими чужими мозгами. Вот с этой стороны бы я бы сказал, и Дельта тоже тут не является исключением. Спасибо вам за вопрос. Кто у нас в эфире? Алексей, Владимирская область. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня нет вопроса. У меня одно пожелание ко всем радиослушателям военного ревю «Комсомольской правды». Вы меня слышите?
8: Да вроде бы еще способен еще слышать. Да.
1: Ну, в общем, ну, это самое. Дело такое. Ровно 50 лет на политзанятиях замполит нам сказал: уважаемые товарищи солдаты, при получении любой информации из любого источника, пожалуйста, задайте сами себе два вопроса. Итак, вопрос первый. Кому выгодна эта информация? И из него вытекает вопрос второй. Для чего это передают? Я так думаю, что она до сих пор, это пожелание актуально. И знаешь, что я прав. Большое вам спасибо.
8: Так, внимание, а какое обращение? Вы же сейчас такое громогласное заявление. Я уже насторожился. Вы же к народу хотели обратиться. Что вы посоветуете народу?
1: А? Я советую народу, получили информацию, любую информацию из любого источника, задать сами себе два вопроса. Вопрос первый. Кому выгодна эта информация?
8: Понятно.
1: Из него вытекает. Вопрос второй. А для чего это передают?
8: Вот. Да. Да, нас еще великий Ленин учил, что нужно всегда чесать репу и задаваться вопросом о смысле того или иного действия. Кому это выгодно? Так что ничего нового вам замполит не сказал. Надо просто включать мозги, по-простому говоря, и мелко пережевывать любую информацию, чтобы иметь более-менее объективное представление. Хорошо? Поехали дальше. Кто в эфире? Евгений Ярославль. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Разрешите, я Леночке и Тальксон просто отвечу. Хочу аж уши вспотели. Вот когда Красноярск отмечает День города, это ради бога, когда я просто сказал информацию, когда Андрей Дубинин со товарищем основал городок на берегу Енисея. Вот так. Виктор Николаевич, вот такой вопрос.
8: Подожди. Вот эфир. Да. Нас слушает огромное количество. Вы сейчас что-то там, Елене Интельсон, грамотно, кстати,
21: дали. Да, ну она поняла. Она поняла.
8: А что она поняла? Мы давайте с Клокиным.
21: Она говорит, что празднуют День города 6 августа.
8: Так да. Вы напишите ей, а не лезьте сюда со своими
21: Клоками. Нет, ну просто так
8: Клоками.
21: Я...
8: Не надо, до свидания, все, я не допущу этого. Если вы надо, Леночка, напишите, пожалуйста, она открыта. Не надо сюда выносить. А она сказала... Еще, вы знаете, вот говорит, 3 месяца назад, Баранец, вы мне сказали. Оказывается, не я говорил. Кто следующий в эфире? Уходим от этих слов. Ростислав, Москва. У нас одни сегодня знаменитости, блин, в эфире. Радостно мне.
0: Добрый день.
8: Ну, здравствуйте. Добрый день. Так, внимание, Ростислав. Я вижу, что вы не внемлете моим советам, а я попытаюсь все-таки научить вас задавать вопросы. Итак, Ростислав, никаких предполей, когда вы путаете информацию из разных веков, лет, не относящихся к итогу, к смыслу вопроса и так далее. Я говорю вам, вот вам 10 слов, задайте мне вопрос. Никаких предполей, поехали. Вопрос, в чем смысл вашего вопроса?
0: Если с февраля 22 до осени 26 не получилось подчинить себе Киев как главный город в этом конфликте, не является ли ответ премьеру Индии, что СВО идет к завершению, скрытной агитацией, чтобы в самой России телезрители проголосовали как надо, как желательно, Кремлю?
8: Чего? Понятно. До свидания. До свидания. До свидания. Не является. Не является. Нет, нет. Не изобретайте. Это вы там в своем обществе, что является предметом науки и так далее. Моди сказал ясно. Ребята, заканчивайте. Вот я переводю без всяких, перевожу, без всяких дипломатических экивоков там и так далее, казуистики какой. И Моди сказал, ребята, заканчивайте. Это было обращение и к Путину, и к Зеленскому. Вот простой смысл его высказывания. А не является ли это? Не является, Ростислав, не является. Нужно читать слова Моди так, как они сказаны. Там второго дна нет. Ребята, заканчивайте драться. Вот так бы я перевел на простой язык. Кто у нас в эфире? Илья, Воронеж.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос. В воскресенье по телеканалу «Второму Вести» передача был сюжет про боевые лазеры, как они поражают дроны. У нас что, действительно появилось такое чудо-оружие?
8: Я всегда отношусь к этому крайне осторожно. Уже, наверное, лет 30 работаю... Нет, в «Комсомольской правде» я 27, но занимаюсь боевыми лазерами как журналист, но лет 30. У меня есть знакомые, академики, лауреаты государственных премий, люди, которые по 40 лет занимались боевыми лазерами. Я и в плотном контакте, да. И каждый раз, получив любую информацию о боевых лазерах, я моментально консультируюсь. Кто такой журналист, пишущий о боевых лазерах? Это дилетант, который должен слушать умных людей, которые, повторяю, 40 лет боевые лазеры конструируют и знают, что делается в России и что делается за рубежом. Внимание! Я вам просто хочу сказать. У нас появились боевые лазеры, которые в ясную погоду, когда нет ни снега, ни дождя, могут действительно вырубить электронные мозги беспилотника в такую погоду, я видел лично, на высоте 50 метров. Тут я зажимаю язык зубами и говорю, остальное я все держу под сомнением, пока сам не убедюсь в этом, что это соответствует действительно. Вы меня поняли, вы умный человек. Всего доброго.
22: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного Ленского, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков вместе с помощником депутата Государственной думы Александра Козловского Лианой Кулаченковой поздравили с днем рождения операционную медицинскую сестру Великолукского межрайонного филиала областной клинической больницы Валентину Данилову. Валентина Андреевна посвятила медицине 62 года. Свой трудовой путь начала в 16 лет санитаркой. Ее жизненный и профессиональный путь – настоящий пример преданности профессии, милосердия и человеческого достоинства, подчеркнул Дмитрий Белюков. С начала сентября жители региона могут оформить универсальную цифровую карту Псковича. Это инструмент на базе системы МИР, который заменяет банковскую карту, проездной и документ для соцвыплат, а также дает скидку у более чем 770 партнеров. Для детей от 6 до 13 лет создана ЕКП-шка. Это электронный пропуск в школу и способ безналичной оплаты питания с мгновенным уведомлением родителям. Оформить карту в Сбербанке или ВТБ бесплатно могут граждане Российской Федерации с постоянной регистрацией в Псков. Области. Презентация книги Энвера Жамлиханова «Хорошие слова» состоится во время юбилейного вечера. Он пройдет 15 сентября в Доме культуры Ленинского комсомола и будет посвящен 90-летию со дня рождения великолукского поэта, первого в городе члена Союза писателей СССР. Новый сборник включает стихотворения Энвера Жамлиханова и воспоминания о нем.
22: О валютах.
4: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
22: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
22: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Вот тут человек задал мне вопрос про лазеры, про боевые лазеры. Конечно, конечно, почти все из вас слышали, что есть у нас такой боевой лазер «Пересвет», да? И если бы это на 100% работали, мы бы уже снимали беспилотники противника, как вы снимаете сухих мух, запутавшихся где-нибудь в паутине на даче, там полотенце. Мы бы там их стадами снимали, роями бы снимали. Но этого ведь нет. Боевой лазер «Пересвет» работает на определенном расстоянии.
8: я мягко скажу, чтобы ничего не взболтнуть, ну, не на очень большой дистанции. Да, одно из его достоинств, он ослепляет оптику противника. Хорошо, давайте назовем так, выжигает. И при определенных обстоятельствах, на определенной дистанции, он выжигает электронные мозги того иного беспилотника. Вот все, что я вам аккуратненько могу сказать. В российских конструкторских бюро, в НИИ, идут поиски действительно системы, эффективной системы боевых лазеров. Но есть такие законы физики, которые ну никак нельзя обмануть. На чем бьются самые высоколобые светилы мира, они есть и в России, у нас. Ну никак не получается. Ну, для, по большому секрету скажу, есть две проблемы, которые ну никак не... Даже три, внимание. Первое, конечно, лазерное оружие, лазер сам боевой, он наиболее эффективен, когда идеальная погода. Стоит туман, дождю, снегу, все, закладывайте в чехольчик, Ваня, и ждем хорошей погоды. Идем дальше. Никто не может решить пока еще из выдающихся лазеродеятелей проблему рассеивания лазерного луча. Там спецы говорят распараллеливание. Да, ну никак. Чем сильнее распараллеливается этот луч, тем он бесполезен делается. И третья проблема еще. Третья. Это, конечно, нужен бешеный генератор. Когда я первый раз только пытался разобраться, что это за генератор, то мне для лучшего понимания один конструктор сказал: Виктор, представь себе товарный вагон. Вот товарный вагон, это должен быть генератор боевого лазера. Представьте себе товарный вагон, который таскают по полю боя. Забавно, да? Сейчас идет поиск такого компактного генератора, ну, который бы был, ну, вы сейчас, если наблюдаете за картинками, ну, там вот американцы показали, что уже супер-пупер генератор размером с холодильник. Но они тоже врут. Они очень часто врут, пытаясь завести нас в заблуждение. Все нужно пережевывать. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Москва, у нас Олег, который сразу вам покажет умение задать вопрос. Вот слушайте, я не зря его хвалю. Понимаете, смотрите, сразу вопрос задает. Поехали.
6: Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, вот сообщение сегодня Министерства обороны России, вчера об этом сказал президент, об освобождении Светогорска, казачьей Лопани, то, что в центре Орехова идут бои, что тоже ну, неожиданно прозвучало. Рядом, совсем рядом наши вооруженные силы со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Вот по вашей оценке, можно ли говорить об вот все-таки об ускорении наступления и что это реальные успехи на линии фронта? Спасибо.
8: Это реальные успехи на линии фронта. Больше вам ничего не скажу. Да, это такой, в общем-то, урожай. Но были урожаи, когда мы по 9 населенных пунктов брали за неделю. Это наш рекорд. Да, это говорит о том, что линия фронта движется. Движется, конечно, в направлении Славянска. Но у нас пока позади нас остался пенек, который опасен, который может споткнуться. Это Дружковка. Там очень сидит серьезный гарнизон, который в любой момент может ударить наши группировки в спину. Я думаю, что это не только Бронец понимает, это понимает и Герасимов, и весь генеральный штаб. Я вам элементарные вещи говорю. Ну и главная тенденция, конечно, мы клещи сейчас тихонько сжимаем вокруг Краматорска и Славянска. Я с большим вниманием наблюдаю, там, говорят, в Волчанске намечается котелок хороший, котел. Хороший, там говорят, в одном случае 2000, в другой 5000. Ну, вы знаете, иногда нам говорили, что и по 5000, и я с нетерпением ждал момента, чтобы объявить вам, что лапы кверху вышли 5000. А потом оказалось, что там 50 человек только попали в плен. А куда они делись, не знаю. Я не хочу, чтобы так было и под Волчанском. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Санкт-Петербург, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
7: Ну, мы уже не рухнем.
8: Отключите, пожалуйста. Владимир, Пермский край. Здравствуйте.
9: Приветствую вас, товарищ полковник. А вопрос всего вам один. Как в нарушении международного права ООН Россия признала свои территории, Запорожскую и Херсонскую область, поскольку ее столицы не находятся в ни Российской Федерации.
8: Понятно. Вот, дорогие товарищи, звонок, если не бандеровца, то совершенно тупого гражданина, я не буду сказать. Понимаете, мозги, извините, хотел бы сказать, засранные такой бандеровской пропаганды, это типичный Вуйка, вот Вуйка типичный. Дяденька, ты послюнял пальчики, почитай хотя бы книжки какие-нибудь, которые мыши еще не доели, об истории из Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской области, потом не будешь нести в эфире бяку. Я никогда не пропущу здесь ту чепуху, которую ты несешь. Кстати, почему ты это меняешь постоянно место жительства, а? Ты каждый раз выходишь на радио «Комсомольская правда» почему-то с разных городов. И причем с разными именами. Дешево тебе обучили в ЦПСО. Двойка, не зачет. До свидания. Кто у нас в эфире? Федор Пермь.
7: Добрый вечер, Виктор Николаевич.
8: Добрый.
7: У меня вот такой вопрос. Из 22-го списка ЕС исключила нашу качественную северную рыбу. Так может, все-таки нам кусать эту ЕС? Может, самим надо есть? Нам не хватает на душу населения рыбы? Как вы считаете?
8: Да я бы не сказал, что рыбы не хватает. Мне не хватает цены.
7: Статистика говорит, 5 килограмм на человека не хватает.
8: Цены, уважаемые. Давайте не заниматься трёпом, сколько рыбы необходимо человеку съесть в год. Дело в том, что у нас многие хлопчики, которые там ходят в центрах и ловят рыбу, они не стремятся продавать это в российские магазины. Вы посмотрите, что делается в том же Охотском море. Наловил крабов, врубил двигатель на движок и побежал в Японию крабов продавать. Потому что там за доллары продают, там очень серьезно. А зачем кормить Сахалин, блин, а? Да он не берет за такую цену и так далее. Вы посмотрите, пожалуйста. Я про что вы говорите?
7: Я говорю про ЕС, говорю. Они из 22-го списка исключили. Они не могут без нашей рыбы. Им так.
8: Я понял, дорогой мой человек, я понял. Вы нам в самом начале... Вы сказали, я понял вас. Да, они исключили. Да, им тоже нужна рыбка. Да, тоже надо жить на халявку. Тем более, если Россия продает рыбу по такой цене, которая, по-моему, гораздо дешевле, чем для его величества гражданина Российской Федерации. Тут проблема есть. Да, ну вот он. Война войной, а торговля торговлей. Парадокс, да, проблема есть, но она почему-то вот таким образом решается. Но вы знаете, а если бы мы наплевали на это решение ЕС и сказали бы Европе, извините за выражение, хрен вам рыбки русской, да? Да, мы лучше будем своим людям продавать и не давать им эту рыбку. Пусть они зубами поклацают. Я бы вот так поступил. Может, и поступил бы неумно и так далее. Кто-то же скажет, бронец, ведь торговля, она приглушает стремление людей убивать друг друга и воевать. Может быть, но не в таких условиях, когда это все идет в ущерб Российской Федерации. Врагов тоже надо воспитывать. И я бы взял пустым фастом рыбы, по морде повозил Урсулу Ван Ладен и показал ей дулю. Вот так бы примерно я поступил. Минута осталась, это хорошо, у нас много времени, поехали, минута. Михаил, Краснодарский край, если это Михаил. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня племянник на Су-34 прокладывает обыкновенными кабами дорогу штурмовикам. А почему не применяют вот эти термобары? Вы же слушали, в Афганистане вроде бы были термобары, там применяли, подскажите.
8: Да. Был, видел свидетель. Уважаемые, термобарические боеприпасы применяются. Но, к великому сожалению, не так часто, как вам и мне хочется. Это тоже одна из проблем нашей специальной военной операции. Хочется, чтобы били мощнее, чаще и масштабнее, уважаемые. Хороший вопрос вы задали. Но применяем, уважаемые. Термобарические боеприпасы мы все-таки применяем. Очень хорошо поджаривает. Поджаривает все живое. Даже мышей не остается в норах глубоких, в живых.
11: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
12: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
14: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что? Чистые пруды в Москве изначально назывались поганами. Туда мясники сбрасывали отходы производства. Но потом князь Меньшиков приказал очистить водоем, и его название изменилось.
11: Комсомольская правда. Радио, которое... На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
25: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». И с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем самое главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А скажу я вам, влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды. Каждый день мы эту воду теряем, и эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается, и, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И давайте я начну с примера. Буквально недавно звонила нам Валентина, ей 80 лет, она спешила поделиться тем, как она считает, что самое важное. Да, ее супруг, которому идет 90-й год, ощутил серьезные перемены, когда именно наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблема с пищеварением, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст. Но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И здесь ключевую роль играют правильные привычки. Так вот, Валентина рассказывает, что когда ее муж наладил питьевой режим с правильной водой, показатель сахара у ее мужа пришел в норму. И проблемы с пищеварением ушли. Ее муж стал более бодрым, настроение стало лучше. О себе она говорит, что гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Ну, она практически перестала пить таблетки. Еще у нее был один деликатный вопрос, да, очень такой нюанс. Стойкий запах изо рта. Много разных врачей, да, прошла, сколько вот, ну, разные рекомендации использовал, полоскания всякие, ничего не помогло. Не помогало. А как только начала пить воду, проблема исчезла бесследно. Ушла и тяжесть в желудке, наладилась тоже работа кишечника, и она с радостью говорит и смеется, что туалет стал как часы. А главное, друзья, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Говорит, выпила стакан воды и день заиграл новыми красками. И это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, да, но усиливает его эффект и защищает от осложнений.

ионизации. То есть вода после ионизации становится антиоксидантом. И вот касательно одного из исследований, одной из очень такой проблемы, которая касается большого количества людей, это касается сахарного диабета. В исследовании, исследование было проведено в 2017 году в Индонезии, взяли группу людей с диагнозом диабет второго типа. На одинаковой стадии они получали одинаковую терапию, то есть лечение не отменяли, но их разделили на две группы для того, чтобы одной, и так и сделали, да, одна группа продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную щелочную. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? В 2024 году в журнале Lancet опубликован большой обзор постковидного синдрома, в котором среди возможных механизмов заболевания рассматривается эндотелиальная дисфункция и нарушение микроциркуляции, включая микротромбозы. Отдельные экспериментальные исследования показывают, что молекулярный водород способен защищать гематоэнцефалический барьер, снижать воспаление и уменьшать повреждение нервной ткани. И вот скажу так, чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы, друзья, начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка недополучает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. И поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко нам доступна, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний, а именно оксидативный стресс. Потому что большинство заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Но когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, с ионизированной щелочной водой или ионизированной водородной водой, усваивается вся вода, и она не только усваивается, она приносит пользу всему организму, приносит все, что выпили. Потому что она обладает антиоксидантными свойствами. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте именно имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой такой. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Друзья, пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу ЖКТ, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин. Кстати, да, ЛПНП, тот самый плохой холестерин, упал на 15,5% за 8 недель. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Ионизированная вода де юре не является лекарством. Но она является природным антиоксидантом, с которой наладить питьевой режим легко, потому что ее хочется пить. Попробуйте. Чтобы готовить такую воду, нужен прибор, который называется ионизатор или генератор водородной воды, который вы один раз покупаете и пользуетесь годами. А сегодня, друзья, сегодня на один день мы оставили акцию лета, летнюю акцию. А вообще это акция в прошлом году она была, да? Акция «Предложение эфира», когда вы можете приобрести ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1, нашу самую популярную модель, наш флагман. Он готовит все виды ионизированных вод. Он готовит, я говорю сейчас о ионизированной, говорил до этого, о ионизированной щелочной воде и водородной воде. Но он еще готовит и кислотную воду, она и в быту хороша, и как антисептик прекрасно, да. А также воду, насыщенную ионами серебра, которая помогает в борьбе с вирусами, друзья. Все это не является лекарственным средством, но оно эффективно. Это подтверждает и исследование, друзья. Просто нужен питьевой режим. Попробуйте. И вот сегодня ионизатор воды премиум Aqualife 4 в 1, который никуда не встраивается, идет сегодня не просто со скидкой, но и в комплекте со вторым прибором, а именно генератором водородной воды Light. Всего за 34 тысячи рублей. Да, 44 тысячи стоит просто генератор премиум без скидок. На сайте заходите, aqualife.club, вы увидите. Сегодня он идет не за 44, а по цене 34 тысячи рублей. Но и в комплекте еще второй прибор. Это невероятное щедрое предложение, поэтому успейте до 19.00. Остается совсем немного времени. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас и помните, что вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка, один раз для всей семьи и на долгие-долгие годы здоровой, активной жизни. Вы под надежной защитой. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, то есть рисков ноль. Звоните.
8 800 505 08.

0: 5-5. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, то растворяйте вот все полезные для вас добавки, да, биологически активные добавки там, или лекарства можете закрывать именно ионизированной водой. Растворяйте вот магний тоже в ионизированной воде, и он будет лучше усваиваться. Наш магний, он шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике целая суточная доза. В упаковке 120 на 4 месяца приема для одного человека. Магний цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается, потому что он только и делает, что теряется. Да? Выпили кофе там, или чай, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, потеряли магний. Да? Выпили спиртное, тоже потеряли магний. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно и нужно пить практически всегда. Проблемы со сном тоже, кстати, недостаток магния. Судороги по ночам, там, ноги, руки немеют, беспокойные ноги. Да? Недостаток магния, друзья. Поэтому сами оцените. Вот упаковка на 4 месяца, 120 стиков, суточная доза в каждом. То есть его цена вот этой упаковки на 4 месяца 3000 рублей. В целом полная цена 4500 рублей. Но сегодня для вас скидка 1500 рублей. Поэтому успевайте тоже заказать его до 19.00 по номеру телефона 8 800 505 0855. Еще один полезный продукт, который называется цикл Крепса. Хочется о нем пару слов сказать. Что он из себя представляет? В его составе 4 ингредиента. Это грибчага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт нам предоставил врач с более чем 30-летним стажем Игорь Зинович Кауфман. Он вынашивал его годами, а мы смогли его воплотить в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики, энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а вот цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете просто преисполнены энергией. Сегодня цена полкилограмма этого напитка, там есть примерная ложечка, то есть это легко отмерить 10 грамм, сегодня эта цена 3000 рублей. А если вы приобретете и магний, и цикл Крепса, то это 3 плюс 3 будет не 5, а не 6, а 5000 рублей. Так что звоните 8 800 505 0855. Главное, успейте заказать ионизатор. Два прибора по цене одного до 19.00, если у вас еще нет. Звоните 8 800 505 0855 и будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
3: Посол России в Бельгии называет инцидент с ВПЛА в Лейпциге провокацией в интересах Украины. Так сказал Денис Гончаров. По его словам, европейские страны любой ценой пытаются втянуть НАТО и ЕС в прямой конфликт с Россией. Инцидент с беспилотником в Лейпциге произошел в ночь на 5 августа. В аэропорту рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы, обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Позднее рядом с аэропортом нашли еще один дрон. 14 августа стало известно о третьем ВПЛА, который не долетел до аэропорта. Германия возложила ответственность за произошедшее на Россию. Москва все обвинения отвергает.
2: О происшествии.
3: На Сахалине вертолет с представителем избирательной комиссии и журналистами совершил жесткую посадку в районе села Сокола в Долинском районе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя избиркома. По его словам, на борту находились 8 человек. 4 журналиста, 3 члена экипажа и 1 сотрудник аппарата избиркома. Вертолет сел в километре от аэропорта. Он начал резко снижаться, сел на трассу, после опрокинулся в кювет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Разрушений на земле нет. Вертолет летел с мыса Терпения в Поронайском районе, где проходило досрочное голосование за кандидата в депутаты Госдумы. В Apple Store появились поддельные версии удаленных российских приложений. Среди них Макс, Рутюб, ВК. Так, фейковый Рутюб уже вышел на первое место среди бесплатных приложений в разделе «Развлечения». А ненастоящий Макс занял вторую строчку в категории «Соцсети». В Макса подтверждают, что обнаруженная версия не имеет отношения к официальному мессенджеру. Пользователям советуют скачивать приложение через Rustore, Huawei Apple Gallery, Samsung Galaxy Store или Xiaomi Get Apps. Оригинальные сервисы ВКонтакте начали исчезать из Apple Store еще в июне. Сначала пропали ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Дзен и другие приложения, а позже удалили и само ВКонтакте. В Минцифры тогда назвали произошедшее недобросовестной конкуренцией и попросили антимонопольщиков проверить ситуацию. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа, вероятно, придут в Россию из южного полушария, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. К ним, скорее всего, у россиян иммунитета нет, добавила она, и сказала, что людям важно вакцинироваться. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
6: Доброго времени суток всем слушателям Луки ФМ на 102.6, программа «Наш спорт», в студии, как всегда, Дмитрий Иванов, а в гостях у меня люди всегда меняются, сегодня замечательные гости, актуальные гости, потому что в эти выходные у нас возобновится ЮФЛ, юношеская футбольная лига «Северо-Запад», и в гостях игрок «Шор-Экспресс» Елисей Осадчук и главный тренер команд уже не один год Иван Сергеевич Примак. Добрый день, добрый вечер, когда бы нас не слушали.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Забегая вперед, уже бежим в субботу, потому что восстанавливаем статус-кво, что называется, футбольные выходные в полную катушку. Играем с Череповцом, возобновляемся. Второй круг в ЮФЛ. Какие настрои в команде, как идет подготовка? Даже не знаю, кого первого спросить. Наверное, Иван Сергеевич с высоты опыта. ЮФЛ уже не первый год с вами. Как этот перерыв был нужен, вообще не нужен? Как ребята в строю, не в строю?
7: Да, спасибо. Давайте я начну, что-нибудь скажу. Хорошее и тоже очень хорошее. Ну, как перерыв нужен, не нужен? Ну, я думаю, что нужен, потому что ребята молодые, в любом случае, хочется немножко отдохнуть от меня, от футбола, еще где-то. В принципе, да, уже везде этот перерыв есть, в любом чемпионате профессионально, поэтому здесь, скажем так, это наши реалии, это нормально, ничего страшного в этом нет. Есть, хорошо, перезагрузились, отдохнули, готовимся к очередному туру, поэтому, скажем так, все по расписанию, по плану и в рабочем порядке.
6: касаемо, наверное, вопроса футболистам, молодым, Елисей, каникулы проще, тренировки воспринимаются, чем в старте сезона, когда еще весна, учеба, или наоборот, лето расслабляет?
8: Ну, наверное, летом ощущается намного проще, потому что, как вы уже сказали, забот в плане учебы становится меньше, тем более у нас сейчас 9 класс, были экзамены, к которым надо было готовиться. Ну, а летом, наоборот, приятно, теплая погодка, поляна, ничего не заботит тебя, и ты приходишь на тренировку.
6: Чувствуется ли это у ребят действительно, что они с горящими глазами на тренировках в этот период? Более горящими глазами.
7: Глаза есть, тоже горят. Бывает, что вместе все. Бывает не все вместе, но нормально, опять же. Ну, я считаю, что в большинстве встаем, наверное, все получают удовольствие. Ну, а что еще нужно? Солнце, газон, антураж вокруг EFL, тренировки. Бывают тяжелые, бывают приятные, бывают не очень приятные. Ну, все-таки турнир престижный, наверное, поэтому где-то как минимум немножечко поднапрячься. Поэтому, ну, даже от напряжения, от труда надо уметь получать удовольствие. Хотя сейчас в последнее время не все это умеют делать, но мы для этого и работаем, чтобы даже в трудностях постигать успех и получить удовольствие от того, что мы делаем.
6: Касаемо удовольствия на тренировках, перетекает оно потом плавно в игры. В таблицу сильно смотрим или не придаем значения сейчас, по большому счету, просто от игры к игре готовимся?
7: Да мы готовимся от игры к игре, это во-первых. Во-вторых, чуть-чуть нам где-то, скажу так, может быть, везения не хватает какого-то... Хотя я не поклонник вот этого слова, потому что везение, я уже как-то говорил, что это сходится труд, работа с возможностями потом в определенный момент. Ну, значит, либо там чуть-чуть не хватает, либо там чуть-чуть не хватает. Скажу только один большой плюс. Есть определенное, ну, громкое слово, но все-таки скажу гордость из ребят, потому что ни один результат, нельзя сказать, что он провальный. Где-то не попали, где-то соперник попал, где-то чуть зашло, не зашло. Ну, наверное, для меня это более важное, что они делают это в течение большого времени, долгого времени, остаются в обойме, потому что это большой труд. Большой труд изо дня в день. Фактически они делают работу профессиональной команды. Там тренировки бывают по-разному, от 40 минут до 2 часов заканчивать его время. Поэтому, конечно, всем хочется быть наверху. Но давайте понимать, что мы не одни здесь.
6: Всем хочется быть наверху.
7: Все работают, всем командам, все да. работают, мы стараемся, и со старанием ребятам не откажешь. Ну, вот пока так. Я думаю, что мы добавим, и ребята это понимают, и сами хотят, и прибавим во втором круге.
6: Ну, и, наверное, самое такое давление таблица не оказывает. Команда работает, команда уже реально профессионально, по-взрослому относится.
7: Ну, давление, ну, будет всегда. Внутреннее давление, психологическое, атмосферное, какие там еще давления есть. Присутствует, это нормально. Вот когда мы работаем даже когда в школе, в прописях, первоклашка пытается первые свои иероглифы написать, это что же давление, потому что он старается. Потому что, условно, с него просит ему там поставить смайлик, либо грустный, либо веселый. Это же тоже давление, это оценка. То есть нас тоже оценивают. Но, опять же, есть профессиональный спорт, да, где нужно оценивать. По результатам. Есть детско-юношеский, в котором, конечно, результат имеет дело свое, но, опять же, задача в моменте где-то...
9: Другая.
7: Да, глобальная другая. И подвести в каком-то моменте там уже к молодежному футболу и так далее, и так далее, и так далее. То есть, да, результат надо, чтобы он был, да. Но не надо впадать в агонию из-за там вот этих матчей. Пацаны относительно себя прошлого года... Даже матчи результатов они добавили. Поэтому здесь нужно даже больше от этого отталкиваться, что они остались в структуре, все те же ребята. И, конечно, это большое дело, потому что они, ну, это уже говорит об характере, что они говорят, ай, да Иван Сергеевич, да, сами-сами там в ладоши похлопать, три притопа, три прихлопа.
6: А бывают такие?
7: В каждой команде есть ребята, которые заканчивают, я больше об этом. Которым надоедает, не хотят, скучно, весело, жарко, холодно, дождь идет, устали, надоело, не проснулся, проспал. Да и вообще Иван Сергеевич надоел. А те, кто у него сейчас в обойме, больше времени получает, меньше. Это говорит о характере. И я уже как-то неоднократно говорил, что да, можно проиграть, но можно проиграть по-разному. С характером, потом с болью на душе, но понимать, ну, это было незабываемо. И это даст толчок и какой-то внутренний стержень уже им в будущем. Их уже это не становит. Они скажут, а, мы же это делали, было еще тяжелее. Значит, здесь я точно преодолею. В любой, причем, структуре и сфере.
6: Елисей, у тебя как эмоциональная подготовка? Веселиться или в этой самой обойме, которая серьезно... Как, кстати, серьезно относится сегодняшний наш соведущий Елисей?
7: Да он вообще серьезно. Он когда в зеркало смотрится, сам себе не улыбается.
6: Ясно. Елисей, как у тебя эта таблица давления UFL? Второй год, да, мы тоже с тобой поговорили, уже в этой системе работаешь. Как вообще отношение к турниру, к себе? Чувствуешь ли, что растешь как спортсмен?
8: Понятное дело, что если ты будешь долго тренироваться, то ты будешь прогрессировать. Да, я думаю, в нашей команде не только я это чувствуем. Про давление от таблицы, я думаю, что ребята не особо смотрят в нее. То есть, опять же, как сказал Иван Сергеевич, то, что в этом сезоне мы не проиграли ни одной игры толком. Во всех матчах результаты в один, в два мяча. И то по нашей же глупости. Поэтому я думаю, что мы еще свои очки наберем и в таблице поднимемся.
6: Здорово. На этой позитивной ноте прервемся на небольшую паузу. Вернемся в студию Луки ФМ после рекламы.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
6: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня говорим о UFL, возобновлении сезона. И, наверное, во второй части хочется больше о предстоящем матче уже поговорить, предстоящих ожиданиях, потому что домашний слот у нас выпадает на старте второго круга. Ждут ли родственники, болельщики? Ну, наверное, основная часть болельщиков сейчас это все-таки родственники. Ждете ли вы болельщиков на стадионе в матчах с Череповцом? Ну, наверное, можно за вторую команду тоже так вскользь проговорить, что, наверное, в целом-то атмосфера одинаковая.
7: Тогда все, всегда ждем болельщиков, всегда зовем, обязательно приходите. Сюжеты всегда интересные, игры всегда интересные. Всегда есть на что посмотреть. Можно иногда даже поругаться. Иногда можно...
6: Но помним, что на поле играют несовершеннолетние, поэтому ругаемся определенным уровнем.
7: В плане поругаться, конечно же, мы и говорим про адекватные вещи, что из серии там поругаться, расстроиться, ай-яй-яй, не, там, не добежал, там что-то тренер не надел. И, ну, это хорошие эмоции, а не про то, что мы говорим, то, что происходило у нас когда-то в Англии, да и у нас в России. То есть кресло ломать не надо. Это не, без, давайте без этого. Да, можно там кто-то сказать, давай, беги быстрее. Бывает положительное. Поэтому обязательно нужно приходить. Обязательно смотреть, приходить. Всегда что-то вокруг матча присутствует. Интересные.
6: На прошлой неделе разговаривали с Марией, там матч-дэй постоянно.
7: Постоянный матч-дэй, да. С ребятами, с детьми можно приходить обязательно. Там что-то есть попить, поесть всегда, поиграть можно во что-то. Поэтому здесь нужно всем приходить. Рекомендую обязательно. Если кому-то, кто-то еще ни разу не был, прям надо идти.
6: С точки зрения тренера, ладно, он, возможно, сконцентрирован на игре, да, на тактике, стратегии. Елисей, чувствуется это вообще поддержка? Ну, вот по-настоящему, не просто что там шумит что-то, а помогает ли какие-то сложные, может, моменты во время матча?
8: Ну, я скажу одно, то, что мы ни разу не набрали очков на выезде, все наши очки набраны дома, и это уже о чем-то говорит, что домашние трибуны нам помогают. Понятное дело, что болельщики, у нас на самом деле очень много болельщиков ходят, родители постоянно нас поддерживают, ну и у некоторых ребят девчули приходят на матчи, тоже я думаю, что их это расслабляет и помогает.
6: Или наоборот, концентрирует, чтобы показать лучшее из возможного.
8: Ну... На каждом домашнем матче мы хотим порадовать своих болельщиков. Максимальная концентрация.
6: Как вообще оцениваете поддержку? Такая семейная, я так полагаю, атмосфера, потому что все-таки родители, большинство приходят. Чуть-чуть отличается от больших там матчей, больших команд. Семейность это чувствуется? Более теплая какая-то?
8: Ну, я думаю, что да. Потому что даже не в том плане, что только твои родные приходят. Мы знаем... всех родителей, потому что мы все в команде давно друг с другом, то есть лет 7-8 точно уже, и ощущается семейная атмосфера такая больше.
6: Ну, переходя к матчу уже непосредственно, соседи по турнирной таблице, наверное, уж точно говорить, опять-таки, домашний матч, это мы рассчитываем только на победу с точки зрения результата. Можно ли выделить в этой лиге какие-то команды, которые, ну, действительно, может, сильнее, или как-то все-таки достаточно сбалансированная у нас лига в этом году?
7: Да, я думаю, что не на поверхности с года в год эти команды. Это Балтика, Калининград, Шор-5, Калининград, Кировец, Восхождение, хотел сказать, Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинградец тот же. Вот эти четыре команды, они всегда в обойме, всегда на плаву. Ну, конечно, одна-две команды всегда есть, скажем, такие выскочки, которые всегда дают бой командам. Ну, мы в том числе, просто что у кого-то чуть положительный результат, у кого-то нет. Но вот эти четыре команды, они вот всегда, всегда, и я думаю, что понятно почему, более сбалансированные, более слаженные, чем-то, скажем так, подбиваются игроками. И уже с периферии, и, соответственно, конечно, дает результат. Ну, нет, это мы не отказываем им в их работе, в принципе, тренировочной. Ну, просто вот о том, о чем...
6: Но легко им все равно на экспрессе никому не будет.
7: Я вообще не помню, кому там было легко.
6: Что касается ближайшей игры, наверное, уже будем постепенно так переходить к завершению эфира. Какие-то, может, слова, призывы на матче, ну, я говорю, и на вторую команду тоже. Позвать на эфир, чего-то хорошего пожелать нашим слушателям. Елисей?
8: Ну что, приходите на матч. Как вот есть одна фраза у нас в команде. Болейте за «Экспресс», любите «Экспресс», верьте в «Экспресс». Результат мы вам гарантируем. Поэтому думаю, что... Мы можем забирать в этой игре свои очки, победу, и приглашаем всех на стадион «Экспресс».
6: Ну и кроме этого матча, какие планы, может, на второй круг? Максимум очков дома из возможного и отнять у лидеров в гостях?
7: Это все понятно, это очень хорошая математика, максимум набрать дома, там, это круто. Я тоже люблю математику, там, очень так...
6: Я очень поздно ее полюбил.
7: Здорово так вот все на бумаге. Я скажу одну вещь. Ребята отдадут все силы и немножко больше. И если кому-то кажется, что отрицательные результаты говорят о том, что они что-то не доделают, доделают, они доделают еще как много доделают, они доделают еще чуть-чуть больше, чем они вам даже кажется. Поэтому я вас призываю приходить и болеть за них. И когда им кажется, вам кажется, болельщикам, и они что-то не делают, они делают сверх того, что можно. И обязательно поддерживайте, насколько это возможно, нашу команду. Обе команды 10-11 года. Есть изъяны у каждого пацана, но это наши юноши, наши ребята, какие бы они ни были, как бы тяжело ни было, они дают из 100% 200% плюс 100. Поэтому приходите поддерживать в любой ситуации. В любом результате.
6: Ближайший матч у нас в субботу. Можно, кстати, подписаться и нужно подписаться на все соцсети Шор Экспресс, потому что активные и медийную жизнь ведут ребята. Елисей тоже не первый раз уже у микрофона, наверное. Так или иначе, Иван Сергеевич за годы работы в UFL тоже стал гораздо более медийным человеком.
7: Ну, у меня опыт.
6: В общем, все на Экспресс в субботу. Болеем за обе наши команды. Возвращается UFL и будем вместе с ней следить и на нее ходить, болеть. Спасибо, что пришли. Больше побед, меньше травм. Ну что можно еще пожелать, наверное, спортсменам. На сегодня это все. Всем пока. В студии был Дмитрий Иванов, Елисей Сачук, Иван Сергеевич Примак. UFL Экспресс вернулась.
7: Спасибо, всего доброго.
8: Всего доброго и до свидания.
6: До свидания.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
15: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье у Брюсселя. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
17: Я слушаю радио КП.
16: И тебе рекомендую.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
2: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: О политике.
9: Берлин сознательно пошел на откровенную провокацию, направленную на эскалацию российско-немецких отношений. Это заявили в российском МИДе. Временный поверенный в делах ФРГ в России был сегодня вызван на Смоленскую площадь в связи с надуманными обвинениями в причастности Москвы к произошедшему в аэропорту Лейпцига, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств, говорят в российском МИДе. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Глава Минэкономразвития оценил нынешнее охлаждение в экономике страны как закономерную фазу экономического цикла. Как сказал Максим Решетников, ранее мы прошли период интенсивного роста, который в качестве побочного эффекта вызвал ускорение инфляции. Также он обратил внимание на то, что усилия по борьбе с инфляцией привели к ужесточению кредитных условий, повышению процентных ставок и снижению динамики роста.
11: О Москве.
9: Сергей Собянин сообщил, что 10 сентября на ВДНХ откроется масштабная выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». Как написал мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс», в павильоне номер 1 «Центральный» гости увидят около 200 редчайших произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея, Третьяковской галереи и научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. В проекте участвуют 32 музея из 12 городов России. Среди экспонатов работы Ильи Репина, Карла Брюлова, Василия Сурикова и шедевра Ареста Кипренского Дмитрия Донской на Куликовом поле. Центральные элементы экспозиции – инсталляция «Костюм» под куполом павильона. По масштабу, динамике и уровню организации эта выставка обещает стать одним из крупнейших музейных событий страны, отметил Собянин. Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России.
12: О погоде.
9: конце недели в столичном регионе ожидаются дожди. Как заявили в гидрометцентре, осадки прогнозируются завтра днем, также в ночь на пятницу. В выходные в Москве и Подмосковье не исключены локальные умеренные дожди. Накануне в центре ФОБОС сообщили, что в сентябре температура будет выше климатической нормы, но превышена будет и норма по осадкам. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
12: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». И я, ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Дорогие любители русского языка, я поздравляю всех с началом нового учебного года. Наверняка вы, бабушки, дедушки или мамы, которые отправляют своих детей в школу. Поэтому сегодня моя передача, она предельно помогательная, вот так можно сказать, для того, чтобы вы адаптировались к новому учебному году, вспомнили правила русского языка без стресса. Поэтому слушайте мою радиопередачу, ну, а все остальные радиослушатели, любители русского языка, повторяют русский язык и говорят и пишут правильно. Уважаемые радиослушатели, давайте мы поговорим о фразе «имело место быть». Это неправильное выражение. То и дело кто-нибудь да изречет эту фразу с глубокомысленным видом. Или просто в комментариях напишет. А это еще хуже, потому что то, что написано пером, то не вырубишь топором. Нельзя так говорить. В русском языке есть устойчивое выражение, означающее «быть в наличии», «случиться», «происходить». И это выражение «иметь место». Например, у нас в городе имел место один случай. В ведомстве имеет место дружеское командное взаимодействие. В погоне за красотой будьте грамотным. Пусть в вашей речи имеет место только правильные выражения. При нахождении на солнце, конечно, нужно быть аккуратнее. Солнце все-таки еще светит ярко, и нам важно знать, как правильно произносится глагол «слепить». Вот глагол «слепить» примечателен тем, что у него несколько значений, от которых и будут зависеть выбор от ударения. Если под ним мы подразумеваем сделать что-либо посредством лепки, либо слепить, изготовить что-нибудь наскоро, то ударение мы будем ставить на корень слова. Кроме первого лица единственного числа «слеплю», этого глагола совершенного вида везде будет ударение падать на корень. Например, «слепишь куличик с ребенком в песочнице», «слепим», «слепите», «слепят» и «слепит». Наш малыш – куличик в песочнице. То есть он занимается лепкой. Мы понимаем значение этого слова. Но мы-то сейчас говорили о солнце, и значит, значение глагола несовершенного вида «слепить» тут другое. Именно мешать видеть, смотреть, ослепляя ярким светом. И нужно иметь в виду, что ударение в этом случае ставится исключительно на окончание. Слеплю, слепишь, слепит, слепим, слепите, слепят. Кругом поглядеть нету мочи, равнина в алмазах блестит. Ударье слезами наполнились очи, должно быть, их солнце слепит, пишет Николай Некрасов в своей поэме «Мороз, красный нос». Так что можно даже выучить четверостишие из наших классиков и запомнить, что в этом значении ударение падает на последний слог. Мы на прошлой передаче с вами, уважаемые радиослушатели, говорили о системности языка. И, конечно же, все начинается с произношения, со звуков и букв. Но почему же так и в чем особенность вот этой системы? А знаете ли вы, что в русском языке 42 звука, а букв 33. Дело в том, что некоторые буквы обозначают сочетание звуков. Их так и называют йотированными. Е, ё, ю, я. И в соответствующем положении они будут обозначать два звука. Например, ёлка. Вот если чётко-чётко фонетически произнести это слово, мы слышим, что ё делится на два звука. И краткое и «о», которое будет ударным. Вот когда наши дети учатся читать, писать в первом классе, на это учителя обращают внимание, что есть у нас такие гласные, которые обозначают два звука. Ведь ребенок, который еще не научился читать и писать, он слышит эти два звука и может написать неправильно. Поэтому «е», «ё», «ю», «я» – это ютированные гласные, которые обозначают два звука в начале слова, после разделительного твердого или мягкого знака, например, «разъезд». После твердого знака мы четко и отчетливо слышим «и» – краткое, и «э» – произношение, произношение, а пишем «е». Дальше это может быть и после гласной, ютированная, согласная стоять, например, «большая». Здесь ютированная, гласная «я». И в данном случае после «а» в окончании прилагательного обозначает два звука «и», «а». Но «а» здесь такое, как говорят филологи, редуцированное, немножечко сокращенное. Но звука мы слышим два. Вот поэтому и получается, что в русском языке звуков больше, чем букв в алфавите. Еще особенностью фонетики русского языка является аканье. Это редкая особенность в русском, белорусском языке, в безударных слогах. Не различается «а» и «о». Мы не говорим с вами отчетливо «о» в слове «молоко». Вот произносится такой редуцированный звук «а». Мы знаем, что на Вологодчине, например, есть такая особенность. Они как раз произносят отчетливо и четко «о», и их особенность называется «оканье», «молоко», «вологда». Вот так они говорят. Но это вот своеобразный такой диалект. Еще надо сказать, что особенностями фонетики является оглушение согласных. Вот посмотрите, гласные, да, мы с вами сказали, что они не совсем произносятся отчетливо в слабой позиции. Когда, что такое слабая позиция? Когда не падает ударение на ту или другую гласную. Хорошо, если это «у», допустим, или «ы», и мы четко это слышим, да, но это может быть правописание «о» или «а», или «е», и тогда «е», «и», и тогда нам нужно проверять слово. Вот так орфография связана с фонетикой, и эта система, нам нужно подобрать проверочное слово. А дальше мы поговорим с вами об этом. А еще с орфографией связано и оглушение на конце, например, слов. Звонкие согласные произносятся так же, как и глухие, потому что у звонких согласных есть пары, например, «д» и «т». Слово «кот», если я с вами, вам его скажу, вы можете понять двояко без контекста. Да? Ну, вот эти вот все наши банковские карты имеют коды. Да? И в данном случае мы будем писать это слово с буквой «д». По дому ходит кот и ловит мышей. и доставляет нам массу удовольствия, когда мы его гладим. И это слово мы пишем с буквой «Т». Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
13: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
16: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
18: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
12: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Мы с вами говорим и продолжаем говорить о системности и русского языка, и я помогаю вам и вашим детям в повторении правил, почему так бывает, что мы иногда слова пишем не так, как слышим. И вот, конечно же, фонетика – она непосредственно связана с орфографией. И соседние звуки влияют тоже на нее. Ну и, конечно же, в фонетике ударение. Оно в русском языке разноместное. То есть оно может стоять и на первом слоге, например, в слове «елка», и на последнем слоге, и в середине слова. Например, от того, иногда, где стоит ударение, мы с вами различаем смысл слова. Например, «мука» и «мука». Да, это совершенно два разных слова. А все зависит, оказывается, от ударения. Ну и в связи с этим давайте повторим правило, как же проверить слово, когда оно имеет безударную гласную в корне. Нужно подобрать такое проверочное слово, чтобы этот безударный гласный слышался отчетливо. То есть оказалось под ударением это гласное. Как это сделать? Надо, конечно же, выделить корень в слове. Вот это вот очень большая бывает трудность. Но когда вы подбираете однокоренные слова, выделяете корень, иногда выделение корня помогает найти и проверочное слово в том числе. И тогда вы напишете точно правильно. Например, «вода», корень «вод», «водный». Поставим слово во множественное число «воды», там, допустим, «Каспия» или «Байкала». Мы четко понимаем, что здесь нужно писать букву «о». Слово «лесной», Выделяем корень «лес». Вот оно и проверочное слово. «Посветить фонариком». Проверочное слово «свет». И здесь важен очень контекст. Посмотрите, словосочетание «фонариком». А вот «посвятить другу стихотворение», как это делал Александр Сергеевич Пушкин, очень многие поэты, здесь мы уже будем использовать другое проверочное слово «свят», «посвятить», «свято», «примирить друзей». Выделяем корень «мир». То есть в данном случае их помирить. И вот это слово «мир» будет являться проверочным. Важный момент, что проверочное слово должно быть обязательно однокоренным. Это значит, что у него должен быть общий корень и близкое по смыслу значение. Например, нельзя проверять слово «село» словом «селение», так как у них разные корни. Учитывать лексическое значение, об этом я уже говорила, это примирить врагов и примерить платье. Совершенно разные корни, хотя слышатся они одинаково. Да? Посидеть от старости и посидеть на скамейке. Тоже разные корни и пишутся по-разному. Например, полоскать от слова «ласка котенка» и «полоскать», например, «белье» – проверочное слово «полощет». Нельзя проверять безударную гласную корня глаголами с суффиксами «ыва-ива». В таких глаголах несовершенного вида часто происходит чередование гласных. Например, «проглотить» – «глотка», но не «проглатывать». Например, «проглотить глотка», не «проглатывать», «опоздавший поздно, но не опаздывать». То есть в данном случае эти слова пишутся с разными гласными. Запоминайте, то есть суффиксами «ива», «ыва» глаголами мы не проверяем слова. Если проверочное слово подобрать не удается, значит, что нам нужно сделать? Обязательно посмотреть в словарь и проверить себя по словарю. И вообще не бойтесь обращаться к справочникам, словарям, проверить, правильно ли вы пишете то или другое слово. Например, такие слова, как «собака», «морковь с «о», «газета». Да? Мы пишем только определенным образом. И эти слова так и называются словарными. Кроме того, ни в коем случае нельзя проверять удачу.

0: и другая гласная в этих корнях. Ну, например, корни гор и гар. Загар, горение. Под ударением мы слышим то, что пишем, а в безударном положении только о. Но есть исключения в игарке. Вообще, надо сказать, что в русском языке очень много исключений. Но что ж, правила без исключений не бывает. Ну, такой вот он мудрый русский язык. Он учит нас жизни. Вот, оказывается, и в жизни иногда бывают исключения, как и в русском языке. И их нужно запоминать. Тренируйтесь, вставляйте пропущенные буквы, делайте как можно больше упражнений. Тем более в эпоху интернета это сделать совсем нетрудно. Есть масса различных и тестов, и текстов, где можно потренироваться, а потом проверить, правильно ли я пишу. Но важно еще и различать омофоны. Очень будьте внимательны к контексту, чтобы не ошибиться. Что такое омофоны? Омофоны – это слова, которые вот в самом начале я вам приводила, пример, которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному и значения имеют разные, как код, коды, да, которые мы запоминаем с вами от различных карточек, и код, наш любимый кот, который живет у нас в доме. Или, например, луг – это участок земли, который косится с травой, или огородное растение – луг. Мы с вами знаем, вот она фонетика, эта система срабатывает, когда мы проверяем слово «луг» – «луга», и «луг» – нет у нас «лука». Он не вырос или сгнил во время дождей, как вот в это наше дождливое лето, когда нужно было луку расти. Он слишком напитался влагой и, к сожалению, подгнил маленечко. Поэтому вот эти два слова и являются омофонами. Например, плод – часть растения, плоды у яблони, плоды у груши и какое-то плавсредство, плод – на котором сплавляются по реке. Например, слово «бал». В одном случае это танцевальное какое-то мероприятие, которые сейчас возрождаются, очень красивые балы, и пишется с одной буквой «л». «Бал», который оценка, это здесь пишется две буквы «л». И самое важное, запомните, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что, например, «стобальник» или «высокобальник» пишется тоже с удвоенной «л». Это нужно помнить. Вот это омофоны. Порог, например, порог с буквой «г» на конце, а здесь оглушение, помните фонетику и систему, да? Это граница чего-либо, высокий порог, например, да? И порог – это недостаток каких-то качеств. Ну, например, у человека, да, он пишется с буквой «К». Дальше «костный» и вот «костный». Здесь в данном случае одно слово пишется без «т», а другое с буквой «т», которое не произносится. Смотрите, произносятся одинаково эти два слова, но обозначают тоже разное. «Костный» – это неподвижный какой-то, который не может быть каким-то гибким, да, быстро отреагировать на что-то. И «костный» – это тот, который или что-то, что содержит кости. Вот. То есть это содержание кости. Здесь мы пишем букву «т». Почему возникают омофоны? Потому что это редукция гласных в безударной позиции, оглушение согласных. И вот это связано именно с фонетикой. Уважаемые радиослушатели, русский язык богат, системен, упорядочен. И здесь очень важно понимать, что звено из системы выпасть ни в коем случае не должно. На этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира, а подкаст нашей радиопередачи вы сможете увидеть или услышать сразу же после ее выхода на Луке FM ВКонтакте. До скорых встреч в эфире!
1: Здоровый разговор.

0: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
1: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. о топливе.
5: Ситуация на рынке топлива стала более стабильной на текущей неделе. Это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд из них начал работать без ремонтов. Как отметил вице-премьер, Россия продолжает импортировать бензин, дизель и авиакеросин. Он добавил, что частично закрывается потребность в топливе на внутреннем рынке за счет поставок из-за рубежа. Ранее правительство разрешило продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Это решение будет действовать до 30 июня 2027-го.
4: Об Украине.
5: Испания продолжает поставки Украине ракет для комплексов ПВО «Патриот». Это заявил глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альварес на встрече министров иностранных дел ЕС в Ирландии. Как ранее писал Bloomberg, Испания вместе с Грецией обладают одними из крупнейших запасов перехватчиков «Патриот», которые уже приближаются к концу своего срока службы. Агентство со ссылкой на источники сообщало, что НАТО и Евросоюз потребовали от Мадрида и Афин передать ракеты Украине. Владимир Зеленский в середине августа заявил, что Киеву хватило бы 5% от запасов США ракет для «Патриот», чтобы пережить зиму. Тогда, по его словам, на долю Украины приходился 1% запасов перехватчиков.
4: О книгах.
5: Минцифры хочет сохранить в библиотеках старые книги иноагентов и нежелательных организаций. Об этом «Коммерсанту» сообщил директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Министерства Владимир Григорьев. По его словам, ведомство обсуждает с Минюстом, МВД, президентской администрацией, можно ли оставить в библиотеках и магазинах книги, которые вышли до того, как их авторы или организации получили такой статус. Сейчас закон запрещает распространять материалы нежелательных организаций, независимо от того, когда они были изданы. Поэтому старые книги после включения автора или организации в соответствующий список тоже могут попасть под запрет. Похожая проблема возникла с книгами, в которых иноагент был автором, переводчиком или иллюстратором. Такие издания также могут убрать из библиотек и магазинов. В Минцифры подсчитали, что при строгом соблюдении действующих правил муниципальным библиотекам придется закрыть доступ к 50-70% фонда. А в научных библиотеках речь идет о 10-15% книг, при этом часть изданий научная и учебная литература, не связанная с политикой. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Добрый вечер. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. В России ответили на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации. Кремль увидел в объединениях Германии продолжение эскалации. И чем занимаются в тюрьме бывшие губернаторы, министры и генералы? Взяточники. Об этих и других темах поговорим подробнее в ближайшее время. Президент России Путин заявил, что угрозы в адрес гражданской авиации со стороны Зеленского – это, цитирую, заявка на государственный терроризм, а с террористами переговоров не ведут. И подчеркнул, что Россия найдет, чем ответить, если угрозы киевского режима в адрес гражданской авиации воплотятся. Цитирую, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается. Также высказался глава Минтранса России Андрей Никитин. Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. Это также прозвучало в адрес новой угрозы Зеленского. И в кулуарах Восточного экономического форума Никитин заявил, что Минтранс работает в тесном контакте с Минобороны, с Росгвардией. Добавил, что временные ограничения в аэропортах, конечно, могут вводиться, потому что приоритетом остается безопасность полетов. Но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. С нами на связи эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонны Кассат» Борис Рожин. Борис Александрович, приветствуем вас.
6: Добрый вечер.
0: Ну, сначала, исходя из заявлений нашего президента, что пусть никто не сомневается, мы найдем, чем ответить, с террористами переговоров не ведут. Я не знаю, это какой-то тип комбинированного ответа. О чем может идти речь? Может, мы увидим окончательную ликвидацию так называемых центров принятия решения Ваша точка зрения?
6: Ну, опять же, центр принятия решений находится не на Украине. Все решения на эскалации принимаются за ее пределами. Для того, что ликвидируется кто-то там из киевских марионеток, эскалационный курс, который проводит ЕС, опять же, при поддержке США, он будет продолжаться. Я напоминаю, что угроза атаковать гражданские самолеты в нашем воздушном пространстве идет параллельно с эскалационным курсом, который сейчас проводит Германия. То есть это параллельные элементы одного и того же процесса, направленного на эскалацию. Почему это делается? Потому что на линии фронта дела у противника идут, прямо скажем, неважно. Инфраструктурную войну противник, прямо скажем, также не вывозит. Все надежды на то, что они смогут чему-то склонить Россию, не оправдались, а обратный ущерб оказался кратно более серьезным. Плюс наблюдается серьезное падение морального духа на Украине. Вот такими заявлениями они пытаются поддержать моральный дух, опять же, угрозами терактов. Ну, то есть это привычная тактика террористов, которые грозят после очередных там каких-то неудач, поражений, грозят новыми терактами. То есть и при этом я обращаю внимание, они говорят, что вот сначала угрожают терактами, потом говорят, что вот мы хотим там переговоры. То есть это опять же в стиле там боевиков. Сделайте то-то, то-то, или мы там кому-то отрежем голову. То есть, ну, естественно, с таким подходом никаких серьезных переговоров там не будет. Ну, собственно, европейским поджигателям войны только этого и надо. Они не хотели никаких переговоров, естественно, руками киевского режима. Они любые попытки переговоров будут срывать таким образом безотносительно демографических, территориальных, материальных потерь Украины. Для них это не существенные издержки.
0: Я поняла, что цель не дойти до переговоров. Но вернусь к эскалации. Давайте разберем хотя бы так коротко, что в данном контексте подразумевается под эскалацией. Ну вот, допустим, если они нам угрожают, мы здесь сейчас в подвалы поселимся, мы будем дрожать от страха, я не понимаю. Я понимаю, что они что-то там понимают, что мы этого не сделаем. Тогда смысл всего происходящего?
6: Ну, опять же, они делали ставку вот недавно, что вот мы там будем атаковать склады Wildberries, мы будем атаковать склады Озон, что это якобы вот россияне встанут, пойдут, там Путин, прекращай войну. То есть, ну, очевидная инфантильность этого расчета, ну, все прекрасно видят, приспособились к ударам, приспособились. До этого была история, давайте сейчас ударим по НПЗ, будут проблемы с бензином, россияне, о, Путин, прекращай войну. То есть, вот такого уровня скоротечное планирование Россия раз за раз находит на это ответ. При этом плата, которую платит за это Украина, вот за подобную так называемую стратегию, многократно больше. Проблемы с бензином есть на Украине. Склады на Украине подвергнуты сейчас самому настоящему геноциду. Прямо сейчас, там, во время эфира, еще новые склады уничтожаются в районе Киева. То есть это многократно больше, чем вот эти попытки там бить по Wildberries и Озону. И, кстати, самолеты, тем более я напоминаю, что атаки там, направления аэропортов-то они проводят уже далеко не первый год. У нас часть аэропортов на юге России с 22 года не работает, а некоторые аэропорты работают в условиях периодических налетов дронов. Я напоминаю, что тоже ростовский аэродром, там недавно пресекли операцию, связанную с запуском FPV по аэродрому. То есть террористическая угроза в отношении аэропортов, она была, есть и будет сохраняться. Да, при этом что-то новое, ну, то есть они что не могут сделать? Они могут направить больше дронов в направлении именно аэропортов, то есть пытаться поражать какие-то объекты на территории аэропортов. Ну, к чему это приведет? Ну, при первых же, допустим, ударах по аэропорту, видимо, все киевские, ну, все более-менее крупные аэропорты Украины, учитывая текущую обстановку с ПВО, они достаточно в течение месяца просто прекратят свое, ну, в прежнем виде свое существование, то есть Украина сразу понесет огромные материальные издержки. То есть это и придется после войны строить новые терминалы, ну, если там будет кому строить, ей придется строить новые терминалы для аэропортов, которые, ну, там, 2-3 ракеты, и нет, ну, в нормальном виде терминала, его надо фактически восстанавливать. Ну, и так далее. То есть цена... То есть понятно, что западным поджигателям войны как бы без разницы, будут Украины аэропорты, не будут аэропорты. То есть, ну, я уверен, что найдут чем ответить, что уничтожить. Тем более, как бы, возможности для этого у нас сейчас расширились, и все это прекрасно видят.
0: Знаете, вице-премьер Новак на Восточном экономическом форуме сделал, на мой взгляд, резонансное заявление, мол, что российские НПЗ защищены лучше, чем аналогичные объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Я буквально неделю назад видела, как защищены энергообъекты. Их защищают гигантскими клетками против дронов. Ну, чтобы слушатели представили, если вдруг не видели. То есть представьте себе огромные хранилища для горюче-смазочных материалов, а сверху у них клетка. И все это масштабируйте, ну вот как хранят там, да, вот эти нефтебазы. Гигантские размеры. У нас я такого не встречала. А, может быть, вы в курсе, какие конкретные, может, какие-то уникальные наработки, инженерные решения? Что это может быть?
6: Ну, во-первых, наше ПВО сбивает гораздо больший процент дронов, чем ПВО заливников. То есть у нас в среднем 91-95% сбития дронов. Там заливники ПВО сбивают гораздо меньше. То есть в этом плане, с точки зрения ПВО, мы имеем гораздо более серьезное преимущество над теми же Эмиратами. При этом, да, безусловно, упаковывать бочки с топливом в подобного рода коробки из металла, это имеет смысл. То есть в обстоятельствах они могут спасти, то есть они не гарантируют, что, допустим, реактивный дрон не пробьет, и какая разница, есть решетка или ракета, тем более. Но от определенных типов дронов она может спасти, где-то защитить, так что такие дополнительные меры укрепления объектов, они не лишние, сам видел, не знаю, что у нас так не делают. Но у нас есть подстанции некоторые, которые зашивают в подобные коробки. Видел вот не так давно подстанцию, которая вот такая же коробка, где дрон попал в крышу этой подстанции, условно, в решетчатую крышу, там застрял, и трансформатор, который был под ней, ну, собственно, уцелел. То есть это работает. Но это не дает гарантии, но чем лучше укрепленные объекты, тем меньше потом тратится на их ремонт, замену трансформаторов, тушение сгоревших бочек и так далее. То есть, собственно, вот эта мера по воду с угрозой ввода внешнего управления, она, собственно, и направлена на то, чтобы подтолкнуть владельцев НПЗ, владельцев крупных складов, как бы немножко вложиться в инфраструктурную защиту собственных объектов. Это не потому, что государство прикопит их защищать, потому что, в первую очередь, государство сбивает большую часть дронов,
0: да, которые... Да, государство на себя берет ПВО, а вы, ребят, упакуйте, и это будет все равно, хоть и дорого, дешевле, чем чинить потом заводы. Ну, так по-детски, если выражаться.
6: И типа я напомню, что еще осенью Путин же издал указ, который разрешал выдавать оружие ЧОПам условным для охраны объектов. Вот. То есть государство законодательно обеспечивает, усиливается, внедряются новые технологии по устройству больше дронов, того, МОГов и так далее. Но опять же, не может, ну, как бы собственник крупного объекта вообще ничего не делать. То есть, собственно, об этом и посыл Новак. Ну, ребята, давайте, государство серьезные ресурсы, серьезные усилия. Ну, как бы в этом тоже, как бы, извольте уж там раскошелиться на то, чтобы ваши же объекты не сгорали от одного дрона. То есть зачастую, ну, смешная ситуация. Там один где-то пролетел, пропустил, бац, и склад сгорел с огромными убытками. То есть, если бы была лучше организована охрана объекта, то есть, возможно, бы и расходы на охрану объекта и на его укрепление зачастую многократно меньше, чем расходы на потом выплату компенсации, ремонт и так далее.
0: Борис Александрович, а что с нашей, ну, с нашими войсками, там топливный голод не наступил, там все нормально, и это как-то вот наши власти же сдвигали плановые летние ремонты.
6: У военных идет отдельное снабжение, плюс они во многом опираются на дистопливо. Ну, а дистопливо вот в Крыму, ну, даже в Крыму, где вот есть серьезные перебои, ну, в принципе, вот доступно. Вот ехал недавно по Крыму, да, вот А-92, А-95 отсутствуют свободные продажи. А вот дистопливо практически на всех заправках наблюдалось. А при этом важно понимать, что всегда для, ну, любые виды топлива, даже на заправках, где якобы топлива нет, там есть всегда запас для госучреждений, спасателей, пожарных, там, скорой помощи. Безусловно, военные при необходимости могут там заправиться. То есть всегда существует НЗ, ПВО, военные, государственные нужды.
0: Причем они это, друзья, делают, это я наблюдала уже в Черноземье, без очереди, что правильно, конечно же.
6: Просто я... право.
0: Да, и... что я просто свидетельствую, что так оно и есть. Борис Александрович, я не прощаюсь. Сейчас послушаем последние новости, а затем вернусь как раз про Берлин. Узнаю вашу точку зрения. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Каланы Касат» Борис Ружин с нами в эфире.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня. Продолжаем вместе с Борисом Александровичем Рожиным. Борис Александрович, значит, русский след будем сейчас искать. Я напомню для слушателей, и Песков, и Мария Захарова жестко отреагировали на обвинение Германии в якобы причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Назвали это надуманным предлогом для закрытия консульства, о чем было сказано немецкими властями накануне. Консульство в Бонне и российского дома в Берлине. Я напомню, что это было вообще. Это было в начале августа. Инцидент произошел в зоне безопасности грузового терминала аэропорта. Там был обнаружен беспилотник с неизвестным взрывным устройством, которое не сработало. А вот в тот момент на территории аэропорта находился украинский транспортный Ан-124. И немецкие СМИ утверждали, что именно этот самолет мог стать целью этого беспилотника, этого аппарата. Вы мне скажите, пожалуйста, вот наш посол говорит, что они готовятся вовсю к эскалации на рубеже 29-30-х годов. Они участвуют во всех санкционных пакетах. Они перво-наперво поддерживают официальный Киев. Я как бы понимаю, что это одна из политических целей, вот эти провокации Берлина. Они полностью с нами сейчас будут рвать отношения? Все каналы коммуникации? Нет, да. Или как вы думаете?
6: Конечно. Ну, Германия, она напрямую участвует в прошлой войне против России, помогает каждый день убивать наших граждан. То есть оставшиеся какие-то рудименты прежних отношений, соглашений будут последовательно демонтированы и уничтожены. Германия действует откровенно реваншистски. Участие в этой войне она рассматривает как способ избавиться от тех ограничений, которые были наложены на Германию после Второй мировой войны. Это для них очень, как они считают, очень удобный способ.
0: А что, что там из них осталось на сегодняшний день?
6: Ну, практически уже ничего, но, ну, опять же, ну, Германия сохраняет, остается политически зависимой от США, Германия, да, ограничена по ряду военных параметров, Германия, ну, не имеет ядерного оружия и так далее, но, опять же, эта текущая ситуация дает возможность Германии при необходимости избавиться и от этих ограничений. То есть Германия — это чисто реваншистское государство сейчас, которое участвует в войне против нас. Поэтому питать иллюзии насчет каких-то еще остающихся соглашений не следует.
0: Не, я вообще не питаю. Я так понимаю, что вот таким образом, если ты разрываешь отношения с какой-либо страной, ты в первую очередь это направлено на подготовку общества своего к большему вовлечению в конфликт.
6: Да, они готовы. То есть эти подобные провокации, они направлены на то, чтобы пытаться именно направлять общество на подготовку к войне с нами, уже горячей. Отсюда, ну, надо же как-то обосновывать, зачем вот эти прогревы на постоянную армию с призывную, зачем нужно выделять еще больше денег при известных экономических проблемах в Германии, на войну на Украине и так далее. То есть при этом известно, что рейтинги самого Мерца давно уже улетели там к Клинтусу, коалиция правящая очень неустойчивая, там самая популярная партия — это АДГ, то есть, и опять же, создание образа внешнего врага — очень удобный способ для политических лиц как бы пытаться удерживать власть, обвинять своих оппонентов, что вот вы там работаете там на Россию, вот, а вот только мы знаем, как правильно, что немцам надо лучше затянуть пояса, то есть этот метод управления со стороны ставленников евроглобалистов, он типичен для большинства стран, если вы посмотрите, как, допустим, ведут себя условно элиты и лидеры какой-нибудь Молдавии, Прибалтики, они все как под копирку. То есть где-то есть центры принятия решений, вот эти люди, они вот реализуют ценой существенных издержек для всех этих государств, при этом эти издержки для них также прекрасно известны.
0: Понятно. Что мы должны в этом случае делать? Плюс к этому скажу вот о чем еще. ВМС Германии, военно-морские силы Германии, в строжайшем секрете провели испытания израильской баллистической ракеты «Лора» с борт своего фрегата в Атлантике. И теперь намерены массово закупать эти комплексы. То есть у Бундесвера может появиться дальнобойное баллистическое ракетное оружие массового базирования. Это, наверное, меняет баланс сил в Балтийском, в Северных морях. И мы что-то с этим должны делать. Плюс еще вот то, о чем мы до этого говорили. Как вы думаете?
6: Ну, безусловно, наши противники активно вооружаются, в том числе компонентами дальнобойного высокоточного вооружения, помимо «Лоры», которая, ну, скажем, применялась с тем же Азербайджаном в ходе Карабахской войны или там в ударах по Ирану. Также вот, видим за массовые закупки ракет для РСЗО «Хаймарс» и ракет типа «Атакамс» Польшей и так далее. Собственно, Польша закупает и ракеты в Южной Корее. То есть идет массовая закупка систем для ведения активной ракетной войны. Понятное дело, это не под мирное существование. Mm-hmm. То есть идет, и поэтому они-то рассчитывают, у них-то логика такая, что Россия уступает НАТО в конвенциональной войне, а на ядерную войну Россия не решится. Да, они так считают, поэтому они вот, ну, так себя и ведут. Да, то есть, скажем так, страх, который был у европейских элит во времена холодной войны, он утерян. То есть ядерного оружия, текущей трассы европейских элит, страха перед ним не очень много, потому что оно было когда-то давно, ядерных испытаний не проводилось, применения были когда-то там очень давно. Соответственно, они считают, что не могут вести прокси-войну против России руками Украины, а удобный момент даже попытаться напасть на Калининград, Белоруссию и северо-западные регионы России.
0: У нас же есть не только ядерное оружие, но как бы есть то, что, чем мы можем дать военно-технический ответ.
6: Понятно, что и у нас стоит ракета, но они считают, что Россия, ведя сильную войну на Украине, она ограничена в тех ресурсах, которые она может применить для ведения операций на территории там, Польши, Финляндии, Прибалтики, Калининграда или северо-западных, там, Карелии и так далее. То есть те районы, где потенциально могут развернуться высокоинтенсивные боевые действия с массированными ракетными ударами и так далее. То есть, это конвенциональный сценарий, который они на военных учениях обкатывают еще с середины 10-х годов. То есть это проблема Сувалкского коридора, проблема строительства укреплений в Прибалтике для повышения оперативной устойчивости группировок НАТО в Польше и Прибалтике. То есть там целый комплекс проблем. Ну а ударные возможности у них нужны, в первую очередь, для ударов по линии Петербургу, Калининграду и другим крупным городам северо-запада России.
0: С уверенностью можно делать вывод, что после вопроса Путину, на который он, по поводу заводов военных на территории Великобритании, на который он ответил, это секрет, военная тайна, что Лондон, вряд ли как хочется сказать, отдуплился, что он понял, что есть опасность, красная лампочка зажглась, что-то в этом роде.
6: Ну, раз все. Ну, опять начинает. Же, безусловно, какие-то параметры военных ответов никто, конечно, раскрывать не будет. Возможности технически наносить удары как по каким-то целям на Украине, безусловно, ну, так каким-то целям для Европы, то, безусловно, у России имеются, в том числе и те, которые европейское ПВО парировать не может. Нормальных средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами в Европе нет. Соответственно, конечно же, Россия может спокойно поразить определенный набор объектов. Но это, опять же, уже сценарий прямой военной конфронтации. То есть надо учитывать, что в ответ на такие удары, безусловно, последуют удары по Калининграду и, возможно, по Петербургу.
0: А, то есть у них ракеты, которые долетают только до этих двух точек, вы это подчеркиваете?
6: Да не только. Теоретически они могут и по Москве ударить теми же крылатыми ракетами из Балтики, попытаться.
0: Ну, просто разные системы защиты, да, и уровень. Тогда об этом
6: ну,
0: речь.
6: Понятно, что опять же, вопрос, это уже вопрос борьбы с ракетами, чисто технически, но потенциальные угрозы для удара, ну, в России есть, ну, в той же Германии есть, там, по разным оценкам, до 500-600 ракет Storm Shadow, это она где-то месяца два интенсивных ракетных ударов.
0: Борис Александрович, ну, вот времени мало остается, я все-таки как-то вот остаюсь неудовлетворенной. А у нас, получается, раз Запад коллективный не воспринимает всерьез больше в силу разных причин. Ядерное оружие, значит, и продолжает и эскалировать, и готовиться, и прочее, не буду повторяться, то видите ли вы какой-то способ, метод, рычаг, который действительно покажет серьезность?
6: Ну, тут мне, с моей точки зрения, опять же, необходимо, ну, само собой, это делается, да, продолжать укреплять наши ядерные возможности с точки зрения расширения количества и качества пусковых платформ для того, чтобы избежать каких-то неприемлемых потерь в случае каких-то неожиданных нападений на нашу ядерную триаду, это раз. И второй момент, доводить до противника деятельно, доводить не просто словами, но и разными демонстрациями, что любая прямая горячая война между России и НАТО будет ядерной.
0: Вот так. То вот. То есть в этом мы способны убедить противников?
6: Ну, словами, как мы видим, это их не убеждает. Вот.
0: То есть ядерные испытания, они убедительны?
6: Как минимум, это один из тех инструментов, которые можно задействовать, тем более полигон на Новой Земле, для них подготовлен еще, по-моему, с 24 года. Там вопрос не в технической реализации, а в политической отмашке, потому что фактически договор о запрете ядерных испытаний в различных сферах сейчас уже, ну, фактически мертв, но его никто не напрямую деятельно не нарушал, хотя он уже не работает. То есть никто не хочет первым проводить такие ядерные испытания, потому что проще провести их в ответ, сказать, раз вы первые провели, ну и мы проведем.
0: Давайте-ка испытаем под шумок. Да, я поняла, Борис Александрович, большое вам спасибо. Но пока что, подождите, там есть пару слов, может быть, они самые важные. А я вас оборвала.
6: Хорошо.
0: Борис Александрович, огромное спасибо. Главное, успеваю вас поблагодарить. Друзья, с нами на связи был эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонель Касат» Борис Рожин.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
12: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Епископ Великолукский и Невельский Варнава с духовенством епархии и представителями администрации города осмотрел строящийся Успенский храм. В храме уже подключено электричество. Своды украсили специальные светильники паникадила. Черновая отделка завершена. В ноябре отмечается 200-летие со дня рождения одного из настоятелей Успенской церкви, краеведа Ивана Пульхерова. Юбилейные мероприятия 11 октября планируется начать с первой литургии в храме, строящемся на месте утраченной Успенской Коломенской церкви, который Иван Михайлович посвятил 37 лет своей жизни. Сотрудники Великолукской госавтоинспекции и представители мотоклуба «Ромашка» посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и поздравили воспитанников с Днем знаний, вручили им подарки и сладости. Полицейские провели с детьми беседу «Фликер – это ваш шанс на жизнь». Пояснили необходимость использования световозвращающих элементов, а также ответили на интересующие вопросы и привели примеры использования фликеров в повседневной жизни. В связи с прохождением крестного хода 4 сентября с 11 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог. По улице Роза Люксембург от улицы Лизы Чайкиной до набережной Матросова. По набережной Матросова от улицы Роза Люксембург до проспекта Ленина. По проспекту Ленина от улицы Лизы Чайкиной до улицы Некрасова. По улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта. По улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пушкина. Водителей просят учесть данную информацию при построении маршрутов движения.
11: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
11: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
11: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем вместе с вами, уважаемые слушатели, подводить итоги сегодняшнего дня. Турецкая авиакомпания «Пегасус» отменила 2 сентября всего 6 рейсов во Внуково и 6 вылетов из московского аэропорта. Отмены другие даты пока нет, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты на даты после 2 сентября или оформить возврат. Во Внуково также заявили, что не располагают подтверждением информации о том, что представители авиакомпании «Пегасус» сообщали пассажирам об отмене рейсов других авиакомпаний. Ночью 2 сентября в аэропорту действовали временные ограничения. Росавиация предупреждала о возможных изменениях в расписании. Ну и, собственно, сами Пегас объяснили отмену рейсов чуть позже техническими и эксплуатационными причинами. Все это растиражировано было в сети на фоне угроз Зеленского по поводу гражданской авиации. И множились фейки о том, что теперь западные компании во главе с турецкими отменяют рейсы и перестают летать в Москву. Ну, в общем-то, сейчас мы займемся развенчиванием мифов, если они есть, а я уже анонсировала их присутствие. С нами на связи вице-президент Альянса турагентств России Александр Мушегович Макарчан. Александр Мушегович, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария.
0: Итак, скоординированность действий турецких перевозчиков и российских туроператоров вот в сегодняшнем форс-мажоре. Насколько быстро удается пересаживать людей на альтернативные борта, чтобы минимизировать дискомфорт и так далее?
14: Мария, давайте так. Ведь не сегодня турецкие авиакомпании отменяют десятки рейсов. Да, это идет последние уже несколько лет. Да, то есть, а последние несколько месяцев их там очень много. Да, и в июне, и в июле. И вот только сейчас, почему-то в начале сентября, вот так вот ярко об этом заявили СМИ российские. Хотя, на самом деле, все это уже идет не первый месяц. Да. Как будет? Дальше ситуация по-разному с пассажирами. Понятно, что в основном людям возвращаются деньги, а ну, ведь вы знаете, люди могут дальше лететь через ту же Турцию в Европу или в Азию. И вот тут уже закавыка, особенно если это разные авиакомпании, или человек летит, а у него бронь гостиницы сгорает, вы знаете, что много тарифов невозвратных в отелях. И вот в этом случае люди уже, мы рекомендуем подавать в суд. Естественно, есть десятки, говорю сразу, десятки случаев успешных выигранных судов. Больше того, после того, как суд выигран, можно подать и на проигравшую сторону и вернуть гонорар юриста. Да, то есть, чтобы пассажир вообще ни рубля не потратил даже на юридические услуги.
0: Александр Мушегович, подавать где? В России или в Турции?
14: Вот. Мария, вопрос на 100 баллов. Значит, подавать, естественно, в России по месту жительства. О. Турецкие авиакомпании прикрываются тем, что они турецкие, мол, мы иностранные, нас трогать нельзя. Их прекрасно можно трогать. Да, у них у всех есть российские юрлица, вот такую, скажу вам, информацию в эфире. Вот на эти российские юрлица, которые несут полные финансовые обязательства по действиям этих авиакомпаний. Кстати, не только забегая вперед турецких, но и там эмиратских, египетских, у нас же много, на китайских, у нас же много иностранных компаний. Сиерская авиакомпания летают, не только турецкие. Вот, поэтому прекрасно с ними можно судиться. Я лично знаю десятки примеров успешных историй выигранных судов.
0: То есть, все-таки сегодня Пегасус дали заднюю, и на самом деле все было из-за угроз Зеленского, и было такое, что пугали пассажиров отменой рейсов вообще всех авиакомпаний?
14: Мария, они, конечно, они сейчас вам не признают. Ну, конечно, да. Они вам не... Конечно, они, когда я утром посылал пресс-релиз, я просто улыбнулся. Технические причины какие-то выдуманные. Но, видите, сейчас не пойман, не вор, за руку мы их не ловили, да, то есть, ну вот, то, что они, вы правильно сказали, дали задний, испугались, честно сказать, почему не отменили рейсы, а придумали фантастические технические причины, да, то есть, ну вот, говорит о том, что, да, действительно дали задний, подтверждаю.
0: Глава Росавиации подчеркнул, что небо защищено. Скажите мне, пожалуйста, ни Шереметьево, ни Пулково, ни АТОР не получали уведомления от иностранных компаний о долгосрочных изменениях?
14: Нет. У нас много, я вот сказал, много компаний летает. В частности, у нас, кстати, больше всего иностранных компаний у нас летает не в Турцию, а в Египет. Да, туда у нас летает почти 5 или 6 авиакомпаний египетских. Вот, и больше рейсов выполняют даже, чем турецкие авиакомпании в Турцию. Вот, поэтому, нет, все компании летают. Компании с Ближнего Востока летают. И эмиратские, и Оман, и Бахрейн, и... Да, все компании.
0: Ну и в Альянсе вообще летает. Не заметили никакого даже краткосрочного колебания спроса, там замедления глубины продаж на Египет, на ОАЭ, Турцию?
14: Ну, люди, если вы, Мария, я понял, вы спрашиваете, отнеслись ли вы серьезно к заявлению вчерашнему? Нет. Продажи идут, вот уже прошло сколько, сутки, да, продажи идут, сегодня рейсы улетают во все страны, куда заявлены, ну кроме вот да, то, что вы назвали Пегасус, а больше-то второго примера вы не приведете. Все, вот
0: я это и хотела услышать. Компании... Угу. Александр, да. Мушегович, скажите мне, пожалуйста, вот новые международные туристические направления, может быть, какие-то открываются, может, какие-то даже расширяются за последнее время. Я про замещение Смотрите. Традиционных европейских курортов на зимний предстоящий сезон.
14: Ну, смотрите, сейчас, да, понятно, что растет Вьетнам, растет Китай, растет Таиланд. Но вот сейчас, вот то, что новинка, сейчас идет большое совещание в Индонезии, в Джакарте, вот прямо в это время, как мы сейчас с вами разговариваем, вчера оно шло, о том, чтобы увеличить сообщение с Индонезией. Ну, понятно, что в первую очередь с островом Бали, спрос туда большой. И может быть, но это не в этом году, на следующий год также ведутся переговоры с Малайзией. Да? Здесь уже речь идет про Куала-Лумпур. Чтобы поставить сообщение с Куала-Лумпур. Вот, то есть, вот, ну, в основном, конечно, у нас сейчас рост с Китаем. Вы знаете, что до 31 декабря следующего, 27 года, Китай продлил без виз, и, на мой взгляд, он будет продлен и на 28-й, и на 29-й годы, и вот этот безвиз Китай подстегивает сейчас резкий рост перевозки из всех российских городов.
0: Ну, и там вообще, там потрясающе. Там потрясающе. Это... Я ужасно хочу заполететь. Да, я вижу, когда фотографии своих друзей.
14: Отдых,
0: это фантастика. Да, и курортные. Да. А где? Ну, снова, а то я сейчас как начну. Власти честно предупреждают про закрытие неба. План ковер. Краткосрочное закрытие. Ну, понятно, что тут безопасность людей, она в приоритете. А вот скажите, пожалуйста, готова ли наша отечественная туриндустрия к этому экономически? Существуют ли на сегодняшний момент у турагентств, у операторов вот такие алгоритмы по автоматическому продлению брони в отелях, компенсациях и так далее, если сдвиги вылета?
14: Смотрите, сразу же туроператор, вот нет ни одного случая, чтобы туроператор забыл людей за рубежом, да, не поселил бы их в отель. То есть, ну вот вы помните, когда, помните внезапное прекращение авиасообщений между Ближним Востоком и Россией, когда война началась между Ираном и
0: США.
14: Да, помню,
0: США. Конечно, помните? Да.
14: Вот, когда показывали тысячи людей, которые ночевали в аэропортах того же Дубая, Абу-Даби, Дохи, там же ведь не было организованных туристов. Там были россияне, но не организованные. Вот как бы организованные туристы, все жили в отелях, большинство с питанием, за них заплатили туроператоры. Вот это яркий пример, что значит купить путевку турагентства, а что значит купить самому. Вы знаете, многие люди сами покупают у иностранных авиакомпаний, на иностранных сайтах бронируют отели, да, не буду, вот на букву Б, вы поняли, какой агрегатор, да, вот у этого агрегатора бронируют отели, а потом переживают, что они не могут вернуть деньги, да. Ну вот, пожалуйста, идите в турагентство, и турагентство сделают так, что вы не будете ночевать на улице, а будете жить в гостинице и питаться.
0: Да, как говорится, в ОАЭ ничто не предвещало, а тут упс, неудобненько вышло. А попытки запугать отечественную гражданскую авиацию, получается, приводят к обратному результату. Вот мы сейчас с вами общаемся на всю страну. Тут же, значит, вице-премьер заявляет усиление защищенности нашей инфраструктуры. Скажите мне, пожалуйста, вот этот фактор того, о чем говорят СМИ, о чем заявляет власть, что касается безопасности, влияет как-то на перераспределение турпотоков? Но, может быть, я не знаю, из соображения логистического какого-то комфорта люди теперь выбирают курорты Краснодарского края, Кавказа, Калининграда или нет?
14: Ну, Мария, дело в том, что понятно, что большинство россиян путешествуют по России. У нас только 15% россиян имеют загранпаспорта, да, поэтому ясно, что Россия то не просто в топе, а она номер один, там, с гигантским отрывом, там. На втором месте Турция, но это уже с гигантским отрывом. Потом там Беларусь, да, Египет, Эмираты, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам, вот. Но Россия, понятно, что большинство людей, подавляющее большинство людей, путешествуют по России. А есть какие-то направления просаживания? Ну, из-за того, что какой-то дефицит топлива. Есть какие-то направления, которые растут. Вот, кстати, вот тот же Калининград, о котором вы упомянули, вы знаете, что туда попасть можно только авиацией. Ну, 95% попадает авиация. Либо там поездом, но поездом всего 5%. А автомобилем вообще туда не попадешь. Поэтому, естественно, Калининград растет. Да, те направления, куда только автомобилем, ну, Крым, например. В Крым самолеты не летают, поезда не ходят. Крым просаживается. Ну, вот, то есть, вот по причине, опять, не просто россияне боятся ехать, а просто потому что есть определенный дефицит топлива. Все. Как только топливо будет в профиците, поток по России резко вырастет.
0: Вот такие у нас, друзья, прогнозы. Большое вам спасибо, Александр Мушегович. Друзья, спасибо. С нами на связи был вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
17: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
18: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «StройSamVL.ru».
19: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Друзья мои, у нас гости, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Ну, какие гости? Дина, коллега. Да, пожалуйста, включите микрофон. Дин, я прочитала статью, чем занимаются в тюрьме бывший губернатор, министр и генерал-взяточники, и что-то меня удовлетворил только один вариант. Ну, конечно, пожизненный. Вот, но все знают мою кровожадность, поэтому я предоставляю слово тебе. Расскажи, пожалуйста, действительно, что происходит и вообще исправляют ли, или комсомолка узнала, что там им все хорошо, все классно?
21: Нет, далеко не все хорошо и классно. Если быть точнее, то не у всех все далеко хорошо и классно. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Я напомню, что лет там 7-8 назад был такой бум, целый ряд крупных арестов и посадок, там порядка 10-15, я сейчас точную цифру не назову, но прям плеяды губернаторов уехали из своих теплых кабинетов за решетку. Там же были и высокопоставленные МВДшники. И вот как бы на сегодняшний день некоторые сидят уже по 10 лет, некоторые готовятся к выходу, а некоторые добавились в эту плеяду сидельцев класса VIP. Вот я прошлась...
0: Хорошо, что не люкс, да.
21: Вот я прошлась по таким самым громким делам. Например, самый богатый полковник Захарченко. Если помните, у него там в квартире у сестры нашли наличка 9 миллиардов рублей. Тогда эта сумма всех шокировала. После этого были более крупные уже найдены залежи закрома, так скажем, взятнических карманов. Но, тем не менее, Захарченко тогда прогремел очень громко. Это несколько сот килограммов денег.
0: Но это была комната за... заложенная деньгами. Не завалена, а заложенная в стопки такие.
21: Вот Захарченко уже 10 лет находится за решеткой, и ему там очень несладко. Его недавно перевели в новую колонию в Печорах. Это республика Коми. И там ему прямо всякие препоны ставят, и всякие выписывают нарушения, и сажают в карцер.
0: А что, он такой непослушный? Что значит нарушения какие?
21: Ну, например, одно из нарушений, не на той стороне висело полотенце. Господи. По регламенту оно с одной стороны должно быть на другой. Там не вовремя убрал руку за спину. Но, как считает юрист, адвокат Захарченко, это все делается намеренно, потому что уже несколько лет Захарченко добивается права пойти служить на СВО.
0: По закону после этой статьи на СВО можно?
21: Можно, можно. Но там всячески, как юрист уверяет, препоны. Захарченко готов хоть штурмовиком, хоть там кем угодно, хоть в первых рядах, его не берут. И он уже через суд собирается добиваться этого права. Еще интересно, что на зоне многие работать не любят, и не работа или работа в каких-то теплых местах, типа библиотеки, считается тоже привилегией. Недавно по телеграм-каналам прошла информация, что экс-мэр Сахалина Александр Хорошавин работает каменщиком. Но в СИН тут же опровергли эту информацию и сказали, что никем он не работает, потому что он пенсионер. Так вот, не работать на зоне пенсионером – это тоже своего рода привилегия, потому что работа – это одна из ключевых мер исправления. И там, если человек отказывается ходить на работу, прогуливает, просыпает, то это все идут взыскания и отсрочка по УДО и так далее. То есть это серьезные нарушения. Я общалась с правозащитником Иваном Мельниковым. Он рассказывал, что мало кому на зоне удается отлынить от работы, или там не отлынить, а официально получить отвод. Но вот у Хорошавина это получилось, судя по всему. Но есть его коллега, по несчастью, экс-сенатор Рауф Арашуков.
0: А, который... вот это самый громкий.
21: Да, который...

0: Пожизненников работа – это основное развлечение, и там это как поощрение считается даже. Вот. Поэтому он бедный сидит там в карцере, в камере.
1: Бедный сказано с иронией, потому что он совсем не бедный, а, в общем-то...
0: Ну, я на самом деле далеко не завидую тем, кто там находится. Это место не самое лучшее, тюрьма для... пожизненно осужденных. Ну, просто я хотела такой контраст показать, что если на обычных даже зонах строгого режима
1: не хотят работать, а тут хотят.
0: Там, насколько там условия психологические.
1: Ну, тут условия такие, сложные. Друзья, чтобы вы знали. Свидания всего 2 краткосрочных в год. Длительные свидания только в качестве поощрения. 1 посылка и 1 бандероль в год, до 30 килограмм посылка. Переписка – это то, что разрешено.
0: Переписка, да, вот единственное такое, что...
1: А, кстати, они под амнистией не попадают, насколько я знаю, пожизненные, или попадают?
0: Попадают. Как раз для них амнистия и придумана.
1: Помилование.
0: Амнистия, оно же помилование, да. Но оно очень редко случается, и там выборочные какие-то категории. Последнее помилование было пару лет назад, женщин с маленькими детьми там, и по нетяжким статьям выпустили.
1: Понятно.
0: А тут как бы... Кстати, Арашуков получил еще плюс 10 лет к своему пожизненному сроку в прошлом году, потому что он пытался дать взятку сотруднику ФСИН, был с этим пойман. И
1: то есть у него деньги есть, получается. Откуда у него там деньги-то? Вот, я понимаю, что вопрос в данном случае риторический. Я всегда поражаюсь, знаете, когда в соцсетях появляются какие-то посты от тех, кто заключен. Ну, конечно, если у вас есть те, кто сидел, мы прекрасно знаем, как иногда это работает, если правду рассказывают.
0: Как это работает? Рассказываю. Есть Леонид Маркелов, это экс-глава Республики МРЛ, такой... экстравагантный чиновник, он прославился тем, что он много лет возглавлял республику, и в Йошкар-Оле устроил такой
1: Венецию.
0: Там и мини-Венеция, там и мини-храм Василия Блаженного, и вообще копии там разных архитектурных шедевров. Mm-hmm. Ну, попался на взятки, получил 13 лет строгого режима, отсидел он из них всего 6, и вдруг его, значит, в мае 2026 года, буквально недавно, Скопинский суд заменил срок ему на 4 года принудительных работ, а значит, его переместили в колонию поселения. Колония поселения – это фактически пионерский лагерь по сравнению там со строгим другим режимом. Там люди могут выходить спокойно в город, пользоваться телефоном, жить на съемных квартирах. Ну, там есть ряд ограничений, паспорт у них забирают, и отмечаться нужно. Ну, вот Маркелов, значит, можно сказать, практически в свободе, чему очень возмущались некоторые политики, депутаты Госдумы, в частности, говорили, что за безобразие. Но Маркелов...
1: А вопросы Скопинскому райсуду были заданы?
0: Я думаю, нет. Ну, может быть, состояние здоровья тому поспособствовало, может, еще что-то. Он все-таки человек немолодой, у него довольно серьезное заболевание, врожденная болезнь Бехтерева. Может быть, это как-то повлияло на такое решение.
1: Так.
0: Ну, в общем, посмотрите. Тут есть еще в материале, он есть на сайте Комсомолки, про других.
1: Нет, рассказывай.
0: А, у нас есть еще время, да?
1: Да.
0: Ну, могу сказать, что тоже наверняка радуется жизни Вячеслав Гайзер. Это экс-глава республики Коми, потому что 18 сентября его тюремная эпопея заканчивается. Отсидел он порядка 8 лет, хотя там были сроки, назывались больше, но... От ряда обвинений, в том числе статья 210 «Организация преступного сообщества», им удалось подобрать грамотное слово. В общем, они доказали в суде, что не было такого состава преступления. Суд это принял, сроки им, значит, уменьшил. И вот он буквально скоро выйдет на свободу. Но как следует из материалов его дело о банкротстве, он не собирается ехать обратно в Коми, будет жить в Москве в скромной квартирке 50 метров и уже даже присмотрел себе работу там.
1: Ты вот на сладкое, как говорится, оставила того, кто на меня произвел самое неизгладимое впечатление по фотографии. А я не знаю, вспомните вы сейчас, уважаемые слушатели, фотографии сытого, холеного, такого франта. Я веду речь про экс-министра правительства России Абызова, которого арестовали. Я его на фото не узнала. Сейчас это, конечно, совершенно... по-другому выглядящий человек.
0: Да, это был такой, его называли министр-красавчик, это прямо, не знаю, ну, голливудская звезда, весь, правильно ты говоришь, холёный и так далее. Но тюрьма никому там ничего не красит. Получил он 12 лет строгого режима, уже лет 7.

0: Он за решеткой и еще по этапам мотается, потому что у него продолжается уголовное преследование против него, и он периодически приезжает в Москву на суды. Как приезжает?
1: А, то
0: Его
1: есть еще не
0: этапируют.
1: закончилось
0: Да, там,
1: расследование.
0: то есть, возможно, сроки ему еще прибавят, а возможно, убавят, жизнь покажет. Вот сейчас он в Кремлевском централе, по слухам, находится. Это одно из самых таких благополучных СИЗО Москвы. Там и камеры не переполнены, и спортзал есть, и там и вода горячая. И, в принципе, считается таким неплохим местом отбывания срока.
1: В чем его обвиняли? Давайте, чтобы не быть голословными, из-за чего он из солнечной Италии переместился в камеру изолятора?
0: Его обвинили в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.
1: Да, это вам не полковник Захарченко.
0: Да.
1: Вывод из России 4 миллиардов.
0: Ну, в общем, не позавидуешь.
1: Ну и вообще его фамилия мелькала в списках Forbes регулярно, его называли самым богатым министром. Это как-то странно, да, звучало? Самый богатый министр. Ну,
0: Какой-то, да, когнитивный диссонанс
1: именно,
0: вызывает
1: именно.
0: Это словосочетание.
1: Значит, веселые картинки, как я это называю, потому что я к ним без жалости отношусь. Вы можете посмотреть на сайте kp.ru, прочитать большой материал. Автор сейчас сидит передо мной, и вот только что закончил свое выступление в эфире радиостанции «Комсомольская правда», спецкор комсомолки Дина Карпицкая. Дина, большое тебе спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
5: Для лиц старше 15 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Динамика позитивных изменений Дальнего Востока и Арктики хорошая. По некоторым параметрам темпы их развития превышают среднероссийские. На это указал Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа на полях Восточного экономического форума. Он проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что выступает за введение моратория на военные действия в Черном море. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в ирландском Уиклоу, где прошло неформальное совещание глав МИДов стран ЕС. Каллас объяснила свою позицию стремлением помочь наладить экспорт украинской агропродукции. Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы крушения парома у берегов Кипра. Общее число погибших возросло до 9, сообщил премьер-министр, признанный только Турцией, Турецкой республики Северного Кипра, Уналу Стель. Специалисты установили точные координаты затонувшего парома. Судно пошло ко дну 30 августа. На борту было 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Среди пропавших без вести – россиянка.
2: О демографии.
7: Сингапур ввел выплаты до 55 тысяч долларов за ребенка на фоне рекордного падения рождаемости. Показатель достиг исторического минимума. 0,87. Это ставит страну в один ряд с Южной Кореей и Тайванем. Ожидается, что уже в этом году Сингапур достигнет статуса суперстарого общества, где доля граждан старше 65 превысит уже 21%. Правительство разработало пакет мер для стимулирования граждан к созданию семей. На каждого ребенка до 17 лет государство выделит до 70 тысяч сингапурских долларов. Дополнительно предусмотрены ежегодные детские кредиты, снижение платы за детский сад и расширение отпуска по уходу за ребенком.
2: А США.
7: Монетный двор США выпустил в обращение монету номиналом в доллар с изображением президента Дональда Трампа, что стало первым в истории Соединенных Штатов случаем, когда действующий лидер появился на находящейся в обращении монете.
2: Обо всем.
7: Имя Лука стало одним из самых популярных в Европе. Оно вошло в пятерку лидеров сразу в 6 странах на европейском континенте. В Хорватии и Словении Лука возглавил рейтинг, в Нидерландах и Великобритании занял 3-е место, на Мальте 4-е, а в Норвегии среди лидеров оказался вариант «Лукас». И о погоде. В Москве сейчас плюс 20 градусов, возможны осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли. Отношения России и США на фоне украинского конфликта и услуга по самозапрету на азартные игры оказалась невероятно востребованной. Все подробности в ближайшее время. Президент США пообещал уничтожить Иран, если Тегеран продолжит наносить ответные удары. Агентство Аксиос сообщает об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране. Чуть позже вооруженные силы Ирана атаковали базы США в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне. Военные Ирана после атак США нанесли удары по американским военным объектам на территории Кувейта, Ирака, Иордании и Бахрейна. Об этом сообщается в Корпусе стражи Исламской революции. В частности, по данным иранской стороны, ударом беспилотника и ракет удалось поразить штаб и резиденцию командующего на авиабазе Али-Аль-Салема в Кувейте, ангар для беспилотников и места их запуска, а еще уничтожить несколько аппаратов. Кроме того, были атакованы позиции Соединенных Штатов в районе Эрбиля, административного центра иракского Курдистана. А вот на этом фоне, и, кстати, подчеркиваю, непонятно, до или после, два танкера, которые пытались пройти Ормузский пролив без одобрения Ирана, подорвались на минах, в результате чего на судах произошел пожар. Об этом также отчитались КСИР. С нами на связи политический обозреватель RT Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер. И добрый вечер всем нашим слушателям, зрителям.
1: Спасибо большое. Александр Борисович, скажите мне, пожалуйста, вот риторика Трампа, эскалация, нарушение международного права, уставных принципов ООН, и это все самое, ну вот, и сам Трамп, скажу так, это главный дестабилизирующий фактор на Ближнем Востоке. Получается ли вот так, что все вот то, что я перечислила, это еще и попытка отвлечь от внутренних проблем Соединенных Штатов?
5: Ну, из того, что вы перечислили, я бы задал два вопроса. Вот международное право – это что? И ООН – это кто?
1: Логично. Не в бровь, а в глаз, Александр Борисович.
5: Да, именно потому, что ответа на этот вопрос сегодня нету, да, и даже сам факт, что этот вопрос, такие вопросы возникают, да, вот, это и есть главный дестабилизирующий фактор, к сожалению, да. Угу. Вот, и здесь виноват не только Америка, вот такова тенденция современного мира, что послевоенное переустройство мира закончилось, вот, это послевоенное устройство, оно позволило жить много лет без войны, без большой войны, да, в мире. Вот. Но, к сожалению, как и все хорошее, вот, это заканчивается. А частью этого мироустройства была ООН. Она была как бы таким, она была структурой, которая помогала как-то договариваться державам-победителям. Да? Вот. А сегодня кто-то говорит, что ООН вообще не нужно. Вот. Кто-то говорит, что его надо реформировать. Вот. Ну, я скорее на стороне тех, кто считает, что надо реформировать. Вот. И добавить постоянных членов, конечно, нужно, потому что и Африка, и Азия, и Америка Южная достойны быть представлены в Совете Безопасности пользуясь правом вето. Да? Вот, это первое. А то, что они не победители, но сегодня уже слишком много времени прошло, чтобы ограничивать число принимавших решения, да, числом победителей во Второй войне. Да? Угу. Вот. Ну, кстати, у меня было предложение. Я бы, например, ООН сделал дрейфующий, потому что нахождение ООН на территории Соединенных Штатов дает понятное преимущество, которым Америка беззастенчиво пользуется. Да? Вот, уж не говоря о том, что они просто тупо не выдают визы иногда тем, кому не хотят, для участия в мероприятиях. Поэтому я бы, например, начал с того, что ООН постоянно движется, постоянно там 3 года будет в одной стране, потом в другой стране, вот, потом в третьей стране, вот так вот. Да?
1: Ну, чтобы паритет такой, справедливость соблюдалась.
5: Да, вы знаете, переезд организации вместе с персоналом, это не такая большая проблема, как может показаться. Вот. Что же касается Трампа, смотрите. Ну, Трамп, вот все говорят, Трамп вот утратил интерес к Украине, вот занялся этим Ближним Востоком и так далее. Ну, значит, Украину, он правильно говорит, это не моя война. Украину начали демократы, ну, активную войну. Хотя на самом деле Трамп был первый, кто начал поставлять летальное оружие. Вы же помните, джавелины вот эти вот знаменитые, то есть это оружие реально, которое убивало русских танкистов, да? Если я не ошибаюсь, все-таки поставил Трамп первый, да? Вот. Но тем не менее, по полной программе, как говорится, включились в украинскую кампанию демократы. Почему? Ну, помните, как в знаменитом нашем фильме, когда там в Америке все просто так, кроме денег, да? Для них это была такая денежная история. Они поставляли оружие, они предоставляли огромную финансовую помощь. Вот. И часть, как и положено, шло в откат. То есть возвращалась обратно тем, кто эти деньги...
1: Подписывал бумаги, да.
5: Да, туда отправлял. Да, ну, Байден дошел до такого степени цинизма, что, собственно, сынишку там, пьяницу, пристроил, значит, уже просто на официальную огромную, совершенно нереальную зарплату. Вот. Ну, просто так, да, типа, ну, в кормление послал его туда. Вот, это значит первое. Это действительно не война Трампа. Когда пришел Трамп, он понял, что там выиграть не получится, а ему же надо будет, ему же нужна победа. Трамп же человек, который должен выигрывать. Вот, поэтому он решил устроить небольшую победоносную войну, значит, в другом месте. Тем более, что схемами демократов ему пользоваться было довольно сложно. Ну, я имею в виду финансовыми. Он придумал свою схему. Вот посмотрите, когда Трамп в марте, ну, еще в 22-м году, да, вот, значит, после первой атаки, как мы в 22-м, я говорю про этот год, в марте, после февральской атаки на Иран, да, значит, устроил вот это вторжение и бомбардировку Ирана, да, вот, значит, то цена на нефть марки Brent взлетел на 42%.
1: Да,
5: сразу,
1: я понимаю, да, о чем вы. Конечно,
5: вот.
1: Да.
5: Теперь смотрите, в июле прошло несколько месяцев, то же самое, очередная эскалация, уже на 22% взлетела стоимость бренда. Да? То есть рынок начинает приспосабливаться к этим качелям, и тем не менее, если вы посмотрите динамику рынка и цен на нефть этого года, она идет вот так, да?
1: Волнами, то есть, да.
5: Да, волны эти спускают камушки, которые кидает Трамп своими заявлениями или своими записями.
1: Ну, то есть это такой рычаг для наживы, инструмент наживы.
5: Вы знаете, этого нельзя утверждать, если появится доказательство, его тут посадят просто этого Трампа. Но каждый раз, кто первый узнает о том, что завтра Трамп объявит, что он бомбит, или о том, что завтра Трамп объявит, все, мы помирились, мы достигли практически договора о том, что мы... Причем он делает это голословно, просто так. Он берет, что называется, с неба, из воздуха эти заявления и делает их первым. О том, что будет такое заявление, узнает, естественно, Трамп. Вот. И уже просачивались в прессу сведения, что каждый раз некие неназванные анонимные источники накануне либо скупают, либо продают большое количество вот этих нефтяных этих фьючерсов. Я не помню, как все
1: это
5: называется.
1: Я понимаю, о чем вы. Это не важно, это все уже понимают прекрасно.
5: Короче, вместо финансовой схемы демократов с Украиной появилась новая финансовая схема республиканцев с Ближним Востоком. И это еще раз доказывает правоту одной из героинь нашего замечательного фильма, что в этой стране все просто так,
1: кроме денег. Александр Борисович, в то время как западные СМИ называют действия Ирана эскалацией, можно ли утверждать, что все-таки Тегеран действует в рамках своего законного права на самооборону? Но ведь Вашингтон ведет себя как агрессор, которому все дозволено. Вот здесь как бы вы ответили?
5: Ну, изначально, конечно, агрессия была совершена Соединенными Штатами и Израилем, да? Вот, значит, больше того, сегодня это уже не только Соединенные Штаты, уже у меня создается ощущение, что такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, которые имеют альтернативные пути поставок своих углеводородов на мировые рынки, они поддерживают, в общем-то, эту войну. Вот. Если она будет не будет идти по пути уж слишком сильной эскалации, а в каких-то разумных пределах, чтобы этот Ормузский пролив продолжал быть перекрытым, потому что цены на нефть взлетают, и, естественно, выгоды получают страны, которые имеют альтернативные способы поставки энергоносителей на мировой рынок. Кстати, Россия от этого тоже частично выигрывает. Вот. Но проблема-то в том, что у нас гораздо сложнее логистика, против нас введены санкции, даже когда мы, скажем, когда вот этот так называемый теневой флот, приходится посредников, приходится перегружать там эту нефть, искать пути обхода, это требует дополнительных затрат, да, понятно, поэтому... при всем при том, Россия тоже относительную выгоду, чисто материальную, с этого дела имеет, да, вот. Значит, что касается сегодняшней ситуации с конфликтом. Вы знаете, сегодня, что называется, оба хороши. Вот. Но дело в том, что поскольку идет война, то очень трудно обвинять, скажем, тот же самый Иран, если он где-то, как и американцы, что-то преувеличивает, что-то раздувает, что-то откровенно выдумывает. Ну, война – это путь обмана, да, ну, как бы, ну, всем понятно, да. Вот. Но я бы все-таки, так же, как и в нашем конфликте с Украиной, в этом самом конфликте на Ближнем Востоке, все-таки исходил бы из изначального посыла. Я всем всегда говорю, особенно западным коллегам, что Россия пришла на Украину, чтобы закончить войну, а не чтобы ее на войну начали.
1: Александр Борисович, прерву вас. Сейчас будут короткие новости, а затем, прошу не отключаться, продолжим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: С нами на связи политический обозреватель RT Александр Гурнов. Александр Борисович, на фоне всего того, что мы успели обсудить в прошлой части, я хотела сказать военной истерики, потом подумала, что нет, как-то у меня нет ощущения, что это истерика. И вы знаете, вы подтвердили вот этими такими разумными, сознательными, просчитанными шагами для заработка. Так вот, состоялась, кстати, про заработок, да, про финансы. Состоялась встреча министров финансов России Антона Силуанова и главы Минфина Соединенных Штатов Скотта Бессента на полях G20. Это был какой-то вау-эффект, который вот по заявлениям СМИ произвел появление нашего министра финансов. Ну, конечно, его какому-то остракизму пытались подвергнуть. Насколько значимый этот прорыв, либо, ну, есть склонность к преувеличению, конечно, я отдаю себе отчет. И несмотря на жесточайшее санкционное давление, это свидетельство того, что Вашингтон, несмотря на риторику, торговлю оружием, осознает, ну, что с Россией нужно искать точки соприкосновения. И в финансовом смысле, в том числе, чуть ли не в первую очередь.
5: Ну, давайте вернемся к тому, о чем мы уже договорились. Надо искать не с Россией, где заработать, где можно заработать, там туда и нос надо держать по ветру. Это принцип американской политики, всей американской жизни. Да? Вот. А вы знаете, на самом деле нужно просто слушать президента нашего. Вот смотрите, например, вот по поводу Ирана. Да? Он же сказал вчера, да, что, значит, к вопросу о том, кто виноват, да, что мы будем поддерживать Иран в его самоотверженной и справедливой борьбе вот, против агрессии. Да? Угу. Вот. То есть президент еще раз подчеркнул, что в Москве прекрасно понимают причину, генезис, изначально с чего началась война. Хотя, если она продлится достаточно долго, так же, как и российско-украинский конфликт, да, то, естественно, все это замылят. Вот, вот говорят, что ну, это вот иранцы, они же всегда были такие плохие, вот они вот у них было ядерное оружие, теперь у них больше нет ядерного оружия благодаря нам, ну и так далее. Да. Вот, значит, и то же самое президент говорил и про контакты. Он же неоднократно на встречах с журналистами, потому что мы ведем, у нас есть контакты с американцами по разным каналам, они продолжаются. Это повторялось несколько раз, поэтому я понимаю, не понимаю, почему все так ахнули, или как англичане говорят, ваукнули, да?
1: Но то контакты, может быть, онлайн или посредством телефонной телефонии, а здесь вот появление на G20.
5: А вот я скажу, почему появление. А появление почему? Значит, тут давайте смотреть, что в Америке случилось в последние там недели. Госдолг Соединенных Штатов впервые превысил 40 триллионов до 40 триллионов долларов. Причем последний триллион они набрали всего за 5 месяцев, то меньше, чем за полгода. Да? Вот, понимаете, какое дело? Значит, и впервые со времен там, Второй мировой войны, да, у них, значит, этот самый госдолг превысил размер экономики всей страны. То есть Америка должна больше, чем она стоит. Понимаете, какое дело, да? Надо что-то делать. А Бессент – это человек, который отвечает за эти дела, который отвечает за деньги, да?
1: Ну и как мы им тут полезны, чем полезны?
5: Вот, а я вам скажу, ну, во-первых, с нами можно иметь дело. И товарооборот между Россией и Америкой, он с начала украинского конфликта упал раз в 8, по-моему, да. Но за последний год он увеличился процентов на 20%. То есть, видите, то есть здесь какая, как бы такая динамика есть уже, пошла, пошла немножечко другая. Значит, контакты, контакты есть. Дальше. Смотрите, вчера вот эти самые G20, они приняли инициативу и приняли заявление про Китай, вот, призвав, значит, Китай закончить вот свою экспансию, вот это демпинговать и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть фактически двадцатка обратилась к Китаю так довольно жестко с требованием, значит, это самое, прекратить давить, оказывать давление на мировую экономику с помощью своих субсидируемых, значит, отраслей, производств и пользуясь дешевизной рабочей силы там относительно. Угу. Вот. Россия не голосовала против. Это важно. Это очень важно, потому что таким образом, с одной стороны, это было мудро, мне кажется, с одной стороны, я бы это прокомментировал так, что Силуанов как бы дал американцам, которые его позвали, понять, что, в общем, мы готовы с вами где-то выступать как бы вместе, да, за какой-то некий порядок в мировой торговле. А с другой стороны, он дал понять китайцам, что, ребята, если сейчас американцы начнут на вас серьезно давить, а китайцы заинтересованы в американском рынке, в европейском рынке очень, да, то Россия – это то самое место, которое может быть полезно вам, которое может быть спасательным кругом для вашей экономики, если ее попытаются душить, значит, за да? Вот. Поэтому это было важное голосование и очень важный момент. Ведь смотрите, ведь что сделал Бессент? Бессент фактически объявил ультиматум всему миру. Да? Более 60 компаний из разных стран, которые помогают Ирану, да, он просто обязал, поставил им срок, что, ребят, вот я вам даю, грубо говоря, столько-то времени, чтобы вы прекратили помощь Ирану, иначе я вас отрежу от американской финансовой системы.
1: Так.
5: А это и есть источник могущества Соединенных Штатов. Понимаете, ведь многие зря думают, что источник могущества Америки – это армия. Вон они показали в Афганистане, сейчас показывают
1: Сараком,
5: в Иране,
1: да,
5: что все могущество своей армии такое довольно относительное. А вот само устройство мировой финансовой системы, пока расчеты производятся в долларах, необходим доступ к американскому рынку и отрезание, отключение компаний каких-то мировых, а то и целых стран от американского финансового рынка, от доллара, оно может разрушить как экономику этих компаний, так и экономику целых стран. И именно поэтому мы так, кстати, опять же, давайте внимательно слушать нашего президента, который постоянно подчеркивает, что а вот уже 20%, а вот уже 40%, а вот уже 80% расчетов мы видим в иностранных валютах. Да? Mm-hmm. Вот. Американцы слышат, американцы понимают, что это гораздо эффективнее, может быть, чем какие-то военные угрозы. Да?
1: Тогда это зачем Вашингтон сознательно разжигает конфликты по всему миру? Ну, я думала, попытка ослабить своих геополитических противников. Но сам же и вязнет, получается, в финансовой проблеме.
5: Ну, вы знаете, ну, это вот вопрос, конечно, не совсем на мою зарплату, да.
1: Но, получается, голова не знает, что это многие делают, или как это говорят.
5: Да, и не совсем по моей специальности, потому что вот эти вот финансовые тонкости. Но сегодня, когда ведь Запад, весь вообще вся западная схема экономическая, его экономического процветания изначальные долгие там столетия, была построена на колониальном статусе, на грабеже, на эксплуатации, ну, после крушения колониальной системы, на постколониальных каких-то отношениях, ну и так далее, и так далее. Да? Особенно англичане в этом преуспели, их вот это умение уходить, оставаясь, или оставаться, уходя, да, вот, оно, тем не менее, приносило свои деньги. Сейчас это делать все сложнее и сложнее. И именно поэтому так боятся многополярного мира Запад, потому что и именно потому, что этим странам, когда они говорят, а Индия, а куда вы денетесь? Индия скажет, как куда? И вот поехала на ШОС, понимаете, какое дело? Вот нам есть куда. И когда мир видит фотографию, как еще раз упомяну нашего президента, но это сложно не сделать, поскольку мы говорим с вами о международных делах.
1: Конечно.
5: А он этим А он этим занимается третьи сутки, просто так, как бы целый день на арене. Да? Когда мир видит, и когда мы видим в западных газетах на первых полосах фотографии, как стоя рядом, держатся за руки Путин, Си Цзиньпинь и, значит...
1: Моди. И Моди,
5: насколько да, я понимаю. Да, да, да. И Моди, индийский руководитель, да? Вот. Это их подрывает в шок. Они понимают, что как? А мы? А как же
1: три крупнейших державы, как минимум, по территории.
5: По территории, по населению, по экономике. А с кем Путин сегодня поехал встречаться, вы не забыли? Когда он поехал на этот Восточный экономический форум. А с четвертым человеком, с руководителем Индонезии. Вот, а это, извините, одна из крупнейших, опять же, пятерки крупнейших стран и по экономике, причем экономика там растет невероятными темпами, да, вот, и по населению, и так далее, и так далее. Поэтому вот мы начали с того, что меняющийся расклад, вот, появление других концов, появление альтернатив, вот, у бывших колоний, да, вот, появление у них национального самосознания, желание добиться подлинного суверенитета, оно и приводит к тому, что очень-очень на тоненького вот выстраивается вот вся вот эта экономическая модель. Вот. И надо что-то делать. И все это ложится на плечи, естественно, министра финансов. Ну а куда ему деваться?
1: Ну и вот, Александр Борисович, а вы говорите, что не на вашу зарплату. Ну, вы здорово все объяснили вообще.
5: Я уверен, что экономисты объяснили бы лучше.
1: Александр Борисович, спасибо вам большое. В любом случае, без вот всяких этих шуток, я действительно искренне вам благодарна. Друзья, с нами на связи был политический обозреватель RT Александр Гурнов. Спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
12: Привет, я Алексей Белов.
13: Я Александр Маршал.
12: Группа «Парк Горького».
13: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
12: Peace.
13: Peace, love and rock and roll.
2: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: В студию радио «Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
15: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Епископ Великолукский и Невельский Варнава с духовенством епархии и представителями администрации города осмотрел строящийся Успенский храм. В храме уже подключено электричество. Своды украсили специальные светильники паникадила. Черновая отделка завершена. В ноябре отмечается 200-летие со дня рождения одного из настоятелей Успенской церкви, краеведа Ивана Пульхерова. Юбилейные мероприятия 11 октября планируется начать с первой литургии в храме, строящемся на месте утраченной Успенской Коломенской церкви, которой Иван Михайлович посвятил 37 лет своей жизни. Сотрудники Великолукской госавтоинспекции и представители мотоклуба «Ромашка» посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и поздравили воспитанников с Днем знаний, вручили им подарки и сладости. Полицейские провели с детьми беседу «Фликер – это ваш шанс на жизнь». Пояснили необходимость использования световозвращающих элементов, а также ответили на интересующие вопросы и привели примеры использования фликеров в повседневной жизни. В связи с прохождением крестного хода 4 сентября с 11 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог. По улице Роза Люксембург от улицы Лизы Чайкиной до набережной Матросова. По набережной Матросова от улицы Роза Люксембург до проспекта Ленина. По проспекту Ленина от улицы Лизы Чайкиной до улицы Некрасова. По улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта. По улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пушкина. Водителей просят учесть данную информацию при построении маршрутов движения.
0: О валютах.
1: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вопрос дня.
2: Что называется или что называю, добрались. Сразу напоминаю вам номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Это телефон студии радиостанции «Комсомольская правда». Мы задаем вам вопрос и ждем от вас аргументированного ответа, что называется «Вопрос дня». Итак, с 1 сентября 2026 года в России действует механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх, включая и казино, это свободные экономические зоны, так-то казино у нас под запрет, залы игровых автоматов, ставки в букмекерских конторах, тотализаторах. Все это, я считаю, вообще надо запретить. Ой, я это вслух сказала, да? Извините, пожалуйста, вычеркните из протокола. Так вот, срок самозапрета определяется гражданином самостоятельно, однако законом установлен минимальный порог не менее 12 месяцев. Заявление не подлежит отзыву, то есть в этом случае отменить запрет досрочно по собственному желанию невозможно. Ну, то есть все же понимают, что это может быть заболеванием, которое называется лудомания, да? И когда человека начинает, как сказать, ломка у него начинается, то вот тут ничего не получится. За сутки самозапретом на азартные игры воспользовались более 15 тысяч россиян. Это первые, соответственно, сутки. И это своего рода рекорд по сравнению с другими самозапретами. Азартный ли вы человек? Можете ли вы остановиться вовремя? Или азарт – это такая вещь, которая вот в нас она есть и просыпается в самый неподходящий, неожиданный момент, когда мы даже не подозреваем? В общем, Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Азартные, не азартные? Есть ли проблемы с азартными так называемыми играми? Есть ли у вас возможность вовремя остановиться? Вот, я не знаю даже, как люди останавливаются, потому что я вот к этому близко не подхожу, так как у меня азарт какой-то, мне кажется, космический уровень. В общем, звоните 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Нужен ли этот самозапрет? Вот как-то так. У нас уже Москва на связи. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Ваш
3: ответ?
2: Наверное,
3: да, запрет... Запрет нужен. Я, например, могу контролировать азарт. Перестал, когда-то в глубокой юности даже проиграл 80 рублей, но очень давно, наверное, в 91-м году, вот где три стаканчика и шарик сидел в переходе, такой мошенник.
2: Но а 80 это было, подождите, это давно было и много, наверное, было? Или это так, средний?
3: 80 рублей в 90-м году, да, 80 рублей в 91-м, это было неплохо. Не 2 копейки. Угу. Но сейчас я только вот делаю ставки на футбол. Вот сегодня
2: все-таки вот вы это... Вы азартный человек?
3: Я болельщик Спартака, и для меня это просто ради интереса. Например, 2 сотни рубликов поставить просто на выигрыш Спартака.
2: А знаете, а меня так раздражают все эти спортивные тотализаторы. Вот реклама их попадается, когда во что-то там что-то делаешь, во что-то там играешь на смартфоне. У меня к ним какая-то ничем не обоснованная ненависть. Я вот просто прям не могу.
3: Я просто зашел как бы офлайн в букмекерскую контору и поставил там на победу Спартака. Это чисто ради интереса.
2: Поняла вас.
3: Люди некоторые... проигрывают десятки тысяч.
2: Вот,
3: нет,
2: я наверное, этого начиталась. Нет, слава богу. То есть вы можете вовремя остановиться и не будете ставить последнее?
3: Нет, конечно,
2: спасибо.
3: Нет.
2: Спасибо. Спасибо вам большое. Хорошо, вот чтобы выиграли ваши спортсмены. 8 800 200 ровно 9702. Азартный ли вы человек и смогли бы вы вовремя остановиться? Нужен ли этот запрет на самозапрет на азартные игры? Тула на связи. Сергей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Сам по себе я человек не азартный. Иногда могу купить лотерейный билетик, за 100 рублей и забыть об этом. А вот по поводу того, что самозапрет обязательно нужен, и вообще, это все вообще нужно запретить, я так считаю.
2: Ох. А что это все? Вот вообще все?
4: Все азартные, да.
2: Ну, то есть мне лотерея нравится.
4: Так далее.
2: Лотерея, во-первых, это государственная штука. Это государственная штука. Лотерея контролируется страной, государством. Я знаете, я все время вспоминаю анекдот. Господь, почему я никогда не выиграю в лотерею? Да ты купи лотерейный билетик-то. А я из этого анекдота человек, на что мне муж говорит, что... Он-то человек, который выигрывал в лотерее, понимаете? Вот у меня есть такой человек, которому везло, соответственно. А вот все вот эти тотализаторы и штуки надо запретить, по вашему мнению.
4: Да.
2: Принято.
4: Да. Я считаю, что
2: принято.
4: Да. Казино и все остальное.
2: Принято. Спасибо большое за звонок. Итак, друзья, более 15 тысяч россиян подали заявление в первый же день запуска нового механизма. Справились с собой люди. Подтверждает это, насколько остро стояла проблема игровой зависимости в стране. Ведь действительно есть очень грустная история. Я не хочу сейчас портить вечер, вспоминать, там даже до трагедии доходило, до гибели людей, причем в одной семье. Как вспомню, так вздрогну. Барнаул на связи. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Слушаю вашу точку зрения. Выключайте радиоприемник, вы меня будете отлично слышать в телефонной трубке, и не будет завязки по связи.
5: Я в другую комнату зашел.
2: Давайте. Высказывайтесь, я помолчу.
5: Я вот считаю, что человек может остановиться, допустим, начать играть.
2: Любой человек может остановиться, независимо от уровня его азарта. Алло? Ну все. Барнаул, тю-тю. Александр, откуда? Откуда Александр к нам дозвонился?
6: Из города Александрова, Владимирской области.
2: О, как удачно. Александр из Александрова, Владимирской области. И везде Александр и Владимир еще, понимаете? Обожаю такие каламбуры. Александр, ваша точка зрения, здравствуйте.
6: Запрещать надо было все эти фигни. Потому что жена у меня играла до фанатизма, из-за этого разошелся.
2: Ого, вот эта история. Можно задать уточняющие вопросы, если позволите, конечно. А во что она играла, ваша бывшая жена?
6: в автоматы сначала. Я подозревал в одном, а подловил ее на другом. Потом автоматы закрыли, стала играть вот через телефоны.
2: Тоже на деньги, да, вот эти вот
6: конечно,
2: игры?
6: Конечно. И вот это во всем причина. Подозревал в неверности, а получилось одно.
2: А скажите мне, то есть она вам была верна, но она тратила семейный бюджет на игры. А вы не пробовали как-то, я не знаю, к психологу обращаться? Ну, в общем, то, что это все-таки заболевание. Это не зря имеет название.
6: Да, нет, к психологу не пробовали никуда на обращаться. Ну, даже рукоприкладство я к ней применял. Все бесполезно.
2: Вот это серьезная заявка. Я поняла вас. Все-таки разошлись. А большие суммы тратили? Тратила она.
6: Что, ну сколько она зарабатывала, столько и тратила она.
2: А на ваши, как, а ваш заработок?
6: Нет, а на мои мы жили. Я сначала-то жалел, прощал, понимал, а потом-то мне уже это все надоедало. Ну, у нее уже все. Фанатизм пошел.
2: Поняла вас. Поняла вас. Спасибо вам большое за звонок. Денис из Москвы. Здравствуйте.
7: Мария, добрый вечер. Вот, ну, могу про себя сказать, что этой фигней мы увлекались, когда учились в институте. Вот, мы ставили на спорт ставочки. Вот, ну, потом как-то это вот спустя там нескольких лет все прошло. Вот, а сейчас немножко столкнулся с другой проблемой. А, я аудиофил. И для меня качество хорошей, скажем так, аппаратуры, оно, как это, манит, тянет. И каждый раз хочется купить что-то новенькое. То есть деньги я спускаю на аудио, в электронику.
2: Вот для себя Денис, я бы, сколько стоят ваши наушники?
7: 70 тысяч рублей.
2: Я хотела полтинник назвать, потому что это уже для меня какой-то заоблачно за наушники. А у него 70 тысяч. Это я-то аудиофил профессиональный, который кровь из ушей идет, если плохой звук. Ну что мне вам сказать? Крепитесь, зарабатывайте. Я не знаю, есть ли такая болезнь, но ценители хорошего звука, я вас очень понимаю. Спасибо вам большое за звонок. Давайте про лудоманию пару слов скажу, потому что очень многие, ну, некоторые даже люди, которые меня удивляли, они называют там депрессия, что это не болезнь. Это болезнь, она входит в список ВОЗ. Лудомания – это игровая зависимость, это патологическая. Патологическая, подчеркиваю, это правда важно. Влечение к азартным или к видеоиграм. Оно выходит за рамки вообще разумного времяпрепровождения, и это начинает доминировать в жизни человека. Это считается психическим, не психологическим, а психическим расстройством. Это навязчивая потребность, несмотря на любые негативные последствия. А вообще, причин лудомании несколько. Я считаю, об этом очень важно говорить, потому что это не хихоньки и хахоньки. Это генетическая предрасположенность. Чаще всего у зависимых родителей могут рождаться зависимые дети. Вырастать, правильно сказать. А это психологическая уязвимость, поиск острых каких-то ощущений. Психоэмоциональные проблемы. Тут вообще это ключевой момент. И человек и толстеет, и играет, всегда одно другим заменяет, когда у него тревожное расстройство, депрессия. Особенности мышления, вера, возможность выиграть. Вот это мой случай. Эй, я-то сейчас, вот сейчас, через одну, победю. Ну, в общем, вот поэтому меня нельзя подпускать. И доступность, конечно, азартных игр, на которые влияет окружение, где подобное поведение поощряется. Такого врагу не пожелаешь. Поэтому я считала это очень ответственно и социально ответственно сказать вот об этом. 8 800 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, вы можете вовремя остановиться? Как у вас с азартом? Полезен ли самозапрет? Саратов на связи. Михаил, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария. Анекдот в тему, пристойный.
2: Давайте.
8: Поздняя ночь, казино. Выходит два человека. Один из них одет только в одни трусы. Второй к нему обращается, одет и говорит: Федя, знаешь, за что тебя я уважаю? Что ты умеешь вовремя остановиться.
2: Это точно. И никому не советую. Вообще никогда в жизни не играли?
8: Нет, играл. Ну, по мелочкам, по молодости. Нет. Ну, вообще-то интересно было. Но мы специально уже тогда делали запрет.
2: Да, я понимаю, какой-то такой джентльменский. Знаете, я сейчас вспомнила благодаря вам. Когда мой дедушка с бабушкой, так даже смартфонов-то не было, садились играть в карты, я каждый раз удивлялась, с каким азартом они играют там просто, на погоны. И при этом в гаражах у деда всегда на деньги играли, а он никогда. Вот это умение вовремя забрать зарплату у мужчины.
0: Вопрос дня.
2: Реклама.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
0: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: Самое длинное предложение у русских классиков – 189 слов. Его написал Лев Толстой. Вступление к повести «Два гусара».
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
15: Вопрос дня.
2: Вопрос дня. Жду ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Речь о том, что можно теперь самозапрет устанавливать на азартные игры. И вот этот самозапрет, эта услуга оказалась невероятно востребованной в нашей стране. Более 15 тысяч россиян буквально за сутки, в первый же день, ночь люди спят, подали заявление, чтобы вот этот механизм заработал в их жизни. Это подтверждает, насколько остро стала проблема игровой зависимости в стране. Азартный ли вы человек? Можете ли вы вовремя остановиться? Нужен ли такой самозапрет? 8 800 200 ровно 9702. Есть звонок? Да. Лев Николаевич, наш постоянный слушатель, Нижний Новгород. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Маша. Добрый вечер.
2: Слушаю вашу точку зрения.
16: Я сам человек не азартный, но я видел, как разбиваются судьбы. Я видел, как люди даже... Жизнь кончается самоубийством даже. Вот
2: да,
16: чем дело.
2: Есть такое.
16: И жилья остаются. А в местах лишения свободы за картежные долги, а картежный долг – это святость, считается так, даже опускают. Вот в чем дело. Объявляют фуфлыжником. Это было раньше. Сейчас я не знаю, но это было.
2: Угу.
16: Картежный долг – это вообще особенно картежный долг. И вообще, люди, будьте благоразумны. Не суйтесь в это болото. Ведь на каждого игрока есть еще игрок, понимаете?
2: Да.
16: Вот я хочу всем сказать, да.
2: Спасибо вам за такое.
16: Не испытывайте судьбу.
2: Ой, вы всегда так вот драматически выступаете. Я как-то подбираюсь, я все время пугаюсь в какой-то момент. Спасибо, Лев Николаевич, большое. 8-800-200-972-9702. Люберцы на связи. Иннокентий, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Вот у меня, вот у жены была подружка, у него муж... Заядлый был игрок, ставил ставки.
2: А почему была подружка, был муж? Что такое, что произошло?
17: Потому что он все проиграл, квартиру проиграл, все. Брал кредиты, потом играл. Вот. У меня тоже был такой случай.
2: А что, подождите, что у них с семьей случилось? Вот этот пример просто очень трагичный. А что с семьей в итоге? Остались вместе или что там получилось?
17: Нет, разошлись, вот печально, что он все проиграл, начал брать деньги, занимать, влез в кредиты, брал, у жены свои деньги воровал, семья, ребенок, вот.
2: Да.
17: Вот это лудомания, как называется?
2: Лудомания называется,
17: Он не мог остановиться. Вот.
2: Да, это надо только лечить, другого невозможно. Так, а у вас какой случай был?
17: Да, вот у меня был пример, Помните, вот в Москве в 90-х казино открывались везде.
2: Да,
17: везде.
2: Конечно.
17: Я ходил тоже играл, и потом меня в голове стрельнуло, стоп, я никогда здесь не выиграю.
2: А много проиграли там?
17: Работала... А?
2: Много там спустили в казино?
17: Да нет, там копейки, я же как бы, я держался в руках.
2: А подружка, да? Там...
17: А подруга работала, вот, ну, которая кидала фишки или карты раздавала.
2: Крупье.
17: Сказала, ты никогда не выиграешь. Да, крупье, да, правильно. Вот, она сказала, ты никогда не выиграешь, что я знаю, как это, ну, их там учили, специально психологически учили, кто проиграет, у кого можно выкинуть
2: деньги. Вот поэтому
17: деньги,
2: это просто какой-то филиал ада.
17: Кто остановится вовремя.
2: Вот, это филиал ада. Что вот нигде в этих местах нет честности. Нигде. Нигде. Поэтому я и говорю, тотализаторы тоже.
17: Обучают. Это психология. Она видит по глазам, по человеку. Она видит по мне. Говорит, ты остановишься вовремя. Я проиграл, ну и все, я ушел.
2: Ясно. Спасибо большое.
17: Ну, метели... Да, вот, и все, обучает профессионально.
2: Спасибо, спасибо. А, знаете, тут много раз уже звучало, лечится ли лудомания. Она, ну, не то, что лечится, потому что это все-таки зависимость. Она включает в себя, конечно, психотерапевтическую поддержку, психотерапию и медикаментозную поддержку. А, и это, этим занимается, да, психотерапевт. Это самое единственное, что вот можно использовать. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли эти самозапреты? Азартный ли вы человек? Казань на связи. Артём, здравствуйте.

0: болезнь, которую надо лечить и лечить
1: кардинально. А что сейчас с этим человеком?
0: Ну, с ним все хорошо. Он уже понял то, что совершил ошибку и больше этим не занимается.
1: Ну, так его вылечили или он сам как-то справился?
0: Он на собственном примере понял то, что это еблое дело.
1: Угу.
0: Делать ставки и в целом вот заниматься подобными действиями.
1: Спасибо вам большое за звонок. Ну, вообще спрашивается, вот в чем кайф от лудомании, да? Вот понятно, там, когда алкоголизм, наркомания, здесь все ясно. Все это приводит к гибели сразу. Там дофамин, выделение дофамина. Там предвкушение, действие, надежда на получение награды. Дофамин выбрасывается, потом, конечно же, он... исчезает, и усиление желания повторить. То есть это вот такая дофаминовая игла. 8 800 200 ровно 9702. Александр, Краснодар на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаю вас, ваше мнение, может быть, история.
2: Ну, так скажем, была история у меня на работе, когда я в 19-м ли году работал с одним товарищем из Татарстана. У меня человек из Татарстана разговаривал.
1: Да-да-да.
2: Вот, и очень хорошо у него получалось, так скажем, ставить на мини-футбол. И по 5000 он ставил, выигрывал по 80.
1: Угу.
2: Но потом решил полностью все выигранные деньги поставить, так еще и должен остался.
1: Ой. Вот такая история. Да. А в чем вы видите, есть какое-то объяснение? Сначала выигрывал в два раза, увеличивая ставку, а затем, когда сделал большую, крупную ставку, все?
2: Ну, я даже не знаю. Возможно, это какое-то заманивание. Например, дают сначала выигрывать, а потом забирают все.
1: То есть вы тоже не верите в честность всех этих тотализаторов?
2: Ну, нет, так скажем. У меня был свой опыт. У меня тогда на карточке остатки, вот когда я снял, ну, основную сумму всю осталось, там, ну, грубо 180 рублей. Я решил их поставить. Выиграл 40 рублей.
1: А, меньше, чем поставили. Я поняла.
2: Да.
1: Вы знаете, друзья...
2: Ну, это плюсом.
1: Да-да-да. Не, я поняла, плюсом. Спасибо вам большое за пример и звонок. Вы знаете, друзья, я даже вижу, как... Во-первых, я знаю, какие зарплаты там платят тем, кто придумывает рекламу этих тотализаторов. Ну, так вышло, что я в курсе. Все-таки журналистская деформация, она везде найдет применение, даже там, где не нужно. Это первое. А второе, даже реклама у них длиннее, навязчивее, и ее сложнее отключить. Я вот это заметила. Бесит. 8... Слышно было, что я сказала? Бесит, да? Хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли, вернее, возможно ли для вас лично остановиться вовремя? Насколько вы азартны? О, редкий женский звонок из Санкт-Петербурга. Екатерина, здравствуйте.
3: Да, Екатерина, да, здравствуйте.
1: Слушаю вас.
3: У меня, как бы сказать, другая мысль возникает. Я слушала какую-то передачу, что если вот азартный человек запретил себе в МФЦ играть, но все-таки не сдержался и пошел играть, то я не знаю, какие там отношения между этим человеком и казино или вот этим игровым, как бы сказать, клубом, то этот клуб, это самое, или казино обязано ему, если он проиграет, обязано выплатить какую-то хорошую компенсацию. Нет ли в этом как-нибудь какого-то подвоха или двойного дна, что люди, как бы сказать, делают себе запрет в МФЦ или вот на государственных службах, а потом не сдерживаются и могут пойти играть, и чтобы потом как бы заработать какую-то компенсацию?
1: Вы меня поставили в тупик. Я сейчас попробую с этим разобраться. Честно скажу, не знаю, как это будет контролироваться. Меня вот все время смущает. Ладно, там в казино, да, прийти. Все-таки организация, которая платит налоги. Тем более сейчас они редки в свободных экономических зонах. А если он придет в какие-нибудь автоматы, в какой-нибудь там вот этот центр, где там стоят эти автоматы, делают ставки? Я не знаю, кто это будет, что теперь должны спрашивать, у вас есть самозапрет или нет? Так это невыгодно им экономически. Так, друзья мои, давайте последний звонок берем, потому что время уже диктует, а с этим я разберусь, постараюсь. Ярославль на связи. Артем, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ваша точка зрения?
4: Моя точка зрения, что самозапреты, собственно, это не только для того, чтобы не ходить, но и для того, чтобы в случае вскрытия

0: твоих госуслуг, люди не оформили на тебя все эти вещи, что взял микрозайм и все такое прочее для... как у нас мошенники сейчас многие делают. Собственно, я вот так же сделал себе самозапрет на кредиты, хотя мне кредиты и не нужны. Вот. А по поводу отношений, азартные или не азартные, ну, собственно, конечно, когда были раньше казино у нас в Ярославле, я приходил, брал с собой определенную сумму, я шел и знал, что я ее проиграю, и спокойно проигрывал с удовольствием и обратно уходил.
1: Спасибо большое. Вот. Спасибо. У нас просто 30 секунд. Смотрите, с момента внесения сведений в специальный перечень обновляются дважды в день. То есть у них есть списки тех, кому играть нельзя. И ответственность для организаторов, для юрлиц там до 500 000 штраф. Ну и вообще вот просто вот тут все поясняется на сайте Минфина. Агентство ТАСС об этом пишет. Так что это вот ответ на предыдущий звонок. Что будет, если придет. Значит, это то, вот вас ввели в заблуждение. Все, итоги завтра вернутся, итоги дня вернутся завтра. Всем пока.
2: Вопрос дня. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
10: Владимир Путин пожелал будущим и нынешним российским воинам удачи в служении Отечеству. Об этом глава государства заявил на открытии новых региональных центров «Воин». Президент собрал во Владивостоке совещание по вопросам развития региона. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в пленарном заседании ВЭФ, которое состоится 5 сентября. Выступление Путина будет посвящено перспективам развития Дальнего Востока и укреплению международного сотрудничества.
11: О дипломатии.
10: Генконсульство России в австрийском Зальцбурге будет адаптироваться к возможному росту нагрузки в случае закрытия генконсульства в Бонне в ФРГ, заявил РИА Новости генконсул Дмитрий Черкашин. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что людские, штатные и физические возможности имеют свои пределы. Черкашин также отметил, что генконсульство в Зальцбурге ждет реакции из Москвы на действия властей ФРГ. Глава немецкого МИДа Йохан Вадефуль заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ Александр Добрин бездоказательно обвинил Россию в якобы причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны нашей страны и связал обвинение в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением в Германии.
11: О людях.
10: Похищенная в Мексике юная россиянка вернулась к семье в тяжелом состоянии. Почти 3 года назад девочку забрали прямо из школы и поместили в учреждение опеки. Как выяснилось позже, с Кристиной онлайн познакомился мексиканец, заверял в любви и предложил схему. Чтобы родители не препятствовали, она должна попасть в приют, а после этого они смогут встречаться. Эта схема в Мексике распространена. Подростков психологически обрабатывают, затем из приютов передают торговцам людьми. Лишь неделю назад Кристина наконец смогла вернуться к родителям, рассказала ее мать в эксклюзивном интервью КП.ру. За время пребывания в учреждении опеки здоровье ребенка сильно подорвано. Как оказалось, все это время ей назначали психотропные препараты.
12: О спорте.
10: Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев повторил рекорд Олега Веретенникова по количеству забитых мячей в Кубке России по футболу. Форвард отметился 2 голами в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ с махачкалинским «Динамо». На счету Соболева и Веретенникова стало по 24 гола в Кубке России. О погоде в эти минуты в российской столице 19 градусов со знаком «плюс». Завтра днем до 21 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
13: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
14: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь с аналитикой последних событий. Саш, приветствую.
16: Да, приветствую.
15: Государственный терроризм. Действительно, это нечто новое. Не в том смысле, что новое для Киева, но вот заявление об угрозе гражданской авиации с оговоркой, что в гражданской авиации угрозы нет, но угрозы есть. Это такое, наверное, уже фирменный почерк, ноу-хау Киева. Занятно, что все остальные молчат. Как на это реагировать, как отвечать?
16: Не, ну а кто остальные молчат? Ты имеешь в виду цивилизованное сообщество?
15: Цивилизованное сообщество,
16: да. Западное. Ну, у них принято тут видеть, тут не видеть. Владимир Владимирович Путин во вторник в Бишкеке, по-моему, очень красноречиво ответил Зеленскому. Он, как выяснилось, шел на эту встречу с журналистами, с другой важной встречей, просто еще не был в курсе последних заявлений наркомана и, собственно, сказал, что если он вслух действительно это произнес, то, значит, идет речь о заявке на государственный терроризм, и, собственно, с террористами никаких переговоров не ведут, и если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается. Но вот можно было бы просто сказать, что это фигура речи, что это ни к чему не обязывающая риторика, но мы прекрасно видим, как мы ответили на удары по российской гражданской инфраструктуре, логистической, торговой, экономической, ответили так, что Киев уже 7-е сутки в дыму живет, не говоря об Одессе, о Днепропетровске, о Кривом Роге и так далее, и так далее. Поэтому...
15: И президент дал, да, приказ поработать с энергетикой отдельно сейчас плотно.
16: Да, ну, про это еще обязательно поговорим. Вот. По поводу того, найдем, чем ответить, еще очень интересный вопрос президенту задали по поводу того, что мы не, как это сказать, дипломатично не работаем по военно-политической верхушке украинской, то, о чем мы с тобой говорили не раз, почему мы не уничтожаем, прямо говоря, украинскую военно-политическую верхушку. И президент сказал, что, ну, действительно, мы таких ударов не наносим. Пока. Пока не наносим. Главное, там, произнесено, да, адресаты известны, посмотрим. Мне кажется, что Зеленский, вот он настолько уже упорот, что он не остановится уже. Все, ему важно не прогнуться. Вот он объявил свои 40 дней, остался за эти 40 дней без моря, без логистики, с обещанием остаться без света зимой, да, и он уже все, как вот игроман, да, который ставит ставки, но он уже не может остановиться, ему надо что-то выиграть, чтобы почувствовать себя спокойно, и он в этом смысле, конечно, ломает поведенческие паттерны международных террористов, потому что у них принято сначала совершить что-то бесчеловечное, потом уже взять на себя ответственность. ответственность, потому что у них заведено, да, вот невинными жертвами похваляться. Вот у них так принято. Зеленский, который поплыл кукухой окончательно, решил сразу застолбить авторство будущих трагедий, но при этом он отрицает какую-то свою возможную будущую вину, да, то есть он угрожает гражданской авиации, говорит, что могут случиться трагедии, но при этом я вас предупредил, как бы дальше с меня взятки гладкие, летают дроны, война, поэтому облетайте, а лучше вообще не летайте, да, то есть это был такой месседж зарубежным авиакомпаниям, зарубежным страховым фирмам, то есть замысел, он, несмотря на свое безумие, да, внешнее, замысел на самом деле двухуровневый, а причем первый уровень не требует ни одного дрона, достаточно, чтобы крупные зарубежные перевозчики или страховщики отреагировали на само заявление. То есть он считает, что он может заставить их пересмотреть направления российские в плане авиаперевозок. И если они вдруг откажутся от полетов в Россию, он может смело там поднимать транспарант. Мы закрыли небо над Россией. Хотя министр транспорта Никитин, например, сказал, что мы не допустим какого-то серьезного осложнения авиасообщения в Российской Федерации. А второй уровень – это, ну вот, если рынок не дрогнет, если не воспримут или воспримут как блеф вот эти его угрозы, тогда, ну, пойдут непрерывные заходы на международные аэропорты, это само по себе терроризм. Мы, в принципе, с этим сталкиваемся, на самом деле, в повседневной жизни, мы просто к этому привыкли. Вот на этой неделе у нас были налеты, и ночь, по-моему, на 27 августа или на 29 августа закрывались 9 аэропортов российских. Одновременно 9 аэропортов, мы уже этого не замечаем, это уже наша повседневность. Но вот, видимо, начнутся уже непосредственно в сторону аэропортов какие-то массовые запуски, даже не по самым воздушным гаваням, главное, чтобы в ту сторону. И режим ковер, да, 24/7, ограничения на прием, на выпуск, на уходы на запасные аэродромы, сорванные стыковки, страховые надбавки за каждый рейс. То есть полеты в Россию будут делать, пытаться делать не опасными, а невыгодными. Да? И оба сценария, кстати, ложатся вот в ту самую публикацию. Помните, неделю назад всплыла публикация в «Атлантике» о какой-то операции «Эммендемс», в ходе которой, значит, собирались украинцы атаковать аэропорты Москвы и области тысячами дронов, и замысел – это закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов на длительный период. И якобы зимой этот план положили на стол. Зеленский якобы засомневался. Не из милосердия, а просто из опасения, что будет сбит какой-нибудь самолет какого-нибудь очень важного западного уважаемого партнера. И тогда начнется международная реакция. И, короче, в телеграм-канале одним обращением не погасить эту волну. Но подготовка вот этого теракта, судя по всему, продолжалась. Притормозили планирование только в июле, когда он уволил главного организатора вот этого всего дела, это бывшего министра обороны Федорова. Но вот рассчитывали, что 40-дневные свои операции они принудят Россию к миру, не получилось. И вот вытащили, видимо, из-под сукна этот план «Эммендемс». Правда, тогда его, после публикации, его назвали на банковой полной ерундой. А 28 августа Зеленский пообещал 1000 дронов в сутки в сторону глубокого тыла России. Видимо, рассеялись сомнения, да, под гнетом внутренних обстоятельств. А внутренние обстоятельства, повторю, вот эти 40 дней, в результате которых он умудрился получить и морскую блокаду, и логистический коллапс, нокаут, и анонс энергетического апокалипсиса. То есть мы не просто ответили на его ставку, да, вот на эти 40 дней, мы повысили ее, ну вот если говорить покерным языком, а Зеленский сейчас пытается ее перебить.
15: Он
16: пытается...
15: и фламинго утилизировали тоже туда же.
16: О, да, он пытается там, ну, не полностью утилизировали, но хорошо прорядили. Но он пытается сейчас перебить эту ставку. Он там пытается сыграть all-in или ва-банк, да, как говорят по-русски. И если противник действительно начнет реализовывать вот эти планы, сугубо террористический, ну, наша реакция должна быть такой, чтобы все предыдущие ответы наши казались жестами доброй воли. Вообще, сбивать самолеты с пассажирами им не впервой. Я напоминаю, что через месяц, в начале октября, будет ровно 25 лет, как они попробовали это делать, сделать в первый раз. Им, видимо, понравилось, они теперь не могут остановиться. Тогда был сбит Ту-154, который летел из Тель-Авива в Новосибирск. Он был сбит над Черным морем. Батареи ПВО Украины, которая стояла на тот момент еще в украинском Крыму, погибли тогда более 70 человек, 78 человек, и Киев тогда еще пытался как-то отмазаться от этого, но в итоге признали, что в ходе учений случайно ракета не туда пошла, сбила пассажирский самолет. Потом они сбили Боинг малазийский над Донбассом в 2014 году, чтобы остановить наступление ополчения, и тогда фронт трещал у них по швам, вот у них так принято решать проблемы. Теперь угрожают международному авиатрафику над Россией, но вот вся тяжесть наших ответов по территории Украины теперь лежит лично на Зеленском. Я не знаю, может быть, пора уже лупануть так, чтобы не позволить ему реализовать этот план, чтобы его невозможно было реализовать. Можно тоже предупредить, как бы за 24 часа, например, предупредить, и все. Ну, а начать там наш ответ или упредительные какие-то действия превентивные, мне кажется, вполне можно из инициатора воздушной блокады. Вот уж кто точно задержался на этом свете, так это Володимир Александрович Зеленский. Мне кажется, что вот эта оговорка Владимира Владимировича, ну, который говорит, что нам с кем-то же надо разговаривать там. Но вот если,
15: с террористами.
16: Если мы с террористами не разговариваем, то вполне можно рассмотреть Зеленского в качестве легальной цели как террориста, который готовит масштабные провокации в нашем небе, в результате которых могут погибнуть десятки и сотни жителей. Ну, то есть он говорит это прямым планом. Он пытается снять с себя ответственность, но говорит прямым планом, что летать теперь небезопасно, мы будем работать над закрытием неба над Российской Федерацией. Но как бы мы сейчас, в принципе, имеем дело с этой угрозой в ежедневном режиме. Мы периодически в план ковер вводим, периодически переносим рейсы, отменяем рейсы, но как-то вошли в этот режим. Да? Если атаки будут целенаправленно наноситься именно по инфраструктуре, аэродромные, аэропортные, в районе воздушных трасс, в районе глиссад, да, по которым заходят на посадки, ну, мне кажется, тут отвечать надо настолько жестко, чтобы у противника просто не осталось возможности продолжать такие террористические выходки.
15: Пару минут и сразу продолжим.
14: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65.
18: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
19: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Продолжаем, Саша. Да, действительно интересно. Многие обратили внимание на то, что как-то... Ну, не то чтобы изменились действия наших вооруженных сил, но такое новое, да и тоже не скажешь, что новое качество, но что-то новое. Вот 7 дней подряд Киев, кадры из Киева, где не успевают, как сейчас скажут, обалдевать, да, от происходящего, все горит, все в дыму. Это накопленные запасы позволяют так долго. Это новая тактика в моменте. Это и интересно ведь, что идут данные о поражении логистической инфраструктуры с той стороны. Не то, что это какой-то ответ, вот такой формальный за наши склады в Элдберсе и так далее. Точечные, цельные, да, производство спирта, производство военной стратегической продукции, склады, где Firepoint хранится, еще что-то, материалы есть. И такой как бы еще один момент, связанный с этой историей. Означает ли это, что вынося склады с вооружением, мы в принципе, ну, в какой степени мы снимаем угрозу противника? Новая война, новый тип, это отрезать, вот по Одессе отрезали, отрезать подвозы и убрать склады, и тогда это уже там залог успеха?
16: Мы же понимаем, что главная защита Украины – это дробление логистики, дробление производства, разнос по мелким цехам. Невозможно накрыть один крупный завод и перечеркнуть производство всех ракет «Фламинго» или всех дронов «Люты» или «ФП-1» и «ФП-2». Они все равно будут лететь. И мы видим, что, несмотря на огромное количество ударов и поражение объектов с уничтожением всей этой техники, она все равно летит и сотнями летит за ночь там. Вот крайняя ночь, там 600 дронов было сбито. Но при этом мы, конечно, наносим, во-первых, экономический ущерб, во-первых, ущерб логистике. Ущерб логистики уже виден даже на гражданской сфере. То есть у них сейчас пустые полки, которые они всем демонстрируют в магазинах, попытаясь спровоцировать такую информационную волну. А вот новый голодомор, русские заморили нас голодом, все это, конечно, ерунда.
15: А гречку скупают, да.
16: Гречку скупают, да, и туалетную бумагу скупают, и тушенку скупают, но это человеческий фактор, и полки пустые не от того, что не хватает продуктов, продуктов у них хватает, а от того, что нарушена логистика, и от того, что ажиотаж. Вот поэтому пустые полки, а не потому, что мы их заморили голодом, у них нет продуктов, это все ерунда, продукты у них есть. А вот эти удары, да, системные, и их количество, они говорят о том, что, во-первых, у нас качественно повысился уровень разведки. Во-вторых, у нас качественно повысился уровень производства средств поражения. Причем мы видим, что среди дронов теперь превалируют беспилотники реактивные, которые в Украине практически нечем сбивать. Они говорят, что они там разработали какие-то перехватчики, но вот им надо еще для масштабного их производства промышленного еще несколько недель. Вот пока у нас окно возможности, мы вышибаем им эту логистику. А у них вся гражданская логистика заточена под военное снабжение, под хранение боеприпасов и так далее, и так далее. То есть мы сейчас сосредоточенно выбиваем все, докуда можно дотянуться, пока есть такое окно возможности реактивными дронами. Это недорогие, почти крылатые ракеты, да, которые противник не сбивает. Плюс баллистика, которую он не умеет сбивать, плюс сверхзвук, против которого у него нет противоракет к ПАК-3, к Патриотам и так далее, и так далее. То есть сейчас мы, раз уже разворошили, да, вот этого спящего медведя, мы начинаем бить без оглядки на на какой-то ущерб сопутствующий, в том числе для гражданского населения. Мы начали бить по погранпереходам. Вот на минувшей неделе был удар по погранпереходу Орловка. Это на границе с Румынией. Первый, кстати, погранпереход, по которому мы ударили на границе с Румынией. До этого были удары по 4 погранпереходам на границе с Молдавией. Но там сухопутные КПП, которые, ну, дорогу всегда можно в объезд проложить. А в Румынии Орловка, вот этот, это дорога, федеральная дорога, которая идет через всю Украину, упирается в Дунай, а там паромная переправа. Она небольшая, там паром берет, по-моему, 6 фур в один момент, всего грузопоток там 150 фур в сутки. Но тоже серьезный вариант, когда они не могут вывозить свое зерно морем, потому что мы его полностью блокировали, они пытаются вывозить в том числе и через вот эту паромную переправу, которая на какой-то момент, на какой-то время она вышла из строя, если мы будем бить системно, она так и не заработает.
15: Ну и завозить, наверное, вот те самые дроны с той стороны.
16: И завозить, да? Те самые дроны, да, то есть работает это как на экспорт, да, того, за счет чего они зарабатывают деньги на эти дроны, так и, собственно, ввозить в военные грузы тоже, ну, какую-то часть потока мы отрубаем. Понятно, что там еще 20 сухопутных КПП и железнодорожных и в Польше, и в Венгрии, и где только нет. Вот. Но хоть какую-то часть мы отбиваем. Плюс мы анонсировали удары по энергетической инфраструктуре Украины. Казалось бы, зачем предупреждать, зачем объявлять заранее? Да? Все-таки внезапность на войне дороже денег. Но вот мне кажется, что здесь внезапность вообще не пострадает, потому что большую трансформацию, генерацию энергии, но ты все равно в лесу не спрячешь, в землю не закопаешь. Понятно, что в приграничье, там, в Харьковской области, в Сумской, они пытаются маленькие подстанции углублять в землю, но вот большую трансформацию ты не спрячешь. Батареи ПВО ты не перетасуешь, потому что у тебя нет этого ПВО, у тебя этих объектов, по которым мы будем бить. А вчера в Бишкеке Владимир Владимирович сказал, что войскам дано указание бить по энергетической инфраструктуре. Вот у них этих объектов больше, чем самих средств ПВО, поэтому вот это заявление, это вообще, во-первых, это гуманный, гуманитарный акт, да, чтобы жители Украины приготовились, там, закупили себе повербанки, закупили себе вот эти большие зарядные станции, чтобы они, там, кому надо, купили себе генераторы дизельные или бензиновые, это, безусловно, некий сигнал украинскому командованию, потому что они не могут не реагировать на эти наши предупреждения, я имею в виду в военном плане. То есть они все равно какие-то действия будут предпринимать, соответственно, наша разведка будет это дело все вскрывать. При этом, на данный момент, в принципе, у них довольно устойчивая ситуация по энергетике. И министр энергетики Шмыгаль об этом говорит, но он, правда, делает оговорку, если не будет новых поражений. Они, я очень надеюсь, будут, и уже началась работа по Одесской области. Вот в среду Одесса сидит без света, и говорят, что его восстановят только через сутки. А там бьют и по ТЭЦ, и по подстанциям, включая подстанции на 330 киловатт, и, соответственно, это уже такие магистральные, да, то есть это те мощности, которые перерабатывают импортную энергию, которая идет из-за границы. И вот тут, мне кажется, основное, на чем надо сосредотачиваться, потому что если мы будем вспоминать прошлый год, зима, Белгород, что сделал противник в первую очередь? Противник в первую очередь бил по тем подстанциям, по которым энергия в регион может прийти от соседей. У нас в соседнем регионе, в Курской области, в Курчатове стоит атомная электростанция. И они сделали так, чтобы невозможно было из Курской области перекачать электричество в Белгородскую. То есть они перебили все внешние вот эти перетоки. И после этого уже начали выбивать теплоэлектроцентрали. Соответственно, все держалось только на резервной генерации. Вот здесь то же самое. Надо выбивать в первую очередь, конечно, крупные подстанции на 330-750 гасить вот эти подстанции, которые идут от атомных электростанций, то есть не на самих электростанциях атомных, потому что все-таки АЭС вырабатывает 40% сейчас, 40% электроэнергии украинской, но с них вся энергия идет через специальные подстанции, мощные, которые уже раздают по регионам. Вот эти мощные подстанции тоже надо гасить. Обязательно надо, конечно, выбивать уже восстановленные ТЭС и ТЭЦ, прежде всего те станции, где энергетики успели восстановить часть блоков, да, вернуть в строй. Наиболее очевидно, наверное, ранее уже поражавшиеся и Бурштинская, и Добротворская ТЭС, это на западе Украины, собственно, и тепловые станции в центральной части страны, и в восточных, и в южных регионах, ну, как бы все, да, газодобыча, компрессорные мощности, потому что без газа, ну, те же киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 не будут работать. Они сейчас частично восстановлены, но вот по ним, кстати, тоже на минувшей неделе наносились удары. Продолжать бить по тяговым подстанциям, по узлам питания портовых комплексов Одесской области. Вот. То есть делать так, чтобы все равно это все будет ремонтироваться, пускаться какими-то частями в ход. Но вот, вот этот ремонт, он должен для Киева стать таким бегом по кругу, в ходе которого... Ну, мы постепенно избавляем их от тяжелого советского имперского наследия, продолжаем вот эту декоммунизацию, которая так мила украинскому уху, украинской душе, украинскому глазу, то есть лишать их тех благ цивилизации, которыми их наградила коммунистическая партия Советского Союза.
15: Что совершенно не мешает нам двигаться к миру стратегически, в долгую, о чем мы поговорим уже после новостей.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
20: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
1: Детский сад номер 4 в Великих Луках присоединился к федеральному проекту «Добрые игры». Это дошкольный аналог разговоров о важном, реализуемый в игровой форме. Проект разработан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и направлен на формирование у детей традиционных духовно-нравственных ценностей. «Добрые игры» будут встроены в повседневную жизнь группы. Проект предполагает активное участие семьи. Для родителей подготовлены комплекты материалов с играми, идеями для творчества и прогулок, списками рекомендуемых книг и мультфильмов для обсуждения. Суждения дома. Выставка-инсталляция «Когда за партой ждали чудо» открылась в Центральной городской библиотеке имени Семевского. Ее автор-коллекционер Ольга Мурашова собрала предметы, которые сегодня стали раритетами. На выставке представлены учебники разных лет издания. Среди них книга для изучения родного языка для учеников второго класса, изданная в 1915 году. Рядом букварь 79 года, по которому учились читать миллионы советских мальчишек и девчонок, и учебник немецкого языка 1925 года. Канцелярские принадлежности на выставке занимают особое место. Чернильницы, непроливайки, перьевые ручки, цветные карандаши в старых коробках, акварельные краски с выцветшими этикетками, пеналы, которые открывались с особым щелчком, кассы букв и слогов, тетради. Выставка дополнена снимками школьников тех лет. Воспитанница народного коллектива молодежного музыкального театра «Трубадур» Ольга Игнатьева стала участницей 5-го международного детского культурного форума в Москве. В нем приняли участие более 1800 юных талантов из всех регионов России и 17 стран мира. Ольга вошла в число 10 участников творческой делегации Псковской области и представляла направление «Театр».
2: О валютах.
1: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц здесь. Саш, в Бишкеке ты упомянул, да, саммит ШОС. Президент России коснулся многих вопросов. И премьер Индии Моди начал размышлять, да, философски пространно о том, что мир лучше войны, и война ужасна. На что получил тоже такой философски пространный ответ о том, что наша страна, Россия, тоже, что правда, всегда за мир, и к миру движется. Услышали как-то все по-разному, да, некоторые напряглись, но вот давай этот аспект тоже проговорим.
16: Да, там эту фразу верховного главнокомандующего разнесли по всем телеграм-пабликам и прочим соцсетям, как будто президент анонсировал скорое окончание войны, ничего подобного.
15: Есть путь, да, в большом философском смысле.
16: Собственно, президент ничего о сроках не говорил, обстановка на земле как бы не дает почвы для таких прогнозов. Инициатива действительно на земле у нас, и мы двигаемся, но работы еще много. Я вот не поленился.
15: Наш солдат-миротворец всегда
16: был. Да, не поленился, посмотрел контекст. Путин сказал, мы по этому пути и двигаемся. Все. Да. Вот вся цитата. Моди действительно премьер Индии на полях ШОС там проповедническую фактически произнес речь о том, что каждый день войны отбрасывает человечество на шаг назад. Нужно переходить от бесконечной войны к ее окончанию. Землю Ганди и землю Будды объединяет одно послание – путь мира. Вот, собственно, Президент наш и сказал, мы по этому пути и двигаемся, по пути мира. Мы начали СВО для того, чтобы закончить войну, которую развязал украинский режим в 2014 году еще. То есть это не было каким-то анонсом окончания войны. Это была протокольная реплика на призыв МОДИ. То есть президент не называл сроков, он не говорил о каком-то перемирии, он не обещал остановить войска или тем более там, откуда-нибудь их вывести. Он подтвердил то, что говорил всегда. Россия за дипломатическое урегулирование, но за такое, которое снимет первопричину конфликта, и которое не заморозит на пару лет, да, до очередного обострения, а учтет реалии на земле, как бы, и все наши опасения, и чаяния, и веяния. Да. То есть мы не добиваемся паузы, мы добиваемся конкретного результата. Нам не нужна тлеющая точка на границе, у которой надо постоянно годами держать войска, ПВО, антидроны и прочее, прочее, прочее, да, и ожидать там какого-нибудь вторжения, как в Курскую область. Вот конфликт между Индией и Пакистаном, раз уж мы МОДИ вспомнили, идет уже на протяжении 79 лет. То есть у них на протяжении 79 лет их государственные границы – это линия фронта. Ну, в разной степени там температуры, да, но периодически она серьезно повышается, вплоть до ударов, а это как бы ядерная держава. Вот. И нам вот такой мир не нужен, да, мы от такого мира отказываемся. При этом параллельно с дипломатическими вот этими реверансами в адрес Индии, в адрес премьера Моди прилетает другая арифметика, она пролетает по Киеву, по его энергетике, о которой мы говорили в прошлой части, по логистике, по всей военно-экономической машине киевского режима, и у либеральной публики тут случается такой разрыв шаблона, да, то есть это как это? Это как-то мы к миру движемся, объем все сильнее и сильнее, ну вот так, да, украинский режим последние недели только и делает, что грозит эскалацией, то новыми ударами вглубь России, то каким-то новым витком там на фронте, назначает нацистов на Донбасс, угрожает сбивать гражданские самолеты. Но если противник обещает раскачивать конфликт до предела, да, ну, как с ними разговаривать на языке, который он понимает, да, опережающий удар больше, чем он готовит сам, не чтобы продлить войну, да, а чтобы отбить охоту ее продлевать как раз, и вот эти все мощные удары по украинской военной, экономической инфраструктуре, они ведь ускоряют движение к миру, вот этот путь, о котором...
15: Тысячелетний путь к миру.
16: Говорит, да, премьер Моди, да, соответственно, чем меньше у киевского режима возможности тянуть вот эту войну, ну, тем ближе путь, о котором Путин сказал Моди. Так что войну никто не обещал закончить в ближайшее время. Заявления о ее скором конце президента не было. Была благодарность гостю за добрые намерения, за подтверждение курса, который Москва держит с самого начала. Мир через силу, да, а не мир через капитуляцию перед чужой какой-то наркоманской истерикой. 79 лет. Вот что бывает, когда путь к миру подменяют перемирием, ну, вот просто ради перемирия. Да, Россия выбрала другой маршрут и им пойдет. Мне кажется, еще очень важно в этом саммите ШОС в Бишкеке была встреча с премьером Армении Пашиняном. Мне кажется, там Владимир Владимирович, ну, показал, что все, хватит. Как бы он это сделал дипломатично, но очень очевидно намекнул Николаю Воваевичу, что...
15: Никол Прикол его называют армянин.
16: Никол Прикол, да. Что как бы нельзя усидеть на двух стульях. Все, Надо выбрать, выбрать сейчас, потому что Путин сказал, что принятие закона о начале процедуры вступления Армении в другую организацию означает заявление о выходе из нынешней. И если переводить в дипломатическое, то вот этот закон, который они приняли о движении в Европейский Союз, он моментально означает выход из ЕАЭС.
15: Ну и наших военных можем вывести в любое время.
16: Да. Ну, если того, народ Армении, а не временная власть, которая там, там сидит. В общем, ему было сказано, слушайте, ну пусть уже народ Армении определится на референдуме, что они хотят, в ЕС или в ЕАЭС. Вот. Пашинян ответил тут же, как бы референдума не будет, пока Ереван официально не подаст заявку в ЕС и не приблизится к статусу кандидата, всенародное голосование он не собирается проводить, считает это почему-то неэтичным. То есть нам, России, предложено подождать. Подождать, пока Брюссель там дозреет, пока в Ереване разберутся с процедурами. Подождать, это вот пока это годами можно ждать. И Пашиняну как бы вот и сказали, что давай уже соображай быстрее. У него как-то была у Пашиняна формулировка, типа будем совмещать, пока это было возможно. Вот в Бишкеке сказали, что все, совмещать больше нельзя. Больше эта формула не работает. Что Ереван теряет, если он выходит из ЕАЭС? Во-первых, торговля, да, экспорт Армении в ЕС в прошлом году это порядка 3,2 миллиарда долларов, товарооборот вообще в принципе со всем Союзом 8,2 миллиарда, это порядка 40% внешней торговли страны. Есть разные оценки, сколько ВВП потеряет Армения, если оставит ЕАЭС, ну, там, до 40% начинают называть, вообще это катастрофа. Продукция собственная, да, коньяк, свежие овощи, фрукты, цветы, свежемороженая рыба, это вот те категории, в которых Россия – это крупнейший рынок, да, поставки, причем в прошлом году из Армении вот этих продуктов в Россию выросли, там, от 15 до 21%, и все это тут же встретят пошлины, сертификацию, очередь на таможне, а еще какой-нибудь Онищенко начнет, как, найдет какой-нибудь бензопирен где-нибудь, в чем-нибудь. Вот. В общем, проблемы точно начнутся. Газ. Внутри ЕАЭС Армения покупает российский газ по 177 долларов за 1000 кубов. Без Союза это будет, ну, там, 500-600 долларов, как обычный европейский импортер. Мигранты. Сегодня армянин в России работает без патента, без разрешения на работу, ему не нужна виза, у него учитывается стаж, ему идут там пенсионные накопления. Завтра все, как бы, извините, денежные переводы, в которых так нуждается Армения и пополняет свой бюджет, ну вот как-то вот с ними тоже начнутся проблемы. Ну и логистика, потому что все-таки единые тарифы на грузы внутри Союза, транзит через Россию, через Казахстан, по внутренним правилам намного дешевле, да, они тут же будут выключаться, будет возвращаться таможенное оформление, ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль. Президент в Бишкеке прямо сказал, у нас совершенно разные фитосанитарные нормы с Евросоюзом, мы вынуждены будем как бы вводить с Арменией новый фитосанитарный контроль, ну и отдельное признание там сертификатов, то есть каждая коробка с армянскими товарами будет встречать на границе таможенника, бланки, проверки, заворачивать обратно, до свидания. Плюс денежки, у нас все-таки есть антикризисный фонд в ЕАЭС, и Армения там сегодня получает денежку как член семьи, а не как проситель. А вот это тоже кормушка закроется. А взамен они получат статус кандидата ЕС, без денег, без сроков принятия в Европейский Союз, и торговый режим, там, по-моему, 6400 тарифных линий, да, по которым их коньяк нахрен никому не нужен.
15: Зато кружевные труськи будут на фанерках.
16: Поздравляю.
15: Продолжим через пару минут.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
15: Продолжаем, да, и такие вот сообщения тут с Украины пришли о некоторых известных сидельцах Азовстали, Калина Волына, Калина Малына, да, вот...
16: А он не редист, там, хренист.
15: Редист, да, это как раз и сидельцы. Оба террористы-экстремисты, Денис Прокопенко, Андрей Белецкий, нацисты, руководители соответствующих бригад штурмовых неонацистских, на усиление, Зеленский направил их на усиление на позиции в Донбасс. Два подразделения.
16: Ну, Белецкий не сидел на Азовстале, Прокопенко сидел, потом попал в плен, да, причем Зеленский же об этих назначениях сказал на фоне стелы Запорожья, что само по себе очень хороший знак, он вот так вот селфился, вот, это значит, что скоро начнутся бои за российский областной центр.
15: А там, кстати, такмачка, да, наша вокруг Орехова сжимается, насколько
16: постепенно,
15: понимаю.
16: Плечи, кольцо, постепенно, кольцо, уже идут городские бои, уже подходим потихонечку к центру, но это Орехов, а все-таки Белецкого и Прокопенко, террористов, экстремистов, бросают на Донбасс, причем не подразделения, их бросают командовать новыми двумя корпусами, которые, значит, обороняют Донбасс, и символизм этого назначения так и прет, потому что... Ну, Белецкий – основатель запрещенного в России Азова, да, идеолог этого бренда с 2014 года. Прокопенко – тоже террорист-экстремист, комбат, который сдал Мариуполь, да, вышел из Азовстали по обмену, потом пару лет, как это говорящая собачка, обезьянка, его возили по Европе, показывали как живой экспонат. Вот их ставят на две новые группировки. Это ведь не позор был, это же была операция «Экстракшн», поэтому это не позорная сдача в плен была, это вот такой хитрый план был. И, кстати, Белецкий из Авдеевки не бежал, он просто передислоцировался на более выгодные позиции. Ну, то есть это не позорников назначили оборонять Донбасс, а вполне себе таких современных украинских героев. Мне кажется, что это назначение надо читать скорее не как военное решение, а как политическое. У Зеленского на этом участке фронта, в принципе, полководцев хватает, там нет нехватки каких-то комбригов, у него не хватает мотивации у личного состава, и тут как раз вот идет бренд Азова в дело, узнаваемый, идеологически заряженный, годный для медийной картинки, в том числе западной, то есть это не столько тактика, сколько попытка продать украинцам и западным спонсорам, конечно, образ несгибаемости через вот эти раскрученные лица военного смысла в этом решении меньше, потому что, ну что Белецкий сейчас изменит под Славянском, там, без резервов, без превосходства в воздухе, без устойчивой логистики, вот, ну, может жестче наладить работу заградотрядов, да, или будет жестче утилизировать мясо в бессмысленных контратаках. Есть обратная сторона. Концентрация двух самых раскрученных бригадных генералов, а не бригадные генералы, на одном направлении, это фактически ставка ва-банк. Вот еще одна, да, вот такая ставка, о которой мы говорили. Если Славянско-Краматорская агломерация начнет сыпаться при живых Белецком и Прокопенко у руля, то рухнет последний миф о непобедимости этих двух командиров, и Зеленскому тогда уже нечем будет прикрыть провал, все козыри уже будут выложены на стол. Я вот рискну предположить, что Киев готовится не к обороне ради обороны, да, а к затяжной такой информационной войне за удержание Славянска и Краматорска любой ценой ради переговорной позиции и западных траншей. Да. То есть сигнал адресован не столько фронту, сколько Вашингтону, Брюсселю, да, смотрите, мы ставим лучших, мы как бы готовы стоять до конца. Проблема в том, что на войне бренд не держит рубеж, его держат люди, а это, ну, пока единственный ресурс, который Киеву Запад обеспечить не сможет. Вот, собственно, и вся подоплека этого назначения, а мы пока тем временем там поджимаем и Дружковку, и Славянско-Краматорскую агломерацию с востока, юго-востока и северо-востока, плюс к Дружковке подходит группировка «Центр» с юго-запада. Разберемся с Добропольем, пойдем на Краматорск с западной стороны, соответственно, с тыла. Вот, и все это параллельно вот той системной работы по нанесению ударов.

0: перепалка, причем на русском языке, естественно, стрельба в темноте, задержание каких-то людей в форме, утром раненые, один убитый гуровец. Вот по слухам, началось все неделю назад во дворе вот этой же многоэтажки, там задержали замкомандира РДК, запрещенная в России террористическая организация, ну, вот эта фирма «Прокладка», запрещенная почему? Потому что командир этой организации, он представитель нетрадиционных сексуальных меньшинств, а ЛГБТ в России запрещено, поэтому вот они дважды запрещены, организация террористическая и еще и ЛГБТ. Вот, но это лирическое отступление. Так вот, задержали этого парня, никто не знает, что, почему, я даже гадать не хочу, там, когда пауки в банке начинают цапаться, лучше туда не лезть. Ну, вот СБУшники, видимо, хотели что-то подкинуть ему на квартиру, а ГРУшники, а это подразделение относится к гуровцам. Гуровцы пытались как бы вот это все дело защитить. Есть еще одна версия, что это СБУ и ГУР делили бизнес колл-центров. Дескать, запрещенный этот в России РДК крышевал несколько колл-центров, их на Украине называют офисы, а те, кто их держит, называют офисники. Вот. И якобы СБУшники пытались переподчинить эти колл-центры себе, потому что буквально на этой неделе Зеленский сказал, что надо заканчивать эту историю с мошенническими колл-центрами, надо, значит, выжигать это все дело каленым железом. Ну, то есть надо заканчивать с неподконтрольным этим бизнесом, чтобы перевести под контроль привычный СБУшный как бы поклад. Нынешний глава СБУ – это человек Зеленского, соответственно, вот надо под его начало все это переподчинить. И случилось у них непонимание. Вот посреди ночи в итоге раздалась стрельба, автоматные очереди, все это снималось жителями окрестных высокоэтажек с балконов, и, в общем, кутру там валялись раненые, валялся как минимум один убитый. Такая вот забавная история, когда спецназ двух спецслужб украинских стреляет друг в друга из-за русского нациста, а замкомандира вот этого запрещенного РДК Степан Каплунов, он уроженец Иваново и сбежал из России в 2014 году, чтобы примкнуть к террористам фашистского Азова и воевать против своих бывших сограждан. Вот такая забавная история, которая говорит, ну, о неком напряжении в украинском обществе. Там хватает сейчас таких болевых точек, которые, собственно, нам надо обязательно бить. Это, безусловно, раскол общества по линии мобилизации государства, да, мобилизация государственной против общества. Там очень серьезный напряг, и он не взорвался просто потому, что никто не применил какую-то организацию ко всему этому делу. Вот картонным митингом привели организатора и человека, который за это платит, и у них получился вот какой-то протест бессмысленный. Как только появится выгодоприобретатель поднять на знамя, значит, родственников бусифицированных, тут же это будет большой серьезный социальный взрыв. Ну и в армии тоже мы видим, что не все едины, есть разногласия даже среди представителей таких спецслужб, как СБУ и ГУР. Понятно, что это разногласия, скорее всего, связанные с большими суммами денег, которые уходят не туда и не тому в карман, но тем не менее. Да, еще, друзья, у нас тут остается, по-моему, минутка, да, и я бы хотел всех призвать, я тут побывал на премьере сериала «Марик», который снял Егор Бероев. Мы об этом сериале говорили, когда его не так давно летом засудили на одном из кинофестивалей. Не то, что засудили, а просто отказались оценивать. Так вот, он выходит на экран, обязательно смотрите, я побывал на премьере. Замечательный сериал с огромным количеством заложенных в нем смыслов. Сериал на очень сложную тему возвращения с войны. Не просто героев, возвращение детей, возвращение общества воевавшего, не воевавшего. Очень глубокие смыслы, очень глубокая тема. Рекомендую.
1: Спасибо, Саша. Да, до встречи уже через неделю тогда.
0: Всем пока.
2: Коц. Аналитика с

0: Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
6: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти 100 лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже самая Армения. Это могут быть любые банки на дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов, всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать или усиливать свое давление на правительство этих государств.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
10: О важном.
9: Владимир Путин собрал во Владивостоке совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Президент прилетел сегодня во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Сегодня провел международные встречи, а завтра Путин выступит большой речью на пленарной сессии форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Сообщение с пометкой «Срочно» атака 3 беспилотников отражена силами ПВО Минобороны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер полностью сосредоточены на переговорах по мирным соглашениям, включая урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio. Он добавил, что по каждому направлению во внешней политике администрация Белого дома формирует отдельные команды, и все участники работают в рамках общего подхода. Ранее сайт КП.ру писал, что Владимир Путин рассказал о работе с Уиткофом и Кушнером. Он назвал работу с американскими представителями комфортный. Сообщение с пометкой «Срочно» Росавиация реализует доп-меры по безопасному использованию воздушного пространства и повышению защищенности объектов на земле, сообщает ведомство. Также в Росавиации заявили, что авиавласти Украины нелегитимным нотам поддержали террористическую риторику своего вожака.
0: О церкви.
9: Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в Московском храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября, сообщил сайт Русской Православной Церкви. Ранее стало известно, что мощи святого благоверного великого князя понесут в общемосковском крестном ходе 6 сентября, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи Дмитрия Донского. По благословению патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих.
0: Обо всем.
9: Лингвист Ирина Левонтинова назвала слово «дофаминовый» одним из главных претендентов на звание «Слово года» в России в 2026-м. Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН объяснила, что такое прилагательное используется в разных контекстах. Дофаминовый букет состоит из ярких и контрастных цветов, дофаминовый маникюр максимально яркий и контрастный. Это то, что позволяет человеку удержаться в трудной ситуации и быстро переводить себя в режим хорошего настроения, сказала она. В список претендентов на звание «Слово года» вошли еще также 40 вариантов. Ольга Демидова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях прекрасная пара. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и ее супруг, танцовщик, хореограф, ведущий солист театра танца Аллы Духовой «Тодос», приглашенный солист Большого театра России Ильдар Гайнутдинов. Спасибо большое, что пришли в гости, очень рад вас сегодня у нас здесь видеть.
12: Здравствуйте, да, очень приятно.
11: Уже в октябре ты представляешь новое ледовое шоу, на котором соберутся звезды 90-х, хотя в прошлом году у тебя тематика были нулевые. Почему ты пошла в обратном порядке, а не вперед, например, в сторону 2010-х?
13: Ну, раз уж мы так с работы сразу начали, отвечу так, что в прошлом году мы сделали очень необычный формат. Я, в принципе, не очень люблю вот это вот. «Мы первые, кто это... Никто такого еще не делал, мир такого еще не видывал, вот это эксклюзив». Но так получилось на самом деле, что никто не делал танцпол на льду. И мы решили сделать формат дискотеки 2000-х, потому что я лично считаю, что тогда писалась самая крутая и прям, ну, честно скажем, кайфовая русская музыка. И тогда лейблы старались, исполнители соперничали друг с другом, и в песнях был вот этот огонь, который вот до сих пор он горит. И очень много людей, которые действительно, как и я, фанаты музыки нулевых. И мне действительно захотелось сделать что-то особенное, потому что фигурное катание с чем ассоциируется? Да? «Кармен», «Лебединое озеро», «Опера Тоска», да, и вот как-то вот все вот серьезное такое, там, «Призрак оперы», что только там люди из классики не перекатали. И фигурное катание ассоциируется с чем-то, что вот мы выходим, каждый по очереди показывает свои программы, которые, очевидно, 350 тысяч раз люди видели. Мне захотелось сделать абсолютно какой-то новый формат, который будет нравиться не только зрителю, но еще и самим фигуристам. Потому что зачастую фигуристам уже сложновато становится чисто морально катать программы из своего прошлого, хотя это всегда выстреливает, это всегда зрителю интересно. Но не всегда интересно самому исполнителю этих программ. И я подумала, что можно сделать такого, чтобы было круто и весело и зрителю, и самим ребятам, которые на лёд выходят. И как-то так и родился формат дискотеки нулевых. И мы начали смотреть уже на следующий год, то бишь на этот год, форматы, куда мы еще можем сдвинуться. Потому что в прошлом году очень хорошо зашел этот формат. И отзывы были супер, и танцпол отработал себя на 1000%. Люди прям наслаждались, как на настоящем концерте. Вот главная цель моя была достигнута. И мы остановились все-таки на музыке 90-х, потому что в 2010-х годах уже все равно другая музыка была. И мы решили сделать все-таки шаг назад на десятилетие, потому что та музыка хоть была и другая, но до сих пор очень пользуется популярностью. Если мы даже посмотрим на Буланову, на Татьяну Буланову, да, у нее какой взлет вообще супер. И у нас есть уже утвержденные артисты. Это Дмитрий Маликов, соответственно, Татьяна Буланова, исполнительница «Акула», вот, кислотный диджей «Будет». Вот. И еще много-много исполнителей, честно говоря, песен которых я не знаю. Мне в этом помогает команда, поскольку я была рождена в 1999 году. То есть я была рождена в нулевых. Поэтому мне вот помощь более старшего поколения очень пригождается в создании этого шоу, потому что я далеко не все хиты знаю, но зато просвещаюсь. Век живи, век учись.
11: Ильдар, помогаешь с выбором композиций?
12: Не, я не помогаю в этом вопросе. Но у меня просто есть, например, вот свой какой-то там набор исполнителей, которые мне интересны. Вот, но они так получилось более зарубежные. То есть я вот люблю именно зарубежную музыку, английскую музыку, и мне это больше нравится. Я как-то вот именно нашу отечественную музыку 90-х почему-то не слушаю.
13: Как это прошло вот. Мимо просто.
12: Да, мимо меня это как-то прошло. Вот, поэтому уже не больше как бы русских, естественно, исполнителей, вот, потому что артисты русские, да.
11: Все-таки кто для тебя, Жень, легенда 90-х? Может быть, ты до сих пор слушаешь этого человека с рождения, с нулевых? Есть такой человек?
13: Прям 90-х? Наверное, я все-таки могу назвать 2000-х, да? Но если брать именно... Вот период, на который мы полагаемся при создании шоу, для меня это, конечно, все артисты, которых мы приглашаем. Вот. Это и Татьяна Буланова. Я помню, в детстве тоже с бабушкой сидели, по телевизору смотрели, там «Голубой огонек» шел, и вот все вот исполнители того времени. Это и Дмитрий Маликов, это и Иванушки, конечно же. Много-много-много на самом деле, но... Конечно же, все это так в моем сердце именно не засело, как музыка 2000-х. Вот, поэтому я бы хотела бы еще 2000-е повторить шоу, но, возможно, как-нибудь потом.
11: А из фигуристов кто будет на твоем шоу?
13: Из фигуристов мы еще продолжаем утверждать список, поскольку вы знаете, что наши спортсмены получили нейтральный статус, и они сейчас все нацелены на международную арену. И я как спортсменка абсолютно их поддерживаю, поэтому некоторые спортсмены еще подвисают в воздухе, поскольку они не знают, на какие конкретные турниры их допустят, не допустят, поедут, не поедут. Поэтому полный список спортсменов я пока что назвать не могу. Мы с ними в постоянной коммуникации, но спортсмены будут хорошие, именитые, некоторые из них уже подтвердились.
11: Этим летом вы были на масштабной премии Муз-ТВ. Как вам подобные светские выходы? Нравятся, не нравятся? Хотите ли чаще вдвоем выходить?
12: Ну, вдвоем, конечно, всегда здорово, приятно.
13: И попроще.
12: Вот, как-то. И попроще как-то, да. И не, я... вот мне лично, на самом деле, вполне комфортно, да, потому что все равно я как-то рос тоже на телевизионных проектах, на телевидении, и, в принципе, для меня это привычная среда обитания, да, когда там камеры, когда там много журналистов, нет такого, что для меня это все какое-то что-то такое чуждое, поэтому, в принципе, очень комфортно, Женя всегда рядом, она уже спец, в принципе, в этой индустрии, она сама как журналист уже работает очень часто, вот, интервьюер, и мне кажется, что было бы здорово походить еще.
11: А ты, Жень, как-то его обучаешь, как правильно выходить, как себя вести, как отвечать?
13: Ну, чего его обучать? Он и так знает все. Все, что нужно делать, что нужно говорить, как нужно выглядеть. Как говорится, не учи ученого.
11: Ильдар, еще в 2022 году ты снимался в сериале «Балет». Вот тебе как актерская такая карьера интересна, нет?
12: Мне интересна актерская карьера, но лучше поговорить про... Там, где у меня действительно был актерский опыт, потому что в сериале «Балет» мне не удалось так реализоваться в качестве актера, потому что там очень многие сцены были вырезаны, и мне очень понравилась съемка в фильме «Самозванцы», и там была действительно для меня сложная работа, потому что я читал отрывок из произведения Пушкина «Борис Годунов». Он был в стихах. Это стихи, которые надо было говорить вот таким вот живым текстом, то есть надо было все практически перелопатить в своей голове, как из стихотворения можно делать прямой диалог естественный с другим человеком. Вот. Мне очень понравилось. Конечно, это очень сложно, и не просто, когда ты это совмещаешь с танцем, потому что тут ты говоришь телом, тут ты говоришь словами. И мне на самом деле было очень сложно просто вот что-то говорить на камеру, вот прям искренне играть и искренне в это верить. Потому что мало того, что надо выучить текст, который был, в принципе, довольно-таки большой, Мы с моим педагогом, с Юлей, мне очень с ней повезло. Мы с ней каждую фразу мы с ней выстраивали, проговаривали. Каждый, где ты там поднимаешь интонацию, где ты ее опускаешь, да, то есть по характеру, чтобы тоже речь не была монотонная, как у меня сейчас, например, а чтобы она жила, чтобы она развивалась, чтобы это было интересно слушать и смотреть. Вот, поэтому мне очень нравится, да.
11: Этим летом ты еще получил диплом о высшем образовании. Сложно ли тебе далось написание диплома?
12: Мне, на самом деле, не очень далось тяжело написание диплома, потому что у меня была очень интересная тема, которая, в принципе, напрямую связана с тем, чем я занимаюсь сейчас и тем, чем я хочу заниматься дальше. Да? Это создание современного балетного спектакля в России в 21 веке. Да? Какие сложности, с которыми мы сталкиваемся, и какие перспективы оно за собой несет. Вот, потому что на самом деле у нас в России вот все, что касается именно танцевальных проектов, у нас, я считаю, мы номер один, потому что нигде в мире нет такого огромного количества именно танцевальных проектов, спектаклей, именно где частная индустрия, частные продюсеры, предприниматели, они могут создавать что-то свое, и на это будут выделяться хорошие бюджеты, и, естественно, когда это будет, тоже будет хороший спрос у зрителя у нашего, как бы, потому что на Западе, к сожалению, такого нету, там в этом смысле все намного скуднее, и у нас в этом смысле намного более богаче возможность развиваться в этом направлении. Именно поэтому, как бы, было тоже выбрано именно продюсерский факультет ГИТИСа, потому что в этом есть своя своего рода перспектива.
11: То есть, ты продюсер?
12: Я продюсер.
11: Будешь Евгению продюсировать?
12: Буду.
11: Жень, как поздравила вообще? Как отмечали вы это событие?
13: Я заказала тортик. Отметили это киновечером, съели торт на двоих, распилили его, запили чаем, легли спать, потому что на следующий день работа.
11: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся сразу после рекламы.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
15: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о бывшем министре обороны Украины, получившем должность в Италии.
16: Новость о том, что он стал советником министра обороны Италии, как мне кажется, вполне тоже логично, потому что вот эти щупальцы и сети, раскиданные коллективным Соросом по миру, они, конечно, едины в своем порыве и в своем антироссийском желании, поэтому в этой части я ничего нелогичного не вижу. Более того, я думаю, что в этой истории, наверное, больше имиджелого, чем какого-то там практического, потому что пока на сегодняшний день современные дроновые технологии вот части практического применения, наверное, Италии не нужны, поэтому ничего здесь нелогичного, собственно говоря, нет. А то, что он свалил с Украины, так обратите внимание, все бывшие министры обороны, они как-то очень вот любят быть и жить за пределами Украины. Вот Резников там по поводу женской мобилизации тоже из Лондона умничает, украв там просто миллиарды. Поэтому, наверное, с тем количеством денег, которое уносит с собой бывший, любой бывший, даже коротко находившийся при должности министра обороны Украины, очень сильно дискомфортит находиться на территории Украины, ну мало ли, а вот там, где безопасно, почему бы и нет.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях фигуристка Евгения Медведева со своим мужем, танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Ильдар, в конце июля ты выступал в Японии.
17: Реклама.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
20: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: На основе и азбуку повторяю, хотя я ее знаю, вот, и уроки прохожу, но такие в формате телефона чисто. Но с языком знакомо, с интонациями знакомо. То есть если чуть-чуть посидеть, разобраться в тексте, то я и скажу все, что нужно. Не всегда пойму смысл, но сказать скажу. Вот.
11: Жень, собственно, как мы уже говорили, ты еще и моя коллега, интервьюер. У тебя есть свое шоу. Да. Вот, и у тебя было много гостей. Перед кем ты волновалась больше всего? И было ли вообще такое?
13: Ни перед кем не волновалась. Надо всегда быть готовым к тому, что люди совершенно разные. И у меня... Волнений не было, но у меня было ожидание реальности. В основном это ожидание реальности, они совершенно полярные. То есть если ты едешь на интервью и думаешь, что сейчас там вот ко мне комик приходит, скорее всего, сейчас мы так легонечко пообщаемся часок-другой и разойдемся, и будет весело, прикольно, значит, в этот раз, скорее всего, так не будет. Если наоборот, ты едешь и думаешь, сейчас тяжелый гость, и там, судя по отзывам, там сложно работать, и там трудности в монтаже будут, потому что, скорее всего, будут просить много чего вырезать. В основном такого не происходит. То есть у меня чаще всего просто ожидание реальности. Случается.
11: А кто вот все-таки удивил больше всего из артистов, из гостей в хорошем или в плохом смысле?
13: В плохом смысле я говорить, естественно, не буду, потому что это мои гости, да. Но я скажу так, что ситуации бывали разные. Бывало и такое, что интервью не выходило по инициативе гостя, а я к этому не очень хорошо отношусь, потому что раз уж ты пришел на интервью, уж будь добр, потому что кому, как не тебе, не рассказывают, что это аренда студии, это время людей, это деньги, это мое время, это визажисты, стилисты, это целый продакшн. И когда интервью не выходит по причине того, что я не хочу, это странно. Ну, представляешь, мы вот сейчас вот пришли, а потом спустя 3 часа я тебе напишу в мессенджере, знаешь, мне что-то так не понравилось, как ты мне вопросы задаешь, и вообще вопросы были какие-то тупые, поэтому интервью не выйдет, а если оно выйдет, то я на тебя в суд подам. Ну, то есть такое тоже было. Но если мы говорим про приятную часть, то мне очень понравилась беседа с Аленой Водонаевой. Мне очень понравилась беседа с отцом Павлом Островским. Это единственное интервью, которое мы разбили на 2 части, потому что у нас планировался мотор 2 часа, и в итоге мы писали 4,5. Вот. Из таких длинных моторов у нас с Яной Рудковской получился тоже 4,5 часа, но мы все-таки сократили на один выпуск. Длинный, но один. Перечислять можно сколько угодно, поскольку я 3 года уже этим занимаюсь, гостей у меня было уйму, но я точно могу сказать, что с каждым разом все сложнее и сложнее найти гостя, с которым можно будет открыто и искренне поговорить, и который не будет бояться выражать свое мнение на камеру. Это зачастую такая прям проблема, потому что человек в жизни, он классный и открытый, включается камера, и тут его нужно раскрывать. И в этом уже сложность заключается.
11: Раз уж мы заговорили о твоем шоу, хочу перейти к нашей рубрике, которая очень на него похожа. Она называется «Комментируем комментарии». Но я думаю, даже не нужно объяснять смысл, все, собственно, вам будет понятно. Первый комментарий звучит так. «Аккуратистка. В белом, чистом, не пятнышко от мяса. Не каждая хозяйка так может. Красавица и умница. К тому же, очень хозяйственная».
13: Да,
11: это под видео, где готовишь мясо.
13: Дальше,
11: да. Вот часто ли ты создаешь такие кулинарные шедевры?
13: Не так часто, как хотелось бы. Вот Эльдар жалуется, что я слишком редко ему готовлю. В основном, конечно, на доставке мы живем, поскольку люди мы работающие. Хотя готовить я очень люблю, у меня это получается. Вот. В общем, но не так часто, как хотелось бы.
11: Ильдар,
13: но создаю.
12: Да нет, не особо готовлю. Хотя, на самом деле, тоже неплохо получается. Просто как-то вот сам процесс
13: не затягивает
12: особо, да.
11: Лучшая распаковка огурца, которую я когда-либо видел, mm-hmm. это под роликом, где ты показываешь, как выращиваешь у себя дома овощи.
13: Они погибли все, кстати, потому что я уехала надолго. И они без воды, как и все любое живое, загнулось.
11: А не думала в будущем купить дачу или дом частный с огородом?
13: У меня есть дача.
11: А есть там огород?
13: У нас с мамой проект на следующее лето. Нам нужна теплица с автополивом и с автоматическим открытием форточек, чтобы там ничего не затухло. Вот. Но на такую теплицу уже готовы, нужно поднакопить. Поэтому, собственно, чем я и буду заниматься весь оставшийся год. До следующего лета.
11: Ильдар, будешь помогать на даче?
12: На даче?
13: Вы бы знали, как он шедеврально косит траву. Моя мама просто была в шоке. Он просто молча взял газонокосилку, покосил весь газон. Для моей мамы это было прям открытие. Она целый день, потом она ходила, она снимала на видео, она отправляла всем подружкам. Говорит, Таня, ты представляешь? Ильдар сам покосил траву. А ну, у нас если нужно покосить было травы, я помню, бабушка у меня на даче все время этим занималась, либо мы нанимали кого-то, так чтобы мужчина в нашей семье пришел и покосил траву. Для моей мамы это было просто вау. Ильдар такой, так странно, я вроде, ну, это нормально вроде взять и покосить. Угу. Ну, в общем, да, у нас такая идет бытовая притирка не только друг к другу, но еще мама с Ильдаром.
11: Следующий комментарий звучит так. Боже, почему она настолько классно разговаривает? Это под твоими влогами. Это врожденное или все-таки ты специально училась так разговаривать?
13: Ну, странно, если бы это было врожденное, да, согласитесь, потому что мы все учимся разговаривать, у всех разный потенциал, но я считаю, что когда ты находишься в медиа, это твоя прямая обязанность хорошо разговаривать. При этом я считаю, что нужно уметь гибко разговаривать, потому что, например, мы вот сняли проект, называется «Спорт на хайпе», такой молодежный проект, и ребята там блогеры, и ребята-спортсмены, они достаточно такие молодые, то есть сленг присутствует. И мне кажется, что если ты хочешь быть универсальным человеком, который работает в медиа, нужно уметь разговаривать официально, как, да, вести, например, ледниковый период на Первом канале. Естественно, ты со сленгом это делать не будешь. Ну, а также нужно уметь расслабиться перед камерой и быть собой, позволять себе чуть больше, чем ты это можешь позволить на телевидении, потому что формат совершенно другой. И это тоже иногда достаточно сложно, потому что если ты, например, научился свободно разговаривать, тебе иногда сложно себя собрать перед официальной камерой. И наоборот. И вот это вот перестроение, как мне кажется, это самое сложное. Подправить дикцию легко, кто угодно может. Но вот именно перестроиться, вот здесь вот уже сложная задача стоит.
11: Следующий комментарий. А все заметили, что он сам ел по одной пельмешке, а ей две на ложку положил. Это на видео с премии Муз-ТВ, когда ты, видимо, перекусывал там где-то в зале, и вот внимательные подписчики заметили, что ты ел одну пельмешку, а Женя положил сразу две. Собственно, это очень мило. А вообще, как вы проявляете еще заботу друг о друге?
12: Ну, есть какие-то нормальные, общепринятые там нормы, как вы позаботитесь, да, там, о девушке, о женщине, но я думаю, что самое главное, это, конечно, чувствовать партнера и...
13: Что конкретно нужно в данный
12: понимать,
13: момент.
12: Да, конкретно,
13: тогда, например, мне нужно было две пельмешки.
12: Оставить в покое, например, условно, или поговорить, или подержать, или за руку просто взять, или приобнять. Ну, то есть какие-то такие, именно больше на ощущениях, вот это, мне кажется, намного более ценно, чем когда ты там дверь передержать, сумку повзять, донести, это все понятное дело. Но мы, я говорю, наверное, больше про такие на интуиции, которые больше вещи.
11: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и скоро вернемся. Не переключайтесь.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Алексей Пелько о возможных причинах визита главы ЦРУ в США Джона Рэдклиффа в Москву.
22: Я думаю, что Рэдклифф приехал для консультаций с российскими спецслужбами, не исключая, что и с политическим руководством России. Потому что дело идет к прямому вооруженному столкновению России и как минимум отдельных стран НАТО. Если все продолжит деградировать в сфере безопасности в Европе такими темпами, как сейчас, я напомню, что европейская промышленность радостно клепает тысячи дронов, которые потом передаются Украине, то есть это не украинское производство, отправляется убивать российских граждан. Причем зачастую через европейское воздушное пространство, через Польшу и Прибалтику, Финляндию, минуя Украину. Такая ситуация недопустима, видимо, определенный предел достигнут. А и в Москве действительно начали готовить что-то в отношении Европы. А здесь у российской стороны широкий, говорится, прейскурант услуг. Ну и Рэдклифф приехал проконсультироваться. То, что пишет Wall Street Journal, Рэдклифф приехал предупредить Москву ни в коем случае начинать действия против Прибалтики, против НАТО. Это, конечно, ерунда. Он приехал поторговаться, он приехал понять, что в голове у российской стороны, и уехал. И напомню, что как только Рэдклифф вернулся в Вашингтон, он моментально с форсажем поехал в Белый дом к Трампу, куда тут же приехали военный министр Пит Хексет и начальник объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Все очень серьезно, у нас идет обострение в Европе.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О важном.
23: Динамика позитивных изменений Дальнего Востока и Арктики хорошая. По ряду параметров темпы их развития превышают среднероссийские. На это указал Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа на полях Восточного экономического форума. Он проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Сообщение с пометкой «Срочно» Дональд Трамп заявил, что возобновленная военная кампания США против Ирана не продлится долго. Также он сказал, что рассчитывает провести новый саммит с Владимиром Путиным, когда на Украине конфликт подойдет к завершению. Он сказал, что взаимодействует и с российским лидером, и с Зеленским. Норвежский суд арестовал российское судно профессора Молчанов на Шпицбергене. Как сообщила украинская компания «Нафтогаз», обеспечительная мера – связано с исполнением арбитражного решения по делу, касающемуся активов компании в Крыму. Арест наложен решением окружного суда Нур-Трумс и Сенья от 31 августа. Судну запретили покидать место стоянки, а губернатору Шпицбергена поручили принять меры, чтобы предотвратить перемещение судна. По данным «Нафтогаза», непогашенная сумма по арбитражному решению составляет более 4 миллиардов долларов, без учета процентов и судебных расходов. Профессор Молчанов входит в состав флота Северного управления по гидрометеорологии метеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно используется сугубо для научных исследований, мониторинга и обеспечения работы полярных станций. А также оно выполняет коммерческие экспедиционные круизы. Вопрос о пассажирах, находящихся на борту, находится в ведении норвежских властей. Комментариев с нашей стороны пока нет. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, автор книги «Курск. Боль и слава», стал победителем премии «Книга года» в номинации «Герои нашего времени». 39-я Московская международная книжная ярмарка и номинация «Там герой нашего времени». Книгу выбрали из 1500 других от 140 издающих организаций из 37 городов России.
1: Обо всем.
23: Казанский «Рубин» одержал победу над Оренбургом в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Оренбурге. Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии послематчевых пенальти, точнее, оказались игроки казанского «Рубина» 4-2. В четвертом круге группового этапа Оренбург и «Рубин» вновь сыграют друг против друга в Казани. Матч этот состоится 13 октября. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и у нас в гостях прекрасная пара. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и ее супруг, танцовщик, хореограф, ведущий солист театра танцы Аллы Духовой, Тодос, приглашенный солист Большого театра России Ильдар Гайнутдинов. Жень, ты много лет участвовала в ледниковом периоде, но при этом свою любовь нашла на шоу, которое совершенно никак не связано со льдом, на проекте «Звездные танцы» от ТНТ. Вот почему так произошло? То есть на льду было не до романтики или это просто вот как-то судьба так повернулась? Просто мне лично удивительно, что...
13: Жизнь так сложилась. Бог так решил, что нам нужно встретиться на... проекте на танцевальном.
11: Жень, какое умение Ильдара тебя поразило больше всего?
13: В повседневе так, наверное, способность Ильдара концентрироваться на чем-то одном, потому что я так не умею. То есть если он берет книгу, он берет ее и читает. Но это какая-то особенность психики, либо моей, либо Ильдара.
12: Это особенность вообще, в принципе, мужской психологии, потому что мужчина, он склонен сконцентрироваться на чем-то одном, в тот момент, когда женщина, она способна концентрироваться на десятках разных задач одновременно, и все это удерживает в своей голове.
13: В то время, пока Ильдар сидит в спальне и читает книгу, я успеваю пойти помыться, намазаться кремом, сделать маску, посидеть, значит, рилсы полистать.
12: Это про неусидчивость.
13: 5 минут почитать, посидеть, повышивать, пойти там что-то тряпочкой протереть, и все это время Ильдар сидит и читает книгу на протяжении 1,5 часа. Я так не умею, то есть меня это поражает. Я на него сижу, смотрю и думаю, ты серьезно можешь сидеть на месте 1,5 часа и просто читать, и ни на что не отвлекаться?
11: Ильдар, а тебя что удивило в Жениных умениях?
12: Я могу перечислять много, конечно, умений, но самое основное, наверное, для меня это... Она умеет любить. К сожалению, мне кажется, сейчас немногие современные девушки и мужчины в наше время могут красиво любить. Когда ты вот приходишь,
13: это
12: ты знаешь...
13: Это нужно уметь.
12: Домой тоже. Ты вот приходишь, уставший после работы, ты знаешь, что сейчас ты отдохнешь, потому что тебя будут красиво любить. Там могут где-то приготовить, могут просто по головке погладить, спросить что-нибудь уместное. Да, вот.
13: Да, это важно.
11: Я часто слышу, что свадьба – это просто красивый праздник, особенно в последнее время, в последние годы. А все-таки для вас штамп в паспорте имеет значение как таковой?
13: Конечно, имеет, конечно.
12: Конечно, имеет. Это... тоже как-то, наверное, как зона комфорта, твоя зона безопасности.
13: Как фундамент на построение будущего, наверное.
12: Да, фундамент на построение будущего, ну и тоже своего рода такая зона безопасности, что все, вы принадлежите только друг другу.
13: Да, для меня это действительно важно.
12: И
13: для меня кольцо на пальце... И вот Ильдар правильно сказал, зона безопасности, потому что когда с тобой люди разговаривают, особенно если ты... Давайте честно, мы живем в социуме, если ты юная девушка, и у тебя есть кольцо на пальце, это сразу же издалека видно, что нужно поосторожнее, потому что за этой дамой есть кому присмотреть. И совершенно другое отношение в обществе к тебе начинается, когда ты замужняя. Ну, это правда. Сколько угодно люди могут говорить, что да нет, да вот это вот наносное все, да это все не обязательно, да сколько угодно можно, там, 10 лет, 15 лет встречаться. Там люди не женаты, и там, некоторые люди там не носят кольца, это чисто их выбор. Для меня важно, чтобы было видно издалека, что как бы, возможно, нужно будет чуть-чуть придержать дистанцию. И я вот сторонник того, чтобы люди уважительно друг к другу относились. Вот, и такой атрибут, он добавляет он со стороны других людей чуть-чуть толику еще уважения к тебе, это важно.
11: А кто вообще за что отвечал во время подготовки к свадьбе?
13: Да у нас общие чаты везде.
12: Ну да, как-то так.
13: То есть нет такого, что мы друг за друга принимаем решения, поэтому у нас всегда общие какие-то...
11: А у вас, кстати, была вот эта история, которая сейчас популярна, снимают, значит, привозят коробку с пробниками этих тортиков?
13: Нет, у нас нет времени на это. Мы сошлись сразу на одном варианте. У нас есть десерт, который нам обоим нравится, при всем при том, что у нас достаточно разные вкусы на десерты, но вот мы, да, мы нашли... Я, в принципе, тортики не очень люблю. Ну, как-то так сложилось. То есть, если из сладкого, это больше шоколадка, мороженое, мармеладки какие-нибудь. Ну, так вот прям, чтобы сесть и съесть торт, ты помнишь, чтобы я целенаправленно шла и покупала торт?
12: Нет.
13: А вот Эльдар любит.
12: Тортики, да.
13: И мы вот как-то сошлись просто на одном десерте, который нам нравится, и у нас даже вариантов других не было.
11: Планируете ли свадебное путешествие или сразу приступите к работе?
12: Ну, как-то пока сентябрь такой очень активненький у всех, сентябрь-октябрь. Это, я всегда говорю, это горячее время до января, а то и до февраля для всех спортсменов, для всех артистов. Вот, это время не хочется упускать, хочется, да, как-то влиться в работу. У нас было достаточно времени летом, чтобы провести это время вместе. Вот, но так как оказалось, что свадьба у нас стоит на конец лета, я думаю, что мы как-то компенсируем это, может быть, зимой, может быть, уже ближе
13: попозже,
12: к весне. Да, когда уже так поспокойнее будет в плане рабочего графика, и мы сможем спокойно уделить время медовому месяцу.
11: Есть ли у вас какой-то план, как избежать рутины после свадьбы, ну, так называемой бытовухи? Вообще, есть ли понимание, что делать нужно для этого? Задумывались ли вообще об этом?
13: Знаете, мы эту жизнь живем первый раз, и проблемы нужно решать по мере их поступления. Таких проблем у нас еще пока что не возникло, и мне кажется, что вряд ли возникнет, потому что мы контролируем эту ситуацию. Не можете не переживать. Вот, у нас все хорошо, и думаю, что в будущем будет так же. Главное друг друга слышать. Это, собственно, возвращаемся к разговору о заботе, что забота – это не подарить цветы, потому что она их выпросила в 3 часа ночи, довела его до истерики, на следующее утро он принес, ладно, так и быть, вот тебе твои цветы, которые ты хотела. А забота – это совершенно другое. Это идет от сердца, это идет, это натурально происходит. Не то, что вот я должен взять у нее сумку и донести эту сумку, потому что она будет орать. Нет. Это совершенно все по-другому. Но есть, к сожалению, пары, которые этого не понимают. Вот у нас все это идет от сердца, у нас происходит все натурально, и пока у нас так все это и происходит, я уверена, что у нас все будет хорошо.
11: Как считаете, правильно ли сначала думать о карьере, а уже потом о детях?
12: Ну, я вообще за то, чтобы все стороны жизни развивались симметрично, и чтобы не было такого, что перекос на что-то одно. Мне кажется, что, в принципе, вообще вполне возможно, и я общаюсь со многими действующими также артистами, которые очень успешно в своей профессии реализовываются и продолжают развиваться, у которых там по трое, по четверо детей. Вот. И они говорят все за то, что это все как-то проходит очень быстро, все эти сложные периоды, и в целом все не так страшно, потому что когда ты человек заинтересован, вот если ты реально дома сидишь, что только детьми занимаешься, то это, конечно, со временем очень сложно, потому что ты только на этом сконцентрирован. Когда у тебя есть работа, тут у тебя есть дети, тут у тебя есть жена, и ты, в принципе, так перераспределяешь свое внимание на все сферы жизни одинаково, тогда тебе интересно и там, и тут. И ты не успеваешь ни от одного устать и к другому привыкнуть. Вот. И тут у тебя еще есть что-то третье, на что ты тоже можешь всегда переключиться, опереться. И поэтому всегда как-то вот интересно просто этот процесс проходит. И дети тоже не успевают, мне кажется, донимать своих родителей, когда они их, в принципе, довольно могут нечасто, то и редко видеть, потому что родители работают. Дети тоже много чем заняты. И по моим наблюдениям, по моей коммуникации как раз-таки с теми, кто вот еще находится активно в процессе реализации профессиональной. Поэтому можно спокойно совмещать, да?
11: А вы задумывались, какими бы родителями вы хотели стать?
12: Сейчас просто, знаете, такое время, когда детей, вот, знаете, как растят, как цветочки, что у родителей вот такой очень сильный перекос вот в наше время в сторону детей, что они их ставят, знаете, как вот на первое место. Все сначала лучшее детям, потом мы там уже как-то. Мне кажется, что дети это такие, как сказал Павел Островский, очень живучие.
13: Живучие, главное, чтобы опека не знала.
12: Главное, чтобы опека не знала. Не, ну, в плане того, что...
13: Это шутка, если
12: да,
13: что.
12: Да, конечно, это шутка. Вот я думаю, что самое главное для детей, чтобы они знали, что родитель просто рядом всегда. Вот, и чтобы они жили в каких-то определенных нормах ценностей, там, моральных, социальных.
11: Самый главный вопрос, подружились ли ваши собаки Тофу с карамелькой и Батоном?
12: Они не знают о существовании
13: они
12: друг друга.
13: Они не знают, что они существуют.
11: Почему?
13: Ну, как это так получилось?
12: Ну, у меня Батон, он все равно он из приюта собака. В общем и целом, как и карамель, ее тоже бросили, оставили. Они такие слегка травмированные животные. И они очень ревностно относятся к тому, что там, допустим, приходит в дом еще одна собака, они могут реально подраться, и это все может как-то не очень хорошо закончиться. Вот. Тофу тоже очень нежное создание, ее там...
13: Тофу у меня не спасенная, слава богу, она
12: да.
13: у меня не из приюта, она у меня, наоборот, в тепличных условиях. Цветочек мой,
12: мимо нее
13: корзиночка
12: пройдешь,
13: моя, да.
12: Она уже скулит, потому что ей кажется, что ее задели, ударили, унизили.
13: У нее очень Всё. Тонкая душевная организация. Она бесконечно в меня влюблена. Я у нее одна единственная. Никого она больше не воспринимает. Ну как, она любит всех, но вот мама у нее вот я. Если она увидит рядом со мной какую-нибудь еще собаку, 15 килограмм чистого мяса полетит на эту собачку бедную. В общем, пока что мы их не знакомили и не планируем пока что.
11: В эфире радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. У нас в гостях фигуристка Евгения Медведева со своим мужем, танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Мы ненадолго прервемся и вернемся сразу после рекламы.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
26: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и у нас в гостях прекрасная пара. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и ее супруг, танцовщик, хореограф, ведущий солист театра танцы Аллы Духовой-Тодес, приглашенный солист Большого театра России Ильдар Гайнутдинов. Часто ли читаете книги? Может быть, у вас есть какая-нибудь любимая?
13: Это вот сюда вопрос. Я вот не сейчас, так часто читаю.
12: У меня есть рейтинг книг, которые я вот прочитал вот в этом году. И среди них был и Достоевский, «Бесы», и «Подросток», и «Призрак оперы». Было много готики, я перечитал, и «Дракула». Вот. Но я сейчас дочитал вот «Дэвид Копперфилд», «Чарльз Диккенс», и я ее поставил просто на первое место для себя. Потому что, во-первых, конечно, Достоевского очень тяжело читать. Вот, потому что, ну вот грубо просто расскажу, что, наверное, мрачновато для меня немного, очень тяжело эмоционально. Вот Дэвида Копперфилда я прочитал просто с упоением, потому что очень светлая книга, там есть надежда, там есть много любви в этом во всем и есть. Вот прям вот, знаете, вот приятно читать. Вот хочется взять книгу, хочется погрузиться в этот светлый мир, и хочется вот как-то вот, несмотря на то, что он там много чего пережил, и потери близких, и как-то вот хотелось мне читать. Вот Достоевский, я считаю, это лучший писатель вообще в мире, в истории, и мой любимый, наверное, писатель, но его читать, конечно, очень тяжело, потому что ты погружаешься в какое-то очень состояние. Я, например, ухожу в какие-то очень низкие частоты для себя, и мне не очень приятно, вот, например, там находиться. Хочется быстрее книгу завершить, чтобы перейти к чему-то более такому, где есть надежда.
13: Но при этом вызывает эмоции.
12: Да, при этом вызывает сильные эмоции очень.
13: Главная цель достигнута.
12: Да, да, да.
11: Я, собственно, к чему это спрашиваю, потому что «Комсомольская правда» — это не только газета, сайты и радио, но еще и издательский дом, и у нас для вас есть несколько книг, что больше нравится.
12: «Акварельный лес», «Ботанический сад». Ой, вот это клево, кстати, смотри.
13: О, суп из крапивы, ребята.
12: «Ботанический дневник для любителей природы, акварель». Это тоже для Жени.
13: Спасибо большое.
11: Жень, ты очень активно лайкала в соцсетях видосы с футболистом норвежским Эрлингом Холландом. Чем он тебя так заинтересовал?
13: Я люблю людей, которые заставляют меня улыбаться. Я люблю людей, которые не боятся быть собой. Я люблю людей, которые светятся в толпе, и мне показалось, что он прикольный малый. Я, в принципе, люблю похихикать. Ну, как бы я не про смех говорю, я именно говорю про хихи, когда в повседневе ты можешь полистать ленту и просто там набираешься каким-то позитивом. Он был везде. Люди веселились, делали мемы, делали смешные видео, перерисовывали его. Он на это все реагировал, он там заходил, комментировал, там лайки ставил. Для меня вот этого прикольного, когда человек в коммуникации, несмотря на то, что он на пике популярности. Мне просто отозвалось, поэтому... У меня был период, когда я за ним следила во время чемпионата мира, и я была не единственная, весь мир так за ним следил. Вот. И мне было смешно, он поднимал мне настроение, поэтому я лайкала.
11: Есть ли у вас какие-то утренние ритуалы?
12: Второй день подряд, то я холодный душ принимаю. Вот, наверное, может быть, это когда-нибудь станет со временем ритуалом.
13: Ну, кофе по утрам — это само собой.
11: Да, ну раз зашла речь о кофе, то, может быть, даже уже могли заметить, что мы с недавних пор еще и кофе возим из Уганды.
13: Тут такой, у нас кофе. Как раз закончился.
11: Арабика целый килограмм, ну, он, правда, в зернах, но сможете перемолоть, как вам нравится.
13: Круто, спасибо большое. С жирафиком.
12: 100% арабика.
13: Классно, спасибо большое.
12: Супер вообще, спасибо огромное, да. Вот это хороший подарок.
13: Подарками завалили нас.
11: Напоследок предлагаю снять тренд. Тренд роскошный максимум или базовый минимум. Собственно, тренд для двоих, я думаю, как играть, знаете.
13: Давай.
11: Извиняться, даже если считаешь себя правым.
12: Ну, наверное, для меня это будет роскошный максимум, потому что я человек, я всегда почему-то вот за справедливость. Мне вот если я знаю, что я прав, Ну, дело не в том, что хочется скандал, да, там как-то вот засканать. Просто хочется, вот, я не знаю, вот это, наверное, какой-то внутренний темперамент, когда хочется доказать, что нет. И вот, ну, неважно, да.
13: Нет,
12: там...
13: слушай, все равно проходит вот, время. Просто если я в моменте могу подойти, вот прям вот здесь и сейчас, я поняла, что я что-то сказала не то, но я считаю, что я поступаю все равно правильно, и я все равно подойду, извинюсь, прямо здесь и сейчас. У Эльдара есть этот момент просто на следующий день. То есть, если происходит что-то такое, лучше сегодня время, его не да. трогать, потому что я знаю, что завтра он все равно подойдет поговорить. Ну, это вот такая вот притирка.
12: Но мне на самом деле нужно уже немногому учиться, потому что она вот, что касается отношений не только со мной, вообще в принципе, она умеет очень хорошо подстраиваться под людей, под их состояние, настроение. То есть, она может как-то в ущерб себе, да, там, она может как-то, так сказать, смягчиться.
13: Надеть костюм терпилы. И да. пойти извиняться.
12: Ну, не терпила, но просто как-то просто вот умный, дипломатичный человек. У меня такого, к сожалению, пока нет.
13: Это терпила.
12: Это правда. И мне нужно в этом смысле учиться.
11: Так, поехали дальше. Не ревновать к партнерам по танцам или

0: там работать, а где нет. Это совершенно тупая и деструктивная
1: это
0: позиция.
1: Это наоборот, всегда как-то радуемся, когда есть
0: Конечно.
1: Работа. Но как можно человеку запретить работать? Я не понимаю, да, там... Наоборот, надо радоваться, что есть проект, есть работа, есть предложение. Это всегда здорово. Поработали, да. Хорошо, в отпуск ездили. Свадьбу
2: Собственно,
1: хорошую сделали.
0: Денежка капает,
1: конечно.
0: Денежка зарабатывается, в отпуск ездить.
1: Ну и...
2: Собственно, следующий вопрос. Проводить отпуск отдельно.
0: Ну, мы иногда ездим с мамами. С мамами, с подругами. Я с подругами. Я с подругами езжу.
1: Я с мамой, я с подругами.
0: Ильдар. С мамой, с бабушкой, с сестрой. Путешествие для нас нормально, но... Просто если ты, наверное, каждый отпуск проводишь отдельно, это немного не наш стиль. Ну, а так мы совершенно спокойно относимся к тому, что нужно побыть отдельно, там съездить на 5-6 дней. У Ильдара сестра не в стране живет вообще. То есть они вообще пересекаются сколько там? 2-3 раза в год.
1: Раз в год, наверное. Может, от силы 2, если повезет.
0: Поэтому спокойно вообще абсолютно.
1: Да.
2: Позволять друг другу проводить время отдельно с друзьями.
1: Минимум. Ну, для меня базовый минимум в отношении к Жене.
0: Базовый минимум.
1: Да.
2: Дарить подарки без повода.
0: Ой, это постоянно. У нас день через день. Мы подходим друг к другу. А я тебе подарочек заказал. А я тебе вот заказала, вот на тебе, вот держи. Да, у нас это на постоянные, прям чуть ли не каждый день.
1: Подарочки.
0: Подарочки, да. Вот это. Я тебе подарочек принес. Подарок. Подарить.
2: Вместе вести семейный бюджет.
1: Ну, я думаю, мы еще на пути к этому, на самом деле. Потому что у нас только начинается наша семейная эра.
0: Смотри, ответим так, что пока что в этом нет необходимости. Да? Наверное.
1: Ну, я думаю, что со временем. Просто мы к этому идем.
0: То есть есть какие-то, есть какие-то отдельные финансовые дела, которые мы закрываем вместе. А есть вещи, которые мы ведем раздельно, и нам как-то так нормально,
1: как-то вот...
0: комфортно, правильно ощущается, не знаю. Не то чтобы мы там зажимаем друг от друга какие-то финансы, это странно, да, но просто так получается, что у нас разный источник дохода, у нас разные потребности в тратах, да, то есть у нас это не пересекается, мы свои финансовые дела делаем раздельно. Вот.
2: Всегда брать трубку с первого раза.
0: Ильдар никогда с первого раза трубку не берет.
1: Да
0: я тоже. У меня всегда вот.
1: Режим не беспокоить.
0: У меня вот не беспокоить. На выключенном звуке. Вибрацию я, скорее всего, не услышу. Я целенаправленно это ставлю, потому что иначе у меня телефон взорвется. У меня мама ругается, Ильдар уже привык. Ильдар тоже с первого раза никогда не берет трубку, даже если у него ночной режим не включен, даже если у него звук на полную, он все равно где-то у него там телефон, он на репетиции не слышит, на сообщение тоже не отвечает. Поэтому
1: да нет,
0: нормально.
1: Потом всегда можно взять
0: потом,
1: телефон,
0: да,
1: там
0: потом.
1: Все проверить, просмотреть.
0: Мы
1: если
0: спокойно.
1: Что-то срочное, то...
0: Мы спокойно конечно. К этому относимся, да. Но если что-то срочное, мы стараемся найти людей, которые, скорее всего, находятся рядом для того, чтобы друг друга пнуть. То есть, например, если я с Юлей где-то на съемках, Ильдар может позвонить Юле и спросить, Женя рядом, она трубку не берет, пни ее, потому что мне нужен ответ прямо сейчас. И вот зеркально.
2: И последнее, сразу говорить, если что-то обидело.
0: Мы на пути к этому.
1: Да.
0: Да.
2: На этом у меня все. Спасибо большое, что пришли в гости. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин, чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева со своим мужем, танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Россия должна не просто сохранить за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но развивать и укреплять их. На это указал Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа на полях Восточного экономического форума. Он отметил, что в целом у властей России это получается. Во многом, по словам российского лидера, это результат последовательной стратегии и уникальных для страны решений по поддержке инвестиций и деловой активности. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главная тема в этом году – Дальний Восток. Развитие во благо людей.
0: О дипломатии.
1: Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зизюлин во время вызова в МИД Франции отверг обвинение в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Он заявил, что французское внешнеполитическое ведомство взяло за привычку тиражировать фальшивки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии. По инициативе Парижа состоялась встреча Зизюлина с руководством Департамента континентальной Европы МИДа Франции. Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны России и связал обвинение в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением ФРГ. Сообщение с пометкой «Срочно» постпредство России также заявило, что провокация с беспилотником в Германии призвана отвлечь европейцев от внутренних проблем ЕС. Еще одно сообщение с пометкой «Срочно» от Дональда Трампа. Он выразил уверенность в новом саммите с Владимиром Путиным в будущем. В понедельник, 31 августа, через Ормузский пролив прошло более 17 миллионов баррелей нефти, что стало максимальным показателем с момента начала конфликта США и Израиля с Ираном в конце февраля. Это сообщает министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNBC. Райт подчеркивает, что, учитывая поставки по трубопроводам, проходящим через Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, и позволяющим обойти Ормузский пролив, общий объем экспорта нефти из региона в понедельник превысил довоенный уровень.
0: О спорте.
1: Федерация конного спорта разрешила россиянам участвовать в соревнованиях. Ограничения с российских спортсменов снимут уже 5 октября. Они смогут выступать с национальной символикой, под флагом и гимном страны. Официальный курс доллара на завтра 87 рублей ровно, евро стоит 100 рублей 83 копейки, курс юаня 12 рублей 92 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 19 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет до 21 и возможны осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
2: Часть первая. Укромные места. Глава 12. Охотники за извращенцами. Участники расследования вспоминают, что внутри их группы было создано несколько более мелких групп, каждая из которых сконцентрировалась на отработке той или иной конкретной версии. «Мне досталась группа, ранее судимые за половые преступления. Психбольные, сексуально озабоченные, мужеложцы», рассказывает Виктор Нацаринус. Стоит напомнить, что до 1993 года в СССР, а затем и в России, отдельно предусматривалась уголовная ответственность за гомосексуальное насилие. Статья 121 Уголовного кодекса РФ СССР «Мужеложество». Она гласила: «Половое сношение мужчины с мужчиной, мужеложество, совершенное с применением физического насилия, угроз или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положения, либо беспомощного состояния потерпевшего. За это можно было получить до 7 лет колонии. Меня поставили старшим над этой группой. Дали в подчинение человек 5. Кабинет в Одинцовском ОВД с двухметровым сейфом для собранных материалов», продолжает Виктор Андреевич. «Я положил этот сейф в первую бумажку и думаю, а где же мне искать этих мужеложцев? Да, статья тогда была, а вот преступлений почти не было. Эта публика друг на друга заявлять ведь не будет. И единой базы по ним не имелось. Сел я, почесал затылок и говорю своим: пойдемте в общественные туалеты». На тот момент в Подмосковье это были чаще всего деревянные туалеты с выгребными ямами. И обязательно в углу где-нибудь на стене или двери было написано: «Я могу сделать то-то, найдешь меня там-то». Оставляли телефон. Так через туалеты гомосексуалисты тогда искали друг друга. А мы собирали эти записи из туалетов. Звонили, как будто свои. Назначали встречи и задерживали их. Через этих выходили на следующих. Потом расширили поиск, стали ездить по туалетам московских вокзалов. Так постепенно мой сейф стал заполняться документами. Всякого рода извращенцев, которые попадали в поле зрения, проверяли не только на все три убийства из уголовного дела, но и по каждому в отдельности. Например, среди подозреваемых в убийстве школьника в Катуа оказался некий гражданин Бекасов, живущий в Долгопрудном, в соседнем с Чаловыми доме. 25-летний мужчина числился в милицейской базе как склонный к гомосексуализму. Еще двое жителей Яхромы 25 минут на электричке от Катуара, которых уличили в сексуальной связи с несовершеннолетними – Симонов и Волков. Потом возник житель Долгопрудного Герман Стачкин, работавший, между прочим, целым капитаном прогулочного теплохода. Мужчину задержали в октябре 1986 года, после того, как он надел на себя парик с длинными волосами и женскую одежду, подкрасил глаза и заявился в таком виде в женский туалет кинотеатра «Полет». Психиатрам он рассказал, что женат, есть дочь, а женскую одежду тайком надевает уже 8 лет. Виктор Нацаринус рассказывает, что постепенно добропорядочные советские граждане, сотрудники милиции и прокуратуры узнали, что у педерастов существует целая подпольная субкультура для своих. «Мы начали рассылать запросы по всему СССР с поисками лиц, склонных к таким преступлениям. Пошли бумаги из других регионов, и наша база начала увеличиваться. Потом, через допросы задержанных, выяснилось, что в Москве действует ресторан «Садко». Он был в районе Пушкинской, где собираются гомосексуалисты. Еще одно место встреч – фонтан у Большого театра. Там их тоже задерживали. Заводили среди них агентуру. Торговались. Или приносишь информацию, или едешь в колонию. В уголовном деле десятки допросов извращенцев всех мастей. 30-летний Юрий Голубков, у которого нашли несколько пылких писем, написанных таким же мужеложцем. Разоткровенничался, рассказал об одном из своих знакомых из города Владимира. Толя Пугачев работает в спортивной школе. Ему около 30 лет, светлые волосы. Он судим за мужеложество в отношении мальчиков. Этот Толя мне рассказывал, что у него много мальчиков, с которыми он делает все, что захочет. И он мне предлагал приехать к нему в гости. Если я захочу, могу взять мальчиков из спортивной школы и совершать с ними половые акты. И это, напомню, всего лишь середина советских 1980-х, а педофильские сети уже вовсю существуют. В результате поисков загадочного Фишера начали всплывать и другие преступления, совершенные мужеложцами. Мы каждый день выдавали всю новую информацию. И помимо, так сказать, обычных граждан, в базе оказались данные и об известных артистах. А когда мы начали докладывать о высокопоставленных людях из нашего списка, начальство занервничало. Надо, наверное, вашу группу распускать. Фамилии я вам не скажу. Но в списке наших клиентов были люди, которых знала вся страна. Я многих из них до сих пор по телевизору вижу. В 1980-х они были еще студентами или только-только заканчивали вузы и проходили по нашей базе.
3: Еще одна группа работала персонально по психически больным. Например, в материалах уголовного дела сохранялись списки социально опасных людей, состоящих на учете у специалистов и живущих в Катуаре, а также в соседних населенных пунктах. Только здесь местным милиционерам нужно было пройтись по списку из 27 фамилий. У одного из потенциальных подозреваемых обнаружился целый набор татуировок. Правда, с кинжалом и змеей среди них не было. «На левой кисти у меня имеется наколка свет», — рассказал на допросе некий житель поселка Икша. 10 минут от Катуара на электричке. Просто я не дописал имя Света. На левом плече цифра 3. Это номер школы, где я учился. Ошибка детства. На правом бедре слово «Шурик». Это я. При этом еще какое-то количество клиентов-психиатров сразу автоматически в этот список не попали из-за несоответствия адреса прописки и реального места жительства. Их выявляли постепенно. Например, один такой человек обнаружился даже среди соседей пенсионеров Чаловых. Некий 49-летний Арсений Жаров был зарегистрирован в Москве, а в Катуаре снимал квартиру. Он много лет проработал в ВНИИ судебной экспертизы, то есть, будучи практически криминалистом, наверное, имел знания в области первичной медицины, анатомия человека и скрытие улик. Это и есть идеальный убийца. Но самое интересное, что незадолго до первого убийства, эпизод с Лешей Чаловым, Жаров 2 месяца пролежал в психушке. Туда он попал с диагнозом параноидная шизофрения, в стадии, когда начались галлюцинации. Из больницы мужчина вернулся в конце января 1986-го, а скоро началась весна. Правда, на 19 апреля у Жарова имелось алиби. Он уезжал по путевке в санаторий в Подмосковных Озерах. Это на другом конце области. А вот с датами летних убийств у него был полный швах. Жаров ничего вразумительного о тех числах сказать не мог. Между тем, уже в августе того же года он снова попал в психиатрическую лечебницу после очередного обострения. Арсения Жарова проверяли упорно и долго, но доказательств его причастности к серии Фишера не нашли. Глава 13. Конец Фишера. Как сказал бы в этой части повествования телеведущий Леонид Каневский из программы «Следствие вели», расследование зашло в тупик. Это действительно был тупик. Столько всего сделано, столько проверено, а к поимке убийцы ближе не стали. Да и сам Фишер, кажется, залег на дно. Убийства прекратились. Значит, в каком-то из направлений расследования группа подошла к нему слишком близко? Или просто взял паузу, чтобы не рисковать? В феврале 1987 года дело передали следователю по особо важным делам при прокуратуре РФСР Владимиру Данилову. К тому времени на причастность к убийствам, это я опять сверяю по датам с материалами уголовного дела, успели проверить уже более 300 психически больных, гомосексуалистов и ранее судимых за половые преступления. Продолжали отрабатывать и версию, что убийца бывает в Подмосковье лишь наездами. Возможно, это связано с его рабочим графиком? А у кого такой? Следственная группа начала искать подозрительных людей среди железнодорожных проводников, которые постоянно путешествуют по всей стране. И даже выявила в этой тусовке группу гомосексуалистов. Но у всех мужеловцев на даты убийств оказалось алиби. Извращенцев, педофилов и убийц детей искали по регионам, рассылая ориентировки. Но иногда новые подозреваемые возникали совсем рядом. В Мытищах задержали мужчину, который склонял подростков к голой фотосессии. При обыске нашли еще кипу таких же снимков с несовершеннолетними. В поселке Заречье, где жил и был убит Яськов, стоящий на учете у психиатра житель вызвал скорую помощь. Напал на врача, убил его, а затем покончил с собой. Из дома изъяли одежду, которой мужчина пользовался летом 1986-го. Искали следы крови, хоть что-нибудь. Параллельно нелюдь, убивший ребенка в Дмитрове. Извращенец, изнасиловавший подростка в Рузе. Педофил из Смоленска. Эксгибиционист, обнажающийся на публике, из Одинцова. Следствие бросалось проверять всех подходящий под криминалистический портрет Фишера. Но снова мимо, мимо, мимо. Из других республик тоже приходили новости. В 1988-м в столице Латвийской ССР Риге за убийство школьника задержали молодого человека, который в 1986 году служил в воинской части на территории Московской области. Мог ли он оказаться Фишером? Ведь серия похожих убийств прервалась именно 2 года назад. Маньяк-педофил мог тогда просто демобилизоваться и уехать на малую родину. И вдруг снова начать. Тщательно проверяли даты. Ну и тут выстрел ушел в молоко. Хватались за любую соломинку. В 1988 году следователи по просьбе мамы Леши Чалова проверяли еще одну версию. А что, если убийца мальчика приходил на его похороны? Ведь известны случаи, когда маньяки для повторения своих эмоций не только возвращались на места преступлений, но и потом крутились где-то рядом. Вспомнили, что прощание со зверски убитым подростком снимал на фото эксперт-криминалист из Дмитрова. Мог человек, которого ищет следствие, попасть на один из снимков. Тщательно изучили фотографии. Но, увы, эта работа не принесла результата. И примерно в то же самое время стало ясно, что друг Димы Маляева, которому маньяк отрезал голову, Дюша Власьев, пустил следствие по ложному следу. Напомню, что нестыковки в рассказе мальчика сразу бросились следователям в глаза. Его много раз допрашивали снова и снова, чтобы выяснить, что из слов Андрея правда, а что он мог выдумать. Еще летом 1986 года следователи направили Андрея Власьева на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу. Слишком много возникало сомнений. А после следственного эксперимента в лесу около Звездного, когда подростка попросили показать, как он следил за Маляевым, где стоял и что видел, вопросов стало еще больше.
4: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
6: Реклама. Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнарович. 18+.
3: Часть первая. Укромные места. Глава 13. Конец Фишера. Анализ видеозаписи показал, что с места своего нахождения из-за значительного расстояния, примерно 26 метров, вечернего времени, пасмурной погоды, а также наличия в лесу высокой травы, кустов и деревьев, Власьев мог видеть лишь отдельные фрагменты происходящего. Однако в своих показаниях в тот же день он продолжал подробно описывать произошедшие события. Говоря по-русски, психиатров попросили помочь разобраться, врет пацан или не врет. Может, у него вообще какое-то психическое заболевание? Специалисты, которые провели психиатрическую экспертизу Власьева, сообщили. Он последовательно подробно сообщает о себе сведения, не стремится представить себя в лучшем свете, скрыть свои неблаговидные поступки, не отрицает эпизоды курения, того, что оторвал голову мертвой птице, девочек хотел попугать, плохие оценки и нарушения дисциплины в школе. Говорит, что чтением он не увлекается, но любит смотреть приключенческие фильмы, фильмы про войну. Перед сном нередко представляет себя участником этих событий. Психических нюансов у Дюши Власьева не нашли. Голова работает как положено в его возрасте. Он не обнаруживает также склонности к патологическому фантазированию и повышенной внушаемости. Однако, по заключению психолога-эксперта, малолетний возраст Власьева, возрастные особенности его психики в виде склонности к домысливанию ситуации, в целом на основе отдельно взятых конкретных факторов, психотравмирующее содержание наблюдаемых им событий, эффект страха могли найти отражение в особенностях его поведения в период следствия при даче показаний по данному делу. Конкретно это могло проявиться в привнесении отдельных деталей в его показания с последующим отказом от них. В подписях два доктора наук и два старших научных сотрудника. Ну, как таким заслуженным людям не поверить? Однако через несколько дней, когда следователи заговорили с Власьевым о несостыковках в рассказе на месте убийства, он снова поменял показания. Признался, что кое о чем соврал. Предыдущая ложь вызвана только моей фантазией. По новой версии мальчика, убийства как такового он не видел. Мол, 10 июля они пришли к избушке вместе, передали мужчине хлеб. Когда пошли назад, Маляев крикнул, что кое-что забыл, не уточняя, что именно, и вернулся опять к избушке. Я ждал Маляева около 15 минут, но он не появлялся. Потом я услышал, как кто-то вскрикнул «А!». По лесу понеслось эхо. Я пошел в ту же сторону, куда убежал Маляев. Я увидел, что тот мужчина нагнулся и что-то делает. По движению рук я не мог понять, что. Я пригляделся и увидел, что торчат две пятки. Я не подумал, что это Маляев. Пошел в лагерь. Мужчина не мог меня увидеть, так как я находился примерно в 40 метрах. Я думал, что Дима будет ждать меня в месте, где мы расстались. Но его там не было. В лагере его тоже не было. Я подумал, что он убежал в Москву. И снова Андрей сообщил, что записку с угрозами он все-таки выдумал. Не было никакой записки. Опрашивали и отца мальчика, человека уважаемого с медалью «Ветеран труда». А не любит ли ваш сын Андрей приврать? «У сына нет склонности к фантазированию», — заявил следователям мужчина. «Бывало, что-то соврет, если получил плохую оценку. То, что сын не рассказал сразу мне, ни жене об увиденном им преступлении, я отношу насчет сильного испуга. Я беседовал с ним по этому поводу. Он один на один рассказал мне то же, что и милиция. В правдивости его слов у меня сомнений нет». И эти качели вокруг слов Власьева растянулись на годы. В уголовном деле есть заключение от августа 1988 года, сделанное специалистами сектора юридической психологии Всесоюзного института прокуратуры СССР, то есть через два с лишним года после убийства. Но выводы из этого заключения двойственные. Происшествие вызвало бурную эмоциональную реакцию детей и взрослых. Большой интерес. Страх перед преступником. В этих условиях Власев, как вероятный свидетель, оказался в центре внимания. В деле также отсутствуют сведения о необычном поведении Власьева 10 и 11 июля 1986 года, что невозможно объяснить в случае, если он действительно является очевидцем такого жестокого преступления. Если предположить, что подросток соврал, все выдумал от первого до последнего слова, какие у него могли быть мотивы? Подговорил его кто-то? Специалисты предположили, что лгать Власьев мог из-за банального подросткового тщеславия. Урвал свои 5 минут славы. Он ведь теперь вдруг оказался человеком важным, значимым. На милицейской машине его иногда возили. На улице ребята то и дело приставали, расскажи, как было. И стояли потом перепуганные, слушали, ловя каждое слово. И что же теперь? Он вдруг признается, что все выдумал? Это же какой позор среди сверстников будет. Еще из заключения от 1988 года. Учитывая традиции, существующие в пионер-лагерях, связанные с рассказами страшных историй и придумывание всяческих ужасных случаев, нельзя исключать, что реплика Власьева о том, что зэк придет и бросит голову Маляева, является случайным совпадением. Тем более, что и другие подростки предлагали свои версии. Разговор происходил в шутливой форме, и в то время Власьев еще никому не рассказывал, что является очевидцем убийства. Если бы он хотел скрыть, что действительно является очевидцем убийства, такая реплика в шутливом разговоре была бы маловероятной. В конце концов, кандидат психологических наук О.Д. Ситковская делает такие выводы. Показания Власьева об убийстве Маляева и своем поведении как очевидца преступления вызывают серьезные сомнения с точки зрения их достоверности. Показания Власьева о событиях 9 июля 1986 года, о его знакомстве в лесу с мужчиной, которому Маляев носил еду, представляются достоверными. годами. То есть опять 25, соврал, но не везде. Хотя для следствия было очевидно, они несколько лет шли по ложному следу. Бывший прокурор-криминалист прокуратуры Московской области Алексей Мотылев в разговоре со мной не скрывает эмоций. Этот Андрюша, паразит. Помню, как он сидел у нас в подвале в старом здании на Тверском бульваре. Я его допрос снимал на видео. Мальчишка, конечно, гнида редкостная. То, что он что-то знал, это 100%. Никто не знает, что Маляев пропал, что уже убит, а этот говорит ребятам про зэка и отрезанную голову. Я уверен, что он что-то видел. И именно с его подачи появилась кличка Фишер, и татуировку он выдумал. И как его только не крутили. И прослушку в квартиру ставили. И родители обрабатывали, настраивали, чтобы они его попытались разговорить. А этот чертенок все понимал и чувствовал, как шпион. Идет по улице. «Мама, давай уйдем, а то за нами дядя-милиционер в штатском». На ваш взгляд, подробности он действительно выдумал, чтобы привлечь к себе внимание? Не знаю. Но он не сказал ничего, что могло бы помочь. Каждый раз давал новую версию. Его опрашивают и говорят: «Не бьются твои слова, говори правду». Он начинает плакать. «Ой, я соврал, был вынужден, я боюсь, я больше не буду. Сейчас расскажу, как было на самом деле». Идет следующая версия рассказа со слезами и соплями. Проверяет, опять не бьется. «Андрей, ты нам опять соврал». «Да вот я!» И каждый раз что-то новое. Значит, нет никакого Фишера. Нет. И никогда не было. И на толстого мужчину с дыркой в ухе из фоторобота настоящий убийца совсем не похож. И получается, что нужно начинать все с самого начала.
2: Глава 14. И все-таки Чикатило.
3: Тем временем следователь Владимир Данилов версию о связи убийств в Подмосковье и Ростовской области со счетов окончательно не сбрасывал. Его группа продолжала проверять мужчин, которые курсируют между двумя регионами. В основном это были командировочные или те, кто приезжал в столичный регион на курсы повышения квалификации или на лечение. Таких пропустили через сито следствия более 1500 человек. В ноябре 1990 года в Ростове наконец задержали того самого ростовского потрошителя, который держал в страхе целую область. Ему предъявили обвинение более чем в 50 убийствах женщин и детей. И как раз пойманный Андрей Чикатило оказался серийником-гастролером. Он убивал не только в регионе, где жил, но и там, куда приезжал по работе. География: Краснодар, Ташкент, Ленинград, Владимирская, Свердловская области. В списке жертв оказалась 18-летняя девушка, которую маньяк зарезал в 1985 году в лесу у подмосковного Домодедово. Важняк Данилов доложил своему руководству. Следствием установлено, что Чикатило Андрей Романович, работая на Новочеркасском электровозостроительном заводе НЭВС, снабженцем, постоянно выезжал в командировки на смежные предприятия. Пользуясь бесконтрольностью со стороны администрации НВЭЗа, продляя командировки по своему усмотрению, не предъявляя оправдательных документов, совершал преступления в дни командировок. На заводе с бумагами Чикатило был полный бардак. Документацию вели из рук вон плохо. Участникам следственной группы пришлось выяснять через смежные предприятия на территории Московской области, куда ростовский серийник мог приезжать, не был ли он в даты убийств подростков в Катуаре или Одинцовском районе. Но и там алиби Чикатило подтвердить не смогли, потому что документы за 1986 год были уничтожены. Притом четко, строго по букве закона. Истек 3-летний срок их хранения. Плюс в записной книжке ростовского потрошителя нашли несколько московских абонентов. С этими людьми поговорили, но все они сообщили, что в 1986 году Чикатило у них не гостил. И тем не менее, маньяк из Ростова-на-Дону был сильно похож на того, кого вот уже несколько лет ищут за преступления в Подмосковье. Список совпадений был очевиден. Он во многих случаях орудовал ножом, вырезал у подростков половые органы и уносил с собой. Насиловал. Но и группа крови совпадала с Фишером. Вторая. Но это еще что? В уголовном деле был еще один странный след, связывающий Ростов и Подмосковье. В 1984-м Чикатило зарезал на берегу Дона 17-летнюю девушку. Недалеко от места преступления милиционеры нашли льготный билет на поезд по железной дороге. Он был выписан на имя некой Натальи Поповой и приобретен в 110 километрах от Ростова на станции Усово Одинцовского района Московской области. А это совсем недалеко от мест, где были зверски убиты школьники Маляев и Яськов. А что если Чикатило использовал для своих поездок чужие документы? Основные следственные действия с его участием проходили, разумеется, в Ростове. Там, где произошло большинство из этих полусотни жестоких убийств. Следственные группы двух областей договорились, что Чикатило привезут в Подмосковье для проверки показаний в августе 1991 года. Позже все-таки выяснили, что весной и летом 1986 года Чикатило точно не приезжал в Подмосковье. Впрочем, к тому времени всем и так уже стало очевидно, что Чикатило и Фишер – разные люди. Потому что подмосковный маньяк вернулся и продолжил свою серию.
9: Продолжение через несколько минут.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы.
14: Это, возможно, может быть операцией прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны. Хотя надо отметить, что, в принципе, британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что Великобритания объявлена, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
15: О важном.
1: Владимир Путин пожелал будущим и нынешним российским воинам удачи в служении Отечеству. Об этом глава государства заявил на открытии новых региональных центров «Воин». Президент принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Путин собрал во Владивостоке совещание по вопросам развития региона. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в пленарном заседании ВЭФ 5 сентября. Выступление будет посвящено перспективам развития региона и укреплению международного сотрудничества.
12: А ближе. В Ближнем Востоке.
1: Число жертв ударов США по Ирану в ночь на 2 сентября выросло до 18, пострадавших до 108, сообщил министр здравоохранения Ирана Мухаммад Реза Зафарканди. В ночь на среду штаты нанесли новую серию массированных ударов по объектам в Иране. По данным Центрального командования вооруженных сил США, целями стали объекты корпуса стражи Исламской революции, включая системы ПВО, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. Норвежский суд арестовал российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Как сообщила украинская компания «Нафтогаз», обеспечительная мера связана с исполнением арбитражного решения по делу, касающемуся активов компании в Крыму. Арест наложен решением окружного суда «Нуртрумс» и «Сенья» 31 августа. Судну запретили покидать место стоянки, а губернатору Шпицбергена поручили принять меры для предотвращения его перемещения. По данным «Нафтогаза», непогашенная сумма по арбитражному решению составляет около более 4 миллиардов долларов без учета процентов и судебных расходов. Профессор Молчанов входит в состав флота Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно используется сугубо для научных исследований, мониторинга и обеспечения работы полярных станций, а также выполняет коммерческие экспедиционные круизы. Вопросы о пассажирах, находящихся на борту, находятся в ведении норвежских властей.
12: О спорте.
1: Петербургский «Зенит» со счетом 3-0 обыграл махачкалинское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ «Фонбет» Кубка России по футболу. Встреча прошла в Петербурге. «Зенит» одержал третью победу в Кубке России, с 8 очками лидирует в группе «С». Махачкалинское «Динамо» потерпело третье поражение. Команда набрала 1 очко и занимает 4-е место. В следующем туре «Динамо» и «Зенит» сыграют в Махачкале 14 сентября. Официальный курс доллара на завтра 87 рублей ровно, евро стоит 100 рублей 83 копейки, юань 12,92. В эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 19, 21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
2: Часть 2. Лесное кладбище. Глава 15. Испанский отчим. В июле 1990 года в лесу недалеко от Звенигорода, в том же Одинцовском районе, нашли останки еще одного обезглавленного ребенка. На черепе 9 колото-резанных повреждений, будто убийца в иступлении кромсал детские кости. Этот зверь продолжал ставить над телами жертв какие-то одному ему понятные адские эксперименты. Сходу личность ребенка не смогли установить по костям-то. Эксперты считали, что подросток лет 10-12 был убит около года назад. Для установления личности следователи сопоставляли заявления по пропаже детей. Еще до генетической экспертизы стало понятно, что, скорее всего, это 10-летний Сема Кочкин. В нескольких метрах от черепа нашли раскладной нож с зеленой ручкой. А мама и отчим мальчика показали, что в доме такой был. Кочкин пропал еще в сентябре 1989-го. И все это время числился пропавшим без вести. Вокруг семьи Кочкина так уж получилось. Последние годы кипели самые настоящие латиноамериканские страсти. Почти как в мыльных операх. Заграничных сериалах, которые тогда уже начинали крутить по телеку. Своего отца мальчик никогда не видел, мама с ним даже не расписывалась. Жил папа где-то далеко, в Воронеже, работал на автовазе. А Валерия Кочкина трудилась на московском заводе «Красная Пресня». Там и закрутила роман с сослуживцем. Яркий брюнет Рауль де ла Крус. Сын когда-то учившегося в СССР испанца и коренной москвички. От отца ему досталась не только внешность, но и непростой характер. Вернулся после армии, попробовал работать по графику с 8 до 5. Не понравилось. Захотел легких денег и начал в темное время суток отнимать сумки у идущих в одиночестве женщин. Выберет доступную жертву, приблизится, резко рванет из рук редикюль и бегом. Таких эпизодов набралось с полдюжины. Короче, в 1984-м Рауль получил 6 лет колонии за грабеж. Сидел в Бурятии. Но их роман с Кочкиной продолжался теперь по переписке. Дошло до того, что в 1987 году женщина взяла маленького сына. Семену тогда еще 8 лет не было. Он только-только первый класс закончил. И рванула далеко на восток строить свою любовь. Прямо в колонии их расписали. Валерия сменила фамилию, став де ла Крус. И на 2 года поселилась рядом, чтобы почаще бывать на свиданиях. Женатым заключенным, не нарушающим режим, в качестве поощрения предоставлялось 3-суточное рандеву с супругами. Позже де ла Круза, как женатого человека, даже переселили из зоны на поселение в поселке Химия. Они с женой и усыновленным мальчиком теперь жили в семейном общежитии. А в самом начале 1989-го Рауль вышел по УДО, условно-досрочное освобождение, из допроса де ла Круза. Перед освобождением встал вопрос, что при возвращении меня могут не прописать в Москве по адресу матери, смотреть досье. И мы решили на всякий случай официально брак расторгнуть. Вернулись все в Москву в январе 1989 года. Я с трудом прописался у матери, а Валерия с сыном вернулись к себе в Подмосковье. Это сказалось на наших отношениях, и мы почти расстались. В мае 1989-го из Испании приехал в Москву мой отец. Я решил уехать с ним, поэтому встречи с Валерией и Степаном стали все реже. Досье. Московская прописка. Скорее всего, Рауль придумал историю про «могут не прописать» для Валерии. Его никак не могли лишить столичной прописки. Он же родился и жил до отсидки в этом городе. Просто мать не хотела в своей трехкомнатной регистрировать невестку с приемным сыном. Хотя вопрос прописки в те годы действительно был сложным. Каждый гражданин СССР обязан иметь прописку по месту проживания. Нарушение
3: наказание – штраф или до 6 месяцев исправительных работ. Для Валерии с ее регистрацией в Подмосковье заполучить в паспорте штамп с законным адресом в Москве можно было только через брак с москвичом. Так в СССР регулировали численность населения режимных городов, число которых Москва входила под номером 1. При этом столичная прописка давала возможность покупать дефицитные товары, а ее отсутствие означало, что человек может находиться в городе не более 7 дней. Еще один способ получения прописки в главном городе Союза – работа по лимиту. Крупным предприятиям с 1967 года давали квоту на рабочую силу из регионов. Приезжих, которых называли лимитчиками или лимитой, имели временную регистрацию и место в общежитии. После 5 лет работы человек мог встать в очередь на собственное жилье. Его давали бесплатно. И получить прописку. Эти правила были упразднены лишь в 1990-е. Женщина с сыном вернулись в родительский дом в селе Перхушково, что находится на Можайском шоссе, недалеко от писательского поселка Жаворонки. Когда они отсюда уезжали, мальчик был маленьким, возвратились спустя почти 3 года. Вроде и повзрослел уже, но фактически Семен оказался и в школе, и на улице новеньким. Поначалу ни с кем не общался, играл один. Но за лето у него появилось несколько приятелей из местных мальчишек. И вот какое интересное дело. Даже после развода Валерия продолжала мотаться в Москву к бывшему. Иногда брала с собой и Сему. В день исчезновения мальчика, 23 сентября 1989 года, суббота, Кочкины как раз собирались вместе к старому новому папе. В тот день с утра сын ходил на физиотерапию в нашу поликлинику, в Перхушково, и вернулся примерно в 9:30, рассказывала следователям Валерия. «Мы собирались ехать в Москву к моему бывшему мужу, Раулю де ла Крузу, поэтому я дала Семену рубль, чтобы он купил билеты на 11-часовую электричку. Билет в то время стоил 20 копеек, и сын спросил, может ли он на сдачу купить сок. Я разрешила. Сын ушел, и больше я его не видела». По словам женщины, она прождала до 10 часов 50 минут и пошла к станции. Была уверена, что встретит мальчика на тропинке. Путь от магазина был только один, но не встретила. На электричке, которая остановилась в Перхушково в 11 часов, Валерия уехала одна. У бывшего мужа Валерии осталось ночевать. Так уже бывало. Ждали, что Семен в Москву приедет. В свои-то 10 лет один. Дорогу он прекрасно знал, однако мальчика не было. В их доме в Перхушково телефон отсутствовал, а у бывшего был. Номер мальчик, кажется, знал, но не позвонил. От Рауля я уехала на следующий день, часов 14:15. Приехала домой и узнала от сестры, что Семен со вчерашнего дня так и не возвращался. До этого никогда не бывало, чтобы сын не ночевал дома. Он всегда возвращался. Интересно, что при этом бывший свекровь, мать Рауля, утверждает, что Валерия вернулась домой не через день, в воскресенье, а лишь в понедельник, и то только после работы. «У нас еще тогда была с Лерой стычка по поводу воспитания сына», рассказывала следователю пожилая женщина. Она как-то легкомысленно относилась к тому, что ребенок несколько дней предоставлен сам себе. Может, Семен заигрался? К друзьям каким-нибудь уехал? После исчезновения мальчика милиционеры начали поиск свидетелей. Сразу несколько человек вспомнили, что тем вечером видели похожего ребенка, бредущего по обочине Можайского шоссе. Один очевидец даже заявил, будто около 9 часов вечера около голосующего школьника остановился зеленый ЗИЛ. Мальчик забрался в кабину и уехал в сторону Москвы. «Я замечала, что он очень любит ездить на машинах», подтверждала Валерия. «Сама лично снимала его с чужого авто, говорила, чтобы не ездил с незнакомцами. От знакомых я тоже слышала, что Семен останавливает машины на трассе и ездит на них». Один из соседских мальчишек вспоминал. «Он всегда ездил на попутках, например, в магазин Перхушкова. Расстояние от их остановки всего 1,5 км. В день перед его пропажей мы сидели с ребятами на остановке. Кочкин сказал, что куда-то поедет и ушел по шоссе. Больше я его не видел». Рауль, кстати, был уверен, что мальчик просто не хотел к нему ехать, поэтому специально не пришел в условленное время. Родных своей бывшей де ла Круз вообще особенно не жаловал. На допросе он назвал ее брата беспробудным пьяницей, а сестру – психбольной. Участковый в одном из рапортов подтвердил, что брат и сестра Валерии действительно состоят на учете у психиатра. Мог ли ребенок уйти или уехать с незнакомцем? «Он был с определенной хитрецой, на контакт мог пойти с любым», заявил де ла Круз. «Если бы ему предложили что-то, заинтересовали, пошел бы с любым человеком. Достатка в их семье не было. Валерия все время перебивалась, и с деньгами было не очень хорошо. А мальчику, конечно, в таком возрасте хочется всего». Рауля де ла Круза, несмотря на алиби на день исчезновения мальчика, тоже проверяли. Однако улик против него не нашли. Глава 16. Новые жертвы. Дело Кочкина снова заставило говорить о серии Фишера. Следователи пытались найти маршруты, по которым еще не ходили. Например, сверялись с аналогичными убийствами детей за последние годы, которые были совершены в других регионах СССР. Владивосток, Симферополь, Омск, Фрунзе, Челябинск, Хабаровск, Ставрополь, Джамбул, Минск, Рига, Ташкент, Запорожье, Гомель, Перну, Воронеж, Ленинград и еще десятки-десятки городов. В том списке 179 смертей несовершеннолетних. И по каждому нужно проверить подозреваемых, подследственных или даже уже осужденных по датам убийств малолетних в Подмосковье. Но все стрелы по-прежнему летели мимо цели. Это было воскресенье, 14 июля 1991 года. Машинистка издательства «Новости» Ника Есипова и ее 15-летний сын утром отправились за земляникой. Ехали с дачи в село Ангелово Красногорского района. Сначала на автобусе добрались до Нахабино, потом пересели на другой маршрут до деревни Кизьмино. Махнули километров 30, а потом еще и по лесу пешком. Далеко. Женщина рассказывала, что однажды еще в начале 1980-х перепутала автобусы и случайно вышла на незнакомой остановке. Побрела по лесу и ахнула, сколько же здесь ягоды. С тех пор стала ездить с родственниками за земляникой только в этот лес, между Кизьмино и соседним селом Славково. Так что в июле 91-го это был привычный для Есиповых маршрут. «Мы с сыном стали собирать грибы и ягоды, не удаляясь далеко от дороги», — рассказывала женщина. «Мы всегда так ходили, чтобы не заблудиться. Нам должна быть видна дорога». И слышен проходящий мимо транспорт. Высматривали в зелени под ногами яркие красные шарики, не спеша гуляя вдоль шоссе. На тот момент под участком малой бетонки, малого бетонного кольца, которая позже была реконструирована и стала частью ЦКАД. Едва прошли приметный указатель — Звенигородское лесничество, как в нос ударил резкий неприятный запах. Сначала мы решили, что здесь какое-то животное умерло, но потом стали присматриваться и увидели в траве в 3 метрах от себя какой-то круглый предмет. Сначала я приняла его за мяч, а потом увидела зубы. Это был череп.
16: Продолжение через несколько минут.
17: Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: Сказано реклама.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
21: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
22: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж, у эскалатора.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио
25: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя».
0: Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнарович. 18+.
5: Часть вторая. Лесные кладбища. Глава 16. Новые жертвы. Перепуганная мать и сын-подросток не стали подходить ближе. Останки они рассматривали на расстоянии, но было понятно, что череп человеческий. Есиповы постарались запомнить это место. Благо, указатель лесничества был рядом, и выскочили из леса на трассу. Надеясь, что мимо на удачу проедет милицейский УАЗик, но так и не дождались. Решили вернуться также автобусами на дачу. Телефона в загородном доме не было, поэтому женщина позвонила в милицию только следующим утром. Обшарив указанную Есиповой местность, сотрудники прокуратуры нашли не один череп, а два, и еще несколько человеческих костей. Экспертиза установила, что останки принадлежали двум подросткам. Начали снова сверяться по сводкам пропавших в Одинцовском районе без вести детей. Вариантов было несколько, но особенное внимание обратили на случай, когда исчезли сразу двое. Этих ребят родители искали еще с ноября 1990-го. Мише Сычеву было 15 лет, Сереже Ракову только 12. Оба жили в военном городке неподалеку от Больших Везем, километров 25 от места, где нашли останки. Последний раз их видели 6 ноября. На следующий день родители написали заявление. Однако опер из Голицынского отдела милиции, которому поручили заниматься поисками ребят, ограничился только проверкой и не стал возбуждать уголовное дело. В рапорте отписался, что несовершеннолетние ранее неоднократно уходили из дома. Ночуют в подвалах, на чердаках, в заброшенных воинских частях. Это было правдой. Младший Раков сбегал из дома не менее 10 раз. Мог и по 3 недели не возвращаться. На счету Сычева было 2 побега, длившихся по 2-3 дня. Нашли свидетели, которые вроде видели пропавших ребят в окрестностях военного городка. И через 2 месяца после начала их поисков. И через 3. Значит, просто не хотят идти домой. Нравится им болтаться по улице. Так рассуждали взрослые. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что подростки не стали жертвами какого-либо преступления, а занимаются бродяжничеством, опасаясь наказания за самовольный уход. Из ответа местного отдела милиции родителям. Знакомые родители вспоминали, что Мишка и Сергей иногда катались автостопом. Просто ловили на дороге попутку, уговаривали взрослого дядю подвезти их бесплатно. В апреле 1991 года милиция Голицына в очередной раз отказала родителям ребят в возбуждении уголовного дела. Но искать детей, тем не менее, продолжали. И даже заметку с их фотографиями опубликовали в областной газете «Ленинское знамя». Сейчас это издание называется «Подмосковье сегодня». При этом нужно отметить, что семьи у ребят были вполне приличные. У Миши мама работала экономистом в военторге, отец – армейский офицер. Родители Сережи были попроще, из рабочих, но ни на каком учете тоже не стояли. Эксперты, изучавшие прижизненные фотографии ребят и их стоматологические карты, по зубам и строению черепа пришли к выводу. Найденные в лесу у малой бетонки останки принадлежат именно Мише и Сереже. Знаю, что следователи не любят слово «глухарь», ставшее популярным благодаря бандитским сериалам. Так, в 1990-х на профессиональном сленге называли «глухие дела» — преступления, чаще всего убийства, которые никак не получалось раскрыть. Обычно это связано с тем, что преступник оказался слишком хорош. Улик нет, связи с жертвой нет. По качественным подозреваемым полный минус. С условным Фишером было так же. Тела жертв имеются, а приличных ниточек, ведущих к самому зверю, ни одной. Очевидных отпечатков он не оставляет. Да и что там говорить, если даже с группой крови серийника до сих пор неопределенность, то ли вторая, то ли четвертая. Если искать только по этим скудным данным, в подозреваемых оказывается примерно половина всех мужчин СССР. Было ясно, что убийца – человек предельно осторожный и, как минимум, не глупый. Когда после первых убийств следствие развернуло бурные поиски, он затаился, а потом сменил тактику. Если раньше искал жертву в лесу, то теперь, возможно, подбирает на дороге. А это, напомним, начало 1990-х. Систем камер видеонаблюдения на автотрассах не существует. Тем временем Фишер забирал детей уже не по одному, а сразу по двое. Почувствовал, что вошел в силу. Но, что еще страшнее, Фишер, удав, изменил подход к телам своих жертв. До этого он их просто бросал на местах убийств. А теперь, скорее всего, расправлялся с подростками в каком-то укромном месте, а в лес вывозил расчлененные тела, чтобы спрятать. Понимая, что их, конечно, все равно найдут, но не сразу. Он ведь даже толком не зарывал их. Просто бросал их в ямы, закидывая от случайных глаз ветками и дерном. Всего несколько месяцев на природе, и останки уже практически ничего экспертам не скажут. По крайней мере, шансы обнаружить на них какие-либо следы убийцы стремились к нулю. Однако со следующей жертвы убийца все-таки допустил ошибку.
0: Глава 17. Четверо у стола в морге.
3: Останки обнаружил пожилой мужчина, вышедший на прогулку с внучкой из пансионата Поляны. Это было уже в октябре 1991-го. «Там было две лунки на глубине 40 сантиметров», — вспоминает Василий Глухов. В начале 1990-х оперуполномоченный Успенского поселкового отделения милиции в звании старшего лейтенанта. В одной из них снятая с подростка кожа, ступни ног, кисти. Части туловища засыпаны крупной технической солью. А рядом во второй ямке обглоданный животными череп. Убийца снял кожу с жертвы как комбинезон, уточняет прокурор-криминалист Алексей Мотылев. Кожа была аккуратно сложена, свернута в небольшой квадратик, который сверху присыпали солью. Это было за гранью человеческого понимания. Мы упаковывали, документировали найденные детские руки и ноги. Некоторые не выдерживали. Людей рвало от такого зрелища. На ночь оставили на этом месте наряд охранять улики. С утра осмотр продолжался. Зачем убийца совершил такое с кожей ребенка? Какой в этом смысл? Засолил, чтобы останки не испортились? Но для чего? Или это был какой-то знак? Послание им, следователям, а может даже вызов? Вот, мол, подкинул вам загадку. Теперь вертитесь, крутитесь, думайте. Мы эту кожу доставили и отвезли в Одинцовский морг, стали осматривать, продолжает Мотылев. Это делал судебно-медицинский эксперт, имевший звание кандидата медицинских наук. Он смог определить, что кожа принадлежит подростку. А вот мальчику или девочке непонятно. Все вторичные половые признаки с этого фрагмента кожи были убийцей удалены. В то время у нас еще не было возможности делать анализ ДНК. Общаясь со мной, опытный криминалист, который

0: что эти волосы могут принадлежать кому-то из детей, кости которых нашли в июле того же года в километрах в 20 отсюда, Сычеву или Ракову. Получается, еще один мертвый мальчик, дело рук все того же неизвестного убийцы. А когда установили личность новой жертвы, все окончательно запуталось. 13-летний Боря Тарасов пропал и был убит в августе 1991 года. Тогда как двое ребят, которым могли принадлежать волосы, почти за год до этого. Но маньяк почему-то выбросил кости детей под Звенигородом, а волосы в яму с останками своей новой жертвы. Серийник будто затеял со следователями какую-то зловещую игру и оставлял им на своих лесных кладбищах загадки. Боря Тарасов переехал в Подмосковье буквально за несколько дней до своей гибели. И здесь у его семьи должна была начаться новая жизнь. По крайней мере, так думалось, так мечталось. До этого мальчик с мамой жил в Кунгурском районе Пермского края. Но с недавних пор у него появился отчим. Он-то и привез Борю к своим родителям в село Успенское. В наши дни это один из элитных поселков на Рублевке. Отчим, правда, был человек бедовый. Никита Каратенко еще в середине 1980-х попал в колонию за тунеянство. Была такая статья в Уголовном кодексе СССР. По ней наказывали людей, которые ведут паразитический образ жизни. Бродяжничают или попрошайничают. То есть пользу обществу не приносят, а живут на непонятно какие доходы. Значит, где-то шустрят. Про Каратенко ходили слухи, что он по ночам ворует овощи на колхозных полях, а потом их продает. Между тем, каждый гражданин Советского Союза, если он не пенсионер или инвалид, а обязан быть официально трудоустроен. Если человек в течение 12 месяцев подряд это правило игнорировал, на него заводили уголовное дело. А это реальный срок до 2 лет колонии. Никите Каратенко дали год. Он его отсидел и вернулся в Успенское. К жене Татьяне и двум их общим сыновьям. Но отношения у супругов разладились, и они решили развестись. На работу тунеянец устраиваться не спешил и снова получил предупреждение от участкового. Чтобы второй раз не схлопотать уголовку, подал в Пермский край. Там повстречал многодетную женщину, с которой даже расписался в ЗАГСе. Коля Богданов был старшим из его 4 новых детей. В то же время Татьяна со своими мальчиками осталась жить в Успенском, в доме родителей Каратенко. Точнее, пенсионерам принадлежала половина большого дома на 2 хозяев. 2 комнаты, кухня, санузел, терраса. Но они жили в квартире в Горках 10. Итак, в августе 1991-го Никита Каратенко привез приемного сына к своим родителям. Зашел, причем вместе с мальчиком, и к бывшей. Торжественно сообщил, что решил переехать с новой семьей в Подмосковье, так что дом придется освободить. После приезда в Успенское Каратенко записал Борю в школу, а сам уехал за женой с младшими детьми, перепоручив мальчика своим пожилым родителям. Друзей на новом месте у Бори Тарасова не было, поэтому он общался с сыновьями отчима от первого брака. За пару лет до этого бабушка возила внука на Урал повидаться с отцом. Еще там, в Пермском крае, они все подружились. И в Успенском продолжали общаться друг с другом, несмотря на дрязги родителей. Вместе ходили купаться на Москву-реку, бегали в видеосалон, смотреть досье, который открылся в местном клубе. Иногда тайком от взрослых играли в дурака или трясучку, смотреть досье. Досье, видеосалон. Эта забава появилась еще на закате СССР в конце 1980-х. Кооперативщики, первые официально разрешенные частные предприниматели, арендовали небольшое помещение, в котором установили телевизор с видеомагнитофоном и рядом стулья человек на 20-25. Здесь крутили фильмы на видеокассетах по составленному на 2-3 дня вперед расписанию. Сеансы обычно шли каждые 2 часа. С утра мультики вроде «Тома и Джерри», днем боевики, в особом почете киношки со Сталлоне и Шварценеггером, комедии, приключения, «Индиана Джонс» и все такое. Ближе к ночи – ужастики, а последним сеансом что-то из разряда 18+, с пометкой «Эротика». Билет на просмотр в позднесоветские времена стоил рубль. Трясучка. Игра монетами. Двое изначально договариваются, кто орел, а кто решка. Ставят равные суммы на кон. Игроки по очереди трясут в зажатых ладонях монеты и бросают на подоконник или, скажем, пол. Чьего номинала больше, орла или решки, тот и забирает себе весь кон.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Это случилось. Сергей Жуков наконец выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название.

внимание, врубай на полную. Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин предложил перейти к единому преференциальному режиму для Дальнего Востока и Арктики. На совещании по развитию дальневосточных регионов президент заявил, что территории демонстрируют хорошую динамику и по ряду показателей развиваются быстрее среднероссийских темпов. Путин отметил, что особый правовой режим позволит оперативнее внедрять передовые технологии, а также поручил учитывать мнение местных жителей при определении приоритетов развития территории. Конкретным преимуществом Дальнего Востока глава государства назвал близость к центрам глобального экономического роста. В районе острова Шпицберген, недалеко от поселка Баренцбург, арестовали российский корабль Русского географического общества. Об этом сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Он находится на борту судна под названием «Профессор Молчанов». Ранее КПРУ сообщил, что Горбунов отправился на Шпицберген в составе экспедиции Русского географического общества. Цель – впервые собрать и нанести на карту объекты русского наследия на архипелаге. Мир переживает период одновременно экономического и геополитического перехода. При этом многие международные проблемы не имеют простых или идеальных решений. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox Radio. По его словам, во внешней политике часто приходится выбирать не между идеальным и плохим решениями, а между двумя далеко не идеальными подходами. Задача властей США в таких случаях, отметил Рубио, состоит в том, чтобы определить, какой из вариантов нанесет наименьший ущерб интересам страны.
2: Обо всем.
1: Собака, которая отказывается покидать руины дома после наводнения в Непале, растрогала соцсети, пишет Independent. Пес уже несколько дней остается среди руин в городе Тришули-Базар. Спасатели предполагают, что животное потеряло дом и теперь ждет хозяев на месте, где раньше находился его двор. Собака с ошейником почти не обращает внимания на людей и тяжелую технику, разбирающую завалы. Выяснить, где владельцы, пока не удалось. Волонтеры решили больше не пытаться насильно уводить пса и теперь регулярно оставляют рядом с ним еду и воду. Местные жители рассказали, что во время наводнения большинство собак убежали на возвышенности, тогда как этот пес остался возле разрушенных домов. И о валютах. Курс доллара 87 рублей ровно, евро стоит 100 рублей 83 копейки, курс юаня 12 рублей 92 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля, завтра днем будет 19-21 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов, завтра днем до 19 тепла, возможны дожди и грозы. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Сегодня мы с вами поговорим, ну, коль уж 2 сентября. Завтра, кстати, календарь переворачивайте, вспоминая песню Шуфутинского. Сегодня поговорим про ЕГЭ, вернее, про его отмену. Надо или не надо отменить ЕГЭ? Так много споров вокруг единого госэкзамена. И вот не так давно, и я как раз специально отложил этот разговор на начало сентября, депутат Останина планировал, во всяком случае, внести законопроект об отмене ЕГЭ. Председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства предлагает заменить единый государственный экзамен на итоговую аттестацию. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Что вы об этом думаете? Ну, много споров, конечно, вокруг ЕГЭ. До сих пор они продолжаются, никуда они не денутся. Есть у меня определенный скепсис, что отменят. Но вот Останина, видите, хочет целый законопроект. Это не просто там какой-то пост в Телеграме у нее. Она настроена серьезно. 8 800 200 ровно 9702, но речь не про депутата, а, в принципе, вы довольны ЕГЭ, недовольны, пожалуйста, какие претензии озвучивайте, ну и ключевой вопрос, пора или не пора, быть или не быть, оставляем или отменяем. 8 800 200 ровно 9702, звоните после песни, начнем разговор.

0: Так, певица с псевдонимом Марса начинает наш эфир на радио «Комсомольская правда». Вопрос стоял очень просто. Отменить ЕГЭ или оставить? Прекрасный вообще экзамен, замечательный, все придумано грамотно. Вам слово, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пора или не пора ЕГЭ это самое отменить? Или, может быть, давайте оставим. Принимаем звонок. От кого? Марианна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, знаете, пожалуйста.
1: Что?
0: Пожалуйста, говорите.
1: Да, я говорю. Вы знаете, я давно на эту тему думаю, потому что очень много об этом говорится, да? У меня все время такие мысли, что получается, что вот сейчас еще все это связано с тем, что говорят, что студенты не хотят работать по специальности. Ну а как вот, если они подают, например, в 5 вузов, и раньше было в 25, да, можно было подавать документы, сейчас сократили до 5 и еще на 5 направлений. То есть они не понимают, кем они хотят быть, а вот куда возьми. И в результате потом они получают корочку и не хотят работать по специальности. Вот просто когда я училась, там, конечно, этого ЕГЭ не было. И у нас в моем классе, например, уже с 5 класса все буквально определялись, кто кем хочет быть. Абсолютно точно знали, куда они пойдут. И, я не знаю, вот, результат, по-моему, все-таки лучше такой, чем вот когда действительно человек не знает, кем он хочет быть, куда возьму. Вот я все.
0: Спасибо, спасибо. Я поднимаю сейчас довольно старый опрос, ну как, за 24-й год, и большинство россиян тогда выступали за отмену ЕГЭ, может, что-то изменилось. Портал superjob.ru проводил этот самый опрос, почти две трети россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену, считают, что его следует отменить, так и показал опрос исследовательского центра портала Superjob среди родителей учеников 10-11 классов, которые непосредственно сталкиваются со сдачей. Противников ЕГЭ еще больше. Доля негативных ответов приближается к 80%. А вот среди школьных учителей отрицательные отношения высказали лишь 59% респондентов. При этом число учителей-критиков снизилось. Год к году было 63%. Вот так вот, друзья. Пожалуйста, вам слово. Вы родители или рядом с вами дети есть. Может быть, вы крестный, дядя, тетя, пожалуйста, звоните и рассказывайте вот эти страшные, ужасные истории про ЕГЭ. А можете рассказывать хорошие, положительные, как вот сдал экзамен на максимальное количество баллов и поступил в престижный вуз. Легко и просто. 8 800 200 ровно 9702. Такие же истории тоже есть, мне вот рассказывают из того же МГИМО. Преподаватели рассказывали, что все-таки система работает. Другие рассказывают, что система не работает. Я не знаю, на самом деле, как там до чего внутри обстоят дела. Мне совершенно не очевидно. Ну вот, пожалуйста, если у вас есть что сказать, вы можете позвонить в эфир радио «Комсомольская правда». В мои времена, я вот, кстати говоря, закончил школу, но я после 9-го поступил в колледж, поэтому что такое ЕГЭ, мне неведомо, но и тогда никакого ЕГЭ еще не было. Абсолютно и в помине от начала нулевых годов. Соответственно, ни о каком ЕГЭ еще речи не шло. И, вы знаете, было, по-моему, неплохо, откровенно говоря. Есть звонок. Алло, здравствуйте. Лора из Перми, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вы знаете, проблема, конечно, очень-очень актуальна. У меня внук сейчас пошел в 8 класс и тоже, так сказать, тревогой жду некоторых экзаменов. Вот. Но я считаю, что ЕГЭ – это самая антикоррупционная форма проверки знаний учащихся. Но вы знаете, дело в том, что знания – это не главное. Главное, чтобы дети, обучившись в школе, научились понимать и научились учиться. Самое главное вот в этом. А ЕГЭ вот в той форме, в какой сейчас существует, я думаю, что это проверка памяти, психической устойчивости, но отнюдь не умений. Знания можно приобрести или подчеркнуть из справочников своей практической деятельности. А вот умение мыслить, оно должно развиваться с самых первых классов. Умение мыслить, умение анализировать. Вот это самое главное, что в жизни пригодится. А вот сейчас вот эта учебная программа излишне теоретизирована. Я заглядывала в учебник физики. Мы учились по Перышкину. Очень простой был учебник. Тем не менее, я закончила физический факультет по специальности радиофизика и электроника. То есть ну, какие-то моменты нелегко давались, но тем не менее можно было во всем разобраться самостоятельно, без помощи. А сейчас дети практически, ну, среднего уровня, без помощи не могут обходиться, приходится им помогать. Должна быть изменена в целом концепция образования школьного в нашей стране, потому что то, что идет по русскому языку, я как-то уже вам звонила, говорила, это просто диверсия. Вот эти все морфологические разборы, кому это нужно, теоретизирование, никому это не нужно. Дети должны учиться именно мыслить, обобщать, подбирать слова. Вы знаете, вот когда я училась в школе, у нас каждую неделю были изложения. А изложение текста – это умение точно так же мыслить, обобщать, рассказывать своими словами. Сейчас я что-то ни разу не слышала, чтобы у ребенка в школе были изложения. И вот я считаю, что это какая-то просто диверсия против развития наших детей. Поэтому ЕГЭ, вот как самая антикоррупционная форма экзаменов, должна быть сохранена. Но концепция не та должна быть. То есть не знание надо проверять, а умение, понимание и способность мыслить.
0: Спасибо, спасибо. Далее слушаем Вячеслава из Подольска. Пожалуйста, Вячеслав, говорите.
3: Здравствуйте, Ваня.
0: Здрасте.
3: Я 71-го года рождения и учился в СССР. И у нас в учебниках провозглашали коммунисты подвиги простых крестьян, таких как Иван Сусанин. И когда я посмотрел фильм «Семь верст до рассвета», во-первых, после революции в километрах мерили, а не в верстах. То есть весь фильм вранье. И поп выбегает из церкви, и немцам жалуются, как коммунисты памятники сносили. Это вообще такой абсурд. Комедия, конечно, интересная.
0: Так, вы это к чему?
3: Там каменный век. У Толстого был велосипед. А Ленин уже калоши одевал на валенке. А тут, короче, каменный век показывают. И то, что во всем виноваты.
0: Вы это к чему, скажите, пожалуйста? Жертвы ЕГЭ фильм снимали
3: образование,
0: или что?
3: У нас подмена образования. Вот про что.
0: Ага, да. Вы своеобразно, конечно, пример-то привели, да. Спасибо. Игорь из Ростова-на-Дону, далее вы, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Иван, добрый день. Очень важная тема. И у меня опыт положительный, Иван, положительный. У меня трое детей. Две девочки закончили с золотыми медалями. И что хочется сказать? Вот если ты 10 лет дурака валял в школе, то тебе ни ЕГЭ не поможет, ни экзамены, ничего тебе не поможет. Это труд. И дети должны это понимать. Это тяжелый, каждодневный труд. И тогда он будет вознагражден поступлением в вузы. Они учатся у меня в вузах, все довольны, все хорошо, Иван. Вот что хотел сказать. Спасибо.
0: Вам спасибо. Вот, видите, какие положительные примеры есть. Тогда откуда же отрицательные? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Казалось бы, да, все просто. Сдай на максимальное количество баллов, и будет у тебя все хорошо. Он на Камчатке на 400 баллов школьник сдал, ему 400 тысяч подарили машину. Я сейчас подниму эту новость. И вот буквально в следующем блоке озвучу. То есть и тебя еще и вознаградят, да, регион поддержит. Ну, как видите, там плюшки всякие предусмотрены в некоторых регионах. Короче, 8 800 200 ровно 9702. Пора ли отменить ЕГЭ? Звоните, делитесь своими мыслями и соображениями.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Алексей Пелько о главе Центрального разведывательного управления США Джонни Рэдклиффе.
7: Рэдклифф – это фигура. А Рэдклифф съел Тулси Габбард недавно, очень крупного международника, члена авторитетного команды Трампа. Рэдклифф – автор, один из авторов военной операции в Венесуэле. А Рэдклифф сыграл негативную роль на Ближнем Востоке. Более того, это человек, искренне ненавидящий Россию. Прям вот на уровне пещерной русофобии. Он так воспитан. Он воспитывался в той среде, которая искренне нашу страну ненавидит. Он воспитывался в той среде, которая торжествовала победу в Первой холодной войне. Он воспитывался в той среде, которая не приемлет то, что плоды этой победы могут быть утеряны. Это не то, что Россия ему сделала. Это продукт определенной части американского политического истеблишмента. Если такой враг матерый приезжает на переговоры, это всегда хорошо. Тут можно отбросить всякие дипломатические политесы, говорить с ним откровенно. Готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины? Ну, давайте посмотрим, готовы или нет. Есть еще эскалация, в том числе в ядерной войне, можно повышать очень долго и на каждой ступени предлагать оппоненту сделать выбор.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
8: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
5: Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим про отмену ЕГЭ. Ну, 2 сентября, новый учебный год. Кто-то, кстати говоря, в 11 класс пошел. Пожалуйста, кстати, если школьники нас слушают, наберите 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете по поводу ЕГЭ? Как вы к нему готовитесь? Я вот обещал про мальчика, которому подарили денежный приз. Новости за начало августа, 4-е. А, нет, не начало августа. Ну, вот буквально несколько месяцев назад выпускнику из Владивостока подарили 10 миллионов рублей за успешную сдачу ЕГЭ. Вот так на 400 баллов сдал. И вот вам, пожалуйста, Артем Шунтов стал первым школьником в Приморском крае, набравшим 400 баллов по итогам ЕГЭ. И вот вам, пожалуйста, денежный приз от властей региона. 8 800 200 ровно 9702. Арсений из Хабаровска. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
9: Хотел сказать свою историю про ЕГЭ. Так было в 11 классе, это был 2002 год. Так честно, я с алгеброй не очень дружил.
0: Так, подожди, 2002 год, ЕГЭ не было еще тогда?
9: Было экспериментальное, вот они запускали, и у нас были такие условия, что если вы сдадите ЕГЭ, то общий экзамен, можно не сдавать. Так. И вот я говорю, вот алгебру я особо не тянул, честно. Но зато я пошел сдавать ЕГЭ, я вижу, что я ничего не понимаю. Я просто натыкал, как получилось. И в конечном итоге, когда пришли результаты, у меня 1 балла на оценку отлично не хватило. Ну, это тоже насчет объективности, необъективности. Есть еще слово такое «везение». А сам по себе я, на самом деле, не сторонник этого государственного экзамена, потому что, на самом деле, не совсем, наверное, правильно оцениваются ученики. Потому что когда был общий экзамен, когда мы тянули билеты, когда мы отвечали, мы, во-первых, коммуникабельные были, и когда отвечали учителю, она видела на самом деле, это знание или не знание. А сейчас это происходит как? Это мы берем, зазубриваем все это дело и готовимся постоянно, эти подготовки к этим КГ, УГ, это все происходит. Просто я сам отец двоих детей, которые ученики. Ну и вот это просто регулярно происходит. И все заостряется внимание именно на УГ и ЕГЭ. Так что, я думаю, не совсем это должно быть правильно.
0: Да, я, кстати, перепроверил, что действительно с 2001 года, оказывается, стартовало, но только в нескольких регионах. Это Чувашия, Якутия, Самарская и Ростовская области. А, еще Республика Мариэл. Все несколько. А с 2009 уже полноценно пошло. Да, поэтому я как-то пропустил. В 2001 году, да, действительно. Так, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Дмитрий, Нижний Новгород. Слушаем вас. Здравствуйте.
10: Хотелось бы высказать по ЕГЭ. Для меня это история как с двух сторон. Согласен с большинством ранее выступавших, но вот у меня, а если мы сейчас отменим ЕГЭ, мы, на мой взгляд, столкнемся с огромным валом коррупции при приеме в высшее учебное заведение. Почему? Потому что на любом экзамене любой преподаватель может даже отличника завалить. Это я прошел на личном опыте, когда меня ребенок имеет сертификат по иностранному языку. Следующий был сертификат уже носителя языка, то есть этнический. Вот, не смог сдать этот экзамен в качестве дополнительного в один из столичных вузов. Вот, когда он задал эти вопросы тем, кто носителям этим языка, они очень удивились, что правда про этот язык. Вот. Но я еще раз говорю, прекрасно понимаю, что если мы сейчас сделаем в вузах этот экзамен вступительный, то затраты на коррупцию у родителей вырастут значительно по сравнению даже с теми затратами на репетиторов, которые сейчас, ну, большинство родителей тратят. На мой взгляд, ЕГЭ нужно просто модернизировать, доводить до логического совершенства, чтобы можно было объективно это оценивать. Ну, тем более у нас развиваются интернет и компьютерные технологии, поэтому это возможно. При этом моя же вот дочь давала ЕГЭ по иностранному языку и в УСы. В форме, которая была вторая часть, обнаружила, что компьютер сбойнул, и у нее часть предложения середина не записалась, ей предложили, что прямо на экзамене это обнаружила, ей предложили пересдавать полностью весь экзамен. Но она отказалась, поэтому высоких баллов, таких, каких как она имела, какие права, она не получила. Вот. С другой стороны, работая некоторое время с приемной комиссией одного из вузов, я столкнулся с тем, что выходят заинтересованные родители с просьбой организовать так, чтобы их дети поступили. Приходилось долго, иногда трудно объяснять, что, извините, вот баллы ЕГЭ, у вашего ребенка просто не хватает, и приемная комиссия ничего сделать в этом случае не может. То есть таким образом вот часть коррупционной составляющей в приеме убирается. То есть ЕГЭ имеет, на мой взгляд, как плюсы, так и минусы. И минусы нужно
0: модернизировать. Убирать. Понятно, понятно. Давайте других послушаем. Мысль ваша понятна. Спасибо большое. Да, модернизировать мы умеем. Вот что-что, регулировать, зарегулировать, в этом мы профессионалы. Далее у нас кто? Андрей из Люберец, пожалуйста.
11: Алло, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна. Значит, очень хорошая у вас передача. Вы так умело все это делаете. Я что хочу сказать. Задача ЕГЭ и ОГЭ, она не столько, чтобы знания повысились, а все это сделано для того, чтобы учеников, которые сдают эти экзамены, все-таки по возможности максимально справедливо разделить на тех, кто знает лучше, у кого там 100 баллов, у кого 99 баллов, 98, ну и так до самого низа. Потому что это исключает в значительной степени, если это, ну, как сделать это более справедливо. Я, например, сам в своей жизни, там, мне 66 лет, сдавал экзамены без всякого ЕГЭ и ОГЭ. Но сейчас, когда вот у меня младшая дочь, сейчас она поступила, на четвертом курсе учится, она поступила честно, вот сдав экзамены, и ее подруга тоже одна. Я принимал участие в подготовке, как бы я тоже не знал, ну, как бы говорили, вот ЕГЭ, ОГЭ, там плохо. Я сел просто по-тупому, стал делать эти задания. И понял, что вот эти вот 5 заданий последних, там 20 достаточно простых, или среднего уровня, опять повышенной сложности. Иногда у меня уходило по 2-3 дня. Я их делал, пытался донести. Почему? Очень хорошее дело. На мой взгляд, так справедливее, чем было раньше. А речь идет о справедливости. С другой стороны, огромное количество людей, которые, ну, потеряли в связи с этим свои доходы. Потому что коррупционная составляющая, вы представляете, это же судьба детей. И за своего, как бы, Ванечку, Санечку, который, ну, по идее, глупый, и хочет, а родители хотят, чтобы он попал дальше, значит, в эту жизнь. А не какой-то там, ну, я не знаю, из тьмы таракани какой-нибудь Саша, Петя или Оля. И И ЕГЭ, ОГЭ – это справедливая система, я полностью за нее. Вот и предыдущий человек все очень хорошо рассказал.
0: Спасибо, спасибо большое. Кстати говоря, Станина, которую я цитировал в начале выпуска, также обратил внимание на проблему высокой конкуренции. Выпускники, успешно сдавшие ЕГЭ, часто проигрывают в борьбе за бюджетные места победителям и призерам Олимпиад. Такие дела. Далее. Александр из Москвы, слушаем вас, пожалуйста.
12: Значит, там готовил людей к ЕГЭ, ИКГ, значит,
0: преподавал. Вы преподаватель?
12: Да, да, я учитель английского языка.
0: Так.
12: Вот что хочу сказать. ЕГЭ сам по себе как экзамен хорош. Это правильная система оценки. Но дело не в ЕГЭ. Дело в том, что школа должна помогать детям, а не делать из них невротиков и истериков. Потому что к концу школы дети превращаются в людей, у которых расшатана нервная система полностью. Потому что тот объем знаний, который им дается, и самое главное, вот это натаскивание на ЕГЭ, ОГЭ, рушит им нервную систему напрочь. Дети ненавидят школу. Вот мой опыт мне говорит, они ненавидят школу с первых классов. Потому что их начинают там просто натаскивать и делать из них таких загнанных лошадей, понимаете? Школа не для этого, школа не для ЕГЭ. Школа для того, чтобы раскрыть творческие способности ребенка. Чтобы он знал, чтобы он хотел идти в школу, чтобы ему было интересно, чтобы он знал, что он там будет делать, что это приносило ему прежде всего удовольствие. А то, что происходит у нас сейчас, это делает из людей просто психически неуравновешенных людей в очень молодом возрасте. И самое главное, там нету никакого творчества. Нет никакого созидания, там люди думают про то, сколько он баллов должен набрать ЕГЭ. Еще раз, сам по себе экзамен – это хорошо. Но то, как это внедряется, превращает людей, и из родителей тоже, психически больных людей. И школа превращается из места, где дети должны раскрываться, и раскрываться их творческие способности прежде всего, в какие-то фабрики по производству, значит, успешных получателей баллов на ЕГЭ.
0: Вот спасибо, спасибо. Как-то интервьюировал Андрея Полосина, это проректор президентской академии, во всяком случае, на тот момент научный руководитель проекта ДНК России. Он сказал такую вещь: процесс обучения – это насилие. Что? Ну, перерыв, друзья.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог-международник Елена Супонина об ущербе Ирана и США от ближневосточного конфликта.
14: Иранцы сопротивляются, очень умело, симметрично, ведут гибридную войну и наносят болезненный ущерб Соединенным Штатам Америки, хотя иранская экономика, прежде всего экономика, не столько даже военный потенциал, а экономика страдает, и ситуация будет, наверное, ухудшаться в связи с ужесточением американских санкций. Так что ситуация сложная для обеих сторон, но обращает на себя внимание, что ущерб сейчас сообщают американские источники, и явно они базируются на данных, которые утекли от чиновников. А в администрации Трампа с этими утечками сейчас очень сложно. Так бывает еще, когда некие военные структуры хотят выбить под себя дополнительное финансирование. В этих публикациях отмечается, что ущерб разведывательным структурам, а это примерно 5 миллиардов долларов, такая цифра называется, он не вошел в просьбы дополнительных ассигнований бюджету. Мол, на это надо выделить еще больше денег. Я вижу за этим еще и некоторый лоббизм.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
15: Владимир Путин собрал сегодня во Владивостоке совещание по вопросам развития дальневосточного региона. Президент прилетел сегодня во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Сегодня провел международные встречи, а завтра Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Глава миссии России при ЕС Карен Малоян категорически отверг голословные обвинения в адрес России в провокации в Лейпциге, призванные отвлечь граждан ЕС от деградирующей обстановки и кризиса доверия в Европе. В дипмиссии подчеркнули, что в ходе визита в Европейскую службу внешних действий, куда исполняющий обязанности постпреда России был вызван в связи с инцидентом в Лейпциге, европейским властям, спонсирующим Киев, было прямо указано на террористическую сущность киевского режима. ЕС на 2 года приостановит действие импортных пошлин на товары из Армении. Послабление затронут около 80% армянского экспорта, включая отдельные сельскохозяйственные товары, на которые распространяются тарифные квоты. В Совете ЕС уточнили, что меры охватят почти 99% экспорта свежих фруктов, овощей и растений из Армении в Россию, а также более 91% безалкогольных и крепких спиртных напитков. Льготы будут действовать при соблюдении Ереваном соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, правил определения страны происхождения товаров и при отсутствии ограничений на импорт из Евросоюза. Ожидается, что Европарламент рассмотрит предложение на пленарном заседании в сентябре.
5: Об образовании.
15: Минпросвещение России изменило порядок проведения Всероссийской олимпиады для школьников, ужесточив, в частности, ответственность за нарушение правил. Школьник, удаленный за нарушение порядка проведения олимпиады, лишится права дальнейшего участия в ней по любому общеобразовательному предмету в году. Этот приказ также еще запрещает участникам олимпиады, организаторам, членам жюри всех этапов приносить в аудиторию средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру.
5: Обо всем.
15: Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности М зарегистрирована вечером, сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет до 19-21 тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра днем будет до 18-19 тепла. Пройдут дожди и грозы. Официальный курс доллара на завтра 87 рублей ровно. Евро стоит 100 рублей и 83 копейки. Курс юаня 12 рублей и 92 копейки. На этом пока все. Ольга Демидова, служба информации.
5: Будет. Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Обсуждаем ЕГЭ, быть или не быть, оставить или отменить. Вопрос так и стоит. ЕГЭ, пора отменить, знак вопроса. Пожалуйста, друзья, звоните, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр из Челябинска, слушаем вас, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Я уже довольно пожилой юноша, в 69-м году окончил школу. Значит, проблема, я понимаю, везде обсуждается. Вот в «Одноклассниках» я смотрю, постоянно возникают такие споры, что этот ЕГЭ, значит, отупляет там детей, да, то все. Ну, вообще страшные вещи просто говорят. Ну, мой сын работает в университете. Он завкафедрой. Но он не по счетовод, тут он не по юридическому слововодию. Вот, ну, у нас юристов, экономистов много научили уже. И я его все время спрашиваю, он говорит, да ты что? Нет у меня никаких тупых, никто не отупил. У меня дети все с высшими баллами в основном. И насчет справедливости, это однозначно. Ну, человеку из глубинки не нужно ехать. У кого-то просто денег нет поехать в большой город, в университет. Однозначно это. И вот я его спрашиваю, так, ну как, какие дети, то есть что там, двух слов связать не могут? Да ты что, говорит, таких практически нет. Короче, вот я хотел возразить тем, кто говорит, что это необъективно отражаются знания вот этими, этим ЕГЭ. Ну, говорит, ну нет таких, кто бы, получив высокие баллы и не успевал, значит, ну, в учебе. Ну, программистов учат, это все-таки люди, ну, более подготовленные и более умные, так сказать, все-таки. Так что ну, практически не это, отчисляют тех, небольшое количество, кто беда не набрал баллов и учится на платном обычно. А тех, кто с высокими баллами ЕГЭ, практически все успевают без проблем. Вот такое вот просто возражение хотел я возразить тем, кто что там неправильно отражается. Да, то есть.
0: Спасибо. Спасибо. Далее. Дмитрий из Тамбова. Прошу вас. Дмитрий, говорите. Нету Дмитрия. Сергей из Калужской области. Тогда с вами давайте поговорим, пожалуйста.
17: Алло,
0: Сергей, да, говорите.
17: Здравствуйте. Ну, я живу в регионе. У меня старшая дочь как бы ЕГЭ сдавала ЕГЭ, поступила, слава богу, уже закончила престижный вуз в Санкт-Петербурге. Училась на врача. Сейчас у меня на очереди младшая дочь, как раз в 11 классе. Я за ЕГЭ. Но систему, конечно, надо регулярно дорабатывать, смотреть за ней. Но единственное, тут другая проблема возникает. Тут олимпиадники. Их огромное количество. И система контроля олимпиад вообще непонятная. И такое ощущение, как будто это лазейка для коррупции. Вот мое такое мнение.
0: Вы имеете в виду, что те, кто участвует в олимпиадах, да, становятся призерами как раз, у них зеленый свет. Да, ну понятно. Да, да, есть такая проблема. Действительно, и вот Останина, я цитировал, обратил тоже на это внимание. Спасибо, да, спасибо. Далее. Дмитрий из Тамбова, прошу вас.
18: Да, Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
18: Моя личная расшифровка ЕГЭ – это дебилизация населения на государственном уровне.
0: Но это как бы не расшифровка, это ваша трактовка.
18: Ну, трактовка, извиняюсь, да. Это все осознанно людей загоняют в рабочие профессии, в техникумы, в колледжи, потому что, наверное, где-то середина 90-х и по нулевые выходили школьные из школьных парт, все хотели стать юристами, экономистами, в общем, о рабочих профессиях все позабыли. Поэтому это государственная программа, считай, на еще на какое-то время она обязательно, она нужна, потому что выйдут на самом деле сильные специалисты, кто сам сдаст ЕГЭ. Это умные, грамотные, подготовленные люди, которые, ну, возможно, пробьются, вот хорошие там места занимать. Я считаю так. Остальные двоечники, кто не сдаст, все они, ну как, людям тоже нужны сварщики, токари, все у нас.
0: Да, есть, конечно, почему нет? Да, я в рабочий пойду, пусть меня научат. Почему бы и нет?
18: Все верно.
0: Ну, а куда деваться? Да, рабочие тоже нужны. Причем они сейчас неплохо зарабатывают, грех жаловаться. Рабочие, особенно хорошие рабочие. А, то есть, если речь именно про заработок, да, про то, устроится человек в жизни или не устроится, то не престижный вуз тут как бы выступает гарантом, правда ведь? Далее. Марина из Ивановской области, прошу вас.
19: Здравствуйте, меня зовут Марина, я работаю в образовании, и я, честно говоря, очень рада, что есть ЕГЭ, потому что это действительно большой шанс для ребят из глубинки поступить в престижные вузы. Но есть еще другая сторона этой медали. Ведь в репетиторы ушли сейчас потрясающие преподаватели из школы, потому что при подготовке будущего абитуриента, ученика к ЕГЭ, они зарабатывают гораздо большие деньги, чем они зарабатывают в школе. Это очень обидно.
0: Так, они совсем уходят, да? Не подрабатывают, а именно уходят?
19: Я думаю, что практически да. Даже знаю людей, которые оформляют самозанятость и зарабатывают достаточно прилично. Ну, для того, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ, вот у нас, например, в глубинке это стоит от 1500.
0: Это час занятия, да? Я правильно понял?
19: В Москве это гораздо больше. Конечно, да, это час занятий.
0: Ага-га. Ясно.
19: Поэтому коррупция немножко сдвинулась, да, она ушла в другой момент, и никто не дает гарантии, что ребенок, получив там 80, 90 и 100 баллов, поступит в тот вуз, который хочет. Мы все понимаем, что сейчас меньше бюджетных мест, мы понимаем, что сейчас есть возможность поступать в вузы ребятам, которые олимпиады получают первые места, и это правильно, конечно. Но вот я думаю, что все-таки как-то надо пересмотреть систему в том случае, что может быть, ребята бы сдавали экзамены внутри школы, и по результатам этих экзаменов, набирая баллы в школе, не через ЕГЭ, поступали в вузы. Тогда бы вернулись в школу хорошие, умные учителя, которые учили бы своих учеников.
0: Марин, дело в том, что, мне кажется, из школы не уходят не только из-за денег. Вы не находите?
19: Вы знаете, я сама очень долго работала в школе, я очень люблю школу, но вот уже больше 20 лет работаю в техникуме, очень люблю свою профессию, честно говоря, и своих учеников люблю. И мне кажется, что нас в школах затюкали не тем, чем надо.
0: Ну вот, я о том говорю.
19: Вот у нас очень много предметов, которые, ну, не нужны. Очень много усложненной программы, которой не надо.
0: А вы можете подчеркнуть?
19: Внучка учится...
0: Что вот
19: могу сказать, прям да. Конкретно.
0: Да, давайте, ага.
19: И вот, например, у меня внучка учится, ну, сейчас пошла в 7 класс, а в прошлом году она была в 6 классе, а я по специальности химик-биолог. И я смотрела учебник биологии 6 класса. Но это просто нереально. Ребенок в 6 классе, там, 11-12 лет, у него еще мозг не сформировался настолько, чтобы понимать, что такое хромосомы и что такое ДНК. Понимаете? Зачем насыщать программу сложностями, которые ребенок в своем возрасте не поймет?
0: Ну, в общем, там пестик да тычинка, вот и весь разговор. Да, я согласен, конечно.
19: Нет, не совсем пестик и тычинка. Там идет ведь образное восприятие. То есть нужно же смотреть и по классам. И все это очень интересно. И учебник Корчагина был потрясающе, прекрасно, замечательным. Но не знаю я, зачем так делают. Вообще не понимаю, зачем усложняют программу там, где ее не надо усложнять. Для того, чтобы ребенок участвовал в всероссийских олимпиадах, в любом случае его будут готовить отдельно, а не брать из массовой школы. Там, если ребенок не очень тянет физику, зачем рассказывать про электронный коллайдер? Условно говоря, там, в 7 классе. Но это я пример привела неправильно. Я не знаю физики 7 класса программы. Вот могу сказать только на примерах.
0: Ну, таких. Понятно, да. Пример принимается.
19: Сложностей много всегда было сложностей. Если бы знали, как надо воспитывать, как надо обучать, уже бы давным-давно все ввели эту систему как надо. Каждое время приносит свои какие-то изменения.
0: Но вот все-таки я вот коротко скажу, да, и давайте другого послушаем, но вот вам коротко скажу. Мне кажется, преподаватели все-таки не только из-за денег, деньги – это очень важно, но не только из-за денег уходят из школы, а еще и потому, что, ну, программа зарегулирована, тьфу ты, отношение к ним, соответственно, как к обслуживающему персоналу, ребенку они ничего сказать не могут, и, соответственно, поэтому плюют да уходят из школы и правильно, в общем, делают. Да, спасибо большое, что позвонили. Далее, Алексей из Воронежа.
20: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
20: Ну, 200% согласен с последними словами предыдущего выступающего. Однозначно программу исказили, ее надо возвращать. В том числе, считаю, и систему сдачи экзаменов. Вот у меня 3 высших образования. Ну, 90-е годы, пришлось там менять профессию и так далее. Но если бы была вот сегодняшняя система сдачи ЕГЭ, ну, я сомневаюсь, чтобы я ее сдал с высоким баллом. Потому что 9-10 класс, много было вот именно вопросов с ошибками. Такими, ну, связанные с невнимательностью.
0: То есть вы просматривали тесты, да, и сами подумали, что не сдали бы, да, я правильно понимаю?
20: Ну, да, у меня есть. Хотя свои плюсы есть, вот дочка в 9 классе сейчас пошла в техникум, а учителя чуть-чуть топили, ну, характер. И, тем не менее, не готовясь к ОГЭ, она их сдала все на 4, то есть без проблем. Вообще не готовясь. Как бы свои плюсы есть, но однозначно сама система, она ущербна. Особенно вы спросите у родителей 10-11 классов. Они все на репетиторах.
0: Да,
20: они конечно. Все не учат, они готовятся к сдаче ЕГЭ.
0: Да, спасибо, это правда. Перерыв, друзья, скоро вернемся и продолжим. 8-800-200-97-02, про ЕГЭ говорим, звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
21: К себе надо двигаться.
1: узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса, и понтов, и все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести, ну, человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Что будет? Честный взгляд на 2 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: ЕГЭ пора отменить или нет? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав из Ставропольского края, пожалуйста. Вячеслав. Нету его. Далее. Сергей Мариэл. Здрасте.
22: Казань, город Волжск.
0: Ага, понятно. Так, слушаем вас.
22: Так, ну... Еще раз спасибо, Иван, то, что обещание сделали, и кружка, кроме кофе.
0: А, еще и кружка пришла, отлично, да. Только вам, только вам, эксклюзив абсолютный. Больше мы никому кружки не раздаем, такие фирменные, вкус Африки. Да, так что вам, считай, повезло. Говорите.
22: Радиослушатели, звоните, не стесняйтесь. Здесь не обманывают. Так, теперь перейдем к теме нашего дня. Нашей теме. Смотрите, вот я уже однажды озвучивал, ну, я считаю, что в первую очередь надо повышать престиж самого образования. Вот тогда я говорил то, что это, например, победители олимпиад международных, российские победители, почему-то в честь этого их не приглашают на прием в Кремлях, в кремлевских залах.
0: Да нет, есть. Периодически приглашают, разные есть встречи, и награждают, регион помогает тоже. Может, не все регионы, но отдельные какие-то, некоторые главы регионов стараются. Я же озвучил, как вот в Владивостоке парня, который на 400 баллов сдал, наградил регион, причем неплохо так.
22: Нет, не то, что именно 400 баллов, а именно победители олимпиад международных.
0: Я вас понял, на самом деле, да. Их награждают, отмечают, они встречаются с мэрами, с губернаторами, все нормально, работает это.
22: Что, да, чтобы вот именно у тех...
0: Просто если Путин будет, если Путин с ними будет встречаться, у него не найдется времени ни на что другое, понимаете? Тут я как бы прекрасно понимаю.
22: Но зато будет очень много победителей международных олимпиад именно с России.
0: Все, вот. Я понял. Да. Владимир Владимирович, обратите внимание. Да.
22: Да, да. И, ну, вот, когда вот такие вещи будут проходить, будут награждать победителей олимпиад и их преподавателей, тогда, может быть, и преподаватели тоже будут стремиться к этому, создавать знания и помогать этим ученикам.
0: Хорошо, принимается, спасибо. Далее, Артем, Ростов-на-Дону, прошу.
23: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
23: Я против отмены ЕГЭ, потому что, ну, если отменять ЕГЭ, то отказываться от него не в пользу советской системы, да, вот как говорят, вернуть там билеты.
0: А вам сколько лет? Сколько вам лет, скажите, пожалуйста?
23: Мне 22 года. 22. Я вот сравнительно недавно учился в школе.
0: Да. Я по голосу так и понял, поэтому уточнил. Да. Продолжайте, пожалуйста.
23: Если отказываться от ЕГЭ, то не в пользу советской системы там, по билетам, а что-то придумывать новое. Потому что отказываться в пользу системы, когда там тянут билет или еще что-то, ну, достаточно будет субъективная оценка. И ну, разные сейчас есть преподаватели, учителя в школах, кто-то может быть там любимчиком у кого-то, кто-то кого-то могут недолюбливать.
0: Так нет, и... почему? Будут сдавать в других школах, как ЕГЭ, в других стенах. Причем тут это, если уж на то пошло. Ты будешь общаться с другим преподавателем из другой школы, который тебя не знает.
23: Ну, даже если так, то у каждого преподавателя может быть разный взгляд на один и тот же вопрос. Какой-то преподаватель может читать то, что ты правильно, допустим, ответил. Какой-то может читать то, что можно было решить эту задачу другим способом и снизить за это баллы. В любом случае, мне кажется, если отменять, то надо переходить на какую-то систему, которая будет максимально объективна. Не возвращаться к старому, когда преподаватель мог быть субъективным, так скажем. Вот, допустим, если вот современная система образования, допустим, после 9 класса, когда уходят, то поступают по баллу аттестата, да, то есть там нет никаких экзаменов, ничего. И, то есть, допустим, в нашей современной системе образования, вот в 9 классе, да, получается, человек может учиться 8 лет до этого на одни тройки, в 9 классе закончить все на 5 и поступить на бюджет в колледж. И такая система, мне кажется, может вызывать некоторые вопросы, да, в объективности того, как человек получил вот этот вот, допустим, аттестат. Если убрать ЕГЭ и вернуться и ввести какую-то систему, где будет возможен человеческий фактор какой-то, да, то, мне кажется, это будет шагом назад.
0: Вы сами на какой балл сдали, скажите, пожалуйста?
23: Честно говоря, я ЕГЭ не сдавал, я ушел после 9-го. Но у меня много кто в окружении ЕГЭ сдавал. Ну, и я сам, допустим, вот уходил после 9-го, и у меня был не красный аттестат, у меня был средний балл 4,8 или 4,9, вот это достаточно высокий балл. И я не поступил на бюджет в колледж, я пошел на коммерцию. И вот, насколько я вот, допустим, знаю, да, в тот же колледж, если поступать, сейчас очень сложно. Даже вот красные аттестатники приходят, и там очень огромная конкуренция.
0: Спасибо, спасибо. Еще одного слушателя успеем послушать. Примерно полторы минуты остается. Это Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
2: Алло, добрый день.
0: Да, пожалуйста, полторы минуты, прошу.
2: Во-первых, согласен с Мариной из предыдущего блока. Сам являюсь преподавателем в одном из московских вузов. Вот если брать разговоры об отуплении населения, абсолютно с этим не согласен. Из-за класса, скажем, из-за группы 30 человек, ну, процентов 20, наверное, ну, это в среднем, опять-таки, это все-таки ребята, которые с горящими глазами, которые соображают. Тут пления никакого не наблюдается. Всегда были люди, которым надо было учиться, которые тянули знания, и люди, которые

0: человеку, ребенку из региона, не имеющего какой-то финансовой подушки, серьезно имеющий только знания, поступить в серьезный вуз на бюджет.
1: Спасибо. Да, спасибо большое, что позвонили. Всем спасибо, кто звонил. Хорошо поговорили сегодня. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр здравоохранения Михаил Мурашко о превентивной медицине.
3: В этом году в программе государственных гарантий появилась инновация. Это исследование липопротеида амала. Это наследственная форма дислипидемии, нарушения обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов. И если начинать лечить этого пациента, подчас это будет и с 18 лет, возможно, и раньше, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт, или не будет окклюзии сонных артерий, там, сужения. То есть медицина сегодня идет по пути превенции, ранней диагностики. И это правильное решение, потому что ее мы сегодня часто называем медицина 3.0. В этой части именно разговор идет, что диабет, сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить. Если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска, и тем самым мы получаем значительно лучший результат.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».

на поединок. Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.